0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Бойцы из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так под удар попали энергетические и транспортные системы, радиолокационная станция противовоздушной обороны и места хранения украинских беспилотников. Средствами ПВО удалось сбить 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда установок «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. Войска российских группировок в зоне спецоперации продвинулись, улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, добавили в Министерстве обороны. Российские бойцы смешанных единоборств стали лучшими на молодежном чемпионате мира по количеству золотых медалей. Наши спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Турнир проходил в Абу-Даби и включал 4 возрастные категории от 10 до 17 лет. Это позволило всесторонне оценить уровень подготовки юных российских атлетов. Отмечается, что российская сборная впервые за 5 лет выступала под национальным флагом и с государственным гимном. 3 ноября россиян ждет сокращенный рабочий день перед Днем народного единства. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, рабочий день будет короче на 1 час. Окладные сотрудники получат полную зарплату, так как праздничные и сокращенные дни не влияют на выплаты. После сокращенного дня наступят длинные выходные. 4 ноября – нерабочий праздничный день, а при 5-дневной рабочей неделе отдых продлится с 4 по 6 ноября включительно по причине переноса выходного. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
3: Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее. Подпоручик ощупью шел вдоль плетня, держась за него руками, и дожидался, пока его глаза привыкнут к мраку. В это время дверь, ведущая в кухню Николаевых, вдруг открылась, выбросив на мгновение в темноту большую полосу туманного желтого света. Кто-то зашлепал по грязи, и Ромашов услышал сердитый голос денщика Николаевых Степана.
4: «Ходить, ходить каждый день. И чё ходить, черт его знает!»
3: А другой солдатский голос, незнакомый подпоручику, ответил равнодушно вместе с продолжительным ленивым зевком.
5: «Дела, братец ты мой, жирует все. Ну, прощавай, что ли, Степан?»
4: «Прощай, Баулин. Заходи, когда?»
3: Ромашов прилип к забору. От острого стыда он покраснел, несмотря на темноту. Все тело его покрылось сразу испариной, и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах и на спине. «Конечно, даже денщики смеются», — подумал он с отчаянием. Тотчас же ему припомнился весь сегодняшний вечер, и в разных словах, в тоне фраз, во взглядах, которыми обменивались хозяева, он сразу увидел много незамеченных им раньше мелочей, которые, как ему теперь казалось, свидетельствовали о небрежности и о насмешке, о нетерпеливом раздражении против надоедливого гостя. «Какой позор! Какой позор!»

0: представил себе, как Николаевы, ложась спать, раздеваются друг при друге с привычным равнодушием и бесстыдством давно женатых людей и говорят о нем. Она в одной юбке причесывает перед зеркалом на ночь волосы. Владимир Ефимович сидит в нижнем белье на кровати, снимает сапог и, краснея от усилия, говорит сердито и сонно:
1: «Мне, знаешь, Шурочка, твой Ромашов надоел вот до каких пор. Удивляюсь, чего ты с ним так возишься?»
0: А Шурочка, не выпуская изо рта шпилек и не оборачиваясь, отвечает ему в зеркало недовольным тоном: «Вовсе он не мой, а твой». Прошло еще 5 минут, пока Ромашов, терзаемый этими мучительными и горькими мыслями, решился двинуться дальше. Мимо всего длинного плетня, ограждавшего дом Николаевых, он прошел, крадучись, осторожно вытаскивая ноги из грязи, как будто его могли услышать и поймать на чем-то нехорошем. Домой идти ему не хотелось. Даже было жутко и противно вспоминать о своей узкой и длинной, об одном окне комнате со всеми надоевшими до отвращения предметами. «Вот назло ей! Пойду к Назанскому!» — решил он внезапно и сразу почувствовал в этом какое-то мстительное удовлетворение. «Она выговаривала мне за дружбу с Назанским. Так вот же назло! И пускай!» Подняв глаза к небу и крепко прижав руку к груди, он с жаром сказал про себя: «Клянусь! Клянусь, что я в последний раз приходил к ним! Не хочу больше испытывать такого унижения! Клянусь!» И сейчас же по своей привычке прибавил мысленно: его выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением. Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные, желтоватые, с зеленым ободком. Назанский снимал комнату у своего товарища, поручика Зегршта. Этот Зегршт был, вероятно, самым старым поручиком во всей русской армии, несмотря на безукоризненную службу и на участие в турецкой кампании. Каким-то роковым и необъяснимым образом ему не везло в чинопроизводстве. Он был вдов, с 4 маленькими детьми, и все-таки кое-как изворачивался на своем 48-рублевом жаловании. Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам. Держал столовников, разводил кур и индюшек, умел как-то особенно дешево и заблаговременно покупать дрова. Детей своих он сам купал в корыцах, сам лечил их домашней аптечкой и сам шил им на швейной машинке лифчики, панталончики и рубашечки. Еще до женитьбы Зегршт, как и очень многие холостые офицеры, пристрастился к ручным женским работам. Теперь же его заставляла заниматься ими крутая нужда. Злые языки говорили про него, что он тайно, под рукой, отсылает свои рукоделия куда-то на продажу. Но все эти мелочные хозяйственные ухищрения плохо помогали Зегршту. Домашняя птица дохла от повальных болезней, комнаты пустовали, нахлебники ругались из-за плохого стола и не платили денег, и периодически, раза 4 в год, можно было видеть, как худой, длинный, бородатый Зегршт с растерянным потным лицом носился по городу в чаянии перехватить где-нибудь денег, причем его блинообразная фуражка сидела козырьком на боку, а древняя николаевская шинель, сшитая еще до войны, трепетала и развивалась у него за плечами наподобие крыльев. Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к окну, Ромашов увидел самого Зегршта. Он сидел у круглого стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плешивую голову с измызганным морщинистым и кротким лицом, вышивал красной бумагою какую-то полотняную вставку. Должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов побарабанил по стеклу. Зегршт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну. «Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду», — сказал Ромашов. Зегршт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду.
2: «Это вы, подпоручик Ромашов? А что?»
0: «Назанской дома?»
2: «Дома, дома. Куда же ему идти?»

0: Ах, господи!
1: Борода зегр, что затряслась в форточке.
0: Морочит мне голову ваш Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все только обещается заплатить. Когда он переезжал, я его убедительно просил во избежание недоразумений.
1: Да-да-да, это в самом деле, перебил рассеянно Ромашов. А скажите, каков он? Можно его видеть?
0: Думаю, можно. Ходит все по комнате.
1: Зегрш на секунду прислушался.
0: Вот и теперь ходит. Вы понимаете, я ему ясно говорил. Во избежание недоразумений условимся, чтобы плата...
1: Извините, Адам Иванович, я сейчас. Прервал его Ромашов. Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спешное дело. Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке, расстегнутой у ворота, ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате. Его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его. «Кто это?» Спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись наружу через подоконник. «А, это вы, Георгий Алексеевич? Подождите, через дверь вам будет далеко и темно. Лезьте в окно, давайте вашу руку». Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать. Такая тощая, точно на ее железках лежало всего одно только розовое пикейное одеяло. У другой стены простой некрашенный стол и две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота, узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на столе, в комнате не было больше ни одной вещи.
2: «Здравствуйте, мой дорогой», — сказал Назанский, крепко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами.
3: «Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?»
1: «Да, мне сейчас об этом говорил Николаев». Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его страдальчески сморщилось.
3: «А, вы были у Николаевых?»
1: Вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назанский.
3: «Вы часто бываете у них?»
1: Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно. «Да нет, совсем не часто. Так, случайно зашел». Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.
2: «Не хотите ли?»
1: — предложил Назанский, указывая на поставец.
2: «Закуска небогатая, но если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого человека».
1: «Спасибо, я потом».
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
1: Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Сделав два конца, он заговорил, точно продолжая только что прерванную беседу.
2: «Да, так вот я все хожу и все думаю. И знаете, Ромашов, я счастлив. В полку завтра все скажут, что у меня запой.
3: А что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я теперь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновенное время мой ум и моя воля подавлены. Я сливаюсь тогда с голодной, трусливой серединой и бываю пошел, скушен самому себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Да черт его знает почему. Потому что мне с детства твердили, и теперь все кругом говорят, что самое главное в жизни — это служить и быть сытым и хорошо одетым. А философия, говорят они, — это чепуха. Это хорошо тому, кому нечего делать, кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещь, к которому у меня совершенно не лежит душа. Исполняю ради животного страха жизни приказания, которые мне кажутся порой жестокими, а порой бессмысленными. Мое существование однообразно, как забор, и серо, как солдатское сукно. Я не смею задуматься, не говоря уже о том, чтобы рассуждать вслух, о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастье людей, о поэзии, о Боге. Они смеются. Хо-хо-хо, это все философия. Смешно и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми, следовательно, чепуха, праздная и нелепая болтовня.
1: Но это главное в жизни, задумчиво произнес Ромашов.
3: И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем,
1: продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил.
3: «Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума. Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью, такой полной жизнью. Все, что я видел, о чем читал или слышал, все оживляется во мне, все приобретает необычайно яркий свет и глубокий бездонный смысл. Тогда память моя точно музей редких откровений. Понимаете, я Ротшильд. Беру первое, что мне попадается, и размышляю о нем долго, проникновенно, с наслаждением, о лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах. Ах, особенно о женщинах и о женской любви. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях, и об их удивительных словах. Я не верю в Бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках, подвижниках и страстотерпцах, и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, дорогой мой, в Бурсе учился. Ты, память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об этом, и случается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость или чужую скорбь или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так один и плачу. Страстно, жарко плачу.
1: Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шевелил внизу под окном черные листья каких-то низеньких кустов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно ярких и точно теплых звездах чувствовалось тайное и страстное брожение, угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев, целого мира. А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты.
2: мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким. Воображение точно поток. Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мной так рельефно и так восхитительно ясно. Точно я вижу их в камере обскуре. Я знаю, мой милый, что это обострение чувств, все это духовное озарение, увы, не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это само вдохновение. Но нет, в нем нет ничего творческого, нет даже ничего порочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да, но все-таки это безумие сладко мне. И к черту спасительная бережливость, и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до 110 лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия. Я счастлив, и все тут.
1: Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно встал и сделал то же самое. «О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилович?» — спросил он, садясь по-прежнему на подоконник. Но Назанский почти не слыхал его вопроса.
2: «Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах?»
1: воскликнул он, дойдя до дальнего угла и обращаясь к этому углу с широким убедительным жестом.
2: «Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыслях, участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых слезах и прелестных улыбках». Думаю о молодых целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет! Впрочем, я не прав. Наверное, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим». «Вы еще, может быть, увидите, но я — нет».
4: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
1: Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в лицо. Но по мечтательному выражению его глаз и по неопределенной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие трезвые минуты, не казалось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые волосы падали крупными цельными локонами вокруг его высокого чистого лба. Густая четырехугольной формы рыжая небольшая борода лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова с обнаженной шеей благородного рисунка была похожа на голову одного из тех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица поражал своим ровным, нежным розовым тоном, и только очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся свежести вместе с некоторой опухлостью черт результат алкогольного воспаления крови.
2: «Любовь к женщине! Какая бездна тайны! Какое наслаждение и какое острое, сладкое страдание!»
1: Вдруг воскликнул восторженно Назанский. Он в волнении схватил себя руками за волосы и опять метнулся в угол, но, не дойдя до него, остановился, повернулся лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с тревогой следил за ним.
3: «Вспомнилась мне одна смешная история»,
1: — добродушно и просто заговорил Назанский.
3: «Эх, мысли-то у меня так и прыгают. Сидел я однажды в Рязани на станции АК и ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около суток. Это было во время весеннего разлива. И я, вы, конечно, понимаете, свил себе в гнездо в буфете. А за буфетом стояла девушка. Так лет 18. Такая, знаете ли, некрасивая, в оспинках, но бойкая такая, черноглазая, с чудесной улыбкой и, в конце концов, примилая. И было нас только трое на станции. Она, я и маленький белобрысый телеграфист. Впрочем, был ее отец, знаете, такая красная, толстая, сивая, подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса. Но отец был как бы за кулисами. Выйдет на 2 минуты за прилавок и все зевает, и все чешет под жилетом брюха. Не может никак глаз разлепить, а потом уйдет опять спать. Но телеграфистик приходил постоянно.
2: Помню, облокотился он на стойку локтями
3: и молчит. И она молчит, смотрит в окно, на разлив. А там вдруг юноша запоет так говорком: «Любовь, что такое любовь? Это чувство неземное, что волнует нашу кровь». И опять замолчит. А через 5 минут она так замурлычет: «Любовь, что такое любовь?» Знаете, такой пошленький-пошленький мотивчик. Должно быть, оба слышали его где-нибудь в оперетке или с эстрады. Небось, нарочно в город пешком ходили. Да, попоют и опять помолчат. А потом она, как будто незаметно, все поглядывая в окошечко, глядь и забудет руку на стойке. А он возьмет ее в свои руки и перебирает палец за пальцем. И опять: «Любовь, что такое?» А на дворе весна, разлив, томность. И так они круглые сутки. Тогда эта любовь мне порядком надоела. А теперь, знаете, трогательно вспомнить. Ведь таким манером они, должно быть, любезничали до меня 2 недели. А может быть, и после меня с месяц. И я только потом почувствовал, какое это счастье. Какой луч света в их бедной, узенькой-узенькой жизни, ограниченный еще больше, чем наша нелепая жизнь. О, куда! В 100 раз больше! Впрочем, постойте, Карамашов, мысли у меня путаются. К чему это я о телеграфисте?
1: Назанский опять подошел к поставцу. Но он не пил, а, повернувшись спиной к Карамашову, мучительно тер лоб и крепко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом нервном движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное. «Вы говорили о женской любви, о бездне, о тайне, о радости», — напомнил Ромашов.
3: «Да, любовь!»
1: — воскликнул Назанский ликующим голосом. Он быстро выпил рюмку, отвернулся с загоревшимися глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом рубашки.
3: «Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы, офицеры, сделали. Вчера у меня был диц. Он сидел на том же самом месте, где теперь сидите вы. Он играл своим золотым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой, если бы животные, например, собаки, обладали даром понимания человеческой речи, если бы одна из них услышала вчера дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы знаете, диц хороший человек,
1: Да и все хорошие, Ромашов, дурных людей нет.
2: Но он стыдится иначе говорить о женщинах. Стыдится из боязни потерять свое реноме циника, развратника и победителя. Тут какой-то общий обман. Какое-то напускное мужское молодечество. Какое-то хвастливое презрение к женщине. И все это от того, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании, таится что-то грубо животное, что-то эгоистичное, только для себя, что-то сокровенно низменное, блудливое и постыдное. Черт, я не умею этого выразить. И от того-то у большинства вслед за обладанием идет холодность, отвращение, вражда. Оттого-то люди и отвели для любви ночь, так же, как для воровства и для убийства. Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и с петлей.
1: «Это правда», — тихо и печально согласился Ромашов.
2: «Нет, неправда!» — громко крикнул Назанский. «А я вам говорю, неправда!»
1: Природа, как и во всем, распорядилась гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь — прелесть, очарование, весна. Нет, нет, не думайте. Я говорю о любви в самом прямом, телесном смысле. Но она — удел избранников. Вот вам пример. Все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он как у рыбы трески или как у штабс-капитана Васильченки. Один из этого миллиона — Бетховен. Так во всем — в поэзии, в художестве, в мудрости. И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов.
2: Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены рядом с Ромашовым и, задумчиво глядя в теплый мрак весенней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникновенным голосом.
1: «О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых прелестей! Мы, грубые, ленивые, недальновидные, понимаете ли вы, сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в неразделенной, безнадежной любви? Когда я был помоложе, во мне жила одна греза — влюбиться в недосягаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. Все равно наняться поденщиком, поступить в лакей, в кучера, переодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно увидеть ее, поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы, о, какое безумное блаженство, раз в жизни прикоснуться к ее платью.
5: «И кончить сумасшествием», — мрачно сказал Ромашов.
2: «Ах, милый мой, не все ли равно?» — возразил с пылкостью Назанский и опять нервно забегал по комнате.
1: «Может быть, почем знать, вы тогда-то и вступите в блаженную сказочную жизнь?» «Ну хорошо, вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Диц сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: Но подумайте только, какое счастье стоять целую ночь на другой стороне улицы в тени и глядеть в окно обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на занавеске движется тень. Не она ли это? Что она делает? Что думает? Погас свет. Спи мирно, моя радость. Спи, возлюбленная моя. И день уже полон. Это победа. Дни, месяцы, годы. Употреблять все силы изобретательности и настойчивости. И вот великий умопомрачительный восторг. У тебя в руках ее платок, бумажка от конфеты, оброненная афиша. Она ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе. Глаза ее скользят по тебе, не видя. Но ты тут, подле, всегда обожающий, всегда готовый отдать за нее. Нет, зачем за нее? За ее каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку. Отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать. Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители. О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите! Воскликнул взволнованный Ромашов. Он уже давно встал с подоконника и так же, как и на Занской, ходил по узкой длинной комнате, ежеминутно сталкиваясь с ним и останавливаясь. «Какие мысли приходят вам в голову? Я вам расскажу про себя. Я был влюблен в одну женщину. Это было не здесь, не здесь. Еще в Москве. Я был юнкером, но она не знала об этом. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее. И когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, совсем не замечала. А у меня от счастья кружилась голова».
3: «Да, да, я понимаю», —
2: кивал головой Назанский, весело и ласково улыбаясь.
3: «Я понимаю вас. Это точно проволока, точно электрический ток, да? Какое-то тонкое нежное общение. Ах, милый мой, жизнь так прекрасна!»
2: Назанский замолчал, растроганный своими мыслями, и его голубые глаза, наполнившись слезами, заблестели. Ромашова также охватила какая-то неопределенная, мягкая жалость и немного истеричное умиление. Эти чувства относились одинаково и к Назанскому, и к нему самому. «Василий Нилыч, я удивляюсь вам», — сказал он, взяв Назанского за обе руки и крепко сжимая их. «Вы такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот точно нарочно губите себя. О, нет, нет! Я не смею читать вам пошлой морали. Я сам. Но что, если бы вы встретили в своей жизни женщину, которая сумела бы вас оценить и была бы вас достойна? Я часто об этом думаю». Назанский остановился и долго смотрел в раскрытое окно.
4: «Женщина», — протянул он задумчиво.
3: «Да. Я вам расскажу», — воскликнул он вдруг решительно. «Я встретился один и единственный раз в жизни с чудной, с необыкновенной женщиной, с девушкой. Но знаете, как это у Гейне? Она была достойна любви, и он любил ее.
2: Но он был недостоин любви, и она не любила его. Она разлюбила меня за то, что я пью. Впрочем, я не знаю. Возможно, я и пью от того, что она меня разлюбила. Она... Ее здесь тоже нет. Это было давно. Ведь вы знаете, я прослужил сначала 3 года, потом был 4 года в запасе, а потом 3 года тому назад опять поступил в полк. Между нами не было романа. Всего 10-15 встреч, 5-6 интимных разговоров. Но думали ли вы когда-нибудь о неотразимой, обаятельной власти прошедшего? Так вот, в этих невинных мелочах все мое богатство. Я люблю ее до сих пор. Подождите, Ромашов, вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо. Первое и последнее, которое она мне написала. Он сел на корточки перед чемоданом и стал неторопливо переворачивать в нем какие-то бумаги. В то же время он продолжал говорить. Пожалуй, она никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия. Какая-то злая и гордая сила. И в то же время она такая добрая, женственная, бесконечно милая. Точно в ней 2 человека. Один с сухим эгоистичным умом, другой с нежным и страстным сердцем. Вот оно. Читайте, Ромашов. Что сверху, это лишнее. Назанский отогнул несколько строк сверху. Вот отсюда. Читайте. Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне. Так он был своеобразен, неправилен и изящен. Ромашов, часто получавший от нее записки с приглашениями на обед и на партию винта, мог бы узнать этот почерк из 1000 различных писем. «И горько и тяжело произнести его», читал он из-под руки Назанского. «Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Больше всего в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от слабости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас, и до сих пор еще люблю, и знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства. Но в конце концов я все-таки одержу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила иначе? Во мне, правда, хватило бы силы самоотверженности быть вожатым, нянькой, сестрой милосердия при безвольном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке. Но я ненавижу чувство жалости и постоянного унизительного всепрощения. И не хочу, чтобы вы их во мне возбуждали. Я не хочу, чтобы вы питались милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренне, ведь не можете. Ах, дорогой Василий Нилыч, если бы вы могли, если бы. К вам стремится все мое сердце, все мои желания. Я люблю вас, но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир. А я вас просила, так о немногом. Вы не можете? Прощайте. Мысленно целую вас в лоб, как покойника, потому что вы умерли для меня. Советую это письмо уничтожить. Не потому, чтобы я чего-нибудь боялась, но потому, что со временем оно будет для вас источником тоски и мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю. «Дальше вам не интересно», — сказал Назанский, вынимая из рук Ромашова письмо. «Это было ее единственное письмо ко мне».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
2: «Что же было потом?» —
4: трудом спросил Ромашов.
3: «Потом? Потом мы не видались больше. Она уехала куда-то и, кажется, вышла замуж за одного инженера. Это второстепенное».
4: «И вы никогда не бываете у Александры Петровны?» Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаза друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.
2: «Как? И вы тоже?»
4: Тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес наконец Назанский. Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом воскликнул.
3: «Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал, писано 100 лет тому назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется, в Закавказье. Итак, на чем же мы остановились?»
4: «Мне пора домой, Василий Нилович». «Поздно», — сказал Ромашов, вставая. Назанский не стал его удерживать. Простились они не холодно и не сухо, но точно стыдясь друг друга. Ромашов теперь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой. Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог понять, какие чувства оно в нем возбуждало. Тут была и ревнивая зависть к Назанскому, ревность к прошлому, и какое-то торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то же время была и какая-то новая надежда, неопределенная, туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему давало в руки какую-то таинственную, незримую нить, идущую в будущее. Ветер утих. Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее казалась бархатной и теплой. Но тайная, творческая жизнь чуялась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых деревьев, в запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему все представлялось, что вот-вот кто-то могучий, властный и ласковый дохнет ему в лицо жарким дыханием. И была у него в душе ревнивая грусть по его прежним детским, таким ярким и невозвратимым веснам. Была тихая, беззлобная зависть к своему чистому, нежному прошлому. Придя к себе, он застал вторую записку от Раисы Александровны Петерсон. Она нелепым и выспренним слогом писала о коварном обмане, о том, что она все понимает, и о всех ужасах мести, на которые способно разбитое женское сердце.
5: «Я знаю, что мне теперь делать», — говорилось в письме. «Если только я не умру на чахотку от вашего подлого поведения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы думаете, что никто не знает, где вы бываете каждый вечер? Слепец, и у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг. Но все равно с вашей наружностью и красноречием вы там ничего не добьетесь. Кроме того, что Энн вышвырнет вас за дверь, как щенка. А со мною советую вам быть осторожнее. Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды. Владеть кинжалом я умею, я близ Кавказа рождена. Прежде ваша, теперь ничья, Раиса». Постскриптум. «Непременно будьте в ту субботу в собрании. Нам надо объясниться. Я для вас оставляю третью кадриль, но уж теперь не по значению. Р.П.»
4: Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бестолкового письма. И сам себе он показался с ног до головы запачканным тяжелой, несмываемой грязью, которую на него наложила эта связь с нелюбимой женщиной. Связь, тянувшаяся почти полгода. Он лег в постель удрученный, точно раздавленный всем нынешним днем, и уже засыпая, подумал про себя словами, которые он слышал вечером от Назанского. Его мысли были серы, как солдатское сукно. Он заснул скоро, тяжелым сном. И как это всегда с ним бывало в последнее время после крупных огорчений, он увидел себя во сне мальчиком. Не было грязи, тоски, однообразия жизни. В теле чувствовалась бодрость, душа была светла и чиста и играла бессознательной радостью. И весь мир был светел и чист, а посреди его милые, знакомые улицы Москвы блистали тем прекрасным сиянием, какое можно увидеть только во сне. Но где-то на краю этого ликующего мира, далеко на горизонте, оставалось темное зловещее пятно. Там притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скучной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством. Вся жизнь звенела и сияла радостью, но темное враждебное пятно тайно, как черный призрак, подстерегало Ромашова и ждало своей очереди. И один маленький Ромашов, чистый, беззаботный, невинный, страстно плакал о своем старшем двойнике, уходящем, точно расплывающемся в этой злобной тьме. Среди ночи он проснулся и заметил, что его подушка влажна от слез. Он не мог сразу удержать их, и они еще долго сбегали по его щекам теплыми, мокрыми, быстрыми струйками.
1: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Терри Бисон. Рассказ «Они сделаны из мяса». Читает Сергей Казаков.
1: Они мясные.
2: Мясные?
1: Да, они сделаны из мяса.
2: Из мяса?
1: Ошибка исключена. Мы подобрали несколько экземпляров с разных частей планеты, доставили на борт нашего корабля-разведчика и как следует протестировали. Они полностью из мяса.
2: Ну, это невероятно! А как же радиосигналы? А послание к звездам?
1: Для общения они используют радиоволны, но сигналы посылают не сами. Сигналы исходят от машин.
2: Но кто строит эти машины? Вот с кем нужен контакт.
1: Они строят? О чем я тебе и толкую? Мясо делает машины.
2: Что за чушь? Как может мясо изготовить машину? Ты хочешь, чтобы я поверил в мясо с памятью и чувствами?
1: Да ничего я не хочу. Просто рассказываю, что есть. Это единственные разумные существа в целом секторе. И при этом состоят из мяса.
2: Может, они похожи на орфалеев? Ну, знаешь, этот карбоновый интеллект, который в процессе развития проходит мясную фазу.
1: Да нет, они рождаются мясом и умирают мясом. Мы изучили их в ходе нескольких жизненных циклов, которые у них, кстати, совсем коротенькие. Ты вообще представляешь, сколько живет мясо?
2: Пощади меня. Ладно, может, они все-таки не полностью мясные? Ну, помнишь, как эти виделеи? Мясная голова с электронно-плазменным мозгом внутри.
1: Да нет же, сперва мы тоже так подумали, раз у них голова из мяса. Но потом, как я и сказал, каждого протестировали, сверху донизу. Везде сплошное мясо, что снаружи, что внутри.
2: А как же мозг?
1: А мозг и есть, все в порядке, но тоже из мяса.
2: Откуда же берутся мысли?
1: Не понимаешь, да? Мысли производит мозг, мясо.
2: Мысли у мяса? Ты хочешь, чтобы я поверил в разумное мясо?
1: Да, черт возьми, разумное мясо, мясо с чувствами, с совестью, мясо, которое видит сны, все сплошное мясо, соображаешь?
2: О, Господи, ты что, серьезно?
1: Абсолютно, они на полном серьезе сделаны из мяса и последние 100 своих лет пытаются выйти на связь.
2: Чего же они хотят?
1: Для начала поговорить, потом, видимо, пошарить по вселенной, выйти на ученых других миров и воровать у них идеи с данными. Все как всегда.
2: Значит, нам придется разговаривать с мясом?
1: В том-то и дело, так они и твердят в посланиях. Алло, есть кто живой, кто-нибудь дома и прочую дребедень?
2: То есть действительно разговаривают? При помощи слов, идей и концепций?
1: Еще как, особенно с окружающим мясом.
2: Но ты же сказал, что они используют радио.
1: Да, но чем, по-твоему, они забивают эфир? Мясными звуками. Знаешь, это плямканье, когда шлепают мясом по мясу. Вот так они перешлепываются друг с дружкой и даже поют, пропуская сквозь мясо струйки сжатого воздуха.
2: С ума сойти, поющее мясо! Это уж слишком. И что ты посоветуешь?
1: Официально или между нами?
2: И так, и эдак.
1: Официально нам полагается выйти на контакт, приветствовать их и открыть доступ к полному реестру мыслящих существ и многосущностных разумов в этом секторе, без опасений и поблажек с нашей стороны. Но если между нами, я стер бы к чертовой матери все их данные и забыл о них навсегда.
2: Я надеялся, что ты это скажешь.
1: Мера, конечно, вынужденная, но всему есть предел. Разве нам так уж хочется знакомиться с мясом?
2: Согласен на все 100. Ну, скажем мы им: привет, мясо, как дела? А дальше что? И сколько планет они уже заселили?
1: Только одну. Они могут путешествовать в специальных металлических контейнерах, но постоянно жить в пути не способны. Кроме того, будучи мясом, они могут передвигаться только в пространстве S. Это не дает им развить скорость света, а значит, вероятность выхода на контакт у них просто ничтожна. Точнее, бесконечно мала.
2: Выходит, нам лучше сделать вид, что во Вселенной никого нет?
1: Вот именно!
2: Жестоко. С другой стороны, ты прав. Кому охота встречаться с мясом? А те, кого брали на борт для тестирования, ты уверен, что они ничего не помнят?
1: Если кто и помнит, все равно его примут за психа. Мы проникли к ним в головы и разгладили мясо таким образом, чтобы они воспринимали нас как сновидение.
2: Сны у мяса. Подумать только, мы снимся мясу.
1: И тогда весь этот сектор на карте можно отметить как необитаемый.
2: Отлично, полностью согласен. Как официально, так и между нами. Дело закрыто. Других нет? Что там еще забавного на той стороне галактики?
1: Да так, одна робкая, но симпатичная водородная особь в созвездии 9 класса, зона 445. Входила в контакт пару галактических циклов назад, теперь снова хочет дружить.
2: Ох, похоже, никуда от них не денешься.
1: Да ладно тебе, только представь, как неописуемо холодна была бы Вселенная, населяемая ее в одиночку.
0: Мы читали рассказ Терри Бисона «Они сделаны из мяса». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение суток вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в доставке грузов для противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов беспилотниками в порту Южной Одесской области поражены 5 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Туристов, эвакуированных вертолетами из природного парка на Камчатке, автобусами доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных туристов. Как сообщалось, путешественники застряли в природном парке по причине размыва дороги после сильных дождей. По данным спасателей, эвакуация проходила в сложных метеоусловиях. После прибытия в Петропавловск-Камчатский туристы расположились в пунктах временного размещения, где им предоставили горячее питание и медицинскую помощь. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае систематических нарушений правил проведения международных турниров в отношении российских атлетов последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы. Глава ведомства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с дискриминацией и будет добиваться справедливости всеми доступными способами.
2: А вот европейцы некоторые, Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований. Никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть. Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь. Знаете, им это тоже не нравится.
1: Ранее российская юниорская сборная вернулась из Сербии с первенства Европы по боксу с 17 медалями. Ранее нашим спортсменам разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и гимном. С сентября в России изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Так, Министерство транспорта исключило пункты общественного питания и медицинской помощи из обязательного перечня. Например, вместо медпункта теперь достаточно аптечки, билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей по-прежнему должны быть на месте. Количественные нормы оборудования зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть перроны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автобусов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Желая обозначить пышность или складки костюма, он чертил совокупность известных линий, однажды навсегда усвоенных и приспособленных для этой цели. Он не мог размышлять не только о натуре, но вообще о школьной правильности рисунка в теперешнем смысле, ибо у него были свои, чисто условные понятия об этой правильности, от которых он, как знающий и опытный художник, никогда не отступал. Из-за всего этого выходило то, что иконописцы не только не оставили нам изображений, деланных, как они говорили, живства, но и нарисованные ими изображения от руки они большую частью передавали без всяких характерных оттенков, плоско и стерто, указывая лишь одни общие, наиболее типичные формы древнего костюма. Словом сказать, из этих иконописных изображений мы получаем очень скудные представления о живой действительности старого костюма. Даже в его общих формах, не говоря о полноте разных предметов наряда, а тем более о разных подробностях, о которых находим сведения в старинных описях и вовсе не находим их в оставшихся рисунках. Здесь старое русское художество не только ничем не послужило старой действительности, но своими чисто ремесленными, условными, рабскими приемами даже обезобразило ее в наших глазах до последней степени. Совсем не то было на Западе, отчего тамошний средневековый костюм представляется не только в своей действительной, но во многом даже и приукрашенной красоте. Тамошние художники, напротив, всегда идеализировали современную им действительность не мертвую формою, а живою натурою. Покрывали ее чертами не только правильного, но и изящного рисунка. Даже и в древнее время, при несовершенстве искусства, в их грубых изображениях мы все-таки встречаемся с более или менее правдивым и выразительным живством и в постановке фигуры, и в драпировке одежды. Искусство всегда лучший и вернейший выразитель жизни и всегда в своих произведениях очень

Всей нашей истории мы теперь думаем не иначе, как о сухой, безжизненной форме. Переходя к описанию допетровского женского наряда, мы в настоящем случае ограничиваемся только предметами, которые входили в состав наряда цариц и взрослых царевен в XVI и XVII столетиях, и касаемся общего описания одежд лишь настолько, чтобы объяснить частности, принадлежавшие собственно царскому быту. Это вообще предмет очень дробный и мелочный, и потому требует рассмотрения, по крайней мере, по сословным отделам, ибо в каждом сословном кругу он представлял свои виды изменения. Само собой разумеется, что царицын быт, как высший порядок жизни, заключал в себе и все общие, то есть основные черты древних нарядов и уборов. Так и в царском быту, как и во всенародном, взрослые девицы носили волосы открытыми и распущенными по плечам. Причем в достаточном и знатном быту, а следовательно и в царском, волоса бывали завиты, как говорит Корп, с великолепным изяществом в искусственные кудри. Другой род волосного убора, столь же обыкновенный, даже и теперь в простом быту, заключался в том, что волосы заплетали в одну косу или в две косы, которые и не спадали назади к плечам и по спине. При этом в концы кос вплетались ленты или же бахрома, а иногда прикреплялась золотая кисть или подвеска. Это был косник или накосник. Действительно ли употреблялся в этом виде волосный убор, сказать не можем. На рисунке изображен такой убор в две косы с косниками. Но здесь же мы видим, что вместе с косами остаются и распущенные по сторонам волосы. Действительно ли употреблялся и в этом виде волосный убор, сказать не можем. Но знаем, что, например, при венцах, корунах и киках у царевен всегда подавался и косник, который составлял даже принадлежность этих уборов и описывался как составная их часть. Между тем, царевны в венцах видимы тоже с распущенными по сторонам волосами. Можно полагать, что по сторонам оставлялись только пряди волос, завитых в локоны, ибо локоны были очень употребительны в детском уборе и даже в уборе замужних женщин, именно цариц. По свидетельству Болтина, косу заплетали скольможно слабее, дабы была она шире, разделив волосы на множество прядей и перевив их золотыми нитками. Упомянем, что подблюдная святочная песня поет «Русу косу плетучи, шелком первиваючи, златом приплетаючи». А у богатых на сии нитки нанизывался жемчуг. Потребно было искусство и привычка хорошо заплесть косу, и чтобы она закрывала всю шею от самых ушей и низвешиваясь по спине, постепенно сужаясь до самого косника. Таким образом, заплетенная коса представляла вид решетки искусно связанной. Косник или накосник состоял главным образом из кисти шелковой, золотной или жемчужной, непременно золотную или жемчужную ворворкую, как называлась верхняя связка кисти, скреплявшая в одном узле ее нити и состоявшая обыкновенно из плетения или вязания, которое и представляло ворворку. При устройстве косника эта ворворка или кистевая связка получала разнообразную форму, которая поэтому и приобретала отдельно название косника в собственном смысле. В богатом наряде она делалась даже из металла, из золотой или серебряной цки, дощечки или листа различной формы, к которой и прикреплялась необходимая кисть. Иногда эта цка устраивалась с тремя ворворками и двумя кистями. Одна ворворка в таком случае помещалась вверху двух других и служила для них связью. Косник вплетался в косу посредством снурка и пожилин, которые находились вверху основной ворворки. Болтин описывает старинный косник треугольником в два или три вершка шириною, сделанным из картузной бумаги, обшитый шелковую тканью и унизанный в узор жемчугом и каменьями. Привязывался он к концу косы одним углом. Из предыдущих указаний также видно, что косник и в виде кисти или какой-либо цки делался также треугольником. Для сохранения в порядке ниспадавших по плечам волос являлась необходимую перевязка. В обыкновенном повседневном употреблении это была простая шелковая или золотная неширокая лента. Само собой разумеется, что она служила также и весьма красивым убором для головы, выделяя своим цветом
прибранным к лицу,

0: или своими украшениями из золота, жемчуга и дорогих камней еще сильнее белизну, румяность и вообще красоту лица и волос. Очень естественно также, что в вырезке по краям она получала разнообразную форму, какая наиболее нравилась. Так у царевны Татьяны в 12 лет была перевязка, низанная с городы. У царевны Анны, 22 лет, упоминается перевязочка, низанная жемчужная с каменьей. Кроме того, иногда налобная передняя часть перевязки устроивалась с большим богатством в виде какого-либо узорочного узла или фигуры. Такой перевязке присваивалось преимущественное название чела, челки, как особого налобного украшения. Чело упоминается еще в духовной Калиты 1328 года. В числе даров дочери своей князь Верейский 1486 год упоминает челку, низанную великим жемчугом. В простонародном быту самая перевязка лента носила название «начелка», «начельника», «очелка», также «повязки» и «повязи». Таким образом, с именем «перевязки» соединяется смысл вообще головного начельного убора, который мог иметь весьма разнообразную форму. Перевязка ленты обращалась в особый убор с именем чела или очелья и вообще повязки, когда устраивалась из более или менее широкой каймы, огибавшей чело с таймя на ребро, причем начельная часть делалась обыкновенно шире или выше, вроде кики, а концы сходили назад обрезами в виде зубцов или постепенно серповидно уменьшались до ширины простой перевязочной тесьмы. Эти концы связывались назади широкими лентами, не спадавшими вниз по спине в виде лопастей. Можно полагать, что подобная повязка в 15 веке называлась челом кичным, ибо в передней части она стояла на голове или возвышалась кикою. Впрочем, чело кичное могло в действительности обозначать и одну только переднюю цку или доску самой кики.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Повязка, устроенная сплошною, например, жемчужную, каймою вокруг головы, называлась венком. Особый вид венка, который делался обыкновенно из металлической цки и прорезывался насквозь каким-либо узором с городками или зубцами вверху, назывался венцом. Венцу с городы, то есть с острыми углами вокруг, присвоено было царственное значение, ибо он и делан был по образцу древнейших царских венцов, в каких цари и царицы, особенно восточные, изображались на монетах и других памятниках. Такой венец употреблялся у нас исключительно в девичьем уборе, по той причине, что его носили только на открытых волосах. Нет сомнения, как девичий убор, он существовал еще в древнем княжеском быту. Удельный верейский князь Михаил Андреевич в 1486 году пожаловал, дал дочери своей Марье венец царской из города, да с яхонты, да с лалы, да с зерни с великими. Другой венок низан великим жемчугом. В XVI и XVII столетиях венец составляет необходимый убор царевен с малого возраста и государевых невест, когда они нарекались царевнами. Венцы надевались без всякого другого убора, принадлежащего к тому же наряду, каковы были рясы, подниз, косник или накосник. Однако ж в описях казны царевен эти принадлежности наряда описываются вместе с венцом как его составные части, а потому должно заключить, что рисунки изображают наряд не вполне. Удельный князь Верейский отдал дочери вместе с венцом царским, между прочим, и рясы с яхонты да с лалы, колтки золотые с яхонты. Рясами, как увидим, назывались длинные пряди из жемчуга, каменья с сережными кольцами и колтами, привешиваемые по сторонам венца. Поднись в собственном смысле была начельником и прикладывалась к венцу с передней, налобной его стороны в виде перевязки или в виде сетки с жемчужными или золотыми висюльками по нижнему краю. Свадебный венец царицы Евдокии Лукьяновны, носимый ею, когда она наречена была невестою царевную, и хранившийся потом в ее казне в коробье новгородской за печатью ее свекрови иноки Марфы Ивановны, описан коротко. Венец с каменьи из жемчуги. С отметкою, сделанной впоследствии, что в 1629 году июля 5-го сие коробью и с венцом отнес ко государю в хоромы Федор Степанович Стрешнев. И потом, что в 1629 году августа 30-го сие коробью и венец принес в казну от государя из хором Стрешнев. А сказал, что с того венца снято с городов для государева дела каменье, да выпорото у венца из косника 5 запон золота из каменьи. Полный наряд венца описан у малолетней царевны Ирины Михайловны. У ней был венец теремчат о 10 верхех, делан по золотой же травы, прорезные из финифты с розными. А в венде, в нижних теремах, в золотых гнездях, 3 яхонты червчаты гранены, да 3 яхонта лазоревы, да 4 изумруда гранены. Да в верхних теремах, в золотых же гнездях, 4 яхонта червчаты, да 3 яхонта лазоревы, да 3 изумруда четвероуголны. Около верхних и нижних теремов и на низу обнизано жемчугом. Поверх теремов на спнях 10 зерен гурмыцких, подложен тофтою червчатую. Что значит теремчат и что означают здесь терема, определительно сказать не можем, ибо не знаем типической фигуры в украшениях, которая носила название терема. Она могла представлять род шатровых башенок, и вообще, видимо, что это были тоже зубцы, расположенные в 2 яруса и украшенные вперемешку яхонтами и изумрудами, а на верхах — жемчужинами. В 1636 году, января 24-го, на крестины царевны Татьяны царь Михаил пожаловал чере своей царевне Ирине новый венец золот с города. По нем травы золотые прорезные, с финифты с розными. У венца в городех и межгородов 96 алмазов да 109 лалов. Накосник подске серебряный и золоченый низан жемчугом большим, на конце у накосника 3 ворворки обнизаны жемчугом. В кисте и место низано жемчугом мелким, по концам перепелы серебряный и золоченый, подложен тофтою желтую, лагалище на венце деревянное, оклеено кожею с паталью. В 1635 году, августа 4-го, теремчатый венец с поднизью и рясами царица пожаловала царевне Анне, причем к венцу приложен был новый косник цка серебряно-золочено, ворворка низана жемчугом, кисть шелк с золотом. А для царевны Ирины тогда же был куплен венец литовский жемчужный за 430 рублей, из которого в царицыной мастерской палате немецкие мастера устроили для царевны коруну и еще 2 коруны для царевен Анны и Софьи. Коруною назывался венец, подобный по устройству описанным выше, но с прибавлением к нему круглой тульи, состоявшей иногда из отдельных огибей, которые, как радиусы в центре, соединялись вверху на самой маковке убора, где именно в виде маковки прикреплялся или дорогой большой камень, или золотая высокая запона, а у царей — крест. Коруна царевны Ирины описывается так. «Коруна — немецкое дело, делана подске серебряной и золоченой, низана жемчугом большим и средним, с городы. Меж жемчугу 24 репьи золоты, сенчатые, с финифты, с лазоревым да с белым. Подложено тофтою алую. Да к той же коруне приложен у царицы в хоромях прежний царевнин косник от теремчатого венца, подаренного царевне Анне. Рясы к коруне были низаны жемчугом, промеж жемчугу и по концам 10 яхонтов лазоревых да 8 лалов. Колодки у ряс золоты, навожены чернью. В колодках 4 яхонта червчатых, да 2 изумруда, да на спнях 18 зерен жемчужных. Точно так же описана коруна и царевны Анны, но с одним только косником, переложенным к коруне от теремчатого венца. Подобная же коруна царевны Софьи, перешедшая по случаю ее смерти к царевне Татьяне, была также низана жемчугом с города, подске серебряной и золоченой, меж жемчугу по коруне репьи золотые с финифтом, с белым да с лазоревым. Подложена тофтою алую. Лагалище кожаное с паталью. Таким образом, и венец, и даже коруна были носимы царевнами с косником и с рясами, а венец, кроме того, с поднизью. Эти принадлежности убора составляли обычный всенародный наряд кичный, носимый замужними женщинами при киках, с той разницей, что вместо косника или накосника у кик женщины носили задок бархатный или соболий, покрывавший затылок и называемый в простом народе подзатыльнем. Замужние женщины собирали свои волосы в подубрусник, род повойника или легкой шапочки из червчатой тофты или другой подобной ткани, например, из дорогов гелианских, тоже червчатого цвета. Покрой подубрусника нам неизвестен. Неизвестно, была ли эта шапочка круглая, в роли тофьи или скуфьи, облегавшая голову по ее овалу, или она состояла из окола, венчика, к которому пришивался круглый верх. Неизвестно также, стягивалась ли она около головы шнурком или надевалась просто как шапка. Впрочем, по всему вероятию, это был обыкновенный повойник. Прямое назначение подубрусника заключалось в том, чтобы подобрать и спрятать под него последний волосок, для чего с затылочной стороны при нем употреблялся еще подзатыльник, небольшой плат из такой же ткани, закрывавший затылок. В описях частного имущества в конце 17-го столетия эти предметы обозначаются так: 6 подубрусников тофтяных, 6 подзатыльников или 10 подубрусников на оба лица с подзатыльниками. Судя по этим указаниям, можно полагать, что подзатыльник употреблялся и отдельно, как особый дополнительный убор, и сшивался вместе, как составная часть убора.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Подубрусник своим именем показывает, что он служил только принадлежностью, подставной частью другого убора, который назывался убрусом. Это было тонкое полотняное полотенце, полотнище, уменьшительно называемое полкою, полкоубрусное. Оно украшалось или бранием, или шитьем белью, или вышивалось шелками с золотом и серебром, и по концам и на челе низалось жемчугом. Убрус свертывался, повивался на голове красивым узлом, для чего, без сомнения, требовалось немалое умение и навык. Концы его, застенки, ниспадали с повязки на сторону. Составляя таким образом наиболее видную часть в уборе, они всегда богато украшались золотым шитьем, жемчугом и даже мелкими дробницами, то есть разновидными бляшками. Убрусы прикалывались на голове в своих складках серебряными или золотыми булавками, жемчужинами, корольками или же дорогими каменьями. Кроме полотна, на убрусы употреблялись и шелковые легкие ткани, например, тофта, и притом цветные, особенно любимого цвета червчатого. Убрусу, как чепчику, который повязывался на голове из убрусной полки, соответствовал другой убор, в собственном смысле чепчик или готовая особая шапочка в этом роде. Это был волосник, головная сетка, вязаная или плетеная из волоченого или приденого золота, или из серебра, или из золота и серебра вместе. Она по большей части ошивалась, украшалась по венцу или околу атласную или тофтяную ошивку разных цветов, но преимущественно червчатого, алого или белого цвета, которая богато вышивалась золотом канителью, унизывалась жемчугом в виде запон, украшалась дорогими каменьями и золотыми или серебряными дробницами, то есть металлическими запонками. Само собой разумеется, что передняя часть украшалась богаче и узорочнее остальных, а потому и приобретала даже особое название — очелье, которое иногда делалось с подзором, то есть с каймою, более или менее широкую, вроде девичьей повязки. Так как ошивка в этом уборе составляла самую видную и богатую часть, то нередко весь убор назывался одним именем — ошивкою, при котором подразумевался и волосник. И наоборот, если ошивка была простая, шелковая или золотная, незатейливая, то убор удерживал только имя волосника. Впрочем, в описях имущества для точности ошивка обозначалась отдельно от волосника, который нередко назывался и просто сеткою. По способам вязания и вышивания в цепки, цепочками или в кружки и кружками и ошивка, и волосник назывались цепковыми и кружковыми. Ошивка сверх того по большей части украшалась поворозами, особыми борами, сборками в виде каймы, которые служили вместе с тем связью для всего убора, ибо устраивались перекрестно на темени сетки или волосника и окаймляли убор или самую ошивку по околу головы. Здесь поворозы служили и задережкою, снурком, посредством которого убор стягивался на голове. Поворозы то же, что повор, поворцы, веревки, коими связывается на вазах сено, дрова, а также переметины, плетеницы на стогах, служащие связкой у стога. Слово, как и ворворка, от того же корня «вереть», «вирать», «врать», «плести», «сплетать». Таким образом, волосниковый убор составлял легкую шапочку, которая в народном быту называлась «сборником». А в петровское время стало называться чепцом, по той причине, что для ее изготовления употреблялся преимущественно один наиболее красивый способ шитья шелками и золотом именно в цепки, цепковый, или по старому произношению чепковый, вроде тамбурной работы. В 18 столетии старинная форма убора стала изменяться, приноравливаясь к потребностям европейского костюма. Впоследствии она получила самые разнообразные виды изменения, подчинившись прихотям моды. Но старое русское имя сохранилось до нашего времени. В начале 17 столетия эту шапочку, волосник с ошивкой и поворозами, или чепец, носили сверху бруса. В последующее время ее надевали и под убрус, выставляя только переднюю часть ошивки. Такой порядок в употреблении этих уборов мог зависеть от их относительного друг к другу богатства. Более дорогой и роскошный убрус брал верх и надевался на ошивку, так как и более богатая и роскошная ошивка в свой черед покрывала простой, незатейливый или менее богатый убрус. В начале 17 столетия ошивка или особый ее вид назывался шамшурою. В переписном продажном списке рухляди Никиты Строганова 1620 года упомянуты между прочими вещами. Шамшура шита золотом по белой земле, а челье шито золотом и серебром. Шамшура плетеная с метлеками, а челье шито золотом. Волосник поворозы, подубрусник, а челье волосниковое. В описях частного имущества встречаем следующие описания ошивок. 1643 год. Ошивка низанная, волосник золотный, цена 10 рублей. Ошивка шита волоченым золотом, волосник золотный, цена 4 рубля. 1666 год. Ошивка низанная, сетка золотная, другая ошивка цепковая, сетка серебряная. 1674 год. Два волосника золотные, у одного ошивка жемчужная, низанная с камьем и зерны, другая золотная. 1677 год. Волосник золотный, ошивка жемчужная, запаны из каменьи. Два волосника золотных, ошивки у них жемчужные, низаны в одно зерно. Пять волосников золотных и серебряных с разными ошивками. 1689 год. Ошивка канительная по белому атласу, сетка серебро с золотом.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Глава из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Подобно тому, как девичий венец имел значение как бы короны девичества, так и кика была короною замужних женщин или короною замужества, венцом брачной жизни. Поэтому на свадьбах вместе с подубрусником, подзатыльником, убрусом и волосником она принадлежит к числу брачных женских регалий и занимает среди их первое место. В царицыном быту рядом с кикою появляется и царственная регалия «коруна», обозначающая царственное достоинство царицыной личности. Но кика, как заветная и нерушимая старина, сохраняет и здесь свое первенствующее значение. По крайней мере, при свадебном обряде и даже в описях казны ставится на свое первое место. О царицыных корунах мы имеем мало сведений и находим упоминания об них только в описи казны царицы Агафьи Семеновны. Там в первой главе описаны следующие наряды. Кика первого наряду во влагалище бархатном захоромную печатью. Кика второго наряду во влагалище бархатном захоромную печатью. Во второй главе значится «Две коруны низаны жемчугом с каменьи, первого до второго нарядов. Во влагалищах бархатных захоромную печатью. Коруны низаны жемчугом с каменьи третьего наряда, во влагалище софьянном за печатью хоромную. Коруна делана в цветах, живые репьи, шелки розных цветов, обнизаны жемчугом во влагалище софьянном». Коруна от кики отличалась своей формой, именно коронную, кронистую тульёю из огибий или из целой цки, собранной как скуфья над обычным венцом. Обыкновенная и древнейшая форма кики представляла тулью вроде обыкновенного картуза, то есть состояла из подзора, как бы пояса, вышиною в 3 или 4 вершка, облегавшего вокруг голову, и из круга, плоского или устроенного по овалу, который помещался наверху, то есть на темени. Ширина или диаметр этого круга, собственно, кичные верхушки, всегда делалась вершка на 1,5 и на 2 больше ширины в венце или в лобной части кики, так что кика кверху постепенно расширялась, а в самом верху, где вшивался круг, устроивалась несколько развалом. Такую форму кики встречаем еще у античных греков, по крайней мере, в их черноморских поселениях, не только на рисунках, но и в самых предметах, открытых в 1864 году на Таманском полуострове. Тулья кики и сверхом сшивалась из какой-либо простой ткани на александрийской картузной бумаге и проклеивалась рыбьим клеем, а затем покрывалась атласом или другую подобную тканью яркого, обыкновенно червчатого цвета. Иногда она покрывалась золотою или серебряную цкою, цкою, то есть тонким листом из этого металла. Эта именно цка металлическая или золотная и атласная составляла подзор кики, то есть ее пояс, кайму. Есть указание, что кичный подзор делался из нерпы или ворвани, тюленьей кожи, крашенной, вероятно, в белый цвет для белых кик. В казне царицы Евдокии Лукьяновны хранились 2 ворвани, одна деланная, а другая неделанная, черные. И те ворвани пошли в дело к царицыным кикам. По всему подзору или, собственно, по тулье ставились золотые или серебряные вызолоченные запоны, репьи различной формы с дорогими цветными каменьями, алмазами, яхонтами, лазоревыми и червчатыми, изумрудами, лалами, бирюзами или достаканами, хрусталями, таких же цветов. Меж запон по местам ставились тоже камни отдельно в металлических гнездах, и вообще весь подзор убирался подобными драгоценностями в виде какого-либо роскошного узора. Передняя налобная часть кичного подзора, разумеется, убиралась с большим богатством и особой затейливостью относительно узора. Она нередко устраивалась отдельно от кики и прикреплялась к ней, смотря по надобности. Как отдельная часть — она получила и особое название. В старину ее называли «челом кичным», а в конце 17-го столетия — «переденкою». В казне великого князя Дмитрия Ивановича хранилось чело кичное, золото с яхонты и с жемчуги, и с жемчужинами, и с плохим каменьем. Конечно, во всем женском наряде и уборе Кика сама по себе представляла подзор или такую часть, которая бросалась в глаза, наиболее была видима. Подзорный значит «видный», также верхний, возвышенный, находящийся на видном месте. Кроме дорогих камней, подзор, особенно напереди, убирался обыкновенно пилипелками или переперками, переперами и живыми репьями, то есть металлическими, по большей части серебряными булавками, вроде перышек и других подобных фигур, которые от движения головы качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе. Подобным образом были убраны кики к свадьбе царицы Евдокии Лукьяновны в 1626 году. Того старого государева двора серебряный мастер Давыд Амельянов делал серебряную цку к царицыной кики, спни гурмыцким зернам, золотые гнезда к каменьям и ножевые репьи 12 чашек золотых до 12 трубок. А в мастерской палате употреблено 4 золотника волоченого серебра к царицыным кикам цыплят пелепелки. Уборка кик переперами идет из древности. В казне великого князя Дмитрия Ивановича хранились 3 переперы кичные, серебряные, золоченые, с яхонты и с плохим каменьем. И 11 запонок с переперы, с яхонты и с лалы, и с жемчугом и с плохим каменьем. Внизу подзора или тульи со стороны лобной части прикреплялась поднись, особая золотная вязенная сетка, низанная жемчугом со вставкой по местам жемчужных жеребьев с каменьями или просто больших гурмыцких жемчужин. Поднись окаймлялась также гурмыцкими зернами. В нижней ее части, не спадавшей по лбу, ставились в привеске на спнях всегда самые лучшие зерна, то есть самые крупные и особенно круглые или же отличавшиеся своей фигурой уродоватые. Кроме того, нижняя кайма поднязи украшалась какими-либо тоже жемчужными или металлическими фигурами, вроде репьев, коронок, звездок и тому подобное, которые при движении головы тряслись и блистали, как об этом замечает в своих записках и Таннар, видевший при своем въезде в Москву между множеством народа и многих женщин без милосердия набеленных и нарумяненных. У них у кик свешивались на лоб серебряные звездочки, которые тряслись и блистали. Подзор над самую поднизью убирался также особую каймою из каких-либо фигур. На одной из кик царицы Евдокии Лукьяновны такая кайма состояла из 5 птиц, снизанных из жемчуга и утвержденных на золотых спнях, булавках. Так что они, вероятно, выдавались из убора несколько вперед. К задней части кики, к нижней кайме подзора, прикреплялся задок, особый плат из черного бархата или из соболя, на что употреблялся один целый мех соболя, которым определяется и величина этого плата. В каком виде кроился этот задок, сказать утвердительно не можем. Должно полагать, что плат, дабы он способнее не спадал около шеи, должен был делиться на лепести. То есть в нижнем конце он разрезался, вероятно, на 3 закругленных доли, которые и составляли лепести. Одну в середине на подзатылье, а 2 по сторонам. Бархатные и соболи задки подкладывались обыкновенно тафтою. О таких тафтяных лепестях упоминается при изготовлении белых кик царицы Марьи Ильиничны. Царицына уборная казна не была, однако, слишком богата киками. У царицы Евдокии Лукьяновны было всего 5 кик, из числа которых одну первого наряда царь Михаил подарил своей 2-летней дочери царевне Ирине в 1629 году июля 3-го. Эта кика описана следующим образом. Кика атлас червчат, на ней запоны золоты, с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды. У поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях. Назади бархат черный. Остальные кика атлас червчат, на нем цка золота, по цке в репьях каменья, в гнездех яхонты лазоревы и червчаты, и изумруды, в поднизи зерна гурмыцкие на спнях, назади бархат черный.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: У царицы Марии Ильиничны находим четыре кики, те же самые, которые с добавлением одной перешли и к царице Наталье Кирилловне. Вновь поступившая кика принадлежала царевне Ирине Михайловне и, кажется, была только богаче украшена и, быть может, переделана из указанной выше, подаренной ей отцом. Она описывается так. «Кика атлас червчат, на ней запоны золотые, с алмазы, и с яхонты червчатыми, и с лазоревыми, и с изумруды. В одной запоне орел одноглавый, в нем яхонт лазорев, в поднизе цка золотая. По ней низаны жемчугом живые репьи из каменьи. В поднизе зерна гурмыцкие на золотых спнях. Позади бархат черный». У царицы Агафьи Семеновны было две кики. Одна первого наряда, другая второго наряда, которые хранились в бархатных влагалищах захоронную печатью, а потому подробно и не описаны. Переходя по наследству от одной царицы к другой, кики, разумеется, возобновлялись и переправлялись, особенно в тех частях, например, затках, которые могли быть занашиваемы. У кик был еще убор, составлявший необходимую их принадлежность. Это были рясы — длинные пряди из жемчугу вперемешку с дорогими каменьями и с золотыми пронисками, бусами различной формы и работы. Пряди бывали двойные, тройные, четверные и так далее, отчего и рясы назывались тройными, четверными и тому подобное. Пряди утверждались в верхней части в золотые же колодки или лапки с кольцами, посредством которых рясы привешивались кики по сторонам над висками и, следовательно, ниспадали вниз к плечам или на грудь. Иногда промеж жемчугу помещались вместо пронизок бус тоже колодки или лапки с дорогими каменьями, также орликами и другие фигурки из золота. У царицы Евдокии Лукьяновны в 1626-27 годах было четверо кичных ряс. В летнее время при выездах в богомольные и другие походы царицы надевали шляпы белые паярковые с круглую тульёю и с полями вершка в два и более ширины. Иностранцы находили эти шляпы сходными с клобуками их епископов. Действительно, шляпы были мужского образца. Наружная их сторона покрывалась обыкновенно левкасом из белил, в обычных случаях из мелу, и рыбьего клея, что придавало убору глинцевитый, лоснящийся вид и сохраняло от дождя. Их поля, называемые полками, с исподи подбивались гладким или золотным атласом червчатого цвета, а по краям обшивались тафтяным торочком. Внутри, в тулье, шляпы подкладывались гладким таким же атласом, если полки были золотные, или тафтою, червчатую, зеленую и других цветов. Кроме того, шляпа всегда украшалась снуром, атласную или тафтяною лентою, вышитую золотом, низанную жемчугом, убранную запанами с дорогими каменьями. Эта лента огибала шляпу по венцу тульи и через полку двумя концами ниспадала к плечам, сбоку или позаду к спине. На концах сверх того висели низанные же фуники или спицы и кисти. В XVI столетии шляпы цариц убирались с особым богатством. В 1585 году, мая 21-го, царице Ирине Федоровне была делана шляпа большего наряду тремя золотошвеями мужчинами — Мартыном Петровым, Юрием Андреевым и Богданом Григорьевым, которые зато получили в награду по сукну в 2 рубля и деньгами по 2 рубля. Довольно значительная награда показывает, что шляпа была устроена с большим искусством. В казне царицы Шуйской хранились шестеро снуры с кистьми, шиты золотом и серебром с шелки. Четыре снуры шиты по белой тафте розными шелки, на концах кисти шелк червчат. Снур шляпочный делан картунелью и трунцалы с жемчуги. Подложен тафтою зеленую. Четыре кружева снурных, два низаны жемчугом, а два шиты золотом и серебром. Два фуника от снур низаны жемчугом. В числе уборов царицы Евдокии Лукьяновны находилось всего только 7 шляп. У царицы Марьи Ильиничны находим в первое время 6 шляп и 3 шнура, а по ее кончине оставалось 4 шляпы и 2 шнура, которые перешли в казну царицы Натальи Кирилловны. Но все эти шляпы и шнуры были устроены еще царицею Евдокею и, вероятно, при надобности только подновлялись или переделывались по мере. В общей описи казны цариц Марьи и Натальи 1676 года о шнуре первого наряда, принадлежавшем и царице Евдокии, находится следующая отметка. 184 года, февраля 20-го, из сего снура запона предняя вынята, и спицы и кисти отняты, и нашиты на снур большего наряду, что делан в нынешнем во 184 году к Троицкому походу. И 185 года, октября 15-го, спицы низаны с кистьми золотными, выданные с хором, а на кистях жемчугу нет. Наиболее обыкновенным головным нарядом, особенно в осеннее и зимнее время, были шапки, а исключительно зимою — треухи и каптуры. Шапка состояла из верха, то есть тульи и пуха или опушки, мехового окола. Шапки, носимые женщинами, отличались отчасти формою, а больше украшениями верха от мужских и потому назывались женскими. Верх или вершок сшивался из шелковой, а чаще из золотной ткани, или кругло-сферически, или конусообразно, или делался столбуном, цилиндром. В мужских шапках круглый верх большей частью делался вдвое выше, чем у женских, и притом конусообразно. Между тем, как женский образец придерживался правильной полусферы. Другое отличие женских шапок от мужских заключалось в кройке окола. Девичьи шапки в этом отношении мало отличались. Но шапки замужних женщин кроились несколько иначе, а именно окол, или, собственно, пух, начиная с боков, опускался вершка на два на затылок, с той целью, чтобы и этим нарядом скрыть от людских глаз свои волосы. Спереди, в налобной части, точно так же оставлялся небольшой мысок, вероятно, с целью придать наряду большую красоту, а лицу — выразительность. Оттого у женских шапок окол носил исключительное название «пуха», ибо кроился неровно, а смотря по фигуре выема. Вершок женских шапок первого наряда всегда украшался с большим богатством и с большой затейливостью золотым шитьем, жемчужным сажением с каменьями, переперами, запонами и тому подобными прекрасами. Естественно, что такие украшения трудно было ставить на мягкой тулье, и потому было необходимо устраивать ее подклеенную, как у шляп. Шапочные подклейки делались из александрийской картузной бумаги и заячины, или из клеенной легкой ткани. Для простых шапок на это употреблялась клейная крышенина. Вкроение на вершок шапки выходило атласу под золотное шитье 5 вершков шириною около аршина, следовательно, тулья верха вышиною бывало не менее 4 вершков. Пух или опушка, окол, кроился из бобрового черненого меха, на что выходило 2 бобра. Для большей красоты между блестевшую золотом или серебром, жемчугом и каменьями тульёю и ее бобровым околом помещали почти всегда особую кайму из золотного плетенька или пояска, который пришивался поверх пуха или окола и из бобровой же накладки или накладного пуха, узенькой меховой ленточки, которая отделяла плетенек от узоров и украшений богатой тульи. Такое разделение меха от тульи золотно-меховую каемкую в действительности придавало наряду немало красоты и узорочности. На накладку выходило меху 2 звена, то есть 2 части или половина целого бобрового меха. Иногда вместе с этой каймою или взамен накладного пуха употреблялось золотное плетеное или кованное кружево. Мы говорили, что в шапках первого наряда тулья всегда украшалась богато и затейливо. Кроме золотого шитья с канителью, трунцалом, бганью и тому подобное, и жемчужного низания с каменьями, живыми репьями, переперами и прочим в виде разнообразных трав и узоров, Эти тульи очень часто украшались и низанными из жемчуга или шитыми золотом изображениями различных животных, особенно птиц. Бывали низаны орлы двоеглавые и даже осьмиглавые, инроги, единороги, павы, птички, зверки.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Внутри тулья подкладывалась у холодных шапок атласом чёрчатым, а у теплых — легким мехом, обыкновенно черевами-бельями. Для сохранности шапок с богатыми уборами полагались на них тафтяные чехлы, и хранились они в мастерской палате на шапошных столбунцах или болванах. Мы заметили, что шапки, носимые девицами, походили на мужские. Они делались соколом в собственном значении, то есть их меховая опушка огибала голову венком и не опускалась на затылок, как пух у женских шапок. Притом и околы их бывали обыкновенно собольи, особенно у шапок нарядных. Окол из бобрового пуха ставился на шапках повседневных, победнее. Кроме того, как девичьи, так и женские шапки не имели, подобно мужским, прорех, передний и задний. Кроме этого образца, девицы в зимнее время носили шапки лисьи черные, горлатные и черевьи. Так исключительно назывались высокие прямые шапки, у которых вся тулья, вышиной от 6 до 8 вершков, была меховая. В вершине такие шапки делались несколько шире, чем в венце. В них обыкновенно являлись бояре при посольских приемах, отчего они и носят название «шапок боярских». На устройство их тульи на подклейку употреблялась ирха, выделанная кожа, и ралдуга или равдуга, замша. Черевья или горлатная шапка была необходима для новобрачной, ибо по свадебному чину новобрачная должна была в ней выходить в хоромы на другой день свадьбы, когда ее торжественно подымали с постели сваха и боярыни. Поэтому мы находим такие лисьи шапки и у цариц в казне. Столбунцами назывались шапки цилиндрической формы с прямою тульёю, которая бывала или вся меховая, обыкновенно соболья, или из шелковых и золотных тканей, из атласа, бархата, объяри зарбафа и тому подобное, с пластинчатую соболью опушкою. Вершок или круг в обоих случаях краился также из шелковых и золотных тканей и украшался иногда жемчужным низанием, запонами и каменьями. Судя по кройке таких столбунцов маленьким царевнам, тулья их была не слишком высока. В 1632 году пятилетней царевне Ирине скроена шапочка столбунцом соболья, вышина 2,5 вершка, ширина 5,5 вершков, то есть кругом 10,5 вершков. Наверху круг комка серебряна, по алой земле 3,5 вершка. В 1651 году царевне Евдокии Алексеевне к празднику Рождества Христова был скроен столбунец соболей, в краении пошло пара соболей в 35 рублей, да соболь в 12 рублей с полтиною. Да на тулейку пошло полсема пупка собольих. Нашит верх по бархуту турецкому золотному, пошло вершок с четью во всю ширину ткани, низан жемчугом. Да в том же кружочке вшито 8 запон золоты, промеж запон вшивано по 4 жемчужины, да среди кружка вшито запона золота, в ней 21 яхонт червчат. Холодные столбунцы подкладывались атласом и тафтою, а теплые — легким мехом. В царицыном быту столбунцы употреблялись редко. Их находим только у царицы Марьи Ильиничны один — столбунец, круг алтабас золотный, развода серебряна. Тулия пупки, окол пластины собольи. И у царицы Агафьи Семеновны 3, в том числе, столбунец объярь серебряна, по ней травы золоты шелки, подкладка атлас жаркий цвет, опушка пластины собольи. Столбунец зарбав серебрян, по нем травки золоты шелки, подкладка атлас бел, без опушки. В числе более употребительных зимних головных нарядов, преимущественно у замужних женщин и особенно у вдов, первое место принадлежало каптуру. О каптуре может дать некоторое понятие его потомок, выходящий уже из употребления теперешний капор. Это был наряд, вполне защищавший голову от стужи, от ветра и от всякой непогоды. Он весь был меховой и покрывал не только голову, но и облегал по сторонам лицо до самых плеч. Каптур кроился из соболей с невысокую цилиндрическую тульёю наподобие кики и с тремя ушами, не спадавшими до плеч на затылке и по сторонам головы. В кройку обыкновенно выходило соболей 2,5 пары. По краям наряд опушался бобром, на что употреблялся или целый бобр, или 2 бобра без трети, смотря по ширине, какую желали дать опушки. Из целого бобра выкраивалось опушки 4 аршина 3 вершка, шириною в 2 вершка. В опушке около чела ставился особый бобровый мех, черненый, называвшийся духом передним очельным челошным, для чего употреблялось полбобра 2 звена и целый бобр. Кроме того, этот очельный пух убирался поверх еще бобровую же накладкою, накладным пухом, которого выходило 1 звено или 1/4 бобра. Из-под каптура подбивался также мехом, собольими пупками, и так как он облегал кругом всю голову, то и назывался оголовью, оголовьем. Причем по краям ставилась также небольшая опушка, называемая оголовочным пухом. На ушки ставилась 1/3 бобра самого доброго. Простые каптуры, деланные только для образца, кроились из мерлуша, ковчины. Вместо бобрового духу на них употреблялся козел черненый, а на оголовичный дух — барсук. Из этого сочетания различных мехов нагляднее выступает связь всего мехового убора в каптуре. Верх каптура покрывался арабскими меткалями, которых в кройку выходило 4 вершка широких и 8 вершков обыкновенных. Кроме того, для сохранности наряда всегда делался из таких же меткалей особый верх — чехол, на что употреблялось меткалей 6 вершков широких в 2 аршина ширины и 12 вершков обыкновенных от 8 до 14 вершков ширины. При каптурах употреблялась также и повязка из полотна, которого выходило в кройку 0,5 аршина литовского. У царицы Евдокии Лукьяновны в первое время было в казне только 4 каптура, потом их было 6, и, наконец, число их увеличилось до 8. У царицы Марьи находим их 7, из которых перешло к царице Наталье Кирилловне только 3. У молодой царицы Агафьи Семеновны в казне вовсе не было каптуров. Подержанные и поношенные старые каптуры царицы обыкновенно раздавали боярыням. Так, в 1631 году, сентября 10-го, царица Евдокия из числа своих каптуров, один, который был сделан еще ее предшественнице, покойной царице Марье Владимировне Долгоруких, подарила матери своей, Анне Константиновне. В 1634 году, января 8-го, она пожаловала из своих же 2 каптура боярыням Арине Микитишне Годуновой до матери Анне Константиновне, которой еще был подарен каптур в 1641 году, февраля 20-го. В 1642 году, августа 12-го, пожаловала каптур боярыня княгине Анне Васильевне Трубецкой, причем относили каптур подьячьей мастерской царицыной палаты до каптурник. Кроме того, 1 старый каптур царица пожаловала царевне-некормилице Наталье. Каптуры очень редко украшались богато наподобие нарядных шапок. Такой находим только у царицы Натальи Кирилловны. Каптур пластины соболи с пухом, верх атлас бел, низан жемчугом с камени, с алмазцы и с изумруды, и с яхонты червчатыми, и с искры.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал ситуацию на российском топливном рынке.
2: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке, но рассчитывают на улучшение ситуации в ближайшее время с выходом из ремонтов ряда НПЗ. Он также сообщил о начале импорта горючего и постоянной работе над повышением защиты предприятий и другой инфраструктуры. Детей, у которых этим летом возникли проблемы с отдыхом в Крыму, смогли разместить в других лагерях. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала уполномоченная по правам человека Мария Львова-Белова.
3: Мы сделали все для того, чтобы отдых детей не был испорчен. Мы смогли разместить их в других детско-оздоровительных лагерях, подстроить программу, исходя из той программы, на которую ехали дети. Но важно, чтобы, конечно, мы старались создать безопасные условия для детей с самого начала, и чтобы у нас в таких моментах, когда мы разворачиваем автобусы, когда мы пересаживаем из поездов и везем в другое место детей, это большая тревога и для родителей, и для самих детей. Мы будем на будущее обязательно это все анализировать.
1: Для получения частичной или полной компенсации за покупку детской путевки в летний лагерь необходимо сохранить все чеки и убедиться, что учреждение есть в региональном реестре. В некоторых случаях может потребоваться справка из лагеря. Россиян предупредили о мошенничестве перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центрального банка и убеждать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Сергей Щербаков. Он также предупредил о других возможных схемах обмана. Подозрительные звонки и сообщения с требованиями срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Фишинговые сайты, а также приложения-клоны, похожие на кошелек цифрового рубля. Россияне стали первыми на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. На соревнованиях, которые включали женские и мужские этапы, а также юниорские соревнования, российские гимнасты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград, всего 28 медалей. Особенно впечатляюще выступили молодые спортсмены. 5 золотых медалей принесли команде именно юниоры. Второе место заняла сборная Италии, отстав от России на 13 медалей. Третье место досталось сборной Великобритании. В ее активе 4 золотых и 6 бронзовых медалей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Артур Конан Дойль. Рассказ «Норвудский архитектор». Читает Игорь Старосельцев.
5: Было уже поздно, когда мой друг вернулся. Одного взгляда на его озабоченное лицо было достаточно, чтобы понять, что надежды, с которыми он ушел, не оправдались. Около часа он возился со скрипкой, пытаясь успокоить свое волнение. Наконец, отбросив инструмент, он дал мне подробный отчет о своих неудачах. «Все идет скверно, Ватсон, так скверно, как только можно себе представить. Правда, я не дал Лестрейду заметить мои сомнения, но в душе чувствую, что на этот раз он прав, а мы идем по ложному пути». «Факты совершенно противоречат течению моих мыслей и моим предположениям, и я сильно опасаюсь, что английские присяжные не доросли еще до такого идеального понимания вещей, чтобы отдать предпочтение моим теориям перед фактами Лестрейда». «Вы были в Блэкхите?» «Да, я был там и вскоре убедился, что покойный Олдекер был порядочным негодяем». Отец Ферлана отправился разыскивать сына, мать же я застал дома. Это маленькая нервная женщина с голубыми глазами. Она дрожала от ужаса и негодования. Само собой разумеется, она не допускает и мысли о возможности совершения преступления с сыном. Но по поводу судьбы старого Альдекра она не выразила ни удивления, ни сожаления. Напротив, она говорила о нем с такой горечью, что бессознательно подтвердила предположение полиции. Сын, если он слышал такие отзывы об архитекторе, должен был быть полон ненависти и отвращения к нему. Он более походил на злобную, коварную обезьяну, чем на человека, говорила она. И таким он был всегда, даже будучи еще совсем молодым человеком. «Разве вы знали его тогда?» — спросил я. «О да, очень хорошо знала. Он ведь был моим женихом. Слава Богу, я была настолько благоразумна, что отказалась от него и вышла замуж за лучшего, хотя и более бедного человека. Я была с ним помолвлена, но узнав как-то, что он запер кошку в птичнике, я была настолько возмущена этой жестокостью, что не захотела больше иметь с ним ничего общего». Она порылась в ящике и достала фотографическую карточку молодой девушки. Портрет был страшно обезображен и изрезан ножом. «Это моя собственная фотография», — сказала она. «В таком виде он прислал мне ее вместе с проклятием в день моей свадьбы». «Но он, по-видимому, с годами помирился с вами. По крайней мере, он завещал вашему сыну все свое состояние». «Ни мне, ни моему сыну ничего не надо от Джона Ольдекра. Ни при его жизни, ни после смерти!» — воскликнула она в волнении. «На небе есть Бог, мистер Холмс, и тот самый Бог, который наказал злодея, докажет еще, что руки моего сына не обогрены этой кровью». Я еще несколько раз пытался разными хитростями

сил. Он стоит несколько в глубине двора, а перед фасадом устроен сад с лавровым кустарником. За домом находится двор, где сложена древесина, часть из которой сгорела. Вот наскоро набросанный план в моей записной книжке. Окно налево — единственное в спальне Ольдекра. В него, как вы видите, можно заглянуть с улицы. Это почти единственное утешение, которое мне осталось. Лестрейда не было, его заменял констебль. Перед моим приездом они сделали ценное открытие. Разгребая золу, они вытащили обуглившиеся останки и несколько металлических кружков. Я тщательно осмотрел последние и, безусловно, установил, что это пуговицы от брюк. На одной из них мне удалось даже разглядеть надпись «Хаямс». Это фирма портного Ольдекра. Затем я детально осмотрел сад и лужайку вокруг дома, стараясь найти какие-нибудь следы. Но из-за сильной засухи ничего нельзя было обнаружить, кроме того, что через глухую изгородь, идущую по направлению к штабелям, был протащен крупный предмет. Все это, конечно, только подтверждает предположение полиции. Несмотря на палящее солнце, я долго ползал по траве и в конце концов знал не больше, чем в начале. После этого фиаско я отправился в спальню и подверг ее такому же основательному осмотру, как сад и двор. Кровавые следы были чрезвычайно незначительны, почти бесцветны и как бы размазаны, но, несомненно, свежие. Палку уже забрали в полицию, наверное, и на ней следы крови были слабые. Что палка принадлежит нашему клиенту, не подлежит сомнению, да и сам он этого не отрицает. На ковре можно было рассмотреть следы двух людей, но третьего там не было, что дает еще один козырь в руки моих противников, которые собирают одну улику за другой, между тем, как мы топчемся на месте. Один только луч надежды блеснул для меня, но и он был очень слабый. Я осмотрел шкаф. Из него почти все было вынуто и положено на стол. Бумаги были сгруппированы и вложены в большие конверты, которые были запечатаны. Полиция вскрыла некоторые из них. Насколько я могу судить, находящиеся в конвертах бумаги не имели большой ценности, равно как и чековая книжка Ольдекра не указывала на блестящее положение его дел. Но мне показалось, как будто некоторых бумаг, быть может, как раз наиболее важных, не хватает, и, несмотря на тщательные розыски, я не смог их найти. Это обстоятельство, если бы только удалось доказать их исчезновение, имело бы, конечно, весьма важное значение, так как категорически опровергало бы доводы Лестрейда. Потому что вряд ли кто-то будет красть ценные бумаги, которые он вскоре должен унаследовать. Наконец, осмотрев безрезультатно все, я попытал счастье с экономкой, Лексингтон. Это маленькая смуглая женщина, молчаливая и недоверчивая. Я твердо убежден, что она могла бы кое-что нам рассказать, если бы захотела. Но она была нема, как рыба. Она говорит, что открыла дверь мистеру Ферлону в 9:30. «Лучше бы моя рука отсохла, прежде чем я это сделала». В 10:30 она пошла спать. Ее комната находится в противоположном конце дома, так что она ничего не могла слышать и проснулась только из-за пожара. Она отчетливо помнит, что мистер Ферлон оставил шляпу и палку в передней. Ее несчастного и доброго господина, наверное, убили. Были ли у него враги? Конечно, у каждого есть враги, но мистер Ольдекр жил очень уединенно и встречался с людьми только по делам. Она видела пуговицы и узнала, что они от того костюма, который он носил в последний вечер. Дерево было очень сухое, так как уже целый месяц не было дождя, и горело, как факел. Когда она прибежала, то увидела сплошное море огня, так что ничего нельзя было различить. Она и пожарные чувствовали запах горелого мяса. О бумагах, равно как и о делах мистера Ольдекра, она ничего не знает. Вот, мой милый Ватсон, и весь отчет о моей неудаче. А все-таки... сказал он уверенным тоном, сжимая свои жилистые руки. «Я знаю, что все это ложь. Все это не так. Я это чувствую всем своим существом. Тут что-то скрыто, что-то еще не ясно из того, о чем знает экономка». В ее глазах было какое-то упорство, которое встречается только у людей, которые знают больше, чем говорят, но по некоторым соображениям молчат.

0: Но все эти мысли и чувства ни к чему не приводят, Ватсон. Боюсь только, если нам не поможет какой-нибудь счастливый случай, Норвудское дело попадет в список наших неудач, с которыми, как я предвижу, терпеливая публика когда-нибудь познакомится.
1: Этот молодой человек никак не производит впечатления преступника, заметил я.
0: Это сомнительный способ доказательства, милейший Ватсон. Помните опаснейшего убийцу Берта Стивенса, прибегнувшего к нашей помощи в 1887 году? Разве можно было себе представить более добродушного и мягкого на вид человека? И то правда. Если нам не удастся доказать его невиновность более убедительными средствами, то наш клиент погиб. Аргументация Лестрейда подтверждается всем расследованием, и ни один факт не противоречит ей. Против нее говорят только недостающие бумаги. Это единственный слабый пункт, и он должен послужить исходной точкой для наших новых построений. Просматривая чековую книжку, я нашел, что печальный итог случился главным образом из-за векселей, выданных в этом году некоему Корнелиусу. Признаюсь, мне бы очень хотелось знать, кто такой этот мистер Корнелиус, с которым ушедший на покой архитектор ведет столь крупные денежные дела. Возможно, что и он участвует в этом деле. Быть может, это агент или комиссионер, но мы не нашли никакой переписки по поводу этих крупных выплат. За отсутствием других исходных данных, мое расследование должно начаться со справки в банке об этом господине, получавшем деньги по векселям Ольдекра. Во всяком случае, скорее всего, мой милый, этот случай не увеличит нашей славы. Лестрейд добьется того, что нашего клиента повесят, к радости всего Скотланд-Ярда.
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».
0: Не знаю, сколько спал Холмс в эту ночь, но когда я сошел к завтраку, то застал его бледным и измученным, с темными кругами под глазами. На ковре подле его стула валялись окурки и утренние выпуски газет. На столе лежала распечатанная телеграмма. «Что вы скажете об этом, Ватсон?» — спросил он, подвинув ко мне телеграмму. Телеграмма пришла из Норвуда и гласила: «Найдены важные новые доказательства. Виновность Ферлана установлена окончательно. Советую бросить дело. Лестрейд».
1: «Дело дрянь», — сказал я.
0: «Это победный крик Лестрейда», — заметил Холмс с горькой усмешкой. «А все-таки преждевременно считать дело проигранным. Новое доказательство — это обоюдоострое оружие. Оно может доказать как раз противоположное тому, что думает Лестрейд. Кончайте скорее завтрак. Мы вместе поедем и посмотрим, что еще можно сделать. Я чувствую, что сегодня мне необходимо ваше общество и ваша моральная поддержка». Мой друг ничего не ел. Одной из особенностей его натуры было не есть в минуты сильного напряжения. И мне случалось участвовать вместе с ним при расследованиях, когда он, понадеявшись на свою железную натуру, падал в обморок от голода. «Теперь я не могу тратить силы на пищеварение», — отвечал он обыкновенно на мои медицинские увещевания. Поэтому меня не удивило, когда он сегодня не прикоснулся к завтраку и отправился со мною в Норвуд натощак. Около дома еще толпилась кучка любопытных. Расположение здания оказалось как раз таким, как я себе представлял. В дверях нас встретил Лестрейд с победоносным видом.
3: «Ну что, мистер Холмс, кто прав? Где же ваш бродяга?» — крикнул он нам при встрече.
0: «Я еще не составил окончательного мнения», — ответил мой друг.
3: «А мы еще вчера составили себе наше, и сегодня оно оказалось правильным. Итак, вы должны признать, что на сей раз мы немножко опередили вас, мистер Холмс.
0: Вы говорите так, как будто обнаружили что-то совершенно необычайное», — сказал Холмс.
3: Лестрейд громко захохотал. «Я понимаю, вы, как и большинство из нас, не любите, когда вас обходят. Но нельзя бесконечно рассчитывать на удачу, не правда ли, доктор? Пожалуйте за мной, господа. Я думаю, что мне удастся окончательно доказать вам вину молодого Ферлена».
1: Он провел нас по коридору в какую-то полутемную переднюю.
3: «Здесь Ферлен проходил после совершения преступления, чтобы взять свою шляпу», — продолжал инспектор. «Теперь взгляните-ка сюда». С театральным жестом он зажег спичку и показал кровавое пятно на выбеленной стене. Когда он приблизил спичку, я увидел, что это не брызги, а отчетливый отпечаток большого пальца.
4: «Возьмите, пожалуйста, увеличительное стекло, мистер Холмс. Я уже достал его. Вам, вероятно, известно, что в мире не найдется двух людей с одинаковыми отпечатками».
3: «Да, мне приходилось слышать об этом».
4: «В таком случае будьте добры сравнить этот отпечаток с восковым отпечатком, снятым по моему приказанию сегодня утром с большого пальца Ферлена».
3: Когда он приблизил восковой отпечаток к пятну на стене, не было надобности прибегать к увеличительному стеклу, чтобы убедиться, что они оба, безусловно, произведены одним и тем же пальцем. Я понял, что наш несчастный клиент пропал.
4: «Это последнее звено в цепи улик», — сказал Ластрейд.
1: «Да, это последнее звено», — невольно повторил я.
3: «Вопрос решен», — сказал Холмс.
1: Однако меня почему-то удивил его голос. Я обернулся, чтобы взглянуть на него. В его лице произошла резкая перемена. В глазах светилась затаенная радость, они блестели, как звезды. Казалось, он с усилием сдерживает смех.
3: «Господи, Боже мой!» — вскрикнул он наконец. «Кто бы мог подумать? И как обманчиво бывает наружность! По всему это был такой порядочный молодой человек! Пусть это будет нам наукой, не слишком доверяться собственному мнению, не правда ли, Лестрейд?»
4: «Конечно, мистер Холмс, есть люди слишком самоуверенные, слишком убежденные в непогрешимости своих взглядов», — отвечал Лестрейд. «Этот парень вел себя так нахально, с таким лицемерием, что право ему только из-за этого не стоило бы доверять».
3: «И как это удачно, что он коснулся своим пальцем стены, снимая с вешалки шляпу! А с другой стороны, если хорошенько подумать, это вполне естественно!»
1: Холмс внешне был спокоен, но от меня, хорошо знавшего его, не могло скрыться сдерживаемое волнение.
3: «Однако кто же, собственно, сделал это замечательное открытие, мистер Лестрейд?»
4: «Экономка обратила на это внимание полицейского, дежурившего здесь ночью».
3: «Где он находился?»
4: «Он дежурил в спальне, где было совершено преступление, и наблюдал за тем, чтобы никто ничего не трогал там».
3: «Но почему же не заметили этого пятна вчера?»
4: «Потому что у нас не было особых причин более подробно осматривать эту переднюю. Кроме того, это пятно, как вы видите, находится в незаметном месте».
3: «Да, конечно, конечно. И, по-видимому, нет сомнений, что оно было здесь уже вчера».
1: Лестрейд взглянул на Холмса как на сумасшедшего. Должен сознаться, что и я был поражен его хорошим расположением духа и его замечаниями.
4: «Мне начинает казаться, что вы думаете, будто Ферлен прибежал сюда ночью из тюрьмы, чтобы окончательно доказать свою вину», — ответил через некоторое время Лестрейд на странный вопрос Холмса. «Я предоставляю экспертам решать, отпечаток ли это пальца Ферлена или нет», — прибавил он.
3: «Несомненно, это отпечаток его большого пальца».
4: «Этого для меня достаточно», — сказал Лестрейд. «Я не теоретик, мистер Холмс, я практик. И когда я имею доказательства, то делаю из них свои выводы. Если вы захотите после сообщить мне что-нибудь еще, то найдете меня в гостиной, где я буду писать доклад».
1: К Холмсу вернулось его душевное спокойствие, но я увидел, что он все еще в веселом настроении.
3: «Действительно, дело приняло очень скверный оборот, не правда ли, Ватсон?» — сказал он, когда мы остались одни. «И все-таки есть еще лучи надежды для нашего клиента».
1: «Это меня чрезвычайно радует, — чистосердечно признался я. Я опасался, что для него все кончено».
3: «Я бы этого не сказал, мой милый Ватсон, потому что в доказательстве Лестрейда имеется серьезная брешь, чрезвычайно важная для нашего друга».
1: «Неужели? Что именно?»
3: «То обстоятельство,
0: что этого пятна еще не было, когда я вчера осматривал переднюю. А теперь прогуляемся-ка, Ватсон, немножко по солнышку».
1: Я последовал за ним. В голове у меня был сумбур, но в сердце появилась новая надежда. Мы гуляли по саду. Холмс внимательно осматривал дом со всех сторон. Затем он вошел внутрь и обошел все здание от подвала до чердака. Большинство комнат было без мебели, но и их Холмс осмотрел. Наконец, на верхней площадке, на которую выходили три пустые комнаты, он сильно обрадовался.
0: «Этот случай, Ватсон, действительно единственный в своем роде», — сказал он. «Я думаю, пора немного пооткровенничать с нашим милым Лестрейдом. Он немножко повеселился на наш счет. Ну-с, если мое мнение окажется правильным, мы сможем теперь с ним поквитаться. О да, я вижу, что мы добрались до самого корня».
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».
1: Инспектор все еще сидел в гостиной и писал.
0: «Вы пишете доклад?» – прервал его Холмс.
1: «Да. По моему мнению, это немного преждевременно.
0: Я не могу объяснить, но мне кажется, что в вашем доказательстве есть прореха».
1: Лестрейд слишком хорошо знал моего друга, чтобы не обратить внимания на его слова.
0: «Я только думаю, что вы не допросили еще одного важного свидетеля».
4: «Вы можете его доставить?»
0: «Полагаю, что да».
4: «Так сделайте же это».
0: «Попробую. Сколько у вас здесь полицейских?»
4: «Трое могут быть в вашем распоряжении».
0: «Хорошо», — сказал Холмс. «Позвольте спросить, это сильные парни с хорошими легкими?»
4: «Не сомневаюсь, но пока я еще не понимаю, какое отношение имеют их легкие к нашему делу».
0: «Вы сейчас узнаете это, и, надеюсь, еще кое-что гораздо более важное», — отвечал Холмс. «Позовите, пожалуйста, ваших людей, я хочу начать опыт».
1: Через 5 минут трое полицейских были в передней.
0: «В соседнем здании вы найдете большой запас соломы. Будьте добры, принесите сюда 2 охапки», — сказал Холмс. «Я думаю, что она сослужит нам отличную службу для привлечения недостающего свидетеля». «Отлично. Благодарю вас, Ватсон. У вас есть спички? Теперь, мистер Лестрейд, прошу вас с вашими людьми последовать за мной наверх».
1: Как я уже сказал, в верхний обширный коридор выходили 3 комнаты. Холмс поставил нас в одном конце коридора. Полицейские посмеивались, а Лестрейд с изумлением смотрел на моего друга. На его лице сменялись одно за другим выражения удивления, ожидания и насмешки.
0: Холмс стоял перед нами как фокусник, собирающийся щегольнуть своим искусством. «Не откажите послать человека за 2 ведрами воды. Разложите солому здесь, посередине на полу так, чтобы она не касалась стен. Теперь, кажется, все приготовления сделаны».
1: Лестрейд начинал раздражаться.
4: «Не знаю, может быть, вы изволите шутить над нами, мистер Холмс», — сказал он. «Если вам что-то известно, то вы можете сказать это без всяких фокусов».
0: «Смею вас уверить, любезнейший мистер Лестрейд, что у меня есть причины делать то, что я делаю. Вы, вероятно, еще помните, как 2 часа тому назад, когда счастье, казалось, улыбнулось вам, вы тоже немного надо мной подтрунивали, поэтому не должны сейчас сердиться за некоторые церемонии. Ватсон, будьте любезны, откройте окно и зажгите солому».
1: Я исполнил его просьбу. Благодаря сквозняку тотчас же поднялось густое серое облако дыма, сухая солома затрещала, и со всех сторон показались огненные языки.
0: «Теперь посмотрим, не появится ли наш свидетель, мистер Лестрейд. Прошу вас всех крикнуть вместе со мной «Пожар!». Итак, 1, 2, 3.
4: «Пожар!» — что было силы, закричали все.
0: «Благодарю вас. Попрошу еще раз».
4: «Пожар!»
0: «Ну, еще в 3-й раз, как можно громче, господа».
4: «Пожар!»
1: Этот крик был, вероятно, слышен по всему Норвуду. Едва он смолк, случилось нечто поразительное. В конце коридора, в стене, казавшейся сплошной, Вдруг отворилась дверь, и из нее выскочил, как кролик из норы, маленький тщедушный человечек с седыми волосами и белыми бровями. «Прекрасно!» — воскликнул Холмс. «Ватсон, скорее ведро воды на солому! Вот так! Мистер Ластрейд, позвольте представить вам недостающего свидетеля, мистера Джона Ольдекра!» Маленький старичок щурился, беспрестанно моргал глазами, ослепленный ярким светом, и переводил свой взор то на нас, то на дымящуюся солому. У него было пренеприятное лицо, хитрое и злое, и светло-серые, коварные глаза. Полицейский сыщик безмолвно смотрел на таинственное явление. Наконец, через некоторое время он овладел собой.
4: «Что все это значит?» — сказал он. «Где же вы все это время скрывались?»
1: Ольдекер отступил перед покрасневшим от гнева лицом инспектора и принужденно засмеялся.
6: «Я не сделал ничего дурного».
4: «Ничего дурного? Вы хотели довести невинного человека до виселицы. И если бы не этот господин, вам бы это, вероятно, удалось».
6: Жалкий человек завизжал. «Уверяю вас, мистер, это была шутка».
4: «Странная шутка. Вам не придется над нею смеяться, можете быть уверены. Возьмите его вниз и стерегите в гостиной, пока я не приду». «Мистер Холмс», — продолжал он, когда полицейские вышли, — «я не мог говорить при своих подчиненных, но при докторе Ватсоне могу откровенно заявить. Это самое блестящее дело, которое вы когда-либо провели. Правда, для меня еще остается загадкой, как вы его раскрыли. Но вы спасли невиновного и предотвратили грандиозный скандал, который погубил бы мою репутацию в полиции».
1: Холмс засмеялся, похлопав Лестрейда по плечу. «Теперь ваша репутация в Скотланд-Ярде только улучшится, милейший Лестрейд. Вам стоит только изменить доклад в 2-3 местах, и все скажут, что Лестрейду почти невозможно опустить пыль в глаза».
4: «Разве вы не хотите, чтобы было упомянуто ваше имя?» — с удивлением спросил Ластрейд.
1: «О, ни в коем случае. Дело само по себе представляет награду. Быть может, когда-нибудь, когда я дам разрешение моему усердному биографу, я буду чувствовать удовлетворение, видя это дело в печати, не так ли, Ватсон? А теперь осмотрим-ка нору, в которой пряталась эта крыса». Это была каморка длиною в 6 футов, в конце коридора и отделенная от него оштукатуренной перегородкой с искусно скрытой дверью. Она была оклеена такими же обоями, как и прочие стены. Через несколько щелей между крышей и водосточной трубой проникал слабый свет. В каморке было немного старой мебели, несколько книг и бумаг и запас пищи и воды.
6: «Вот преимущество быть архитектором», — сказал Холмс, когда мы вышли. «У него была возможность устроить себе укромный уголок, о котором никто не знал, за исключением, конечно, прелестной экономки, которую я также хотел бы передать вашему попечению, Лестрейд».
4: «Она, несомненно, последует за своим хозяином, мистер Холмс. Но прежде всего скажите мне, каким образом вы узнали об этом помещении?»
6: «Я пришел к заключению, что Ольдекер должен еще находиться в доме. Когда же я измерил длину коридоров и нашел, что верхний этаж на 6 футов короче находящегося под ним нижнего, то мне стало ясно, где он скрывается. Конечно, вы могли бы с таким же успехом отправиться туда и забрать его на месте, но мне доставило большое удовольствие заставить его самого выйти». Кроме того, мне хотелось этим фокусом немного поквитаться с вами, мистер Ластрейд, за ваши насмешки сегодня утром.
4: «Ну, вы честно поквитались. Но, бога ради, как вам пришло в голову, что он вообще еще в доме?»
6: «Мне указал на это отпечаток пальца, Ластрейд. Вы думали, что это было последнее звено в цепи? И это верно, но только совсем в другом смысле. Я, видите ли, знал, что накануне пятна там не было. Я обращаю внимание, как вам хорошо известно, на все мелочи, и поэтому основательно осмотрел переднюю и пятна там не заметил. Следовательно, оно могло появиться только прошлой ночью».
4: «Но каким образом?»
6: «Очень просто. Когда пакеты запечатывались, Молодой Ферлен использовал один раз палец вместо печати. Быть может, это произошло в торопях или совершенно случайно, так что молодой человек, вероятно, и сам не помнит об этом. Весьма возможно, что это было сделано без всякого дурного умысла. И Ольдекру тогда и не приходило в голову, для чего это впоследствии может пригодиться. Возможно, когда он сидел в своей норе и вспоминал о случившемся, только тогда его осенила мысль, какую, безусловно, надежную улику он может дать полиции благодаря этому оттиску. Без особого труда он мог получить восковый слепок с оттиска и смочить его кровью, добытой уколом булавки, и ночью оттиснуть его на стене. Сделал ли он это собственноручно или поручил экономке, я не знаю. Впрочем, это, в общем, безразлично. Но зато готов держать какое угодно пари, что среди пакетов, взятых им в каморку, вы найдете один с отпечатком большого пальца.
4: «Поразительно!» — воскликнул Лестрейд. «Поразительно! В вашем изложении все это так ясно! Но какая же цель этого обмана?»
6: Меня очень забавлял резкий переход инспектора от высокомерного тона, с которым он говорил утром, к заискивающему тону ребенка, одолевающего вопросами своего учителя. Я нахожу, что не так уж трудно объяснить себе эти действия. Господин, ожидающий нас внизу, имеет скрытный, злобный и мстительный характер. Вы ведь знаете, что когда-то мать Ферлана отказалась от его руки? Как? Вы этого не знаете? Я же тогда сказал вам, что сперва надо съездить в Блэкхит, а потом в Норвуд. Итак, оскорбление не давало ему покоя всю жизнь. Он все время жаждал мести, не находя благоприятного момента. В последние 2 года он потерпел большие убытки, как мне кажется, на разных темных делах, и ему грозило разорение. Он старался одурачить своих кредиторов, выдавая крупные чеки на имя некоего Корнелиуса. Эта мифическая личность, по моему мнению, никто иной, как сам Ольдекер. Хотя я еще не проследил движение его чеков, но уже теперь не сомневаюсь, что они выдавались на какой-нибудь банк в провинции, куда время от времени Ольдекер под именем Корнелиуса приезжал за ними. Он намеревался вообще сменить фамилию впоследствии, забрать через банк все свои деньги и начать новую жизнь где-нибудь в другом месте.
4: Это звучит правдоподобно.
6: Он предполагал уничтожить своим исчезновением все следы и в то же время страшно отомстить своей бывшей невесте, подготовив улики для обвинения ее единственного сына в убийстве. Это был гениальный план подлого человека, и он мастерски его выполнил. История с завещанием, которая является отличным мотивом преступления, тайный ночной визит без ведома родителей, палка, кровь, животные останки и пуговицы в пепле. Все это удивительно ловко придумано. Получилась сеть, из которой невинной жертве не было возможности выпутаться, как мне самому казалось 2 часа тому назад. Но у Ольдекра не хватало высшего дара артиста — умеренности. Он хотел усовершенствовать то, что уже было совершенно, еще сильнее затянуть петлю на шее своей жертвы. И этим он испортил все дело. Сойдем теперь вниз, Лестрейд. Я хотел бы задать ему еще 2-3 вопроса. Зловредный субъект сидел в своей собственной гостиной между 2 полицейскими.
7: «Это была шутка, господа, не более как шутка», — не переставая визжал он. «Уверяю вас, сэр, что я спрятался только для того, чтобы посмотреть, какое впечатление это произведет. Вы же не станете обо мне так несправедливо думать и не допустите мысли, что я позволил бы причинить Ферлану малейшее зло».
4: «Это решит суд», — отвечал Лестрейд. «А пока вы будете отвечать за попытку опорочить человека, если не за покушение на убийство».
6: «И кроме того, вам придется узнать печальную новость, что ваши кредиторы наложат арест на деньги, переведенные в банк на имя мистера Корнелиуса», — сказал Холмс.
1: Тщедушный человечек вскочил при этих словах со стула и с бешенством взглянул на моего друга.
7: «Вам я больше всего благодарен!» — воскликнул он с ненавистью. «Быть может, когда-нибудь я смогу расплатиться с вами!»
6: Холмс снисходительно улыбнулся. «Я думаю, что в течение нескольких лет у вас вряд ли найдется для этого свободное время», — спокойно ответил Холмс. «А теперь, может быть, вы ответите мне на один вопрос. Что еще вы бросили в огонь, кроме ваших старых брюк? Дохлую собаку? Пару кроликов? Что-нибудь еще? Вы не скажете?» «Ай-ай-ай, как вы нелюбезны! Я думаю, что пары кроликов достаточно для получения крови и обугленных костей. Ватсон, если вы когда-нибудь опишете эту историю, то помните о кроликах».
2: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Приключения шести Наполеонов». Читает Игорь Старосельцев.
2: Визиты инспектора Скотланд-Ярда Лестрейда были нам привычны. Когда по вечерам он заглядывал в нашу скромную квартирку, Шерлок Холмс всегда был ему рад. Ведь таким образом он мог узнавать все новости. В благодарность за информацию Холмс всегда внимательно выслушивал истории Лестрейда и иногда давал ему ценные советы и делился своими наблюдениями, основанными на его собственном обширном опыте. В тот вечер, о котором идет речь, зашедший к нам Лестрейд болтал о погоде и газетных новостях. Потом он замолчал и задумчиво закурил сигару. Холмс пристально посмотрел на него. «У вас в запасе есть что-нибудь интересненькое?» — спросил, наконец, мой друг.
3: «О, нет, мистер Холмс, ничего особенного».
2: «Однако расскажите же нам».
3: «Ладно, мистер Холмс, не стану отрицать, есть у меня одна история. Но она настолько нелепа, что я даже не решаюсь ее рассказать. С другой стороны, я знаю, что вы любите все необычное. Но, по-моему, это скорее по части доктора Ватсона».
2: «Какая-нибудь болезнь?» — полюбопытствовал я.
3: «Скорее безумие и пристранное. Едва ли вы поверите, что в наше время кто-то может настолько ненавидеть Наполеона Бонапарта, что разбивает вдребезги любое его изображение».
2: Холмс откинулся на спинку кресла. «Это и в самом деле не по моей части», — согласился он.
3: «Совершенно верно, так я и говорю. Но когда человек совершает кражу со взломом, чтобы уничтожить бюст Наполеона, это уже становится делом полиции, а не врача».
2: Холмс снова выпрямился. «Кража со взломом? Это уже интереснее. Расскажите-ка мне поподробнее». Лестрейд вынул из кармана свою записную книжку и заглянул в нее, чтобы освежить память.
3: «Первый зарегистрированный полицией случай произошел 4 дня назад, — начал он. — В магазине Морза Хадсона, который торгует картинами и статуэтками на Кеннингтон-роуд. Продавец лишь на минутку отлучился из магазина, как услышал грохот, и, забежав внутрь, увидел, что гипсовый бюст Наполеона, стоявший на прилавке среди других товаров, разбит вдребезги. Он выбежал на улицу, но хотя прохожие и заметили человека, выскочившего из магазина, однако того негодяя уже и след простыл. По-видимому, это было обычное хулиганство. Так это дело и было представлено стоявшему на посту констеблю. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело казалось каким-то глупым и детским, и не стоящим серьезного расследования. Однако второй случай выглядит уже серьезнее. На Кеннингтон-роуд, всего в нескольких шагах от Морза Хадсона, живет известный врач, доктор Барника, у которого чрезвычайно обширная практика на южном берегу Темзы. Его дом и приемный кабинет находятся на Кеннингтон-роуд. Но также у него есть небольшая лечебница на Лауэр-Брикстон-роуд, примерно в 2 километрах от дома. Этот доктор Барника – пламенный поклонник Наполеона, и в его доме множество книг и картин с изображениями французского императора. Недавно он купил у Морза Хадсона 2 одинаковых гипсовых копии знаменитого бюста Наполеона работы французского скульптора Девина. Одну из них он поставил в прихожей дома на Кеннингтон-роуд, а другую украсил камин в лечебнице на Лауэр-Брикстон. И вот когда доктор Барника вернулся к себе домой сегодня утром, то с удивлением увидел, что ночью там побывали воры. Причем все имущество осталось целым, за исключением гипсового бюста, который исчез из прихожей. Он был украден и разбит вдребезги о садовую ограду, около которой и нашли его осколки.
2: Холмс потер руки. «Это бесспорно нечто необыкновенное», — сказал он.
3: «Я так и думал, что вы заинтересуетесь моей историей», — продолжал Лестрейд. «Однако это еще не все. В 12 часов доктор Барника вернулся к себе в лечебницу.
2: Каково же было его изумление, когда и там он заметил, что одно из окон дома было открыто ночью, и что осколки второго бюста валялись на полу комнаты. Его разбили там же, где он и стоял. В обоих случаях непонятно, действовал ли здесь настоящий преступник или простой сумасшедший. Ну вот, мистер Холмс, теперь я изложил вам все факты. «Они странны, если не сказать нелепы», — ответил мой приятель. «Позвольте вас спросить, эти два бюста, разбитые в доме и в лечебнице доктора Барника, были точными копиями первого, уничтоженного в магазине Морза Хадсона? Они были отлиты в одной и той же форме. Этот факт опровергает догадку, будто бы человек, разбивающий их, ненавидит Наполеона». Принимая во внимание, сколько сотен скульптурных изображений великого императора существует в Лондоне, слишком наивно предполагать, что это совпадение. Неразборчивый ненавистник случайно разбил три копии одного и того же бюста. «Раньше я думал так же», — заметил Лестрейд, «но с другой стороны, этот Морс Хадсон — единственный поставщик бюстов в той части Лондона». И других экземпляров в его магазине уже несколько лет не было. Таким образом, хотя, как вы говорите, в Лондоне несколько сот скульптурных изображений Наполеона, весьма вероятно, что именно в этой местности эти три были единственными. Поэтому, естественно, местный фанатик должен был начать именно с них. Как вы думаете, доктор Ватсон?
0: «У мономании нет границ», — ответил я. Существует такое болезненное состояние, которое современные французские физиологи называют «идея фикс». Во всех других отношениях, кроме какой-то одной мысли, человек может быть совершенно нормальным. Возможно, он просто зачитался биографией Наполеона, или же его семья разорилась во время наполеоновских войн. Так он и заработал идею фикс и начал совершать сумасшедшие поступки.
2: «Нет, ваше объяснение не годится, милейший Ватсон», — возразил Шерлок Холмс, отрицательно качая головой. «Никакая идея фикс не расскажет сумасшедшему, где находятся ненавистные ему бюсты».
3: «Хорошо, как же тогда вы объясните эту странность?»
2: «Я и не пытаюсь это сделать. Я только заметил, что в эксцентричных поступках этого джентльмена есть некоторая последовательность. Так, например, в прихожей доктора Барника, где шум мог разбудить всю семью, бюст разбили не сразу, а сначала вынесли из дома. А в лечебнице, где было меньше шансов привлечь внимание, его разбили на том самом месте, где он и стоял. Вся эта история крайне нелепа, а между тем я не назову ее пустяком, ведь многие мои самые серьезные дела тоже начинались пристранным образом. Поэтому я не буду смеяться и теперь». «Лестрейд, я буду вам весьма благодарен, если вы будете держать меня в курсе этого дела». И продолжение не заставило себя ждать. Причем все произошло быстрее и трагичнее, чем мы могли себе вообразить. На следующее утро я еще одевался в своей спальне, когда в мою дверь постучали, и ко мне вошел Холмс с телеграммой в руке. Он громко прочел ее. «Приезжайте немедленно! Дом номер 131, Питт-стрит, Кенсингтон, Лестрейд».
3: «Что это значит?» — спросил я.
2: «Не знаю. Мало ли что может быть. Но я подозреваю, что это продолжение вчерашней истории о разбитых бюстах. Теперь наш сокрушитель Наполеонов приступил к своим делам и в другом районе Лондона. Ватсон, кофе на столе, а у крыльца нас ждет кэп».
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Приключения шести Наполеонов».
2: Через полчаса мы приехали на Питт-стрит, маленький оазис тишины и спокойствия посреди шума лондонской жизни. Дом номер 131 представлял собою одно из надежных и респектабельных, но совершенно неромантичных зданий. Когда мы подъехали, то увидели толпу любопытных на противоположной стороне улицы. Холмс присвистнул.
0: «Готов поклясться», — воскликнул он, «что тут, по крайней мере, покушение на убийство. Только это сможет задержать лондонского посыльного. Ватсон, что это значит? Верхние ступени крыльца все в воде, а нижние сухие. А вот и сам Лестрейд. Сейчас мы все узнаем».
2: Инспектор встретил нас с весьма серьезным видом и провел в гостиную, где мы нашли крайне взволнованного пожилого господина в домашнем халате. Взъерошенный и неумытый, он нервно шагал взад и вперед по комнате. Нам представили его как владельца дома, мистера Гораса Харкера, одного из сотрудников Центрального синдиката прессы.
3: «Снова история с Наполеоном», — сказал Лестрейд. «Вчера вечером было похоже, что это дело заинтересовало вас, мистер Холмс, и я подумал, что, может быть, вы захотите приехать. Тем более, что эта странная история приняла несравненно более серьезный оборот».
0: «А что случилось на этот раз?»
3: «Убийство. Мистер Харкер, расскажите нам в точности, что произошло».
2: Человек в халате повернулся к нам с самым унылым видом.
4: «Удивительно», — начал он. «Всю свою жизнь я собираю новости о других людях. А теперь, когда чрезвычайное происшествие случилось со мной, я до того сбит с толку и расстроен, что не способен связать и двух слов. Если бы я пришел сюда в качестве журналиста и взял интервью у самого себя, то после я напечатал бы по два столбца в каждой вечерней газете. Но в моем теперешнем состоянии я прямо-таки бросаю на ветер ценный материал, по нескольку раз повторяя мою историю целому ряду посторонних лиц, и не могу воспользоваться ею сам. Впрочем, ваше имя мне знакомо, мистер Шерлок Холмс, и если вы только сможете разобраться с этим странным происшествием, я буду вознагражден».
2: Холмс опустился в кресло и начал слушать.
4: «Все это случилось, по-видимому, из-за фигурки Наполеона, которую я купил для этой самой комнаты месяца 4 назад. Я приобрел ее за бесценок у братьев Гардин через 2 дома от станции Хай-стрит. Частенько я работаю по ночам и потом пишу до утра. Так было и сегодня. Я сидел у себя в спальне на верхнем этаже дома, окнами во двор. Около 3 часов меня потревожил какой-то шум снизу. Я прислушался, но все было тихо, и я подумал, что шумели на улице. Вдруг несколько минут спустя раздался ужасный вопль, страшнее которого я никогда ничего не слышал, мистер Холмс. Кажется, он так и будет стоять у меня в ушах всю жизнь. Минуту или две я сидел в оцепенении от ужаса, потом схватил кочергу и спустился вниз. Войдя в комнату, я увидел, что окно распахнуто настежь, и заметил исчезновение наполеоновского бюста с камина. Зачем ночному вору понадобилось красть подобный предмет, остается для меня совершенно непонятным, потому что это был обычный гипсовый слепок, не имевший никакой ценности. Вы сами можете убедиться, что из этого открытого окна с легкостью можно выйти на крыльцо. Вероятно, грабитель так и поступил. В темноте, выйдя из дома, я споткнулся о труп, лежавший у моих ног, и чуть не упал. Я сбегал за свечой и увидел какого-то несчастного с огромной раной в горле, который буквально плавал в крови. Зарезанный лежал навзничь с согнутыми коленями и раскрытым ртом. Его лицо точно будет мне сниться. Я только успел свистнуть в свой полицейский свисток, как, должно быть, упал в обморок, потому что ничего не помню до той минуты, как очнулся и увидел полицейского, склонившегося надо мною в прихожей.
0: «Кем же был убитый?» — спросил Холмс.
3: «Это неизвестно», — отвечал Лестрейд. «Труп уже в морге, но до сих пор мы не знаем личности убитого. Это высокий загорелый мужчина, очень крепкого телосложения, не старше 30 лет. Одет он бедно, но никак крестьянин. Рядом с ним в луже крови был найден нож с роговой рукояткой. Был ли он орудием убийства или принадлежал убитому, пока что мы не знаем. На его одежде не было имени, а в карманах не нашлось ничего, кроме яблока, веревки, дешевой карты Лондона и фотографии. Вот она».
2: Очевидно, это был моментальный снимок с маленькой камеры. На нем был бойкий, похожий на обезьяну человек с резкими чертами лица.
0: Густые нависшие брови и сильно выдававшаяся вперед нижняя часть лица придавали ему сходство с бабуином.
5: «А что с бюстом?» — спросил Холмс, тщательно всматриваясь в фотографию.
0: «Мы получили сведения о нем перед самым вашим приходом. Он был найден в палисаднике одного заброшенного дома на Кэмпден-Хаус-Роуд, раздробленным на мелкие кусочки. Сейчас я как раз собираюсь туда. Не хотите пойти со мною?»
5: «Конечно, только осмотрюсь немного здесь».
0: И Холмс принялся изучать окно и ковер.
5: «Или у этого преступника слишком длинные ноги, или он необычайно ловок», — сказал он. «Здесь очень сложно открыть окно. Для этого преступнику нужно было каким-то образом повиснуть над пустым пространством и ухватиться за оконный карниз. Вылезти отсюда было значительно проще. Вы пойдете с нами посмотреть на осколки бюста, мистер Харкер?»
0: Печальный журналист уже сидел около письменного стола.
5: «Мне все же надо попытаться написать хоть что-нибудь об этом происшествии», — ответил он. «Хотя я уверен, что вечерние газеты уже вышли со всеми подробностями. Вот такой я счастливчик. Помните, как однажды в Донкастере рухнули подмостки? Представьте себе, я был единственным журналистом на месте происшествия, но моя газета оказалась единственной, где не было отчета о случившемся, так как я был слишком потрясен для подробных описаний. Теперь же я опаздываю с новостью об убийстве, которое произошло на крыльце моего собственного дома».
0: Когда мы выходили из комнаты, то услышали скрип пера, проворно бегавшего по бумаге. Место, где были найдены осколки бюста, находилось всего в нескольких сотнях ярдов от дома Харкера. Статуэтка великого императора, внушавшего фанатическую и разрушительную ненависть незнакомцу, валялась на земле, раздробленной на мелкие осколки. Гипсовые черепки усыпали зеленую траву, побелевшую от известковой пыли. Холмс поднял некоторые из осколков и тщательно осмотрел их. По сосредоточенному виду моего друга я догадался, что он напал, наконец, на какой-то след.
3: «Так что же?» — спросил Лестрейд.
5: «Мы еще далеки от истины», — ответил Холмс. «А между тем, перед нами несколько важных фактов, на которые мы и можем опереться. Обладание этим бюстом для странного преступника было гораздо важнее человеческой жизни. Это факт номер один. Есть и другое, не менее удивительное обстоятельство. Почему он не разбил эту вещицу в доме или около него, если его единственной целью было уничтожить этот бюст?»
3: «Он растерялся и был напуган после столкновения со свидетелем. Вероятнее всего, убийца действовал бессознательно».
5: «Допустим. Отчасти это правдоподобно, но я хочу обратить ваше особое внимание на расположение этого дома».
0: Лестрейд осмотрелся кругом.
3: «Этот дом пустует. Таким образом, преступник знал, что ему никто не помешает в саду», — сказал он.
5: «Прекрасно. Но немного ближе есть еще один необитаемый дом. Но при этом преступник прошел мимо него. Почему же он не разбил бюст там? Ведь с каждым его шагом шанс наткнуться на какого-нибудь свидетеля возрастал».
3: «Решительно не понимаю», — ответил инспектор.
5: Холмс указал на уличный фонарь над нашими головами. «Здесь он мог видеть, что делает, а там не мог. Вот в чем причина».
3: «Клянусь, это правда!» — воскликнул полицейский. «Хм, как я теперь припоминаю!» — прибавил он. «Бюст, принадлежавший доктору Барника, был разбит неподалеку от его красного фонаря. Итак, мистер Холмс, что же нам с этим делать?»
5: «Принять во внимание и сделать выводы. Возможно, попозже мы придем к какой-то разгадке. Что вы намерены теперь делать, Лестрейд?»
3: «Первым делом мы разберемся с личностью убитого. Это не должно быть сложно. Когда же мы узнаем, кто он, то поймем и что он делал ночью на Питт-стрит, с кем он там встретился и кто убил его на крыльце мистера Гораса Харкера. Как вы думаете?»
5: «Это несомненно. Однако я поступил бы немного по-другому».
3: «А как?»
5: «О, вы не должны подпадать под мое влияние. Лучше будем действовать каждый по-своему.
0: Потом мы сравним наши умозаключения и поможем друг другу».
3: «Хорошо», — согласился Лестрейд.
0: «Если вы вернетесь назад на Питт-стрит, то, скорее всего, встретитесь с мистером Горасом Харкером. Передайте ему, что я уже сделал кое-какие выводы и что прошлой ночью к нему в дом забрался опасный и кровожадный безумец, помешанный на ненависти к Наполеону. Это поможет его статье».
3: Инспектор остановился как вкопанный. «Не может быть, чтобы вы всерьез так думали!»
0: Холмс усмехнулся. «Почему же нет? Допустим, я так не думаю. Тем не менее, я уверен, что это заинтересует мистера Гораса Харкера, а вместе с ним и всех подписчиков Центрального синдиката прессы. Ну а теперь, Ватсон, я думаю, нам предстоит хорошенько поработать и поломать голову над этой сложной задачей. Мне было бы очень приятно, Лестрейд, если бы вы заглянули к нам на Бейкер-стрит в 18:00. А до тех пор я оставлю себе фотографию из кармана убитого. Возможно, мне понадобится ваша помощь в маленькой экспедиции, которую я намерен предпринять сегодня ночью, если мои выводы окажутся правильными. А пока что до свидания и удачи!»
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Приключения шести Наполеонов».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Логистический центр «Озон» в Краснодаре подвергся атаке беспилотников. Компании рассказали, что все системы сработали штатно, сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Для работников склада и их родственников запущена горячая линия. К работе подключены психологи. Центр временно прекратил прием поставок. Товары, находящиеся на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса, и заказать их станет невозможно. Кроме того, в результате падения обломков дрона на частный детский центр погибли двое детей, еще 7 несовершеннолетних пострадали, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Помимо детей, в больнице города находятся двое взрослых, им оказывается необходимая медпомощь. Великобритания разрешит передачу Украине секретных данных для производства ракет «Скальп». Ожидается, что премьер Энди Бернам объявит об этом решении в ходе сегодняшнего визита в Киев, сообщила пресс-служба правительства страны. Отмечается, что это необходимо в связи с планами Украины и Франции организовать локальные производственные линии на украинской территории. Бывший член Центральной избирательной комиссии, бывший глава Карачаева-Черкесии и один из авторов Конституции России Борис Эбзеев скончался в возрасте 76 лет. В Центризбиркоме отметили, что Эбзеев олицетворял собой связь времен. Его опыт, знания и мудрость в комиссии назвали бесценными. В ведомстве выразили соболезнования семье, родным и близким политика. На Сахалине в Углегорском районе речным потоком смыло дома отдыха. В результате происшествия на лесогорских термальных источниках пропали без вести 2 человека. По данным Следственного комитета, отдыхающие попали в зону действия мощного циклона. В результате разгула стихии домики были снесены. Всего на территории базы находились 11 человек. 6 из них эвакуировали в Углегорск, еще 3 отказались уезжать. Некоторым категориям населения обязательно следует делать прививки от гриппа. В Роспотребнадзоре выделили 2 группы, которым в первую очередь необходимо сделать укол. В одну входят люди с высоким риском тяжелых осложнений. Это дети, пожилые, имеющие серьезные хронические заболевания. Для них инфекция может стать угрозой жизни. Ко второй группе относятся те, кто по причине своей профессии ежедневно контактирует с большим числом людей. Это врачи, учителя, работники соцсферы и торговли. Для них вакцинация от гриппа является вопросом не только личной, но и общественной безопасности, пишет ТАСС. И о погоде. В столице сейчас около 13 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, временами дождь, а температура воздуха составит плюс 19 градусов.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Красноярск. Музей-усадьба Сурикова. Этот деревянный двухэтажный дом на улице Ленина выглядит странно на фоне современного центра Красноярска. Сегодня трудно представить, что еще в прошлом веке почти вся округа была застроена такими же. Тогда это типичная городская усадьба. Сегодня островок давнего, уютного прошлого в современном городе. В этом доме родился и вырос великий русский художник Василий Суриков.
2: Имя на карте.
1: Боярыня Морозова. Утро стрелецкой казни. Переход Суворова через Альпы. Грандиозные исторические полотна. Создать подобное не под силу заурядному обывателю. По воспоминаниям современников, Суриков был человеком суровым и серьезным. Помимо крутого нрава, живописцы отличали сибирская скупость и неприятие светского образа жизни. Семья художника принадлежала к старинному казачьему роду, чем он очень гордился и всегда подчеркивал свое происхождение. И было чем гордиться. В юности Василий прошел все казачьи инициации. Участвовал в жесточайших кулачных боях, ходил с отцом на медведя, умело управлялся с лошадьми и с оружием.
2: Имя на карте.
1: Однажды в библиотеке Румянцевского музея, уже в Москве, художник познакомился со Львом Толстым. Суриков был в восторге от общения и позже познакомил графа со своей женой, Лизонькой, которую очень любил. Однако после поездки супругов в Красноярск на родину художника, Лиза, у которой был порок сердца, не выдержала трудной дороги и слегла. Да так, что надежды на выздоровление не осталось. В то время Василий Иванович расписывал стены нового храма Христа Спасителя. Как-то раз, вернувшись домой, он застал жену в слезах. Лизонька плакала и просила больше не пускать к ней какого-то ужасного старика. Суриков ничего не понимал. Какого старика? Все разъяснила прислуга.

0: о смерти. Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, сверху лестницы на него: «Пошел вон, злой старик, чтобы тут больше духу твоего не было!» Это Льва Толстого-то так из дому и выгнал.
1: По слухам, не просто выгнал, буквально спустил с лестницы. Так и только так. Не зря многие говорили, что характер Сурикова выковала Сибирь. Нравы ее всегда были жестокими, но справедливыми.
2: Имя на карте.
1: Лиза вскоре умерла. Толстой написал повесть «Смерть Ивана Ильича», в которой заложил фундамент для научных исследований смерти, описав 5 ее стадий. А Суриков после смерти жены новой любви так и не встретил. Красноярск. Музей-усадьба Сурикова.
2: Имя на карте.

Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка-лядунка для патронов.

0: форма и содержание.
1: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
1: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: обмундирования.
1: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
2: Форма и содержание. «Панталер».
3: Радиозвезда.
2: Словарь современного города. Ф. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем — гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие фонари люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор — факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема – любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Вначале не было ничего. Только голова старика в шапке. Затем гром разорвал шапку, а из колодцев, которые находились на темени старика, поднялись струи воды, и получился океан. Летающая над водой утка нашла травинку среди океана, и когда травинка подросла, вокруг нее появилась земля. Птица положила на травинку 5 яиц. Из них и возникли растения, рыбы и птицы, звери и, наконец, мужчины и женщины. Так, по саамской легенде, появилась жизнь на Земле.
2: Саамы – малые коренные народы России.
1: Саамы или саами – они же лопари. Живут в России в Мурманской области на Кольском полуострове. Самым саамским считается регион поселка Лавозеро, где постоянно проживают почти 900 представителей народности. Лингвисты до сих пор не могут разгадать тайну происхождения саамского языка. Понятно, что он имеет много общего с финно-угорской группой. Однако некоторые саамские слова встречаются в языке далеких тунгусов, чукчей, и это просто поразительно, в реликтовом языке живших когда-то на севере Шотландии пиктов, предшественников кельтов. Чудеса.
2: Не теряя корней. Саамы.
1: Кстати, российские саамы чаще называют себя лопарями и говорят о себе так: мы невысокого роста, 150-170 сантиметров, европейской внешности, добрые, худощавые, компактные, светлая кожа, светлые волосы, светлые глаза, ярко-голубые или серо-голубые, как льдинки, по характеру свободолюбивые, независимые. В общем, народ мы вольный, только ростом недовольный. Будучи оленеводами, охотниками и рыболовами, саамы никогда не имели собственного государства. Территории не делили, границ не прокладывали. Зачем? Ведь главное в жизни что? Олень. В нем все – еда, одежда, дом, средства передвижения. И все в нем пригодится – мясо, рога, шкура. Олень – животное безотходное. Есть олень – остальное приложится.
2: Малые коренные народы России.
1: Минимум два раза в год саамы традиционно собираются вместе. На Лавозеро они стекаются со всех уголков Мурманской области и не только. Со всей страны. Первый раз в конце марта отмечают День оленевода. А потом летом или осенью проводят саамские летние игры. Накидывают аркан на оленьи рога, стреляют из арбалета, прыгают через нарты, закидывают блесну, а еще играют в женский футбол. Если вы считаете, что футбол в нынешнем его виде первым придумали англичане в середине 19 века, вы ошибаетесь. Саамские женщины играли в него веками. Причем только женщины. Мужчины к игре не допускаются. Дамы обязательно в длинных ярких сарафанах гоняют по полю мяч, сшитый из оленей кожи. Перед игрой его вымачивают в воде для тяжести. Иногда вес такого мяча доходит до 5 килограммов. Полем служит любая поляна, воротами две воткнутые в землю палки. Гол засчитывается только когда мяч вкатывается, а не влетает в ворота. И еще, в саамском женском футболе разрешены силовые приемы. Зрелище не оставляет равнодушными никого.
2: Не теряя корней. Саамы.
1: Считается, что российские саамы православные. Но, как и у многих народов, прочно связанных с природой, христианские традиции у них тесно переплелись с язычеством. До наших дней почти не дошли обычаи, связанные с шаманами. А когда-то саамские шаманы считались сильнейшими на европейском севере. Варяжские конунги выбирали себе лекарей и предсказателей из этого народа и всегда прислушивались к их советам.
2: Саамы – малые коренные народы России.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк. Старт состоялся сегодня в 5 часов 40 минут. На борту ракеты находится аппарат в интересах Министерства обороны, информирует наше военное ведомство. Операторы ударных FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» уничтожили сразу несколько десятков ударных дронов-боевиков за сутки в зоне спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал оператор дронов с позывным «Япон».
2: Наверное, то, что компьютерные игры много играл, и из-за этого очень быстро освоился, особенно на джойстике летать мне очень легко далось. Летаю, слежу за тем, чтобы не пролетел вражеский беспилотник. Мы все время патрулируем для того, чтобы наблюдать визуально, и их очень легко замечать, потому что у них белые крылья. Но бывает такое, то, что вражеские беспилотники самолетного типа красят свои крылья, сложнее заметить их. Ночные пролеты, когда очень много летит, ты нервничаешь, переживаешь, но в основном все проходит гладко.
1: В боевой работе военнослужащие используют дроны коптерного типа «Рой» и самолетного под названием «Малыш». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Петр Бурко участвовал в штурме опорного пункта боевиков в составе своей группы. Штурмовики скрытно двигались к цели, когда противник обнаружил их местонахождение и открыл шквальный огонь. Несмотря на угрозу, Петр Бурко обошел позицию националистов с фланга и неожиданно для них атаковал, применив ручные гранаты. Огневая позиция была ликвидирована. Затем военнослужащий первым прорвался в траншею и приступил к зачистке опорника. Поставленная задача была выполнена. Учебный корабль «Перекоп» прибыл в главную базу Тихоокеанского флота «Владивосток». Перед заходом в порт на борту прошел торжественный митинг. Там подведены промежуточные итоги. За время прохождения маршрута от Североморска до Владивостока корабль преодолел более 7 тысяч морских миль, а курсанты отстояли 210 штурманских вахт. Поход учебного корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря. В общей сложности ему предстоит пройти порядка 30 тысяч морских миль. Весь маршрут проходит по Северному морскому пути, 4 океанам, 14 морям, 23 проливам и 9 заливам. На борту курсанты, проходящие практику. Они посетят 12 иностранных морских гаваней. На минувших выходных военнослужащие по всей стране приняли участие в праздновании Дня государственного флага. К примеру, в Южной Осетии в Цхинвале прошел концерт академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Подмосковные Власихи в Центре обеспечения командования ракетных войск стратегического назначения для военнослужащих и их родителей также состоялся праздничный концерт.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Спартанцы вообще сбрасывались. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: затравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Побывал на выставке о коренных народах Америки. И большинство картин художников про охоту. А как же другие занятия?
6: А какие? Ведь все индейцы были либо охотниками, ну, либо еще занимались собирательством.
4: А вот и нет.
7: Это сильное упрощение образа индейца в массовой культуре. Дикарь-охотник. Узнаваемо, но не совсем близко к реальности. Да, обитатели Великих Равнин ловко охотились на бизонов. Это племена Каманчи и Сиу. А племя Аджибве, жители озер, славились сбором дикого риса. Но условия на континенте были разными.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Пуэбло развивали земледелие, выращивали бобы, тыкву и кукурузу. Народ Менамини делал грядки приподнятыми и применял компост для повышения урожайности задолго до европейцев. Наваха прекрасно освоили скотоводство, но их визитной карточкой стало ювелирное дело. Они изготавливали серебряные украшения с бирюзой.
6: И правда, разнообразно.
7: А, например, индейцы Флориды, Тимукуа, в свободное время увлекались татуировками. Их в племени наносили все – и мужчины, и женщины. Узоры говорили о статусе и заслугах.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: Американские ученые выяснили, что ищейки не обладают обонянием сильнее, чем другие собаки. Расскажите, острый собачий нюх – миф или правда?
10: Отвечает преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
11: Ну, это абсолютная правда, потому что есть ольфакторный тест. Другой вопрос. Мифом является мнение людей, что все собаки с острым нюхом превосходные ищейки. В чем штука? Что далеко не все собаки охотно будут искать то, что не нужно им. То, что нужно человеку, чтобы собака искала, у нее должны быть определенные качества. Ну, поиск по требованию. То есть собака пригодная к обучению для поиска по требованию. Есть породы, у которых на протяжении сотен тысяч поколений нужные качества культивировались. Например, у охотничьих собак часто нюх лучше, чем у служебных. Но вы можете по пальцам пересчитать те охотничьи породы, которые можно использовать в службу. Потому что, идя, допустим, по следу в лесу, вы так до конца и не будете знать. Она еще идет по тому следу, который вам нужен, или уже по следу зайца или косули. С одной стороны, есть селекция. Когда люди веками используют для службы одни и те же породы, предпочтения отдаются лучшим. Но даже чисто географически, например, у северных собак часто чутье бывает более острым, чем у собак, которые живут на юге. Почему? Потому что они имеют дело с запахами более слабыми, меньше концентрации, ну, чисто в силу климата.
8: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
12: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Вся приплыли».
12: Скандинавы – народ суровый, храбрый, решительный, но немного чудаковатый. Вот смотрите, много веков назад викинги открыли самый большой в мире остров и назвали его Гренландией или Зеленой землей. Хотя она такая же зеленая, как Северный Ледовитый океан теплый. Это ж надо было так опростоволоситься. Чтобы подтвердить существование этого очередного географического маразма, приведу всего лишь несколько примеров. Толщина ледяного панциря, покрывающего территорию Гренландии, составляет в среднем, внимание, 1500 метров. Толщина льда, понимаете? Но это еще не все. В центре этой якобы зеленой земли средняя температура, например, в феврале, знаете какая? Минус 47 градусов. А в июле минус 12. Райский уголок какой-то. Но это еще не все. Географически остров Гренландия относится к Северной Америке, но в политическом отношении он считается провинцией Дании. Хотя по площади больше датского королевства в 50 раз. Думаете, островитян это смущает? Ничуть. Они и сегодня продолжают шутить, отдавая дань своим предкам-весельчакам. Рассказываю. Город Упернавик, или Упернавик, как правильно знают только эскимосы, да и то не все. Так вот, расположен этот самый населенный пункт на западном побережье Гренландии, в районе фьордов моря Баффина. До Северного полюса 800 километров. Знаете, как переводится название города? Ни за что не догадаетесь. Весеннее место. Весеннее! Да здесь летом температура поднимается максимум до плюс 5. Летом! Я же говорил, скандинавы, в данном случае жители Гренландии, народ чудаковатый. Они еще смеются и очень часто повторяют: вы даже не догадаетесь, что такое настоящий холод, пока не побываете в Упернавике. Или как там его? В Упернавике. Вот же умники, их бы к нам, в Россию, в район вечной мерзлоты. Посмотрим, что они запоют. А пока не так уж много туристов посещают этот самый большой остров в мире. Но аборигены не унывают. Они даже придумали особый рекламный слоган. Звучит он примерно так. Если вы считаете, что объехали весь-весь мир, не забывайте, что всегда остается еще и Гренландия. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все. Приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
0: 20 июля 1969 года. Историческая дата. Именно в этот день космический модуль американского корабля «Аполлон-11» совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Через несколько часов, на календаре уже было 21 число, командир экипажа Нил Армстронг сделал первые в истории лунные шаги.
13: В НАСА нам преподавали основу фотографии. Мы учились работать в толстых перчатках скафандра, снимать без видоискателя, поскольку поднести камеру к глазам, когда на твоей голове шлем, практически невозможно.
0: На спутнике Земли во время того полета побывали два астронавта из трех — Нил Армстронг и Базз Олдрин. А вот пилот Майкл Коллинз остался на орбите и оттуда контролировал состояние командного модуля. Американскому экипажу предстояло взять образцы лунного грунта, оборудовать датчики солнечного ветра, сделать как можно больше снимков. Нил Армстронг позже вспоминал.
13: «Мы установили на Луне американский флаг. Базз Олдрин подошел и отдал ему честь. В это время я нажал на кнопку фотокамеры. Даже не заметил, как раздвижной механизм телескопического флагштока немного заело, поэтому полностью растянуть полотнище не удалось. На снимке оно провисает».
8: История одной фотографии.
0: Именно этот кадр стал культовым. Его знают все или почти все. Но были и другие фотографии. Правда, увидеть их могут только специалисты НАСА.
13: «Учили нас, балбесов учили, но, видимо, не доучили. Мы привезли с собой километры пленки. А что толку? Большинство снимков получились нерезкими, смазанными, с ошибками кадрирования. Весь этот брак хранится теперь в секретных архивах. Как еще одно документальное доказательство, что на Луне мы все-таки были».
8: Человек в кадре.
14: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: Это был обычный весенний день 1976 года. Майор КГБ Петр Головачев сидел в своем кабинете, склонившись над бумагами. «Макарова, Макарова, Макарова», повторял он, терзая пальцами виски. Поиском бывшей пособницы фашистов Антонины Макаровой он занялся несколько лет назад. Десятки томов свидетельских показаний, жутких подробностей и цифр. 1500. Примерно столько человеческих жизней было на совести Тоньки Пулеметчицы. Так жители поселка Локоть Брянской области называли эту женщину-палача.
2: Разрешите, товарищ майор?
3: Что у вас?
2: Анкета любопытная. Некий Панфилов, сотрудник главка, собрался в командировку за границу. Вот на эту графу обратите внимание.
3: Сестра Антонина Макаровна Макарова.
2: Не Панфилова.
3: Ну и что? Вышла замуж, сменила фамилию. Мало мы таких, Антонин, проверили.
2: В том-то и дело, что она в девичестве Макарова. А сейчас она гражданка Гинзбург. Проживает в городе Лепель Белорусской ССР. По возрасту подходит.
3: Да, занятно. Кстати, ты в Лепеле давно не был?
1: Вместе с оперативниками в маленький белорусский городок прибыли свидетели. Им предстояло опознать женщину, которая 30 лет назад хладнокровно расстреливала их родных и близких. Ответ был однозначным. Это она. Скрываясь от возмездия, Тонька-пулеметчица проделала трудный путь. С началом наступления советских войск она была вывезена в Германию. В мае 45-го Антонина Макарова представилась узницей концлагеря и устроилась на работу в госпиталь. Там она познакомилась с будущим мужем, красноармейцем Виктором Гинзбургом. Примерная мать, ответственный работник, активист ветеранского движения. Так об Антонине Гинзбург отзывались ее знакомые. Лишь в конце 70-х страшная тайна женщины-палача была раскрыта. Приговор суда – расстрел. Ответ на просьбу о помиловании – отказать.
4: «1797 год. Петербург. Траурная процессия медленно движется к церкви.
5: Скажи мне, мил человек, а кого это так пышно хоронят?
6: А это, братец, умер генерал от инфантерии.
5: Царствие ему небесное. Каких только болезней в мире не бывает. Ужас».
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал от инфантерии.
8: Слово это итальянское, может и французское, но нам это не важно. С генералом и так все понятно, а вот инфантерия переводится что в первом, что во втором варианте, как пехота, и никакого отношения ко всяческим болячкам оно не имеет. Во времена царя Петра Великого в нашей армии было три генеральства, позже дивизии. Их возглавляли три генерала, без всяких там приставок. В битве под Нарвой в 1700 году двое из них угодили в плен к шведам. Остался один полководец, а Никита Иванович Репнин. Что делать? Он что, всеми должен командовать? Пушками, конниками и так далее? Решили разделить пехоту, кавалерию, артиллерию. И Репнин самым первым стал именоваться генералом от инфантерии, то есть только пехотным начальником. Как-то так.
7: История воинских званий.
8: Были у нас и другие генералы. От кавалерии, например, атаман Донского казачьего войска граф Матвей Иванович Платов. генерал от артиллерии, граф Алексей Андреевич Аракчеев. Но инфантерия все время вызывала вопросы. Это о чем? Это кто? И до самого начала 20-го столетия люди пытались хоть что-то понять, пока руководители рабоче-крестьянской Красной Армии доходчиво не объяснили.
9: Инфантерия или пехота является самым многочисленным родом войск. Она выполняет наиболее тяжкую и ответственную боевую работу.
7: По случаю присвоения.
8: Герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, князь Николай Волконский, сенатор Аполлон Дашков, князь Андрей Голицын, князь Владимир Борятинский. Все они в разное время были пехотными генералами от инфантерии.
7: Генерал от инфантерии по случаю присвоения.
10: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
11: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
12: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью массированной атаке вражеских беспилотников подвергся Краснодар. Обломки дрона упали на частный детский центр. В результате 2 ребенка погибли, еще 9 человек получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также в результате налета произошел пожар в логистическом центре «Озон». Сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Центр временно прекратил прием поставок. Тем временем в Дагестане по причине беспилотной атаки загорелись складские помещения. Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин рассказал, что инцидент произошел в Кумтор-Калинском районе. На месте работают экстренные службы. Мемориальную доску, посвященную российской журналистке и философу Дарье Дугиной, установили в Италии. Ее открыл посол России в республике Алексей Парамонов. По его словам, гибель Дугиной стала символом продолжающегося в Европе противостояния с нашей страной.
2: Non abbiamo visto...
3: Ни политики, ни журналисты до сих пор не нашли возможность осудить эти злодеяния. Наоборот, в своем большинстве пытаются оправдывать террористические действия Киева и вписать их в текущую фазу конфликта на Украине. Умышленно забывают, что еще совсем недавно на международных саммитах принимали заявления и резолюции, провозглашающие международный терроризм общим врагом, противодействие которому требует объединения усилий всего мира.
1: Дарью Дугину убили по заказу украинских спецслужб в августе 22 года. Автомобиль, в котором она возвращалась после подмосковного фестиваля традиции, взорвали дистанционно. Экипаж самолета Ил-76 МЧС России ликвидировал крупные очаги возгорания в сербском заповеднике, сообщила пресс-служба российского ведомства. За минувшее воскресенье самолет совершил 4 вылета и сбросил 168 тонн воды. Напомним об отправке в республику Ил-76 с экипажами и оперативной группой для тушения природных пожаров стало известно в среду. Мероприятие организовано по поручению президента Владимира Путина. 1 сентября во всех школах России начнется с поднятия флага и исполнения гимна. После торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном». Темами урока станут единение народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что 1 сентября во всех школах и колледжах должно стать праздником, который объединяет историю, культуру и общее будущее. Также глава ведомство отметил, что главным приоритетом является безопасность. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 13.
0: Автонавигатор.
1: С ближайшей пятницы и до 9 сентября в Москве ограничат движение на улице Тверская и 1 Тверская и Ямская. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с проведением мероприятия. Далее о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на трассе М-12 от улицы Марисева до Покровской. Время в пути составит 25 минут. Затор на четверть часа на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ опубликовало архивы о немецких диверсантах времен войны. Как вычисляли агентов? Физику признали самым сложным предметом в старшей школе. Что позволит ее успешно освоить? Дайверы нашли на дне Онежского озера петроглифы возрастом около 7 тысяч лет. Кто создал эти рисунки? Федеральная служба безопасности обнародовала архивы о борьбе контрразведки с диверсантами в период Курской битвы. Летом 43-го были обезврежены десятки гитлеровских агентов, пытавшихся взорвать железнодорожные пути. Осенью того же года количество арестованных выросло почти до 400. О том, как раскрывали сеть немецкой агентуры и какую роль в этом сыграли простые советские граждане, расскажет Анна Елисеева.
2: Летом 43-го для снабжения Красной Армии под Курском буквально за месяц была построена железная дорога «Старый Оскол – Ржава». Согласно рассекреченным документам, в сутки по ней на фронт прибывало до 120 поездов. Это была настоящая линия жизни, что хорошо понимали в Третьем Рейхе. Для подрыва коммуникации гитлеровская разведка «Абвер» стала массово готовить диверсантов. В основном вербовали советских военнопленных, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. В эту же сеть попадали жители оккупированных территорий и даже известный случай подготовки для диверсии подростков. Но делая ставку на количество, Абвер в итоге проиграл в качестве. Некоторые агенты, а это выпускники Смоленской, Днепропетровской и Запорожской школ Абвера, уже в первые дни битвы добровольно сдались властям.
3: Например, в самом начале Курской битвы с повинной явились подготовленные в Смоленской школе Леонид Бондарчук и Николай Яшин. И в конце июля добровольно сдались еще два агента, заброшенные для подрыва железной дороги Старый Оскол Ржев. Советская контрразведка сама проникала в немецкие разведывательные школы, и в ходе этих операций советские агенты в Смоленской диверсионной школе убеждали завербованных курсантов не выполнять немецкое задание, а явиться в СМЕРШ.
2: Созданное весной 43-го года Главное управление контрразведки СМЕРШ действовало жестко. Заброшенные диверсанты понимали, что их поимка окончится трибуналом. Из полсотни парашютистов за период Курской битвы половина сдалась в плен, рассказывает Андрей Сементковский, сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО. Немцы снабжали агентов килограммами тола и взрывчаткой, замаскированной под брикеты супа. Разумеется, выдавалась форма, справки из госпиталя, командировочные документы, но советская контрразведка оказывалась умнее и внимательнее. Успех ее работы в том числе зависел от жителей прифронтовых районов. Деревенские быстро подмечали чужаков и сообщали о них сотрудникам СМЕРШ, а те уже профессионально вычисляли агентов.
4: Например, в форме лейтенанта вышел прямо из ржаного поля и пошел в сторону Курска. Подозрительно, документов нету. Нашли при нем наган и немецкий компас. Все, как бы выяснили, парашютист. Не только по компасу, то есть видели там неверно сшитые погоны, неправильные пуговицы, воротник не тот отложенный. Патронов агентам выдавали 20 для нагана, а советская норма 21. В печатях могли увидеть подделку.
2: Эффективность этой системы заключалась в ее многослойности, подчеркивает историк. Те же доноры информации крестьяне помогали обнаружить замаскированные тайники и продовольственные базы диверсантов. Кроме того, органы СМЕРШ и НКГБ устраивали засады, перехватывали радиограммы, а информацию от добровольно сдавшихся агентов использовали в радиоиграх, продолжает Андрей Сементов.

0: леса, населенные пункты охраняли.
1: За все время Курской битвы движение поездов по линии Старый Оскол-Ржава не прерывалось ни на минуту. Это самое убедительное доказательство профессиональной работы контрразведки. Исправность коммуникации гарантировала успех на фронте, а значит, приближала великую победу. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Физика признана самым сложным предметом в средней и старшей школах. Это следует из санитарных правил, которые изучило агентство ТАСС. На втором месте оказалась химия, а замыкает тройку история и математика. Почему наука о законах природы дается школьникам с трудом? И как им помочь разобраться с непростыми формулами? На вопросы нам ответил преподаватель по физике онлайн-школы «100-бальный репетитор» Кирилл Эккерт.
4: Если у ребенка вдруг по математике дела обстоят не очень, то и физика автоматически становится крайне сложным предметом. Но из хорошего там не так много-то этой математики и нужно. То есть базовые вычисления, арифметику, работать со степенями, уметь работать с уравнениями, и этого вполне достаточно. Момент номер два. Физика, поскольку является предметом наглядным, то получается очень часто история с экспериментами, опытами в школах не проводится. И ребенок видит только сухой какой-то текст и бесконечное решение задач. То есть о самой физике совершенно не видно. И тут как-то и падает и мотивация у детей, и желание изучать дальше предмет.
5: Как помочь детям разобраться с предметом?
4: Первый момент. Ребенку нужно решить проблему с базовой математикой. Второй момент – это просто системные занятия из урока в урок. Через призму задачи, которые как-то уже связаны с жизнью, у ребенка развивается то, к чему стремятся все взрослые люди. Это критически мыслить.
3: Великие открытия действительно часто рождаются из простого любопытства. Способность видеть закономерности в обыденном – часть критического мышления. И педагоги уверены, этот навык можно развить у детей через поощрение наблюдательности, умение задавать вопросы и строить гипотезы, даже по самым простым поводам.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Древняя картинная галерея под водой. Дайверы сделали удивительную находку на дне Онежского озера. Речь о петроглифах, которые прежде в Карелии видели лишь на суше и которые признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. А что это за таинственные рисунки и кто их авторы? Свое подводное расследование провел Максим Петренко.
6: Перевод слова «петроглиф» с древнегреческого говорит сам за себя. «Петрос» – камень, а глиф – резьба. В России эти наскальные изображения археологи нашли в Карелии, на западном берегу Белого моря, а также на островах Онежского озера. Возраст рисунков древних людей не меньше 6000 лет. Все они разные по размерам, от десятков сантиметров до нескольких метров в длину. Изображены, как правило, охотники и рыбаки, реалистичные сцены из их жизни и животные. Территории, где создавались петроглифы, примечательны, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Евгений Колпаков.
7: Они выбиты на скалах полого уходящих в воду. Типичная ситуация для вот всей Северной Финляндии. Почему именно так, естественно, мы не знаем. Просто факт. Нередко петроглифы выбиваются на камнях, уходящих в воду, но в связи с мощными порогами. Так как на Залавруге, на Выге, там был в свое время морской порог. Он и сейчас есть, но сейчас он не морской.
6: Но вот загадок вокруг петроглифов множество. Истинное назначение точно неизвестно. Связывают их и с ритуалами, и с астрономией, и с некими знаками для других племен. Споры идут и вокруг авторов изображений. Распространенное мнение, что это дело рук очень дальних предков современных карелов и саамов. Пожалуй, самый известный рисунок находится на мысе Бесов Нос, Онежский бес. Фигура крупная, 2,5 метра. Большая голова квадратной формы с глазами, носом и ртом. Тело вытянутое, а пальцы рук растопырены. Встречаются часто силуэты китов, тюленей и птиц, особенно длинношеих лебедей. Зато теперь понятно, с помощью чего высекали петроглифы. Это выяснили по следам орудий, объясняет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Надежда Лобанова.
8: Каменная порода, которая может выбить на наших прочных гранитах, это кварц. Такие кварцевые орудия-отбойники были найдены. Эксперимент проведен еще в 60-е годы. Оказалось, что это не так сложно, как представлялось некоторым исследователям. Но, с другой стороны, эти

0: и опыты показали, что нужно иметь навык воображения.
1: Еще одна группа петроглифов – таинственные космические знаки – круги с лучами. А на некоторых картинах туристы и вовсе видят летательные аппараты. Но на самом деле и у ученых нет доподлинного объяснения таким сюжетам. Кстати, в Карелии периодически открывают все новые и новые петроглифы. Надежда Лобанова рассказывает о находке 2005 года.
0: Появился сюжет, который никогда раньше не встречался на петроглифах Карелии. Это спираль. Один из древнейших символов, и с солнцем связанный, и с круговоротом вещей в природе, и кто-то ассоциируется с змеей. Появилась композиция «Летящий там олень», и задняя конечность оленя соединена вот с такой спиралью, завитком.
1: Похожее первобытное искусство есть и в других странах – Азии, Африки и Европы. Но, во-первых, рисунки в Карелии из-за прочной основы гранита лучше сохранились, а во-вторых, только они содержат развернутые повествовательные сцены. Так, если изображалась охота, то обязательно это какой-то напряженный момент. 12 человек бросают гарпун на белуху, и исход еще неизвестен. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, что нужно для прыжка на парашюте из стратосферы, где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию, какие инновации определили облик московского метро.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве. Соединенные Штаты вступают в финальную стадию конфликта с Ираном. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент отметил, что сегодня Вашингтон нанесет по Тегерану беспрецедентный экономический удар. В полиции составили алгоритм действий при поступлении денег на карту от незнакомца. Среди прочего, первое, что необходимо сделать, это связаться с банком и установить источник перевода, следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС. Кроме того, не стоит возвращать деньги самому, но нужно сохранить переписку, связанную с переводом средств. Турция, Египет, Вьетнам и Китай являются самыми безопасными странами для отдыха россиян, рассказали РИА Новости туроператоры. Они отмечают, что у перечисленных направлений широкий выбор массовых программ, стабильная инфраструктура и понятная логистика. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Самый высокий маяк в мире – Джидда Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
8: Факт второй.
10: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток, то есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые служат его идентификационным кодом. Это позволяет морякам определять свое местоположение даже при плохой видимости.
8: Факт третий.
10: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из семи чудес света. Он был построен в III веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
8: Факт четвертый.
10: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в XIX веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
8: Факт пятый.
10: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
11: Радиозвезда.
12: Как вас звать величать-то?
13: Не царское это имя!
8: История одного прозвища.
14: Князь Московский, Владимирский и Новгородский построил в Москве белокаменный Кремль и начал чеканку серебряных монет. Разгромил ордынцев на реке Вожи и на Куликовом поле. Дмитрий Донской.
15: И при каких же обстоятельствах он заработал это имя?
14: Сентябрь 1380 года. Впервые за долгое время князю Дмитрию Ивановичу удается собрать в единый кулак русские силы против Золотой Орды. Решающее сражение произойдет в живописном месте на берегу Непрядвы, где она встречается с Доном. Именно по этим рекам ориентировались войска, отправляясь на поле боя.
16: История одного прозвища.
14: Князь лично командовал объединенной русской армией, куда входили дружины и ополчения из Москвы и Владимира, Суздаля и Ростова, Ярославля и Пскова. Само сражение войдет в историю как Куликовская битва. А вот князя Дмитрия окрестят после той исторической победы Донским.
8: Не царское это имя.

0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Янтарная комната.
1: Весна 1945-го. Немцы стремительно отступают на запад. Гарнизон Кёнигсберга пал за 4 дня осады. Советские войска заняли город, включая знаменитый Кёнигсбергский замок. Немцы там оборудовали свою янтарную комнату из панелей, украденных в Екатерининском дворце Царского села. Но красноармейцы внутри ничего не обнаружат. Так и появится тайна янтарной комнаты.
0: Цена вопроса.
1: Панели из янтаря с элементами мозаичных картин изготовили в Пруссии в начале 18 века. Король Фридрих Вильгельм подарил уникальные панно Петру I. В России эту янтарную красоту дополнили зеркальными пилястрами, росписями и многочисленными изделиями из янтаря. От шкатулок до чашек и часов. Получилась целая обставленная комната. Сегодня ее стоимость оценивается в 150 миллионов долларов.
0: Кладоискатели.
1: Куда же пропала многоярусная янтарная конструкция, которую немцы в 41 году вывезли в Пруссию? Поначалу ходили слухи, что, отступая, солдаты Третьего рейха забрали ценный груз с собой. Сами немцы заявили, янтарную комнату разрушили союзники во время бомбардировок еще летом 44-го. Уже после войны появилась теория, что бесценный янтарь успели перепрятать в одном из тайных бункеров фюрера. В разные годы поиски вели в Прибалтике, Германии, Швейцарии и даже в странах Южной Америки. В 1967 году в Советском Союзе создали госкомиссию по розыску шедевра. Но 17 лет ее работы оказались безуспешными.
0: А был ли клад?
1: На долгие годы про реликвию забыли. Пока в 1997 году у одного из немецких коллекционеров не обнаружили два подлинных фрагмента. Это флорентийская мозаика и янтарный комод. Фрагменты вернули в Россию. В начале 2000-х янтарную комнату в Царском селе восстановили. Но большая часть экспонатов оказалась новоделом. Поэтому поиски подлинных янтарных артефактов продолжаются и сегодня.
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
2: страны Евросоюза,
1: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: Пиши.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вражеские беспилотники атаковали логистический центр «Озон» в Махачкале. Есть несколько пострадавших. Их осмотрели медики. Угрозы жизни и здоровью нет. В компании рассказали, что работа объекта остановлена. Товары, размещенные на складе, скрыты с витрины. Кроме того, в связи с угрозой атаки дронов были эвакуированы склады маркетплейса в Адыгейске и Невинномысске. Раненых среди сотрудников нет. Сами сооружения не повреждены. Сейчас они временно закрыты. На месте работают экстренные службы. Напомню, минувшей ночью в Краснодаре в результате беспилотного налета произошел пожар в логистическом центре «Озон». Сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Центр временно прекратил прием поставок. Американская администрация планирует сегодня перейти к финансовому наступлению на Иран. Об этом заявил министр финансов штатов Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Вашингтон входит в завершающую фазу противостояния с Тегераном. Политик охарактеризовал предстоящие меры как самое масштабное финансовое давление, когда-либо развернутое против врага. Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что новые санкции штатов не смогут добиться поражения Тегерана и говорят об отчаянии Вашингтона. Бывший член Центральной избирательной комиссии, бывший глава Карачаева-Черкесии, один из авторов Конституции России Борис Эбзеев скончался в возрасте 76 лет. В Центре избиркоме отметили, что Эбзеев олицетворял собой связь времен. Его опыт, знания и мудрость в комиссии назвали бесценными. В ведомстве выразили соболезнования семье, родным и близким политика. Регистрация человека по месту пребывания не дает ему права на распоряжение собственностью. Это традиционное заблуждение. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел по Москве Владимир Васенин.
2: Никогда человек, сдающий собственную квартиру и прописавший у себя так называемого арендатора, не потеряет право собственности, потому что временная регистрация полномочий прав на распоряжение имуществом не дает. Поэтому переживать за это не надо, но я рекомендую следить за сроком окончания регистрации. Если человек у вас прекратил снимать квартиру, прекратил аренду, то сходите обязательно в ФЦ и такую регистрацию у него тоже прекратить.
1: По его словам, прекратить регистрацию можно, посетив многофункциональный центр или подразделение Министерства внутренних дел, а также через единый портал госуслуг. В преддверии Дня знаний эксперты назвали среднюю стоимость цветочного букета в России. Она составит 3250 рублей, пишут РИА Новости. В сам праздничный день цены могут незначительно вырасти, однако заметного подорожания к началу учебного года не ожидается. Помимо традиционных букетов, в качестве подарков учителям жители страны все чаще выбирают сладости, подарочные сертификаты и комнатные растения в горшках.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Российский парашютист совершил прыжок с аэростата с высоты в 11,5 километров. Чем оснащены современные икары? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата из стратосферы с высоты более 11,5 тысяч метров. Скорость свободного падения составила 500 км в час, а общая продолжительность полета более 7 минут. Приземлился спортсмен в Усть-Калманском районе на Алтае. В чем сложность этого прыжка, объясняет парашютист-инструктор Олег Соболев.
5: классические парашютные прыжки, проход идет с высоты 4000 метров. А эта высота обусловлена тем, что на этой высоте у неподготовленного человека не начинается кислородное голодание. А высота выше уже может привести к кислородному голоданию. Поэтому основная проблема – это проблема в оборудовании, позволяющая дышать автономным воздухом, и в процессе набора высоты, чтобы оборудование не вышло из строя, парашютное оборудование.
4: Российский спортсмен улучшил предыдущее достижение, принадлежавшее польским экстремалам, почти на 1500 метров. Предполетное обследование Сергей Бойцов успешно прошел в барокамере Центра подготовки космонавтов. Какой должна быть экипировка для таких рекордов, рассказывает летчик-космонавт Михаил Корниенко.
6: Давление 200 где-то миллиметров ртутного столба, температура 55-60. Если учесть набегающий поток воздуха, то все минус 70 будет. Вот, соответственно, от этих факторов нужно уберечься. Это утепленный костюм, специально пошитый комбинезон, очки, перчатки с подогревом, автономный кислородный аппарат с маской. Незащищенных участков тела у нас нет, иначе обморожение будет сразу на лице в том числе.
4: Высотный костюм отечественного производства. Его команда Бойцова также предварительно испытывала при низких температурах.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народные вечи 2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хождение за три моря» важен не только для российской истории.
7: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше-то ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
8: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане, более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
7: В Персии Никитин выучил язык фарси и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1400

0: в 71-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хожение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год. Таковы первые впечатления». Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
1: Что мы читаем в самом хожении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время, несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
0: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. «Хожение за три моря» — первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
2: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманинском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать. А в данном случае мы видим записи очевидца.
0: Николай Карамзин в 19 веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой находится под государственной охраной. Мозаики, скульптуры, светильники защищены от дизайнерских экспериментов. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
4: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце 19 века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
5: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь 3 вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
4: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московские грунты и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
5: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
4: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красные для тех, кто ехал до Сокольников, желтые – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
6: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
4: За первое десятилетие в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, как ловили диверсантов в годы войны, почему физику назвали самым сложным предметом в школе, какие послания из прошлого несут петроглифы Онежского озера.
7: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
8: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Двое детей погибли и еще семеро пострадали в результате атаки украинских беспилотников на частный детский центр в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В больнице города также находятся еще двое взрослых. Кондратьев добавил, что в связи с падением обломков дронов произошло возгорание складских помещений. Япония не планирует передавать Украине вооружение, заявил главный секретарь кабинета министров страны Минору Кихара. Так он прокомментировал слова украинского премьера о том, что Киев рассчитывает на поставки японских вооружений, включая ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Мошенники воруют аккаунты в мессенджерах через фальшивые ссылки на облачное хранилище, предупреждают эксперты. После перехода открывается поддельная страница, где человека просят ввести код из сообщения Telegram. Специалисты напоминают, что мессенджер не просит вводить код авторизации для просмотра файла по внешней ссылке. Слово «нишевый» захватывает русский язык. С начала года оно появилось в средствах массовой информации более 60 тысяч раз. Об этом пишут РИА Новости. По словам специалистов, раньше «нишевый» был маркетинговым термином, а теперь обозначает нестандартность, редкость и необычность. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
7: Премьера на Радио Звезда. Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Олег Каравайчук.
2: Дирижер, пианист, импровизатор. Он жил на 15-й линии Васильевского острова. Одевался экстравагантно, вел себя странно. Оттого и получил прозвище «сумасшедший композитор». Дети на улице показывали на него пальцем. Взрослые обреченно вздыхали, считали его местным блаженным.
1: На первый взгляд.
2: Каравайчук обычно носил шерстяной бордовый берет, вязаный свитер, часто задом наперед, темные очки. Волосы длинные, каштановые, говорил фальцетом. Очень худой, невысокий человек, которого из-за необычного внешнего вида нередко принимали за старушку, бомжа или алкоголика. Бывало, забирали в милицию.
1: Где изюминка?
2: На вступительных экзаменах в Ленинградскую консерваторию Каравайчук сыграл собственное сочинение, выдав его за Баха. Комиссия ничего не заметила. Во время выступлений надевал на голову наволочку.
3: Играть людям очень трудно. Они вызывают чувство величайшей усталости уже когда приходят.
2: Он жил в комнате с одиноким роялем. На нем спал и ел. Ноты писал на обойных рулонах, пояснения к ним на древнеславянском. Обходился без телевизора и телефона. У него не было семьи, денег, карьеры. Имя его не на слуху. А между тем Олег Каравайчук написал музыку, только вдумайтесь, к 150 советским и российским фильмам, среди которых «Два капитана» 56 года, «Поднятая целина», «Долгие проводы». Многие считали его настоящим стопроцентным гением.
1: Олег Каравайчук. Человек с изюминкой.
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: Голливуд – фабрика грез, а заодно и фабрика обмана. Едва ли не в каждом американском фильме главный герой передает кому-то деньги. Аккуратный, красивый чемодан-дипломат, после чего произносит фразу, явно взятую с потолка, дескать, внутри 2, 3 или даже 5 миллионов. Не верьте. Экспериментально доказано, в стандартный кейс можно уложить не более 1 миллиона 200 тысяч зеленых в самых крупных 100-долларовых купюрах. Больше не влезет. А вот наш 1 миллион в рублях 5-тысячными банкнотами весит чуть более 200 граммов. Так что он запросто помещается в небольшую элегантную женскую сумочку или во внутренний карман пиджака. С миллионом евро немного сложнее. Это примерно 2 килограмма. 2000 купюр номиналом 500 евро отлично помещаются в обычный пластиковый пакет. И там еще останется немного места. И да, в кино никогда не используют настоящие купюры. Но и печатают их отнюдь не на цветном принтере. В США киностудии заказывают деньги в специализированных компаниях, которым власти доверяют право выпускать банкноты для фильмов. От настоящих они отличаются не сильно. И дизайн, и качество печати, и даже бумага – все выполнено на высочайшем уровне. Отличие одно – подделка, но абсолютно законная.
4: Все деньги мира.
1: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью массированной атаке вражеских беспилотников подвергся Краснодар. Обломки дрона упали на частный детский центр. В результате 2 ребенка погибли, еще 9 человек получили ранения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в результате налета произошел пожар в логистическом центре «Озон». Сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников ранены 2 мирных жителя. В оперативном штабе рассказали, что накануне ударом подверглись 6 муниципалитетов области. В Шебекине в больницу с травмой обратился мужчина. В поселке Маслово-Пристань Шебекинского округа при детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадала женщина. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал ситуацию на российском топливном рынке.
2: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке, но рассчитывают на улучшение ситуации в ближайшее время с выходом из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов. Он также сообщил о начале импорта горючего и постоянной работе над повышением защиты предприятий и другой инфраструктуры. С 1 сентября обществознание будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Подготовленные единые учебники по этому предмету будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в текущем году, 11-классники с сентября следующего года. Кроме того, существенные изменения в школьной программе ждут пятиклассников. В расписании появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России», а со следующего учебного года начнут ставить оценки за поведение. Нововведения призваны помочь детям быстрее адаптироваться к переходу из начальной школы в основную. Российский велогонщик Арсений Любишкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX фристайлу. Турнир проходил в Германии с 21 по 23 августа. Победителем стал британец Джордан Кларк. Бронзовую медаль завоевал французский велогонщик Энтони Жан-Жан. Отметим, российские спортсмены выступают на всех соревнованиях Международного союза велосипедистов в нейтральном статусе, включая командные турниры. В столице сейчас 15 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, временами дождь, а температура воздуха составит плюс 19 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на трассе М-12 от Зенинского шоссе до Покровской улицы. Время в пути составит 40 минут. Полчаса составит потеря по времени на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Более 20 минут потратите на преодоление пути на Дмитровке от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Затор на четверть часа на трассе М-4 до над деревни Калиновка до поворота на Видное. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ опубликовало архивы о немецких диверсантах времен войны. Как вычисляли агентов? Физику признали самым сложным предметом в старшей школе. Что позволит ее успешно освоить? Дайверы нашли на дне Онежского озера петроглифы возрастом около 7 тысяч лет. Кто создал эти рисунки? Федеральная служба безопасности обнародовала архивы о борьбе контрразведки с диверсантами в период Курской битвы. Летом 43-го были обезврежены десятки гитлеровских агентов, пытавшихся взорвать железнодорожные пути. Осенью того же года количество арестованных выросло почти до 400. О том, как раскрывали сеть немецкой агентуры и какую роль в этом сыграли простые советские граждане, расскажет Анна Елисеева.
2: Летом 43-го для снабжения Красной армии под Курском буквально за месяц была построена железная дорога «Старый Оскол – Ржава». Согласно рассекреченным документам, в сутки по ней на фронт прибывало до 120 поездов. Это была настоящая линия жизни, что хорошо понимали и в Третьем Рейхе. Для подрыва коммуникации гитлеровская разведка «Абвер» стала массово готовить диверсантов. В основном вербовали советских военнопленных, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. В эту же сеть попадали жители оккупированных территорий и даже известный случай подготовки для диверсий подростков. Но делая ставку на количество, Абвер в итоге проиграл в качестве. Некоторые агенты, а это выпускники Смоленской, Днепропетровской и Запорожской школ Абвера, уже в первые дни битвы добровольно сдались властям.
3: Например, в самом начале Курской битвы с повинной явились подготовленные в Смоленской школе Леонид Бондарчук и Николай Яшин. И в конце июля добровольно сдались еще два агента, заброшенные для подрыва железной дороги Старый Оскол Ржев. Советская контрразведка сама проникала в немецкие разведывательные школы, и в ходе этих операций советские агенты в Смоленской диверсионной школе убеждали завербованных курсантов не выполнять немецкое задание, а явиться в СМЕРШ.
2: Созданное весной 43-го года Главное управление контрразведки СМЕРШ действовало жестко. Заброшенные диверсанты понимали, что их поимка окончится трибуналом. Из полсотни парашютистов за период Курской битвы половина сдалась в плен, рассказывает Андрей Сементковский, сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО. Немцы снабжали агентов килограммами тола и взрывчаткой, замаскированной под брикеты супа. Разумеется, выдавалась форма, справки из госпиталя, командировочные документы, но советская контрразведка оказывалась умнее и внимательнее. Успех ее работы в том числе зависел от жителей прифронтовых районов. Деревенские быстро подмечали чужаков и сообщали о них сотрудникам СМЕРШ, а те уже профессионально вычисляли агентов.
4: Например, в форме лейтенанта вышел прямо из ржаного поля и пошел в сторону Курска. Подозрительно, документов нету. Нашли при нем наган и немецкий компас. Все, как бы выяснили, парашютист. Не только по компасу, то есть видели там неверно сшитые погоны, неправильные пуговицы, воротник не тот отложенный. Патронов агентам выдавали 20 для нагана, а советская норма 21. В печатях могли увидеть подделку.
2: Эффективность этой системы заключалась в ее многослойности, подчеркивает историк. Те же доноры информации крестьяне помогали обнаружить замаскированные тайники и продовольственные базы диверсантов. Кроме того, органы СМЕРШ и НКГБ устраивали засады, перехватывали радиограммы, а информацию от добровольно сдавшихся агентов использовали в радиоиграх, продолжает Андрей Сементковский.
4: Радиоигры, которые проводились в ходе операции, в том числе радиоигра «Опыт», велись они как бы от имени немецкой разведки и снабжали дезинформацией. То есть, с одной стороны, обманывали. С другой стороны, специальные мероприятия защиты, что в некоторых случаях вообще ни одного случая диверсии не было пропущено, прочесывали леса, населенные пункты, охраняли.
2: За все время Курской битвы движение поездов по линии Старый Оскол – Ржава не прерывалось ни на минуту. Это самое убедительное доказательство профессиональной работы контрразведки. Исправность коммуникации гарантировала успех на фронте,

0: ТАСС. На втором месте оказалась химия, а замыкает тройку история и математика. Почему наука о законах природы дается школьникам с трудом? И как им помочь разобраться с непростыми формулами? На вопросы нам ответил преподаватель по физике онлайн-школы «100-бальный репетитор» Кирилл Эггерт.
1: Если у ребенка вдруг по математике дела обстоят не очень, то и физика автоматически становится крайне сложным предметом. Но из хорошего там не так много-то этой математики и нужно. То есть базовые вычисления, арифметику, работать со степенями, уметь работать с уравнениями, и этого вполне достаточно. Момент номер два. Физика, поскольку является предметом наглядным, то получается очень часто история с экспериментами, опытами в школах не проводится. И ребенок видит только сухой какой-то текст и бесконечное решение задач. То есть о самой физике совершенно не видно. И тут как-то и падает и мотивация у детей, и желание изучать дальше предмет.
2: Как помочь детям разобраться с предметом?
1: Первый момент. Ребенку нужно решить проблему с базовой математикой. Второй момент – это просто системные занятия из урока в урок. Через призму задачек, которые как-то уже связаны с жизнью, у ребенка развивается то, к чему стремятся все взрослые люди. Это критически мыслить.
0: Великие открытия действительно часто рождаются из простого любопытства. Способность видеть закономерности в обыденном – часть критического мышления. И педагоги уверены, этот навык можно развить у детей через поощрение наблюдательности, умение задавать вопросы и строить гипотезы, даже по самым простым поводам.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Древняя картинная галерея под водой. Дайверы сделали удивительную находку на дне Онежского озера. Речь о петроглифах, которые прежде в Карелии видели лишь на суше и которые признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. А что это за таинственные рисунки и кто их авторы? Свое подводное расследование провел Максим Петренко.
4: Перевод слова «петроглиф» с древнегреческого говорит сам за себя. «Петрос» – камень, а глиф – резьба. В России эти наскальные изображения археологи нашли в Карелии, на западном берегу Белого моря, а также на островах Онежского озера. Возраст рисунков древних людей не меньше 6000 лет. Все они разные по размерам, от десятков сантиметров до нескольких метров в длину. Изображены, как правило, охотники и рыбаки, реалистичные сцены из их жизни и животные. Территории, где создавались петроглифы, примечательны, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Евгений Колпаков.
5: Они выбиты на скалах полого уходящих в воду. Типичная ситуация для вот всей Северной Финляндии. Почему именно так, естественно, мы не знаем. Просто факт. Нередко петроглифы выбиваются на камнях, уходящих в воду, но в связи с мощными порогами. Так как на Залавруге, на Выге, там был в свое время морской порог. Он и сейчас есть, но сейчас он не морской.
4: Но вот загадок вокруг петроглифов множество. Истинное назначение точно неизвестно. Связывают их и с ритуалами, и с астрономией, и с некими знаками для других племен. Споры идут и вокруг авторов изображений. Распространенное мнение, что это дело рук очень дальних предков современных карелов и саамов. Пожалуй, самый известный рисунок находится на мысе Бесов Нос, Онежский Бес. Фигура крупная, 2,5 метра, большая голова квадратной формы с глазами, носом и ртом. Тело вытянутое, а пальцы рук растопырены. Встречаются частые силуэты китов, тюленей и птиц, особенно длинношеих лебедей. Зато теперь понятно, с помощью чего высекали петроглифы. Это выяснили по следам орудий, объясняет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Надежда Лобанова.
6: Каменная порода, которая может выбить на наших прочных гранитах, это кварц. Такие кварцевые орудия, отбойники, были найдены. Эксперимент проведен еще в 60-е годы. Оказалось, что это не так сложно, как представлялось некоторым исследователям. Но, с другой стороны, эти опыты показали, что нужно иметь навык воображения.
4: Еще одна группа петроглифов – таинственные космические знаки. Круги с лучами. А на некоторых картинах туристы и вовсе видят летательные аппараты. Но на самом деле и у ученых нет доподлинного объяснения таким сюжетом. Кстати, в Карелии периодически открывают все новые и новые петроглифы. Надежда Лобанова рассказывает о находке 2005 года.
6: Появился сюжет, который никогда раньше не встречался на петроглифах Карелии. Это спираль. Один из древнейших символов, и с солнцем связанный, и с круговоротом.

0: вещей в природе, и кто-то ассоциируется с змеей. Появилась композиция «Летящий там олень», и задняя конечность оленя соединена вот с такой спиралью, завитком.
1: Похожее первобытное искусство есть и в других странах – Азии, Африки и Европы. Но, во-первых, рисунки в Карелии из-за прочной основы гранита лучше сохранились, а во-вторых, только они содержат развернутые повествовательные сцены. Так, если изображалась охота, то обязательно это какой-то напряженный момент. 12 человек бросают гарпун на белуху, и исход еще неизвестен. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, что нужно для прыжка на парашюте из стратосферы, где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию, какие инновации определили облик московского метро.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
4: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженными силами России нанесен удар высокоточным оружием по портам Украины. В Министерстве обороны сообщили, что в порту Южной Одесской области поражены танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для украинских боевиков, 5 топливных резервуаров и 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Соединенные Штаты вступают в финальную стадию конфликта с Ираном. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессон заявил, что сегодня Вашингтон нанесет по Тегерану беспрецедентный экономический удар. Мошенники в преддверии 1 сентября создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии электроники. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Там рекомендовали избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Детям, пожилым и работникам социальной сферы и торговли обязательно следует делать прививки от гриппа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Роспотребнадзор. Для такой категории населения грипп может стать угрозой жизни. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Очень важные вопросы.
11: Американские ученые выяснили, что ищейки не обладают обонянием сильнее, чем другие собаки. Расскажите, острый собачий нюх – миф или правда?
7: Отвечает преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
12: Ну, это абсолютная правда, потому что есть альфакторный тест. Другой вопрос. Мифом является мнение людей, что все собаки с острым нюхом превосходные ищейки. В чем штука? Что далеко не все собаки охотно будут искать то, что не нужно им. То, что нужно человеку, чтобы собака искала, у нее должны быть определенные качества. Ну, поиск по требованию. То есть собака пригодная к обучению для поиска по требованию. Есть породы, у которых на протяжении сотен тысяч поколений нужные качества культивировались. Например, у охотничьих собак часто нюх лучше, чем у служебных. Но вы можете по пальцам пересчитать те охотничьи породы, которые можно использовать в службу. Потому что, идя, допустим, по следу в лесу, вы так до конца и не будете знать. Она еще идет по тому следу, который вам нужен, или уже по следу зайца или косули. С одной стороны, есть селекция. Когда люди веками используют для службы одни и те же породы, предпочтения отдаются лучшим. Но даже чисто географически, например, у северных собак часто чутье бывает более острым, чем у собак, которые живут на юге. Почему? Потому что они имеют дело с запахами более слабыми, меньшей концентрации, ну, чисто в силу климата.
10: Очень важные вопросы.
13: Радиозвезда.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывали детей.
14: Отравился Олейник.
15: А шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: Побывал на выставке о коренных народах Америки. И большинство картин художников про охоту. А как же другие занятия?
19: А какие? Ведь все индейцы были либо охотниками, ну, либо еще занимались собирательством.
17: А вот и нет.
20: Это сильное упрощение образа индейца в массовой культуре. Дикарь-охотник. Узнаваемо, но не совсем близко к реальности. Да, обитатели Великих Равнин ловко охотились на бизонов. Это племена Каманчи и Сиу. А племя Аджибве, жители озер, славились сбором дикого риса. Но условия на континенте были разными.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: Пуэбло развивали земледелие, выращивали бобы, тыкву и кукурузу. Народ Менамини делал грядки приподнятыми и применял компост для повышения урожайности задолго до европейцев. Наваха прекрасно освоили скотоводство, но их визитной карточкой стало ювелирное дело. Они изготавливали серебряные украшения с бирюзой.
19: И правда, разнообразно.
20: А, например, индейцы Флориды, Тимукуа, в свободное время увлекались татуировками. Их в племени наносили все, и мужчины, и женщины. Узоры говорили о статусе.

0: «Ну, погоди». Это не только популярный советский мультфильм, но и первая в СССР электронная портативная игра. В продажу поступила в 1984 году. Фиксированная цена – 25 рублей. Мечта каждого ребенка. Еще бы! Жидкокристаллический экран, мощный по тем временам процессор, а в качестве бонуса – часы и будильник. Выпускали «Ну, погоди» на предприятиях оборонной промышленности и приборостроения. Самыми лучшими считались игры, собранные на Северодонецком заводе. Но не умели ребята халтурить. И все тут. Теперь о главном. На четырех насестах сидят курицы. Несут яйца, которые скатываются по наклонным лоткам. Волк, да-да, тот самый папановский мультяшный персонаж, ловит их корзины. Игрок управляет волком четырьмя кнопками, перемещая его влево-вправо, вверх-вниз. За каждое пойманное яйцо дается одно очко. За пропущенное – штрафной балл. На дисплее он отображается цыпленком. А дальше все просто. Три очка штрафа, игра окончена.
1: Игры человечества.
0: Сначала яйца катятся очень медленно. С одного лотка, с двух, с трех. Но затем процесс ускоряется. В левом углу экрана время от времени из окна высовывается заяц. И если волк в этот момент пропускает яйцо, то ему зачисляется половина штрафного очка. Если игрок набирает 200 или 500 баллов, все штрафы обнуляются. Когда-то у советских школьников была легенда. Якобы при наборе 1000 очков игра обязательно прервется и начнется знаменитый мультфильм. Но на самом деле технические возможности «Ну, погоди» не предусматривали такого финала. И когда игрок преодолевал отметку в 999 баллов, все запускалось с самого начала.
1: Игры человечества. А вот была история.
2: В 1818 году на Аахенском конгрессе было решено вывести союзные армии из освобожденной от Бонапарта Франции. На последнем торжественном смотре войск русский император Александр I строго сказал командующему графу Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг». Воронцов на это ответил: «Государь, мы этим шагом пришли в Париж».
1: Да уж, была история.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для противника. Так, в морской гавани Южной Одесской области был атакован танкер. Он доставлял горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, под удар попали 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, объекты и портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также поражена электроподстанция, которая обеспечивает функционирование порта Южный, сообщает Министерство обороны России. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк. Старт состоялся сегодня в 5 часов 40 минут. В результате на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Министерства обороны России, информирует наше военное ведомство. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Север» уничтожил взводный опорный пункт противника в Сумской области. Подробнее рассказал командир боевой машины с позывным «Дым».
3: Поступила команда, загрузили машину, выехали, отработали по цели, приехали обратно. Цель поражена. Руковожу действиями экипажа. Получение координат, подготовка машины, ввести данные, посчитать соответственно. Экипаж у нас слаженный, каждый занимается своим, то есть каждый знает свое дело.
2: Тяжелые огнеметные системы в зоне спецоперации показывают высокую эффективность и способствуют расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении. На Балтийском флоте прошло учение по борьбе с безэкипажными катерами противника. По замыслу маневров было объявлено о приближении к пункту базирования кораблей нескольких водных дронов. Командирам кораблей и катеров была поставлена оперативная задача по отражению атаки морских беспилотников. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. В учении задействовали экипажи малых противолодочных кораблей, тральщиков, а также ракетных, патрульных и противодиверсионных катеров военно-морской базы флота в Калининградской области. На минувших выходных военнослужащие по всей стране приняли участие в праздновании Дня государственного флага. К примеру, на улицах и в общественных местах столицы военнослужащие соединений воинских частей Московского военного округа раздали людям более 10 тысяч агитационной продукции. Это буклеты, флаги и ленты с цветами триколора. А военнослужащие Беломорской военно-морской базы посетили библиотеки. Там прослушали тематические лекции. На полигоне Капустин-Яр в честь Дня государственного флага состоялся велопробег.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на Радио Звезда.
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Российский парашютист совершил прыжок с аэростата с высоты в 11,5 километров. Чем оснащены современные икары? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. кто лидирует в голосовании. Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы. Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата из стратосферы с высоты более 11,5 тысяч метров. Скорость свободного падения составила 500 км в час, а общая продолжительность полета более 7 минут. Приземлился спортсмен в Усть-Калманском районе на Алтае. В чем сложность этого прыжка, объясняет парашютист-инструктор Олег Соболев.
4: Классические парашютные прыжки проходят с высоты 4000 метров. А эта высота обусловлена тем, что на этой высоте у неподготовленного человека не начинается кислородное голодание. А высота выше уже может привести к кислородному голоданию. Поэтому основная проблема – это проблема в оборудовании, позволяющая дышать автономным воздухом, и в процессе набора высоты, чтобы оборудование не вышло из строя, парашютное оборудование.
8: Российский спортсмен улучшил предыдущее достижение, принадлежавшее польским экстремалам, почти на 1500 метров. Предполетное обследование Сергей Бойцов успешно прошел в барокамере Центра подготовки космонавтов. Какой должна быть экипировка для таких рекордов, рассказывает летчик-космонавт Михаил Корниенко.
5: Давление 200 где-то миллиметров ртутного столба, температура 55-60. Если учесть набегающий поток воздуха, то все минус 70 будет. Вот, соответственно, от этих факторов нужно уберечься. Это утепленный костюм, специально пошитый комбинезон, очки, перчатки с подогревом, автономный кислородный аппарат с маской. Незащищенных участков тела у нас нет, иначе обморожение будет сразу на лице в том числе.
8: Высотный костюм отечественного производства. Его команда Бойцова также предварительно испытывала при низких температурах.
1: Утро на радио «Звезда».
8: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народные вечи 2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хождение за три моря» важен не только для российской истории.
9: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты, Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше-то ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
10: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане, более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
9: В Персии Никитин выучил язык фарси и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хождение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год». Таковы первые впечатления. Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
11: Что мы читаем в самом хождении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время, несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
9: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. «Хожение за три моря» – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
10: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманинском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать. А в данном случае мы видим записи очевидца.
9: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда. Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой находится под государственной охраной. Мозаики, скульптуры, светильники защищены от дизайнерских экспериментов. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
12: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце XIX века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
13: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
12: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московские грунты и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
13: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
12: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красный для тех, кто ехал до Сокольников, желтый – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало Москву подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
14: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
12: За первое десятилетие в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как ловили диверсантов в годы войны, почему физику назвали самым сложным предметом в школе, какие послания из прошлого несут петроглифы Онежского озера.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
2: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Лидер французской левоцентристской партии, депутат Европарламента Рафаэль Глюксман, заявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции в будущем году. Напомним, дед Глюксмана – советский шпион, отец – философ и писатель. С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат популярные мелодии, сообщили в Министерстве просвещения. Цель инициативы – привить школьникам музыкальную культуру, расширить их кругозор и познакомить с шедеврами отечественной классики, советской эстрады и современного творчества. Миру грозит дефицит кофе сорта «Арабика», причина ливни в Бразилии, по причине которых пострадал урожай. Эксперты отмечают, что в этом году около 20% кофейных зерен в стране были смыты дождями на главных плантациях страны. Обычно этот показатель составляет 5%. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Панталер.
1: Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов.
0: Форма и содержание.
2: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
2: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
1: Форма и содержание. «Панталер». История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Виссариона Григорьевича Белинского литературному критику Василию Петровичу Боткину. 16 апреля 1840 года, Санкт-Петербург. Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант, глубокий и могучий дух. В этом юноше готовится третий русский поэт. Каждое его слово – это он сам, вся его натура во всей глубине своей. Я перед ним благоговею. Меня давят такие целостные натуры. Он хорошо образован, славно знает по-немецки. Гёте почти всего наизусть читает. И Байрона тоже, в подлиннике. Его не надует наш брат-критик. Вот это и хорошо. Виссарион Белинский.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для противника. Так, в морской гавани Южной Одесской области был атакован танкер. Он доставлял горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, под удар попали 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также поражена электроподстанция, которая обеспечивает функционирование порта Южный, сообщает Министерство обороны России. В Адыгее в результате беспилотной атаки загорелся логистический центр «Озон». Персонал был эвакуирован, сообщил глава региона Марат Кумпилов. При ударе никто не пострадал. Ранее в результате ударов дронов произошли пожары на складах маркетплейса в Краснодаре и Дагестане. В Махачкале есть несколько пострадавших. Кроме того, в связи с угрозой атаки были эвакуированы склады «Озон» в Адыгейске и Невинномысске. Сооружения не повреждены. Сейчас они временно закрыты. На месте работают экстренные службы. Мошенники в преддверии Дня знаний от имени крупных магазинов предлагают россиянам поучаствовать в распродаже детской одежды, канцелярии и электроники. Об этом рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Покупатели оформляют заказ на поддельной площадке, деньги списываются аферистам, а реквизиты карт попадают в открытый доступ. Специалисты советуют избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Гражданская авиация России сохраняет высокий уровень безопасности и выполняет все целевые показатели. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский. Кроме прочего, он также назвал важные аспекты, которые влияют на стоимость авиабилетов.
2: Это авиационное топливо, техническое обслуживание, аэропортовые расходы, то есть одни собственные расходы авиакомпании, которые мы, безусловно, стараемся контролировать. И наша задача, на самом деле, при опережающем росте ходов по тем статьям, которые я озвучил, за счет повышения внутренней эффективности, за счет оптимизации наших расходов, минимизировать для наших пассажиров последствия с точки зрения увеличения стоимости авиабилетов.
1: На прошлой неделе Аэрофлот запустил собственные регулярные рейсы из Москвы на популярный курорт вьетнамский остров Фукуок. Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой 2 раза в неделю.
0: Автонавигатор.
1: С ближайшей пятницы и до 9 сентября в Москве ограничат движение на улице Тверская и 1-я Тверская и Ямская. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с проведением мероприятия. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Калужском шоссе от поселка Ватутинки до поворота на Пенино. Время в пути составит 30 минут. Более 20 минут составит потеря по времени на трассе М-12 от улицы Марисева до Покровской, затор на 20 минут на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ опубликовало архивы о немецких диверсантах времен войны. Как вычисляли агентов? Физику признали самым сложным предметом в старшей школе. Что позволит ее успешно освоить? Дайверы нашли на дне Онежского озера петроглифы возрастом около 7 тысяч лет. Кто создал эти рисунки? Федеральная служба безопасности обнародовала архивы о борьбе контрразведки с диверсантами в период Курской битвы. Летом 43-го были обезврежены десятки гитлеровских агентов, пытавшихся взорвать железнодорожные пути. Осенью того же года количество арестованных выросло почти до 400. О том, как раскрывали сеть немецкой агентуры и какую роль в этом сыграли простые советские граждане, расскажет Анна Елисеева.
2: Летом 43-го для снабжения Красной армии под Курском буквально за месяц была построена железная дорога «Старый оскол Ржава». Согласно рассекреченным документам, в сутки по ней на фронт прибывало до 120 поездов. Это была настоящая линия жизни, что хорошо понимали в Третьем Рейхе. Для подрыва коммуникации гитлеровская разведка «Абвер» стала массово готовить диверсантов. В основном вербовали советских военнопленных, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. В эту же сеть попадали жители оккупированных территорий и даже известный случай подготовки для диверсий подростков. Но делая ставку на количество, Абвер в итоге проиграл в качестве. Некоторые агенты, а это выпускники Смоленской, Днепропетровской и Запорожской школ Абвера, уже в первые дни битвы добровольно сдались властям.
3: Например, в самом начале Курской битвы с повинной явились подготовленные в Смоленской школе Леонид Бондарчук и Николай Яшин. И в конце июля добровольно сдались еще два агента, запрошенные для подрыва железной дороги Старый оскол Ржев. Советская контрразведка сама проникала в немецкие разведывательные школы, и в ходе этих операций советские агенты в Смоленской диверсионной школе убеждали завербованных курсантов не выполнять немецкое задание, а явиться в СМЕРШ.
2: Созданное весной 43-го года Главное управление контрразведки СМЕРШ действовало жестко. Заброшенные диверсанты понимали, что их поимка окончится трибуналом. Из полсотни парашютистов за период Курской битвы половина сдалась в плен, рассказывает Андрей Сементковский, сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО. Немцы снабжали агентов килограммами тола и взрывчаткой, замаскированной под брикеты супа. Разумеется, выдавалась форма, справки из госпиталя, командировочные документы, но советская контрразведка оказывалась умнее и внимательнее. Успех ее работы в том числе зависел от жителей прифронтовых районов. Деревенские быстро подмечали чужаков и сообщали о них сотрудникам СМЕРШ, а те уже профессионально вычисляли агентов.
4: Например, в форме лейтенанта вышел прямо из ржаного поля и пошел в сторону Курска. Подозрительно, документов нету. Нашли при нем наган и немецкий компас. Все, как бы выяснили, парашютист. Не только по компасу, то есть видели там неверно сшитые погоны, неправильные пуговицы, воротник не тот отложенный. Патронов агентам выдавали 20 для нагана, а советская норма 21. В печатях могли увидеть подделку.
2: Эффективность этой системы заключалась в ее многослойности, подчеркивает историк. Те же доноры информации крестьяне помогали обнаружить замаскированные тайники и продовольственные базы диверсантов. Кроме того, органы СМЕРШ и НКГБ устраивали засады, перехватывали радиограммы, а информацию от добровольно сдавшихся агентов использовали в радиоиграх, продолжает Андрей Сементковский.
4: Радиоигры, которые проводились в ходе операции, в том числе радиоигра «Опыт», велись они как бы от имени немецкой разведки и снабжали дезинформацией. То есть, с одной стороны, обманывали. С другой стороны, специальные мероприятия защиты, что в некоторых случаях вообще ни одного случая диверсии не было пропущено, прочесывали леса, населенные пункты, охраняли.
2: За все время Курской битвы движение поездов по линии Старый Оскол Ржава не прерывалось ни на минуту. Это самое убедительное доказательство профессиональной работы контрразведки. Исправность коммуникации гарантировала успех на фронте, а значит, приближала великую победу. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Физика признана самым сложным предметом в средней и старшей школах. Это следует из санитарных правил, которые изучило агентство ТАСС. На втором месте оказалась химия, а замыкает тройку история и математика. Почему наука о законах природы дается школьникам с трудом? И как им помочь разобраться с непростыми формулами? На вопросы нам ответил преподаватель по физике онлайн-школы 100-бальной

0: Вполне достаточно. Момент номер два. Физика, поскольку является предметом наглядным, то получается очень часто история с экспериментами, опытами в школах не проводится. И ребенок видит только сухой какой-то текст и бесконечное решение задач. То есть о самой физике совершенно не видно. И тут как-то и падает и мотивация у детей, и желание изучать дальше предмет.
1: Как помочь детям разобраться с предметом?
0: Первый момент. Ребенку нужно решить проблему с базовой математикой. Второй момент – это просто системные занятия из урока в урок. Через призму задачек, которые как-то уже связаны с жизнью, у ребенка развивается то, к чему стремятся все взрослые люди. Это критически мыслить.
2: Великие открытия действительно часто рождаются из простого любопытства. Способность видеть закономерности в обыденном – часть критического мышления. И педагоги уверены, этот навык можно развить у детей через поощрение наблюдательности, умение задавать вопросы и строить гипотезы, даже по самым простым поводам.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Древняя картинная галерея под водой. Дайверы сделали удивительную находку на дне Онежского озера. Речь о петроглифах, которые прежде в Карелии видели лишь на суше и которые признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. А что это за таинственные рисунки и кто их авторы? Свое подводное расследование провел Максим Петренко.
4: Перевод слова «петроглиф» с древнегреческого говорит сам за себя. «Петрос» – камень, а «глиф» – резьба. В России эти наскальные изображения археологи нашли в Карелии, на западном берегу Белого моря, а также на островах Онежского озера. Возраст рисунков древних людей не меньше 6000 лет. Все они разные по размерам, от десятков сантиметров до нескольких метров в длину. Изображены, как правило, охотники и рыбаки, реалистичные сцены из их жизни и животные. Территории, где создавались петроглифы, примечательны, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Евгений Колпаков.
5: Они выбиты на скалах полого уходящих в воду. Типичная ситуация для вот всей Северной Финляндии. Почему именно так, естественно, мы не знаем. Просто факт. Нередко петроглифы выбиваются на камнях, уходящих в воду, но в связи с мощными порогами. Так как на Залавруге, на Выге, там был в свое время морской порог. Он и сейчас есть, но сейчас он не морской.
4: Но вот загадок вокруг петроглифов множество. Истинное назначение точно неизвестно. Связывают их и с ритуалами, и с астрономией, и с некими знаками для других племен. Споры идут и вокруг авторов изображений. Распространенное мнение, что это дело рук очень дальних предков современных карелов и саамов. Пожалуй, самый известный рисунок находится на мысе Бесов Нос, Онежский Бес. Фигура крупная, 2,5 метра, большая голова квадратной формы с глазами, носом и ртом. Тело вытянутое, а пальцы рук растопырены. Встречаются часто силуэты китов, тюленей и птиц, особенно длинношеих лебедей. Зато теперь понятно, с помощью чего высекали петроглифы. Это выяснили по следам орудий, объясняет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Надежда Лобанова.
6: Каменная порода, которая может выбить на наших прочных гранитах, это кварц. Такие кварцевые орудия, отбойники были найдены. Эксперимент проведен еще в 60-е годы. Оказалось, что это не так сложно, как представлялось некоторым исследователям. Но, с другой стороны, эти опыты показали, что нужно иметь навык воображения.
4: Еще одна группа петроглифов – таинственные космические знаки. Круги с лучами. А на некоторых картинах туристы и вовсе видят летательные аппараты. Но на самом деле и у ученых нет доподлинного объяснения таким сюжетам. Кстати, в Карелии периодически открывают все новые и новые петроглифы. Надежда Лобанова рассказывает о находке 2005 года.
6: Появился сюжет, который никогда раньше не встречался на петроглифах Карелии. Это спираль. Один из древнейших символов, и с солнцем связанный, и с круговоротом вещей в природе, и кто-то ассоциируется с змеей. Появилась композиция «Летящий там олень», и задняя конечность оленя соединена вот с такой спиралью, завитком.
4: Похожее первобытное искусство есть и в других странах – Азии, Африки и Европы. Но, во-первых, рисунки в Карелии из-за прочной основы гранита лучше сохранились, а во-вторых, только они содержат развернутые повествовательные сцены. Так, если изображалась охота, то обязательно это какой-то напряженный момент. 12 человек бросают гарпун на белуху, и исход еще неизвестен. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».

0: «Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что нужно для прыжка на парашюте из стратосферы, где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию, какие инновации определили облик московского метро.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженными силами России нанесен удар высокоточным оружием по портам Украины. В Министерстве обороны сообщили, что в порту Южной Одесской области поражены танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для украинских боевиков, 5 топливных резервуаров и 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, рассказала РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Она отметила, что слова, которые оканчиваются на «о» и «е», в русском языке традиционно относятся к среднему роду. Даже пальто и какао когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября превысит 3000 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали РИА Новости в одном из маркетплейсов. Там отметили, что кроме цветов россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Новая Зеландия запретит детям младше 16 лет пользоваться соцсетями, сообщает местная пресса. Такой законопроект будет представлен уже сегодня. Платформы должны будут принимать меры для проверки возраста пользователей, например, через цифровую идентификацию. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Олег Каравайчук.
6: Дирижер, пианист, импровизатор. Он жил на 15-й линии Васильевского острова. Одевался экстравагантно, вел себя странно. Оттого и получил прозвище «сумасшедший композитор». Дети на улице показывали на него пальцем. Взрослые обреченно вздыхали, считали его местным блаженным.
0: На первый взгляд.
6: Каравайчук обычно носил шерстяной бордовый берет, вязаный свитер, часто задом наперед, темные очки. Волосы длинные, каштановые, говорил фальцетом. Очень худой, невысокий человек, которого из-за необычного внешнего вида нередко принимали за старушку, бомжа или алкоголика. Бывало, забирали в милицию.
0: Где изюминка?
6: На вступительных экзаменах в Ленинградскую консерваторию Каравайчук сыграл собственное сочинение, выдав его за Баха. Комиссия ничего не заметила. Во время выступлений надевал на голову наволочку.
7: Играть людям очень трудно. Они вызывают чувство величайшей усталости уже когда приходят.
6: Он жил в комнате с одиноким роялем. На нем спал и ел. Ноты писал на обойных рулонах, пояснения к ним на древнеславянском. Обходился без телевизора и телефона. У него не было семьи, денег, карьеры. Имя его не на слуху. А между тем Олег Каравайчук написал музыку, только вдумайтесь, к 150 советским и российским фильмам, среди которых «Два капитана» 56 года, «Поднятая целина», «Долгие проводы». Многие считали его настоящим, стопроцентным гением.
0: Олег Каравайчук. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
8: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
9: Сборник разных рецептов.
10: Не готовлю, не читаю, но картинки смотреть люблю.
11: Муж подарил на день рождения. Вот думаю, зачем?
8: Вот это вещь!
12: Салаты и закуски, супы и пельмени, котлеты и торты. Вкусно есть умеют все. А готовить? Вот для этого много лет назад и был придуман специальный сборник. Хотя первое время он предназначался не столько для любителей, сколько для профессионалов. Кулинарная книга. Древнейшим поварским книгам почти 4000 лет. Рецепты на глиняных табличках, найденные в долине рек Тигр и Евфрат, вряд ли пригодятся современным хозяйкам. В текстах загадочно звучат не только ингредиенты, но и способ приготовления. Например, если вы хотите потушить киппу, то поступайте так, как если бы готовили агарукку. Историки считают, что киппа – это, скорее всего, птица, которая может быть и чайкой, и бакланом. А вот кухня Древнего Рима представлена в единственном сборнике 10 книг о пицце, которые датируются 4-м столетием. По одной из версий, рецепты были собраны 3 веками ранее неким гурманом Марком Гавием Апицием. Очевидно, они предназначались исключительно для знати. Изысканные блюда из фламинго и попугая, приготовленное мясо морской свиньи, а в качестве аперитива – любопытное вино со специями. Такое мог позволить себе не каждый.
8: Вот это вещь!
12: Вплоть до изобретения печатного станка книги были предметом роскоши. Да и бумага стоила дорого. Расходовать ее на кулинарные сборники было бы расточительством. Но уже в конце 15-го столетия выходит французская книга «Снедь Талевана». Считается, что составил ее Гийом Тирель, королевский повар Карла V. Затем последуют другие поварские книги, адресованные профессионалам. Большинство включало общие советы: как выбирать и правильно хранить продукты, что делать с помутневшим вином и как развлекать гостей. Такие же общие рекомендации содержал первый русский сборник «Домострой». Хозяйственная книга не учила готовить, но приводила примеры постных и праздничных блюд, от ячневой каши до копченой осетрины. В XVIII веке многие рецепты будут позаимствованы из европейской кухни. Но к началу следующего столетия появятся свои кулинарные книги. Например, «Русская поварня» помещика Василия Левшина. А позднее выйдет знаменитая книга Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам», по которой готовят до сих пор. С приходом советской власти буржуазные издания «Малаховец» запретят, а в 30-е выйдет книга о вкусной и здоровой пище. За все время она получит десятки редакций, по которым можно проследить историю СССР. Так, в послевоенные годы сборник пополнился рецептами с использованием пищевых концентратов, а в 50-е оттуда исчезли блюда американской кухни. В наши дни книга о вкусной и здоровой пище считается классикой советской кулинарной литературы.
8: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские дроны-камикадзе минувшей ночью атаковали жилые дома в центральной части Мелитополя. Беспилотники несли термические осколочные заряды. В результате целенаправленного удара по многоквартирному дому погиб мужчина, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранение также получила женщина. На месте прилета произошло возгорание, огонь охватил 4 квартиры, жильцов пришлось эвакуировать. Министерство финансов разработало меры поддержки пострадавшего от беспилотных атак бизнеса и обеспечения группы «Валберис РУС». В частности, для предпринимателей предлагается отсрочка и рассрочка по уплате ряда налогов, страховых взносов, а также приостановка налоговых проверок. Поддержку получат компании и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что меры позволят бизнесу сохранить рабочие места и продолжить работу, а также снизят на него финансовую и административную нагрузку. В Казахстане подводят итоги выборов депутатов нового однопалатного парламента. Явка превысила 74%. По данным Центральной избирательной комиссии, в парламент проходят 5 партий. С большим отрывом лидирует крупнейшее политическое объединение «Адилет». Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск. Он завершил дальний поход, сообщила пресс-служба Северного флота. Экипаж выполнял задачи стратегического сдерживания, защиты морской и экономической деятельности России, обеспечения свободы судоходства, а также способствовал укреплению отношений с дружественными странами. Моряки подтвердили способность решать сложные задачи в любой точке Мирового океана. На пирсе корабль встречали оркестр, сослуживцы и семьи моряков. Сильная жара и лесные пожары в Европе приводят к детонации боеприпасов, которые остались в земле со времен Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщила газета New Indian Express. По данным издания, взрывы зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах. Напомним, в конце июля Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность тем, что природные возгорания могут охватить практически всю территорию Европы. Уточнялось, что наиболее уязвимыми перед лицом огненной стихии окажутся Греция, Италия и ряд государств Центральной Европы. В Москве состоится фестиваль «Пляжный волейбол. Кубок сезона». Он пройдет 30 августа на стадионе «Металлург» Московского государственного технического университета имени Баумана. Главная часть события – это любительский турнир 3-3 среди 16 мужских и 16 женских команд. Также гостей ждут тренировки проекта «Мой спортивный район» и «Спорт-игры». Для посетителей обустроят зону отдыха.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Российский парашютист совершил прыжок с аэростата с высоты в 11,5 километров. Чем оснащены современные икары? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата из стратосферы. с высоты более 11,5 тысяч метров. Скорость свободного падения составила 500 км в час, а общая продолжительность полета более 7 минут. Приземлился спортсмен в Усть-Калманском районе на Алтае. В чем сложность этого прыжка, объясняет парашютист-инструктор Олег Соболев.
5: Классические парашютные прыжки, проход идет с высоты 4000 метров. А эта высота обусловлена тем, что на этой высоте у неподготовленного человека не начинается кислородное голодание. А высота выше уже может привести к кислородному голоданию. Поэтому основная проблема – это проблема в оборудовании, позволяющая дышать автономным воздухом, и в процессе набора высоты, чтобы оборудование не вышло из строя, парашютное оборудование.
4: Российский спортсмен улучшил предыдущее достижение, принадлежавшее польским экстремалам, почти на 1500 метров. Предполетное обследование Сергей Бойцов успешно прошел в барокамере Центра подготовки космонавтов. Какой должна быть экипировка для таких рекордов, рассказывает летчик-космонавт Михаил Корниенко.
6: Давление 200 где-то миллиметров ртутного столба, температура 55-60. Если учесть набегающий поток воздуха, то все минус 70 будет. Вот, соответственно, от этих факторов нужно уберечься. Это утепленный костюм, специально пошитый комбинезон, очки, перчатки с подогревом, автономный кислородный аппарат с маской. Незащищенных участков тела у нас нет, иначе обморожение будет сразу на лице в том числе.
4: Высотный костюм отечественного производства. Его команда Бойцова также предварительно испытывала при низких температурах.
1: Утро на радио «Звезда».
4: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народные вечи 2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хождение за три моря» важен не только для российской истории.
7: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше-то ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
8: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане. Более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
7: В Персии Никитин выучил язык – фарси, и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хождение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год». Таковы первые впечатления. Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
9: Что мы читаем в самом хождении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время, несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
7: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. Хожение за три моря – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
8: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманинском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать. А в данном случае мы видим записи очевидца.
7: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой находится под государственной охраной. Мозаики, скульптуры, светильники защищены от дизайнерских экспериментов. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
10: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце XIX века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
11: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
10: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московские грунты и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
11: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
10: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красный для тех, кто ехал до Сокольников, желтый – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
12: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
10: За первые десятилетия в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
13: утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как ловили диверсантов в годы войны, почему физику назвали самым сложным предметом в школе, какие послания из прошлого несут петроглифы Онежского озера.
13: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. До 3 возросло количество погибших детей после ночной украинской атаки на Краснодар, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Количество пострадавших возросло до 12. 6 детей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Соединенные Штаты вступают в финальную стадию конфликта с Ираном. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что сегодня Вашингтон нанесет по Тегерану беспрецедентный экономический удар. Полиции составили алгоритм действий при поступлении денег на карту от незнакомца. Среди прочего, первое, что необходимо сделать, это связаться с банком и установить источник перевода. Следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС. Кроме того, не стоит возвращать деньги самому, но нужно сохранить переписку, связанную с переводом средств. Турция, Египет, Вьетнам и Китай являются самыми безопасными странами для отдыха россиян, рассказали РИА Новости туроператоры. Они отмечают, что у перечисленных направлений широкий выбор массовых программ, стабильная инфраструктура и понятная логистика. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
16: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
17: Выключишь свет, вечер

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Владимирский и Новгородский построил в Москве белокаменный Кремль и начал чеканку серебряных монет. Разгромил ордынцев на реке Вожи и на Куликовом поле. Дмитрий Донской.
3: И при каких же обстоятельствах он заработал это имя?
4: Сентябрь 1380 года. Впервые за долгое время князю Дмитрию Ивановичу удается собрать в единый кулак русские силы против Золотой Орды. Решающее сражение произойдет в живописном месте на берегу Непрядвы, где она встречается с Доном. Именно по этим рекам ориентировались войска, отправляясь на поле боя.
5: История одного прозвища.
4: Князь лично командовал объединенной русской армией, куда входили дружины и ополчения из Москвы и Владимира, Суздаля и Ростова, Ярославля и Пскова. Само сражение войдет в историю как Куликовская битва. А вот князя Дмитрия окрестят после той исторической победы Донским.
3: Не царское это имя.

0: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Самый высокий маяк в мире – Джидда Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
0: Факт второй.
2: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток, то есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые служат его идентификационным кодом. Это позволяет морякам определять свое местоположение даже при плохой видимости.
0: Факт третий.
2: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из семи чудес света. Он был построен в 3 веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
0: Факт четвертый.
2: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в 19 веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
0: Факт пятый.
2: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Трое подростков погибли от украинской атаки на Краснодарский край, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также выросло число пострадавших в результате удара беспилотников на столицу Кубани. По данным оперативного штаба, ранены 12 человек. При падении обломков дронов на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр травмы получили 10 граждан. Все они госпитализированы. Также в ночь на 24 августа детали квадрокоптера повредили остекление и кровлю трех частных домов в Староминском районе и двух частных домов в Темрюкском районе. В этих случаях пострадавших нет. На Сахалине в Тамаринском районе река Тамаринка вышла из берегов. Уровень воды поднялся выше 5 метров, сообщает правительство области. Потоплены нижняя часть города, дороги, дачи и жилые дома. Сейчас специалисты ведут работу по отводу потока воды в море. В нижней части города приостановлено водоснабжение. Верхнюю воду будут подавать из резервов. При необходимости организуют подвоз воды жителям. Также ограничено движение автобусов. В связи с подмывом насыпи железнодорожного полотна на сутки отменили движение пригородных поездов на участке Холмск, Чехов-Тамари. Добавим, Сахалин оказался под воздействием мощного циклона. Сильные дожди обрушились на 13 районов области. Китайский контейнеровоз впервые прибыл в Мурманск по Северному морскому пути, открыв новый маршрут доставки грузов между КНР и Россией. В Китае арктическую трассу уже называют полярным шелковым путем, отмечая ее скорость, надежность и экономическую привлекательность. Подробности рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Елена Сивонин.
2: Гигант контейнеровоз шириной 32 метра. На борту 502 контейнера с комплектующими для автомобилей. Позже их уже по железной дороге отправили в российские регионы. Обратно судно уйдет тоже не пустым. Оно примет на борт 1000 тонн калийных удобрений. Этот контейнеровоз из КНР в Мурманске назвали первой ласточкой, но не последней. Ведь оно уже подтвердило международным партнерам как безопасности в морпути, так и его логистическую ценность, в отличие от пути через тот же Суэцкий канал, что важно в условиях геополитической нестабильности.
1: Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что к концу года провозная способность Северного морского пути достигнет 45 миллионов тонн. «Мелодии вместо звонков» – так называется масштабный проект, который проводит Министерство просвещения. Мероприятия охватывают все регионы. С сентября в школах начало и конец уроков будут объявлять популярные произведения современных и советских авторов. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Например, в сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. Время в пути 35 минут. Затор на 25 минут на трассе М-12 от улицы Моресьева до Покровской. Около 20 минут составит потеря по времени на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Также до 20 минут можете потратить на преодоление пути на Симферопольском шоссе деревни Боброва до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ опубликовало архивы о немецких диверсантах времен войны. Как вычисляли агентов? Физику признали самым сложным предметом в старшей школе. Что позволит ее успешно освоить? Дайверы нашли на дне Онежского озера петроглифы возрастом около 7 тысяч лет. Кто создал эти рисунки? Федеральная служба безопасности обнародовала архивы о борьбе контрразведки с диверсантами в период Курской битвы. Летом 43-го были обезврежены десятки гитлеровских агентов, пытавшихся взорвать железнодорожные пути. Осенью того же года количество арестованных выросло почти до 400. О том, как раскрывали сеть немецкой агентуры и какую роль в этом сыграли простые советские граждане, расскажет Анна Елисеева.
2: Летом 43-го для снабжения Красной армии под Курском буквально за месяц была построена железная дорога «Старый Оскол – Ржава». Согласно рассекреченным документам, в сутки по ней на фронт прибывало до 120 поездов. Это была настоящая линия жизни, что хорошо понимали и в Третьем Рейхе. Для подрыва коммуникации гитлеровская разведка «Абвер» стала массово готовить диверсантов. В основном вербовали советских военнопленных, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. В эту же сеть попадали жители оккупированных территорий и даже известный случай подготовки для диверсии подростков. Но делая ставку на количество, Абвер в итоге проиграл в качестве. Некоторые агенты, а это выпускники Смоленской, Днепропетровской и Запорожской школ Абвера, уже в первые дни битвы добровольно сдались властям.
3: Например, в самом начале Курской битвы с повинной явились подготовленные в Смоленской школе Леонид Бондарчук и Николай Яшин. И в конце июля добровольно сдались еще два агента, запрошенные для подрыва железной дороги Старый Оскол Ржев. Советская контрразведка сама проникала в немецкие разведывательные школы, и в ходе этих операций советские агенты в Смоленской диверсионной школе убеждали завербованных курсантов не выполнять немецкое задание, а явиться в СМЕРШ.
2: Созданное весной 43-го года Главное управление контрразведки СМЕРШ действовало жестко. Заброшенные диверсанты понимали, что их поимка окончится трибуналом. Из полсотни парашютистов за период Курской битвы половина сдалась в плен, рассказывает Андрей Сементковский, сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО. Немцы снабжали агентов килограммами тола и взрывчаткой, замаскированной под брикеты супа. Разумеется, выдавалась форма, справки из госпиталя, командировочные документы, но советская контрразведка оказывалась умнее и внимательнее. Успех ее работы в том числе зависел от жителей прифронтовых районов. Деревенские быстро подмечали чужаков и сообщали о них сотрудникам СМЕРШ, а те уже профессионально вычисляли агентов.
4: Например, в форме лейтенанта вышел прямо из ржаного поля и пошел в сторону Курска. Подозрительно, документов нету. Нашли при нем наган и немецкий компас. Все, как бы выяснили, парашютист. Не только по компасу, то есть видели там неверно сшитые погоны, неправильные пуговицы, воротник не тот отложенный. Патронов агентам выдавали 20 для нагана, а советская норма 21. В печатях могли увидеть подделку.
2: Эффективность этой системы заключалась в ее многослойности, подчеркивает историк. Те же доноры информации крестьяне помогали обнаружить замаскированные тайники и продовольственные базы диверсантов. Кроме того, органы СМЕРШ и НКГБ устраивали засады, перехватывали радиограммы, а информацию от добровольно сдавшихся агентов использовали в радиоиграх, продолжает Андрей Сементковский.
4: Радиоигры, которые проводились в ходе операции, в том числе радиоигра «Опыт», велись они как бы от имени немецкой разведки и снабжали дезинформацией. То есть, с одной стороны, обманывали. С другой стороны, специальные мероприятия защиты, что в некоторых случаях вообще ни одного случая диверсии не было пропущено, прочесывали леса, населенные пункты, охраняли.
2: За все время Курской битвы движение поездов по линии Старый Оскол – Ржава не прерывалось ни на минуту. Это самое убедительное доказательство профессиональной работы контрразведки. Исправность коммуникации гарантировала успех на фронте, а значит, приближала великую победу. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Физика признана самым сложным предметом в средней и старшей школах. Это следует из санитарных правил, которые изучило агентство ТАСС. На втором месте оказалась химия, а замыкает тройку история и математика. Почему наука о законах природы дается школьникам с трудом? И как им помочь разобраться с непростыми формулами? На вопросы нам ответил преподаватель по физике онлайн-школы «100-бальный репетитор» Кирилл Эккерт.
5: И если у ребенка вдруг по математике дела обстоят не очень, то и физика автоматически становится крайне сложным предметом. Но из хорошего там не так много-то этой математики и нужно. То есть базовые вычисления, арифметику, работать со степенями, уметь работать с уравнениями, и этого вполне достаточно. Момент номер два. Физика, поскольку является предметом наглядным, то получается очень часто история с экспериментами, опытами в школах не проводится. И ребенок видит только сухой какой-то текст,

0: через призму задачи, которые как-то уже связаны с жизнью, у ребенка развивается то, к чему стремятся все взрослые люди. Это критически мыслить.
1: Великие открытия действительно часто рождаются из простого любопытства. Способность видеть закономерности в обыденном – часть критического мышления. И педагоги уверены, этот навык можно развить у детей через поощрение наблюдательности, умение задавать вопросы и строить гипотезы, даже по самым простым поводам.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Древняя картинная галерея под водой. Дайверы сделали удивительную находку на дне Онежского озера. Речь о петроглифах, которые прежде в Карелии видели лишь на суше и которые признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. А что это за таинственные рисунки и кто их авторы? Свое подводное расследование провел Максим Петренко.
3: Перевод слова «петроглиф» с древнегреческого говорит сам за себя. «Петрос» – камень, а глиф – резьба. В России эти наскальные изображения археологи нашли в Карелии, на западном берегу Белого моря, а также на островах Онежского озера. Возраст рисунков древних людей не меньше 6000 лет. Все они разные по размерам, от десятков сантиметров до нескольких метров в длину. Изображены, как правило, охотники и рыбаки, реалистичные сцены из их жизни и животные. Территории, где создавались петроглифы, примечательны, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Евгений Колпаков.
4: Они выбиты на скалах полого уходящих в воду. Типичная ситуация для вот всей Северной Финоскандии. Почему именно так, естественно, мы не знаем. Просто факт. Нередко петроглифы выбиваются на камнях, уходящих в воду, но в связи с мощными порогами. Так как на Залавруге, на Выге, там был в свое время морской порог. Он и сейчас есть, но сейчас он не морской.
3: Но вот загадок вокруг петроглифов множество. Истинное назначение точно неизвестно. Связывают их и с ритуалами, и с астрономией, и с некими знаками для других племен. Споры идут и вокруг авторов изображений. Распространенное мнение, что это дело рук очень дальних предков современных карелов и саамов. Пожалуй, самый известный рисунок находится на мысе Бесов Нос, Онежский бес. Фигура крупная, 2,5 метра. Большая голова квадратной формы с глазами, носом и ртом. Тело вытянутое, а пальцы рук растопырены. Встречаются частые силуэты китов, тюленей и птиц, особенно длинношеих лебедей. Зато теперь понятно, с помощью чего высекали петроглифы. Это выяснили по следам орудий, объясняет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Надежда Лобанова.
5: Каменная порода, которая может выбить на наших прочных гранитах, это кварц. Такие кварцевые орудия, отбойники, были найдены. Эксперимент проведен еще в 60-е годы. Оказалось, что это не так сложно, как представлялось некоторым исследователям. Но, с другой стороны, эти опыты показали, что нужно иметь навык воображения.
3: Еще одна группа петроглифов – таинственные космические знаки. Круги с лучами. А на некоторых картинах туристы и вовсе видят летательные аппараты. Но на самом деле и у ученых нет доподлинного объяснения таким сюжетам. Кстати, в Карелии периодически открывают все новые и новые петроглифы. Надежда Лобанова рассказывает о находке 2005 года.
5: Появился сюжет, который никогда раньше не встречался на петроглифах Карелии. Это спираль. Один из древнейших символов, и с солнцем связанный, и с круговоротом вещей в природе, и кто-то ассоциируется с змеей. Появилась композиция «Летящий там олень», и задняя конечность оленя соединена вот с такой спиралью, завитком.
3: Похожее первобытное искусство есть и в других странах – Азии, Африки и Европы. Но, во-первых, рисунки в Карелии из-за прочной основы гранита лучше сохранились, а во-вторых, только они содержат развернутые повествовательные сцены. Так, если изображалась охота, то обязательно это какой-то напряженный момент. 12 человек бросают гарпун на белуху, и исход еще неизвестен. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что нужно для прыжка на парашюте из стратосферы, где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию, какие инновации определили облик московского метро.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории. Он подозревается в передаче Украине сведений о военных объектах в Крыму. Задержанный также выяснял адреса военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей республики. На Липецкой улице затруднено движение в сторону Московской кольцевой дороги по причине возгорания автобуса. Пожар произошел в районе дома номер 40, сообщает столичный департамент транспорта. Обстоятельства произошедшего и информация пострадавших уточняется. Больше всего денег в аптеке тратят жители Чукотского автономного округа и Москвы, в среднем по 1260 рублей. Об этом сообщает издание газета «Ру», ссылаясь на аналитиков. Средний чек по России в период с января по май превысил 850 рублей. Слово «нишевый» захватывает русский язык. С начала года оно появилось в средствах массовой информации более 60 тысяч раз, пишут РИА Новости. Отмечается, что раньше «нишевый» был маркетинговым термином, а теперь обозначает нестандартность, редкость и необычность. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов. Форма и содержание.
1: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
1: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: обмундирования.
1: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
2: Форма и содержание. «Панталер».
3: Радиозвезда.
4: Год 1946. Уинстон Черчилль, выступая перед студентами американского колледжа в городе Фултон, произносит знаменитую речь о железном занавесе между Советским Союзом и Западным миром. В том же году американец Перси Спенсер получает патент на микроволновую печь. По легенде, идея этого изобретения родилась, когда он обнаружил у себя в кармане растаявшую шоколадку. Ну а в Москве в том же 1946-м впервые познакомились 12-летний Шура и 10-летний Миша. Случайная встреча двух подростков во дворе перерастет в многолетний союз на сцене и в кино.
1: Соратники. Ширвинд и Державин.
4: Кажется, Александру Ширвинду и Михаилу Державину было просто суждено подружиться. Оба появились на свет в одном и том же столичном роддоме. У обоих театральные семьи. Мать Ширвинда – актриса, ученица Немировича Данченко. Отец Державина – народный артист, ведущий актер театра Вахтангова. После школы и Шура, и Миша поступили в театральное училище имени Щукина. Но по-настоящему творческий дуэт родится на сцене театра «Сатиры». Причем Ширвинд и Державин придут туда вместе в 1967-м, а до этого также дружно будут служить в театре имени Ленинского комсомола и драмтеатре на Малой Бронной. И внешне, и по характеру они были разные. Ширвинд высокий, статный, всегда шутит со спокойным лицом. Державин ростом пониже, но сразу располагает обаятельной улыбкой.
1: Соратники.
4: Поначалу на театральных подмостках друзья мало пересекались. Все изменилось после одного из капустников в конце 60-х. Флегматичный Ширвинд и хитроватый Державин так ярко выступили в дуэте, что про них даже написали в центральной газете. С этого момента они регулярно вместе. В театре или кино, на творческих вечерах или голубых огоньках. И неизменно срывают овации.
5: Есть чувство юмора?
6: Чувство юмора есть.
5: Ну ладно. Свежий анекдот есть?
6: Свежий анекдот есть. Давай.
4: Одна из самых заметных работ двух друзей и двух артистов – советская экранизация британской повести «Трое в лодке, не считая собаки». Ширвинд сыграл там сэра Уильяма Сэмюэля Харриса, а Державин – просто Джорджа. Такими же разными, но при этом идеально дополняющими друг друга, они оставались и в жизни.
1: Ширвинд и Державин. Соратники.
7: А вот была история.
8: Фельдмаршал граф Александр Борисович Бутурлин, более царедворец, чем полководец, был слаб в географии и особенно в топографии. Однажды во время 7-летней войны с Пруссией в штабе состоялся военный совет. Для удобства Бутурлина младшие офицеры разметили на карте территории, которые предполагалось обсуждать. Во время беседы Бутурлин на некоторое время вышел. В это время боевой генерал, граф Захар Григорьевич Чернышов, карту перевернул. Бутурлин возвратился и не увидел на бумаге спасительных крестиков. Чтобы не ударить в грязь лицом, принялся пространно рассуждать и водить над картой рукой. Водил, водил, да и ткнул в Балтийское море. Чернышов усмехнулся.
0: Нет, Александр Борисович, тут мы утонем.
7: Да уж, была история.
1: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для противника. Так, в морской гавани Южной Одесской области был атакован танкер. Он доставлял горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, под удар попали 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также поражена электроподстанция, которая обеспечивает функционирование порта «Южный», сообщает Министерство обороны России. В Евпатории задержан местный житель по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина установил контакт с представителем Киева через Телеграм, после чего по его заданию передавал фото и видеоматериалы с информацией о местах дислокации объектов вооруженных сил России в Крыму. Кроме того, за денежное вознаграждение он собирал сведения об адресах проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей региона, а также искал в открытых источниках информацию о сотрудниках правоохранительных органов. Также силовикам стало известно, что украинские спецслужбы дали задание россиянину взорвать машину с военным Черноморского флота. Еврокомиссия согласовала выделение Украине средств на закупку вооружений. На эти цели выделят более 6 миллиардов евро. Деньги предназначены на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракет, боеприпасов и радаров, в которых Украина остро нуждается. Ранее стало известно, что Великобритания разрешит передачу Украине секретных данных для производства ракет «Скальп». Ожидается, что премьер Энди Бернем объявит об этом решении в ходе сегодняшнего визита в Киев. Средний чек полиса КАСКО вырос. Во втором квартале года он достиг почти 64 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Страховщики тенденцию подтверждают. Главная причина заключается в росте стоимости запчастей и ремонта. Если в 2024-м он обходился в среднем 160-180 тысяч рублей, то сейчас ценник достигает 260 тысяч. В связи с этим люди все чаще страхуют подержанные авто, а также переходят на урезанные полисы, чтобы снизить цену. Первый электробус среднего класса на 21 посадочное место начали тестировать в Москве на маршруте номер 286 платформа Яуза, площадь Академика Люльки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Запас хода новой машины составляет до 80 километров. Пассажировместимость более 70 человек. В транспорте сохранены все преимущества электробуса большого класса. Это рекордная площадь низкого пола, просторные накопительные площадки для колясок и велосипедов.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Российский парашютист совершил прыжок с аэростата с высоты в 11,5 километров. Чем оснащены современные икары? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата из стратосферы с высоты более 11,5 тысяч метров. Скорость свободного падения составила 500 км в час, а общая продолжительность полета более 7 минут. Приземлился спортсмен в Усть-Калманском районе на Алтае. В чем сложность этого прыжка, объясняет парашютист-инструктор Олег Соболев.
2: Классические парашютные прыжки проходят с высоты 4000 метров. А эта высота обусловлена тем, что на этой высоте у неподготовленного человека не начинается кислородное голодание. А высота выше уже может привести к кислородному голоданию. Поэтому основная проблема – это проблема в оборудовании, позволяющая дышать автономным воздухом, и в процессе набора высоты, чтобы оборудование не вышло из строя, парашютное оборудование.
5: Российский спортсмен улучшил предыдущее достижение, принадлежавшее польским экстремалам, почти на 1500 метров. Предполетное обследование Сергей Бойцов успешно прошел в барокамере Центра подготовки космонавтов. Какой должна быть экипировка для таких рекордов, рассказывает летчик-космонавт Михаил Корниенко.
6: Давление 200 где-то миллиметров ртутного столба, температура 55-60. Если учесть набегающий поток воздуха, то все минус 70 будет. Вот, соответственно, от этих факторов нужно уберечься. Это утепленный костюм, специально пошитый комбинезон, очки, перчатки с подогревом, автономный кислородный аппарат с маской. Незащищенных участков тела у нас нет, иначе обморожение будет сразу на лице в том числе.
5: Высотный костюм отечественного производства. Его команда Бойцова также предварительно испытывала при низких температурах.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народные вечи 2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хождение за три моря» важен не только для российской истории.
7: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше-то ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
8: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане. Более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
7: В Персии Никитин выучил язык фарси и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хождение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год» — таковы первые впечатления. Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
9: Что мы читаем в самом хождении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
7: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. Хожение за три моря – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
8: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманинском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать. А в данном случае мы видим записи очевидца.
7: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой находится под государственной охраной. Мозаики, скульптуры, светильники защищены от дизайнерских экспериментов. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
10: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце XIX века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
11: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
10: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московские грунты и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
11: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
10: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красный для тех, кто ехал до Сокольников, желтый – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
12: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
10: За первые десятилетия в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
13: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия в результате серии ударов поразила танкер в порту Южной Одесской области, который доставлял топливо и смазочные материалы для украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны. Кроме того, были уничтожены 10 складов с военными припасами на территории логистического центра и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Премьер Великобритании Энди Бернем прибыл в Киев. Украина стала первой страной, которую он посетил после вступления в должность. Местная пресса утверждает, что политик объявит о передаче Киеву секретных данных для начала выпуска дальнобойных ракет «Скальп» на территории Украины. Новые мошеннические схемы, направленные на молодых людей, фиксируются в последнее время в сфере инвестиций. Об этом предупредили на сайте мэра и правительства Москвы. Злоумышленники маскируются под блокчейн-стартапы и обещают гарантированную прибыль от автоматической торговли с помощью суперумных нейроботов и сетей, за которыми в реальности нет работающего продукта. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до сегодняшнего вечера. Об этом сообщили в гидрометцентре. Днем ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 15 метров в секунду. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: побывал на выставке о коренных народах Америки. И большинство картин художников про охоту. А как же другие занятия?
1: А какие? Ведь все индейцы были либо охотниками, ну, либо еще занимались собирательством.
2: А вот и нет.
3: Это сильное упрощение образа индейца в массовой культуре. Дикарь-охотник. Узнаваемо, но не совсем близко к реальности. Да, обитатели Великих Равнин ловко охотились на бизонов. Это племена Каманчи и Сиу. А племя Аджибве, жители озер, славились сбором дикого риса. Но условия на континенте были разными.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Пуэбло развивали земледелие, выращивали бобы, тыкву и кукурузу. Народ Менамини делал грядки приподнятыми и применял компост для повышения урожайности задолго до европейцев. Наваха прекрасно освоили скотоводство, но их визитной карточкой стало ювелирное дело. Они изготавливали серебряные украшения с бирюзой.
1: И правда, разнообразно.
3: А, например, индейцы Флориды, Тимукуа, в свободное время увлекались татуировками. Их в племени наносили все, и мужчины, и женщины. Узоры говорили о статусе и заслугах.
2: А вот и да.
4: Очень важные вопросы.
5: Американские ученые выяснили, что ищейки не обладают обонянием сильнее, чем другие собаки. Расскажите, острый собачий нюх – миф или правда?
6: Отвечает преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
7: Ну, это абсолютная правда, потому что есть ольфакторный тест. Другой вопрос. Мифом является мнение людей, что все собаки с острым нюхом превосходные ищейки. В чем штука? Что далеко не все собаки охотно будут искать то, что не нужно им. То, что нужно человеку, чтобы собака искала, у нее должны быть определенные качества. Ну, поиск по требованию. То есть собака пригодная к обучению для поиска по требованию. Есть породы, у которых на протяжении сотен тысяч поколений нужные качества культивировались. Например, у охотничьих собак часто нюх лучше, чем у служебных. Но вы можете по пальцам пересчитать те охотничьи породы, которые можно использовать в службу. Потому что, идя, допустим, по следу в лесу, вы так до конца и не будете знать. Она еще идет по тому следу, который вам нужен, или уже по следу зайца или косули. С одной стороны, есть селекция. Когда люди веками используют для службы одни и те же породы, предпочтения отдаются лучшим. Но даже чисто географически, например, у северных собак часто чутье бывает более острым, чем у собак, которые живут на юге. Почему? Потому что они имеют дело с запахами более слабыми, меньшей концентрации, ну, чисто в силу климата.

0: 1812 году многие французские солдаты, попавшие в плен, переходили на службу в российскую армию. Причем пребывание в армии Наполеона засчитывалось им в срок службы.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
3: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

слышал, где же ты? И вот за зимой пришла еще одна святая весна. Вдруг что-то изменилось.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Краснодаре после украинской атаки 8 пострадавших находятся на лечении, в их числе 6 детей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести, двое взрослых в тяжелом. Всем оказывается необходимая медпомощь. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Напомним, в городе обломки дронов упали на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате атаки погибли трое подростков. Министерство финансов разработало меры поддержки пострадавшего от беспилотных атак бизнеса и обеспечения группы Валберес РУС. В частности, для предпринимателей предлагается отсрочка и рассрочка по уплате ряда налогов, страховых взносов, а также приостановка налоговых проверок. Поддержку получат компании, индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что меры позволят бизнесу сохранить рабочие места и продолжить работу, а также снизят на него финансовую и административную нагрузку. Более полумиллиарда рублей направят на софинансирование программы выдачи ФТВ ипотечных кредитов по льготной ставке 2%. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, все граждане, стремящиеся переехать в новую квартиру или собственный дом, должны иметь возможность воспользоваться ипотечной программой без бюрократических задержек и лишних препятствий.
2: Когда мы посещали Республику Тыва, мы детально ознакомились с тем, как реализуются там проекты в сфере дорожного и жилищного строительства, приводятся в порядок общественное пространство, появляются современные новые кварталы, микрорайоны. Во многом этому способствует широкий комплекс мер федеральной поддержки. Индивидуальная программа социально-экономического развития, инфраструктурные бюджетные кредиты, а также льготная ипотека, по ней уже оформлено свыше 3300 займов.
1: Мишустин подчеркнул, что льготная ипотечная программа в ТВ была расширена еще на 1000 кредитов, которые планируется выдать в этом году. В России планируется ужесточить требования к электронным дорожным знакам и информационным табло. Проект соответствующего стандарта подготовили в Российском дорожно-научно-исследовательском институте. В новом ГОСТе будет, в частности, прописан запрет на вывод анимации и мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Пока готовится стандарт, чиновники обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать штрафы за нарушения, пишет комитет. Коммерсант. И о погоде. В столице сейчас плюс 17 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность. Временами дождь. Температура воздуха составит плюс 19 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой от Щелковского шоссе до Носовихинского. Время в пути 40 минут. Затор на 20 минут на Симферопольском шоссе от моста к Щербинскому кладбищу до деревни Боброво. До 20 минут можете потерять в пути на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Четверть часа составит проезд по внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. До 15 минут можете потратить на проезд по Ленинградскому шоссе Черной грязи до Елена. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Красота в мире животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
3: Когда ученые вообще задумались о том, что у животных есть интеллект, естественно, дальше они начали искать у животных разные человеческие качества. И поскольку человек, существо у нас очень сложное, социальное, конечно, у нас есть еще и чувство прекрасного, потому что каждому что-то из нас красиво. И, безусловно, если мы будем говорить о нас с вами, то у нас, кроме биологического, еще очень много социальных аспектов, которые сильно влияют на наше восприятие красоты. Ну и к тому же мы можем говорить о том, что мы, наоборот, отходим от общих канонов красоты и делаем что-то необычное. Мы хорошо это видим в нашей архитектуре, когда классический стиль сменился неожиданно чем-то авангардным, ну, потому что самое необычное, оно и красивое. Но у животных, в общем, ученые стали тоже искать какие-то зачатки красоты и пытались понять, как, зачем вообще нужна красота, и могут ли животные воспринимать, и, главное, могут ли они ее создавать. И если мы посмотрим в мир животных, то красоты много, да, есть красивый хвост у павлина над хвостом, есть красивая брюшка у паука, такие пауки-скакунчики, такие замечательные милые паучки с большими глазами, вот если на вас паучок смотрит вам в глаза, как в душу, как кот из Шрека, то это именно паучок-скакунчик, у них прекрасное зрение, и вот некоторые из них бывают очень ярко окрашены, прежде всего самцы, ну, мы видим большие рога и так далее. Все, естественно, это создано не просто так. И еще Чарльз Дарвин, когда делал про разные типы отбора, все его эволюционные учения, он нашел, что кроме естественного отбора выживает самый сильнейший, да, выживает на самом деле не самый сильнейший, а самый приспособленный. Не обязательно быть сильным, можно быть умным, можно хорошо лазить по веткам. Он видит, что есть еще и другой тип отбора, и он его называет половой отбор. Собственно, мы можем его кратко описать, что самка выбирает какого-то конкретного самца, а дальше он оставляет потомство. Соответственно, если самка не выберет этого самца, потомства не будет. И вот тут появляется выбор самки. Собственно, самка должна, когда смотрит на какого-то партнера, должна его как-то оценить. Но иногда бывает, кстати, наоборот. Иногда самец выбирает самку, и там самки начинают быть красивыми. Самке нужно оценить прежде всего что? Что самое важное в половом партнере? Он должен быть здоровый, он

0: отца, да, его генетические качества. Теория спорная, но, например, на хвосте павлина, потому что все представляют, как выглядит павлин. И если мы посмотрим на павлина в дикой природе, то мы увидим, как сложно самцу павлина летать. Птица этот хвост балансирует, старается им не задеть ничего. Когда садится на ветки, тоже его старается разместить так, чтобы перья не повредились. Ну и самое страшное, когда павлин пытается убежать от хищника, потому что эти огромные длинные перья, первое, за что схватится хищник, это за них. Но самкам очень нравится, поэтому самцы вынуждены сохранять свое оперение. И ученые, люди вообще недобрые, поэтому они делали самые злые эксперименты с павлинами и делали павлинов не очень красивыми, отрезали им кончик перьев вот этих длинных, на которых расположены глазчатые пятна. Или закрашивали их краской. Это разные эксперименты, но они все про одно и то же. И неожиданно самкам такие самцы переставали нравиться. То есть, действительно, самка, когда смотрит на самца, как в том меме, что вы рыбу продаете, нет, просто показываю красивое. Вот, собственно, самец показывает свои красивые перья, он раскрывает этот хвост и начинает ими трясти. Вот эти глазчатые пятна, видимо, действительно на самку оказывают чуть ли не гипнотическое действие, потому что множество глаз на тебя одновременно смотрят, и еще они все сходятся к центру, соответственно, к самому ценному, к синей голове самца, который тоже проявляет всяческое внимание к даме. Ей очень важно посмотреть на качество перьев, на количество глаз, потому что если на тебя смотрят три глаза и три из них ободранные, то, в общем, наверное, не очень хорошее зрение у этого животного, и очаровать им сложно. И вот получается, что самка фактически, смотря на эти красивые перья, она не думает об этом подсознательно, она оценивает качество самца, потому что если самец сохранил эти перья, значит, он сильный, значит, он быстро умеет бегать или летать, и у него достаточно свободного времени для того, чтобы ухаживать за этими перьями. Примерно то же самое, что происходит у нас с вами. Если вы неухоженный, не расчесанный, валяетесь в грязной одежде, то шансов оставить потомство у вас значительно меньше, чем если вы потратили время, хотя бы постирали свою одежду, с утра расчесались. Значит, у вас есть свободное время, значит, у вас есть достаточно ресурса для того, чтобы это время выделить, а не бесконечно выживать.
1: Красота в мире животных.
2: Область знаний.
0: Когда мы говорим о гандикапах, то гандикап не обязательно длинное оперение. Гандикапом может быть и окраска, и один из таких экспериментов произошел не так давно, произошел абсолютно случайно, но подтверждает нам, что в половом отборе большое значение играет яркий цвет, яркая окраска, красота. Это эксперимент с хамелеоном Джексона. Хамелеон Джексона довольно редкие хамелеоны, и, в общем, они живут на островах. В какой-то момент они стали очень сильно страдать от прессы хищника. Соответственно, всех ярких, красивых самцов, которые сильно выделялись среди листвы, а надо сказать, что хамелеоны обладают яркой окраской не для того, чтобы маскироваться, вообще меняют окраску, а для того, чтобы чаще всего выражать свое настроение. Либо противника самца надо прогнать, либо надо понравиться самке, и тут надо тоже показать свою яркость. Так вот, в какой-то момент яркие самцы стали исчезать, потому что их выедали хищники. Хищники хорошо видели яркого хамелеона среди листьев, и в результате отбор сместился в сторону незрачных самцов, потому что они лучше выживали, их было больше, и, соответственно, они оставляли больше потомства. В результате вся популяция стала не яркой, ну, они такие вообще не очень яркие, но не желтые, а зеленоватые. Когда люди решили, что надо восстановить этих хамелеонов Джексона, они отобрали их в дикой природе и переселили на остров, полностью зачищенный от хищников. То есть там хамелеонам ничего не угрожало. Значит, переселили всех этих неярких хамелеонов, самок и самцов в леса, и в какой-то момент, спустя несколько поколений, самцы опять стали более яркими. Гены, отвечающие за окраску, остались, а фактически пресс хищников исчез. А самкам все равно действительно нравятся более яркие самцы, и самки опять вернулись к своему исходному пути и стали выбирать вот такую вот яркую, необычную окраску. И мы подтверждаем таким образом, что действительно внешний вид играет огромную роль в жизни животных. Есть совсем странные гандикапы, которые для нас вообще покажутся дикостью, никаким проявлением красоты точно не будет. Есть стервятники, у них белое оперение, но когда и ты белый, и самка белый, и самец белый, и все самцы белые, надо как-то выделяться, надо опять же демонстрировать свою силу. И тут самцы приступают к совсем странным действиям. Они хотят поменять цвет своей окраски, но не просто испачкаться, потому что грязное перо никому не нравится, они меняют цвет изнутри. Фактически они поедают пигменты, каротиноиды, и эти каротиноиды накапливаются в перьях. Но самое интересное, что каротиноиды они получают, поедая экскременты крупного рогатого скота. То есть стервятники поедают какашки коров, чтобы их перья стали более желтые. И, соответственно, чем больше самец съест какашек, тем более желтое у него оперение. Казалось бы, с точки зрения эволюции, это очень плохая стратегия, потому что...

0: экскременты, это всегда не полезно. Бывают исключения, но в целом это действительно очень опасная еда, там содержится большое количество возбудителей заболеваний. Но оказывается, что если самец такой сильный, у него хватает сил на то, чтобы съесть какашки и справиться с этим эффектом, и у него перестали желтые, вот самка смотрит на это все и думает, действительно, дети от него будут очень хорошие, очень сильные. И, по сути, такой вот тоже странный гандикап при этом влияет на внешний вид, влияет на красоту перьев, по мнению стервятников. Конечно, в наше представление это не очень вписывается. Не всем животным так повезло, и, конечно, не все обладают красивым внешним оперением, поэтому животные начинают идти на разные ухищрения с точки зрения красоты, могут себя чем-то украшать. Некоторые птицы используют различные веточки для того, чтобы вставлять их в свои перья, это им тоже кажется очень красивым, но есть птицы, которые прирожденные архитекторы. Это птицы-шалашники, они строят большие шалаши, самцы. Самки не участвуют в этом строительстве. Когда первый раз исследователи увидели эти домики, они вообще подумали, что какие-то пигмеи небольшие строят эти сооружения, но потом выяснили, что это птицы строят. Самец строит шалаш, соответственно, у кого выше шалаш, того самка больше вероятность найдет. Но в какой-то момент мы упираемся в ограничение, что из веток невозможно построить дом большей высоты. Самцы шалашников стали украшать свои дома, вход перед домами, разными предметами. Они начали раскладывать какие-то фрукты, листики, в общем, все-все, что найдут яркое, при этом они раскладывают по пятнам цветовым, то есть они красные предметы кладут вместе, розовые в другую кучку, выкладывают их по размеру, и крупные предметы кладут к дому, мелкие к самке, соответственно, подальше от дома. Такая обратная перспектива, непонятно почему так, но, тем не менее, они это делают. Но в какой-то момент действительно опять все самцы стали выкладывать яркие, красивые предметы, и ты ничем не отличаешься. Нужно как-то показать самке, что за самое красивое.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Красота в мире животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
0: Птицы понимают, что есть редкий цвет в природе – голубой цвет. Голубого цвета в природе, ну, такого настоящего, найти очень-очень сложно. Что самцы делают? Самцы – самые хитрые, самые сильные. Начинают искать самые красивые предметы с их точки зрения – синие. пластиковые крышечки от ручек, от бутылок, и они выходят к людям. К людям выйти – это всегда опасность, это нужно быть достаточно смелым. И вот птички выходят к людям, набирают кучу голубых предметов и демонстрируют самке самый лучший предмет. Когда самка подходит к шалашу, самец берет самый красивый, на его взгляд, предмет и показывает. Но в какой-то момент синего пластика стало тоже очень много. Шалашники превратились в туристический аттракцион, поэтому сейчас им подкладывают этих крышек все больше и больше. Они уже никуда не ходят. Что они стали делать? Они дальше начали искать другие необычные предметы, и тут их привлекло то же самое, что привлекает нас в супермаркете. Яркие логотипы, крупные надписи, и они стали таскать к шалашу банки от газировки, упаковки от чипсов. При этом, чем ярче надпись, чем она крупнее написана, тем больше это производит эффект на самку. Ну и, соответственно, самец оказывается фаворитом. Дальше, соответственно, они спариваются. И после этого самка покидает самца, она строит свое отдельное гнездо, полностью занято выращиванием потомства. Самец ждет следующую самку и опять пытается провести все то же самое. Вот надо сказать, что вот в таком типе отбора действительно самцы не принимают участие в ухаживании за потомством, потому что огромное количество ресурса уходит на поддержание красоты, на поиск вот этих предметов, и фактически у них не остается времени на заботу о потомстве. И в целом это вообще свойственно животным. Если особь красивая, яркая, то, скорее всего, она меньше принимает участие в ухаживании за потомством. Павлины, тоже самцы, конечно, помогают, но не принимают активного участия. И обратную историю, например, мы видим у сорных куриц, где самцы строят огромные коллективные гнезда, то есть самец строит большое гнездо из кучи листьев, и призывает туда самок. Самки выбирают самцов, у которых побольше куча, откладывают туда яйца и уходят дальше в поиск нового самца. Самец остается с гнездом, ухаживая за этим потомством. Он переворачивает листья, чтобы преющие листья подогревали яйца. Там самки красивые, а самцы не очень. И самцы занимаются воспитанием потомства, а вот самки просто ходят по другим самцам и выбирают, кто лучше. Ну и, наконец, можно дарить предметы, можно выглядеть самому хорошо, а еще мы понимаем, что животные в целом обладают голосом, и животные тоже могут оценить красоту голоса. Если мы даже представим наших домашних попугаев, то, конечно, они обучаются речи прежде всего не для того, чтобы позабавить нас с вами, а для того, чтобы порадовать свою самку, потому что если ты находишь какой-то необычный звук, то ты начинаешь выделяться среди всех остальных, а это тоже аналог красоты, да, можно научиться петь какую-нибудь симфонию, а можно, в принципе, найти звук бензопилы, и он тоже будет казаться очень необычным. И я не просто так говорю про бензопилу и дрель, потому что такой пример мы наблюдаем у птичек-лирохвостов. Это одни из самых виртуозных пародистов в мире природы. Они подражают самым-самым разнообразным звукам, и тоже в какой-то момент самцы, которые стали выходить к людям, то же самое, как у шалашников, они стали искать только не пачки от чипсов, а стали искать самые необычные звуки. А самый необычный звук – это действительно техногенный звук в лесу. Поэтому они сначала научились подслушивать, как лесорубы работают бензопилой, потом дрель и так далее. И эти лирохвосты оказываются самыми успешными у самок, а в условиях неволи лирохвосты начинают подражать звукам, которые они слышат от людей. И была история, которая случилась в эпидемию в ковид, когда лирохвост в зоопарке начал скучать, потому что у него не было людей рядом, надо было чем-то заниматься, а рядом люди жили в доме, и в доме плакал постоянно ребенок. И лирохвост научился подражать звуку плачущего ребенка и научился это делать настолько виртуозно, что исследовательница, которая работает с ним, его кипер, человек, который за ним ухаживает, она сказала, что это самый ужасный звук, потому что они постоянно теперь слышат в зоопарке, как плачет ребенок, но при этом это лирохвост, который все-таки надеется найти свою самку.
5: Красота в мире животных.
6: Область знаний.
0: О том, что пение действительно играет важную роль, мы опять же видим эксперименты, которые животные поставили сами над собой в природе. Такая история произошла с бородавчатым медососом. Это такая очень редкая птица. И в какой-то момент вообще самцы учат своих детей петь. Поэтому мы, например, летом можем услышать второй цикл пения у птиц. Когда весна, казалось бы, они размножаются, потом лес затихает, а потом в какой-то момент они опять начинают петь. Так вот, это пение – это исключительно обучение. И детеныши слушают своих самцов, и чем дольше они слушают, тем больше они набираются разнообразных звуков, и такие самцы оказываются очень успешными у самок. Поэтому для птиц крайне важно сохранение вот такого контакта на протяжении долгого времени. С бородавчими медососами произошла плохая история. В какой-то момент их стало очень мало, и самки стали выращивать потомство в одиночку. Птенцы перестали слышать песни других птиц. Соответственно, их песня стала со временем все беднее и беднее. В итоге такие птицы, выросшие уже впоследствии, не привлекают самок и, соответственно, не оставляют потомство. Мы сейчас видим, что медососов очень мало, и при этом они еще и сами прекратили размножаться просто из-за того, что их песня стала более бедной, не такой виртуозной. Интересно, как воспринимают красоту ближайшие наши с вами сородичи – обезьяны. С обезьянами тоже делают довольно много экспериментов для того, чтобы понять, что влияет на выбор одной особи другой. Конечно, прежде всего обезьяны смотрят на симметричность. Им тоже нравится, что нравится и нам. Да? Мы, когда смотрим на классическую архитектуру, нам нравится, что левая и правая половина абсолютно идентичны. Это действительно красиво. То же самое делают наши ближайшие родственники. Все приматы, они смотрят на симметричность своего партнера. И когда макаки или орангутаны, у орангутанов вообще это очень сильно выражено, потому что у самцов огромная разросшаяся на голове вот эта вот кожная складка, и самка смотрит на самца и смотрит, чтобы его лицо было максимально симметричным. Симметричность прежде всего касается не отсутствия шрамов. То есть если лицо исцарапано, если глаза одного нету, нос разорван, то, скорее всего, самец не очень хороший. Опять же, она, оценивая вот эту ровность лица, оценивает качество, которое самец передаст детям. Если лицо изуродовано, то либо самец слабый, с ним постоянно дерутся, дети будут слабые, может быть, он просто болеет, у него что-то пошло не так, а еще он может быть агрессивный. Агрессивный партнер – это тоже очень плохо. Во-первых, твои дети могут быть вырасти агрессивными, это не всегда хорошо. А во-вторых, он может и тебя побить, тоже, в общем, не очень хорошее качество. Поэтому обезьяны, смотря на симметричность, на сохранность лица, прежде всего, оценивают такое вот здоровье партнера. Ну и когда все нашли вот зачатки эстетики у приматов, естественно, хотели посмотреть, могут ли они создавать искусство, потому что мы, кроме того, что оцениваем его, мы еще его умеем создавать. Конечно, ни одно животное, ни слон, ни кит, ни обезьяны не могут нарисовать сложный рисунок. Сейчас ученые приходят к той версии, что как маленькие дети. У маленьких детей в голове уже есть образ, они, в принципе, понимают, как выглядит домик, как выглядит дерево, но до какого-то возраста они просто не могут перенести этот получившийся образ на бумагу. То же самое, скорее всего, у животных. То есть, скорее всего, обезьяны прекрасно понимают, как выглядит дом, у них есть в голове образ дома, но им не хватает развития мозга для того, чтобы перенести этот рисунок на бумагу. Тем не менее, мы тоже можем увидеть некоторые принципы, которыми руководствуется животное при создании рисунков. Если мы даем им краску, то обезьяны стараются сделать рисунки очень симметричными. То есть они стараются левую и правую половину листа уравновесить. Они выбирают определенные цвета, которые связаны с их настроением. И тут интересно, что у животных восприятие цвета в целом совпадает с нашими. Зеленый им кажется более спокойный, синий кажется более спокойным, при этом красный и черный — это всегда цвета очень яркие, доминантные, такие признаки агрессии. Когда у обезьяны бурное, такое буйное настроение, она в рисунке делает очень много красных цветов. И если на одной половине много ярких цветов, доминантных, красных, черных, то вторую половину листа обезьяна старается уравновесить. И это нам говорит, что в целом у нашей красоты и у красоты животных есть общая биологическая основа, но важно понимать, что наша с вами красота очень сильно деформировалась под влиянием культуры, и поэтому идеалы красоты в разных народностях очень-очень разные.
5: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
6: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Один человек пострадал при пожаре в клинической больнице номер 1 имени Пирогова на Ленинском проспекте в столице. Ему оказана медицинская помощь, сообщил столичный департамент здравоохранения. Напомню, в одном из корпусов произошло возгорание. Пациенты были незамедлительно эвакуированы в другие корпуса больницы. По предварительным данным, из здания были эвакуированы около 50 маломобильных пациентов. Пожар локализован, сообщили в экстренных службах. Пациенты не пострадали. Больница работает в штатном режиме, добавили в ведомстве. Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент. Российский лидер в Телеграме отметил, что высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под руководством Токаева курса на упрочение внутриполитической стабильности. Правящая партия, как сообщали в Центризбиркоме Республики, набрала более 71% голосов. Гражданская авиация России сохраняет высокий уровень безопасности и выполняет все целевые показатели. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский. Кроме прочего, он также назвал важные аспекты, которые влияют на стоимость авиабилетов.
2: Это авиационное топливо, техническое обслуживание, аэропортовые расходы, то есть одни собственные расходы авиакомпании, которые мы, безусловно, стараемся контролировать. И наша задача, на самом деле, при опережающем росте входов по тем статьям, которые я озвучил, за счет повышения внутренней эффективности, за счет оптимизации наших расходов, минимизировать для наших пассажиров последствия с точки зрения увеличения стоимости авиабилетов.
1: На прошлой неделе Аэрофлот запустил собственные регулярные рейсы из Москвы на популярный курорт вьетнамский остров Фукок. Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой 2 раза в неделю. Первый электробус среднего класса вышел на дороги в Москве, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Электробус Павловского автобусного завода начали тестировать на маршруте номер 286 платформа ЯУ за площадь Академика Люльки. Его пассажировместимость более 70 человек, количество посадочных мест 21. Запас хода составляет до 80 километров. В транспорте сохранены все преимущества электробуса большого класса, рекордная площадь низкого пола, просторные накопительные площадки для колясок и велосипедов. Лексутов напомнил, что с 2018 года в столицу приходит инновационный транспорт на электротяге. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Олег Каравайчук.
2: Дирижер, пианист, импровизатор. Он жил на 15-й линии Васильевского острова. Одевался экстравагантно, вел себя странно. Оттого и получил прозвище «сумасшедший композитор». Дети на улице показывали на него пальцем. Взрослые обреченно вздыхали, считали его местным блаженным.
1: На первый взгляд.
2: Каравайчук обычно носил шерстяной бордовый берет, вязаный свитер, часто задом наперед, темные очки. Волосы длинные, каштановые, говорил фальцетом. Очень худой, невысокий человек, которого из-за необычного внешнего вида нередко принимали за старушку, бомжа или алкоголика. Бывало, забирали в милицию.
1: Где изюминка?
2: На вступительных экзаменах в Ленинградскую консерваторию Каравайчук сыграл собственное сочинение, выдав его за Баха. Комиссия ничего не заметила. Во время выступлений надевал на голову наволочку.
3: Играть людям очень трудно. Они вызывают чувство величайшей усталости уже когда приходят.
2: Он жил в комнате с одиноким роялем. На нем спал и ел. Ноты писал на обойных рулонах, пояснения к ним на древнеславянском. Обходился без телевизора и телефона. У него не было семьи, денег, карьеры. Имя его не на слуху. А между тем Олег Каравайчук написал музыку, только вдумайтесь, к 150 советским и российским фильмам, среди которых «Два капитана» 56 года, «Поднятая целина», «Долгие проводы». Многие считали его настоящим стопроцентным гением.
1: Олег Каравайчук. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Самый высокий маяк в мире – Джидда Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
4: Факт второй.
6: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток, то есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые служат его идентификационным кодом. Это позволяет морякам определять свое местоположение даже при плохой видимости.
4: Факт третий.
6: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из семи чудес света. Он был построен в III веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
4: Факт четвертый.
6: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в XIX веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
4: Факт пятый.
6: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
1: Премьера на Радио Звезда. Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл. Ожеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на Радио Звезда.

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И поставили люди русские деревянный детинец на берегу реки Волхов. Так началась история одного из славнейших форпостов к северо-западу от Москвы. Новгородский Кремль.
1: Впервые он упоминается в старинных летописях первой половины XI века. В те далекие времена в Великом Новгороде княжил Ярослав Мудрый, который еще только начинал строить Софийский собор. Однако последние археологические раскопки подтвердили, деревянные укрепления на реке Волхов стояли в этих местах давным-давно, как минимум за 4 десятка лет до крещения Руси в 988 году.
2: Ох, и понастрадалась цитадель от природы матушки. Часто полностью разрушалась из-за наводнений и несколько раз сгорала практически до угольков. И повелел тогда собиратель земель русских, самодержец Иван III, делать крепость в камне. И приехали в Новгород умельцы итальянские, немецкие, да наших позвали мастеровых.
1: Башни Нового Кремля строили в несколько ярусов, каждый из которых был рассчитан на пушки разного калибра. Верхний ярус позволял замечать противника еще на подступах к посаду и накрывала его необычная крыша.
3: Чё это крыша ваша кривая? Под наклоном. Наперекосяк сделали.
4: Так задумано. Пошкарее она закрывать будет. От всяческих там осколков. Мелкие куски, дерева и камня. Знаешь, как человека посечь могут? О, живого места не останется. А ещё, чтоб дым от пороха быстрее уходил. И людям дышать не мешал.
1: Новгородский детинец стал первой на Руси крепостью, построенной из красного кирпича. Высота оборонительных стен от 8 до 15 метров. Толщина около 7 метров. 12 башен охраняли все выходы и входы. Правда, до наших дней сохранилось только 9.
2: Земля начинается с Кремля. Новгородский Кремль.
1: Большую часть цитадели занимал резиденция местного архиепископа. Его так называемый «владычный двор», он же «грановитый», был застроен многочисленными церквями и хозяйственными постройками. Сам архиепископ считался хранителем казны, а также контролером мер и весов. Избирался он пожизненно и, помимо всего прочего, назначался еще и главным архитектором города.
2: И стоял когда-то в Новгороде между боярскими воротами и дворцовой башней шестистолпный храм. Его назвали в честь первых русских святых, мучеников Бориса и Глеба. А построил тот собор в 12-м столетии купец один по прозванию Садко Сытынич. Тот, что потом в сказках да былинах превратился в гусляра Садко.
5: Ой,
1: По преданию, купец Садко Сытынич едва не утонул однажды во время кораблекрушения. Выжил буквально чудом. А собор построил в благодарность за свое удивительное спасение.
2: Новгородский Кремль. Город-крепость.
1: Древнейший на территории России храм – Софийский собор. Он был построен в 1050 году. Этот духовный центр Великого Новгорода украшает сразу 5 куполов, а крест на самом центральном из них венчает металлический голубь. Считается, что птица символизирует собой Святой Дух, хотя версий много.
0: Старики говорят, мол, когда царь Иван Грозный Новгород взял, пролилось много крови. Глядя на это, Святой Дух так и застыл на месте. От ужаса. Навеки застыл. Но и другое в народе сказывают. Если железный голубь на кресте отомрет или слетит с креста, Новгород погибнет.
1: Сегодня ансамбль Новгородского Кремля – это музей-заповедник, который по праву считается объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории крепости находятся местная филармония, областная научная библиотека и музыкальное училище. Для посетителей открыты некоторые башни старинной цитадели и частично боевой ход Кремля по периметру оборонительных стен. Рядом Софийский собор, свидетель многих веков и ключевых событий в жизни нашей страны. Он помнит Ярослава Мудрого. Он помнит все, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Новгородский Кремль. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Краснодаре после украинской атаки 8 пострадавших остаются на лечении. Среди них 6 детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести, двое взрослых в тяжелом. Всем оказывается необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Напомню, обломки дронов упали на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате атаки погибли трое подростков. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших. Более 3,5 миллиардов рублей выделено на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий субъектам малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
2: Президент особо подчеркивал необходимость принципиально повысить качество и стандарты жизни людей, поддержать желание молодежи остаться в своем родном городе, в поселке. Для этого правительством предусмотрен значительный набор мер, направленных на появление в монопрофильных населенных пунктах новых сфер деятельности, не связанных с градообразующим предприятием, включая и возможности использования налоговых и имущественных преференций ближайших особых экономических зон.
1: Мишустин отметил, что за 12 лет на поддержку таких городов из бюджета было выделено свыше 30 миллиардов рублей. Частные вложения превысили 250 миллионов рублей, появилось около 45 тысяч рабочих мест. Южная Корея отказалась передать Украине ракеты для ЗРК «Патриот». Об этом сообщает The Koshion IBO. По информации издания, власти страны объяснили отказ необходимостью сохранять военный потенциал для сдерживания возможных провокаций со стороны КНДР. Напомню, в июле советник Владимира Зеленского Александр Камышин встречался с представителями Южнокорейского оборонного ведомства и попросил предоставить ракеты-перехватчики «Патриот». Ранее глава киевского режима заявлял, что Украине нужны такие ракеты, чтобы пережить предстоящую зиму. В Новосибирске впервые пройдет ночная диспансеризация. Проверить свое репродуктивное здоровье смогут все желающие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет. Необычную акцию проведут для тех, кому неудобно посещать врачей в рабочее время. По итогам обследования для каждого пациента будет разработан персональный маршрут дальнейших действий и бережного лечения. Ночная диспансеризация состоится 25 августа. Отмечается, что все обследования проводятся абсолютно бесплатно. Необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Евгений Шматко, служба информации медиа группы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство в открытый космос. Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двояние контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36,

0: Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Вижн воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777-73-41, 8 800 700

0: 77-73-41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов. Форма и содержание.
1: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
1: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: Мундирование.
1: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
2: Форма и содержание. «Панталер». Всемирная энциклопедия еды. Александр Дюма, отец, любил не только хорошо поесть, но и готовить. И не только себе. Среди друзей он прослыл прекрасным поваром. «Пальчики оближешь», — восклицали они после очередного угощения писателя. Дюма это льстило, ведь приемы и вечеринки он обожал. И особенно, когда сам составлял для них меню. А еще француз периодически совершал, как бы сегодня сказали, гастротуры. Ездил по свету и собирал рецепты. Во время путешествия по России Дюма побывал в гостях у русской писательницы Авдотьи Панаевой. Она была поражена его аппетитом. Съел и утку, и щи, и поросенка с хреном, закусил это грибами в сметане и пирогами с вареньем, отмечала мемуаристка в своих воспоминаниях. Кстати, благодаря той поездке Дюма пополнил свою коллекцию рецептов холодным супом, ботвиньей и осетриной по-славянски. Кулинарное мастерство автор «Трех мушкетеров» оттачивал на протяжении всей жизни. Уже в преклонном возрасте он перенес все свои знания в этой области на бумагу. Так появилась монументальная книга «Большой кулинарный словарь». Издание опубликовали уже после смерти писателя небольшим тиражом. И поговаривают, оно было раскуплено всего за пару часов. Сегодня адаптированную книгу можно приобрести на русском языке и приготовить по ней любимое блюдо Дюма. Например, королевские палочки эпохи Столетней войны или вишневый суп. Писатель не любил точные пропорции. Творил на кухне на глазок. Поэтому в книге встречаются выражения: «Берите толстые ломтики», «Отрежьте добрый кусок». И, конечно, каждый приведенный рецепт снабжен удивительной историей в стилистике Дюма о десертах королей или пользе пончиков. Всемирная энциклопедия еды.
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях, расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Минтранс завершает актуализацию транспортной стратегии России до 2050 года. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Стратегия предусматривает использование технологий и бесшовной логистики для долгосрочного лидерства. Для этого ведомство создаст 9 центров компетенций по критическим технологиям и 50 отраслевых лабораторий на базе профильных вузов. Работа по обновлению стратегии ведется в рамках поручений президента. Ожидается, что обновленный документ определит приоритеты развития транспортной отрасли на ближайшие десятилетия. Минпромторг планирует ежегодно поставлять регионам не менее 5500 автобусов до 2030 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Отечественные предприятия располагают избыточными мощностями по производству общественного транспорта. Их объем в 2-3 раза превышает текущий уровень заказов, добавил Алиханов. Дополнительную загрузку обеспечат за счет программы развития городского электротранспорта до 2030 года, которая предусматривает выпуск более 10 тысяч электробусов. Меры направлены на обновление парка общественного транспорта в регионах. Гражданская авиация России сохраняет высокий уровень безопасности и выполняет все целевые показатели. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский. Кроме прочего, он также назвал важные аспекты, которые влияют на стоимость авиабилетов.
2: Это авиационное топливо, техническое обслуживание, аэропортовые расходы, то есть одни собственные расходы авиакомпании, которые мы, безусловно, стараемся контролировать. И наша задача, на самом деле, при опережающем росте входов по тем статьям, которые я озвучил, за счет повышения внутренней эффективности, за счет оптимизации наших расходов, минимизировать для наших пассажиров последствия с точки зрения увеличения стоимости авиабилетов.
1: В августе Аэрофлот запустил собственные регулярные рейсы из Москвы на популярный курорт вьетнамский остров Фукок. Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой 2 раза в неделю, добавил Сергей Александровский. В Китае объявлен крупнейший единовременный отзыв автомобилей в истории страны. Он затронет более 7 миллионов машин. Причина – небезопасность механизмов аварийного открывания дверей. Их трудно обнаружить из-за схожего цвета с отделкой салона. В случае аварии это может помешать пассажирам быстро покинуть машину. Отзыв затронет такие бренды, как Tesla, Xiaomi, Leadprom, Tok, Xpeng, Cherry, Geely, Dongfeng и другие. Со следующего года все новые модели должны оснащаться механическим механизмом открывания дверей. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
5: шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Побывал на выставке о коренных народах Америки. И большинство картин художников про охоту. А как же другие занятия?
6: А какие? Ведь все индейцы были либо охотниками, ну, либо еще занимались собирательством.
4: А вот и нет.
7: Это сильное упрощение образа индейца в массовой культуре. Дикарь-охотник. Узнаваемо, но не совсем близко к реальности. Да, обитатели Великих Равнин ловко охотились на бизонов. Это племена Каманчи и Сиу. А племя Аджибве, жители озер, славились сбором дикого риса. Но условия на континенте были разными.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Пуэбло развивали земледелие, выращивали бобы, тыкву и кукурузу. Народ Менамини делал грядки приподнятыми и применял компост для повышения урожайности задолго до европейцев. Наваха прекрасно освоили скотоводство, но их визитной карточкой стало ювелирное дело. Они изготавливали серебряные украшения с бирюзой.
6: И правда, разнообразно.
7: А, например, индейцы Флориды, Тимукуа, в свободное время увлекались татуировками. Их в племени наносили все – и мужчины, и женщины. Узоры говорили о статусе и заслугах.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
9: Говорят, иногда он просил кучера остановить возле Николаевского моста. Выходил, подолгу стоял и смотрел, как тяжелые воды Невы струятся меж каменных опор. Холодный ветер с залива трепал седые волосы. Наконец кучер не выдерживал.
10: «Станислав Валерьянович, ей-богу, замерзнете! Поехали!»
9: За свою жизнь инженер, генерал-майор Кербец понастроил много мостов. Но этот особенный. Этот его первый. А еще первый постоянный в Петербурге. И первый в России разводной.
8: Пути сообщения. Благовещенский мост.
9: О мостах в Петербурге думали с самого начала. Лишь только стали строить город. В 1712-м по приказу Петра I построили первый деревянный подъемный мост, соединивший Петропавловскую крепость с городом. А вот строить мосты через Неву император не разрешил.
11: «Мешать будут пути водному, а зимой по льду, пешком или на санях».
9: По легенде, первый наплавной, или, как его называли, плашкоутный мост, появился в столице благодаря жене его Екатерине I. Однажды императрица отправилась на Васильевский остров в гости к Александру Даниловичу Меншикову. Подали к причалу лодку, которую качнуло так, что вода окатила императрицу с головы до ног. Рассерженная Екатерина велела подогнать все лодки, что найдутся на реке, поставить их борт к борту и сцепить. Перешагивая с одной на другую, императрица перешла Неву. Вскоре на всем протяжении реки построили несколько наплавных мостов, которые несли свою службу целых полтора столетия. Мосты наводились ежегодно весной и убирались осенью перед ледоставом. В 1842 году известный российский инженер Станислав Кербец спроектировал первый стационарный мост через Большую Неву. Император Николай I проект одобрил. И строительство, на которое отводилось 4 года, началось.
8: Пути сообщения. Дороги и люди.
9: Дело было новое, трудное. Неудивительно, что на возведение моста потребовалось не 4 года, а почти 8 лет. Оборудование и многие компоненты конструкции привезли из-за границы. Тяжело и долго на дне полноводной реки с быстрым течением монтировали деревянные сваи. Подводные работы на 10-метровой глубине велись внутри водолазных колоколов. Строительство 8-пролетного моста обошлось в 4,5 миллиона рублей. Единственный подвижный пролет располагался на правом берегу Невы, у Васильевского острова. Разводили его горизонтально, параллельно реке. Процедура занимала 40 минут. На открытии моста в 1850 году по нему пешком прошел Николай I с семьей и свитой. Дойдя до середины, довольный император остановился и расцеловал сопровождавшего его Кербеца, а позже наградил орденом и присвоил звание генерал-майора. За историю своего существования мост неоднократно менял название. Сразу после постройки он был Благовещенским. Рядом с ним планировали построить одноименный храм. После кончины императора Николая I мост переименовали в Николаевский. В 1918 году переправу назвали в честь героя Первой революции лейтенанта Шмидта. А спустя столетие, в 2007 году, по окончании масштабной реконструкции, мосту возвратили его историческое имя – Благовещенский.
8: Благовещенский мост. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
12: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
0: Ожеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
2: 1914 год. Первая мировая война. Старший писарь 256-го Елисаветградского пехотного полка 64-й дивизии заполняет формуляр на очередного добровольца.
3: Так. Родион Малиновский. Ну и как тебя писать по отчеству? Ты по метрикам незаконнорожденный, значит, байстрюк. Имя матери Варвара. И что делать-то? Варваровичем, что ли, записать?
4: Вообще-то мое отчество Яковлевич.
3: Да? А где об этом сказано? Вот у меня в руках бумажка официальная. В графе «Отец», видишь, стоит прочерк. Эх ты, безотцовщина.
4: Пишите, как хотите.
3: Пишите, как хотите. Это документ, между прочим. Да, лучше было бы, если бы твоя мать была, ну, там, Александра, Антонина, Клавдия. Такие имена есть и мужские. Да, дела. А, пожалуй, можно и Варваровичем записать. Согласен?
2: Впоследствии маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому очень пригодится то самое материнское отчество. Полководец напишет книгу воспоминаний о Первой мировой «Солдаты России». А чтобы обойти прямой запрет на публикацию таких мемуаров, министр обороны Советского Союза возьмет себе псевдоним Иван Варварович Гринько. Он попал в армию, когда ему не исполнилось и 16. Накинул себе пару-тройку лет и готово. В то время так поступали многие. Малиновский прошел 4 войны. Первую мировую, гражданскую, испанскую и Великую Отечественную. Знал 5 языков. Русский, французский, немецкий, испанский и непечатный. Последним, правда, пользовался крайне редко. Но однажды на фронте все же пришлось.
5: Ко мне на передовую приехал совершенно разъяренный Жуков и прямо с порога начал крыть по матери. Но я ответил ему такой руладой из лексикона одесских портовых грузчиков, что Георгий Константинович оторопел, буквально застыл на месте и никогда больше не разговаривал со мной с помощью нецензурной брани. Мы поняли друг друга и даже рассмеялись.
2: Подносчик патронов пулеметной команды, ефрейтор, капрал, георгиевский кавалер, офицер, командующий фронтом. Он прошел длинный карьерный путь от рядового до министра обороны. Но всю жизнь этот человек повторял одни и те же слова.
5: Помните, нельзя хотеть войны.
1: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
1: Винтовка Мосина.
7: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора: Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал: экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги, тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно.
6: Стрелковое оружие.
1: Винтовка Мосина.
7: Когда начались испытания, то всем стало ясно. Русский вариант новой винтовки гораздо лучше бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна. Била в цель на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую ошибку дурака, то есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен трем линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2,5 миллиметрам. Такая математика.
6: Винтовка Мосина.
1: Оружейка.
8: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
9: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
7: Реклама.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Долинку в Запорожской области и населенный пункт Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши войска также взяли под контроль населенный пункт Першетравня в Сумской области. Средства противовоздушной обороны сбили 17 авиационных бомб и 988 вражеских беспилотников. Потери украинской стороны составили порядка 1400 боевиков за сутки, добавили в нашем военном ведомстве. Армения может покинуть организацию договора о коллективной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондентов «Звезды».
2: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит «был бы доволен, если бы его исключили», если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности. Он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует.
1: Напомню, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из организации договора о коллективной безопасности. Кроме того, он объявил, что Ереван вскоре начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе. На Сахалине идут поиски двух туристов, которые пропали на базе отдыха во время циклона. Стихия обрушилась на остров 20 августа. В результате речной поток смыл домики отдыхающих на лесогорских термальных источниках. Судьба двух человек остается неизвестной, их ищут спасатели, сообщили в Следственном комитете региона. Всего в момент происшествия на базе отдыха находились 11 человек, из них шестеро были эвакуированы, еще трое от эвакуации отказались. Ранее правительство области сообщило, что в Тамаринском районе река Тамаринка вышла из берегов, уровень воды поднялся выше 5 метров, сейчас специалисты ведут работу по отводу потока воды в море. Космический аппарат, запущенный с ракетой-носителем «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк, выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили в Роскосмосе. Бортовые системы спутника работают штатно, с ним установлена телеметрическая связь. Напомню, предыдущий запуск с этого космодрома состоялся 17 апреля, тогда на орбиту также вывели аппарат Министерства обороны. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов тепла, ветер западный, умеренный.
3: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Совершенно замечательная новость. Хочу с нее начать нашу беседу сегодня. Германии не стоит направлять усилия на поиск виновных в подрыве северных потоков. Такое мнение выразил 20 августа премьер-министр Польши Дональд Туск. Он убежден, что ответственность должна лежать не на тех, кто вывел газопровод из строя, а на тех, кто участвовал в его строительстве. Процитирую. «Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя». Ну, это просто фантастика, замечательно. То есть мы думали, что слышали уже все, но оказывается, каждый раз есть какие-то открытия.
2: Ну, я думаю, что полякам не стоит тогда искать виновных в инциденте в Главице 1939 года.
1: Тут можно перечислить...
2: Немцы им припомнят.
1: Целый ряд, да, многочисленных событий. Так, конечно, можно углубиться довольно далеко, да, но почему я начала именно с этой новости нашу беседу? Экономика. Об этом хотелось бы поговорить. Экономика европейцев в целом, того самого Большого Запада, которая не может не быть одним из необходимых условий тех планов наших противников в отношении России, которые, в свою очередь, они пытаются осуществить, по крайней мере, на всех высоких трибунах очень последовательно. О них заявляют, но есть планы, а есть текущая диспозиция. Давайте об этом поговорим.
2: Да, у них в планах война с Россией, но пока все это больше напоминает экранизацию пьесы Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Война – это вам не покер. Война – это война. И в однобортных сейчас никто не воюет.
1: Это верно.
2: Да, поэтому как только все эти разговоры о войне переходят в практическую плоскость, начинается анализ, чем воевать-то. И тут же задаются очень неудобные вопросы. И по энергетике, и по автопрому, и по компетенциям, потому что потеря рабочих мест в экономике Германии, особенно в машиностроении, это то, что будет иметь долгосрочные последствия для обороноспособности Европы. А почему? Потому что вот та экономика, которая была выстроена сначала в Западной Германии, отчасти перенесена на восточную часть Германии, экономика, связанная с высокими технологиями, с машиностроением, с инжинирингом, с тем, что в экспорте участвуют не только крупнейшие концерны, но и сотни тысяч небольших предприятий, которые так или иначе являются подрядчиками крупнейших концернов. Там вот тут понятие немецкого малого-среднего бизнеса инжинирингового, который создавал там всякие реле, агрегаты, переключатели, все что угодно, да, вот для больших концернов. Почему там вот так хорошо работала связка? И была связка университетской науки, и прикладной науки, и промышленных гигантов. Сейчас это все заменяют китайцы. Сокращение рабочих мест, сокращение прибыли концернов, невозможность, соответственно, расширять НЕОКР, невозможность сделать исследования, невозможность дальше что-то создавать, потому что, с одной стороны, американцы пытаются утянуть мозги, с другой стороны, китайцы давят, и вот приходится сокращать, с третьей стороны, демография и завоз мигрантов. И в итоге в Европе ситуация такая, что либо они, да, как мы обсуждали в прошлой нашей беседе, должны будут строить рейх, отправив мигрантов в газовые камеры для начала, чтобы нападать на нас, либо

0: проблемами. И сейчас много обсуждают американский долг, 40 триллионов долларов государственный долг. Забывая, что 40 триллионов долларов – это только часть долга. Общий американский долг – 114 триллионов долларов. 114 триллионов долларов – это и государственный, и частный, и корпоративный, там, и банковский, вот это столько долгов. И ежегодные платежи по этому долгу – 12 триллионов долларов.
1: Но никто же никогда не собирался его полностью отдавать.
0: Так, ведь? Смотрите, берем тех, кто Америку кредитует. Япония. Да, раньше Китай, теперь Европа, Южная Корея, Япония. Те страны, которые покупали американские казначейские обязательства. Да, как работала система. Америка живет в долг. Америка имеет доллар как такую главную валюту. И на этот доллар приобретает товары со всего мира. Поскольку американский потребительский рынок крупнейший в мире, всем очень хочется им что-то продать. Да, и вот вообще ситуация, как ведут себя азиаты с американским рынком, очень напоминает мне вот такой фрагмент из мультфильма «Миядзаки», «Унесенный призраками», когда черный призрак безликий показывает на руке кусочки золота, и вокруг все вот эти вот лягушки и там прочие, вот такие антропоморфные, пытаются перед ним заискивать, что-то им предлагать только для того, чтобы получить вот этот кусочек золота. Американцы даже золото азиатам предлагают, доллары. Да? И получается, что можно бесконечно покупать и тратить сколько угодно долларов только потому, что те, кто производит товары, они заинтересованы эти товары продать в Америку за доллары, и эти доллары вернуть на американский финансовый рынок, в американские казначейские обязательства, в американские акции. И вот осуществляется круговорот. Но поскольку каждый безналичный доллар возникает из долга, да, потому что наличные они печатают, причем бюро там печати, это даже не ФРС, а безналичные доллары возникают так. Казначейство выпускает облигации на такой же объем, ФРС выпускает безналичные доллары. Но чем больше товарооборот в мире использует доллары, тем больше нужно долларов. Но чем больше долларов, тем больше должен быть долг. И вот представьте, сейчас ситуация ломается. Оказывается, у японцев совсем все плохо. Да, то есть у них падает иена, и для того, чтобы иену поддержать, им нужно сделать две вещи. Либо вместе, либо или-или. Либо поднять процентные ставки, которые у них были долго около нуля, и тогда триллионы долларов, размещенных японскими инвесторами, вернутся в Японию. Либо просто поддерживать иену, продавая казначейские обязательства США, получая за них доллары и поддерживая, просто вот сжигая эти резервы. И американцы сталкиваются с такой проблемой, что главные держатели долга, китайцы, японцы и прочие иностранцы, просто сокращают их долг. А каким-то образом это все рефинансировать надо. У Японии государственный долг 230% ВВП, частный долг 114% ВВП. Но есть еще один чемпион по долгам, который догоняет американцев, не так быстро, но догонит. Это Китай. Оказывается, общий долг Китая, по разным оценкам, потому что там есть теневой долг, оценивается в 302-336% ВВП.
1: Интересно.
0: И составляет 50 триллионов долларов. А вы думаете, чудо, оно на каких деньгах росло?
1: В этом интригующем моменте предлагаю сделать паузу и продолжить через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. От Гагаринского «Поехали!» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино

0: Русский детектив. Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
1: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: И что же дальше получается?
5: Ну, а дальше мировая экономика катится к кризису, и чем быстрее американцы, точнее, планировщики доламывают вот эту глобализацию, потому что понимают, что теперь главным глобалистом стал Китай, потому что он получает максимальную прибыль от распределения труда и мировой торговли. А сейчас на долю Китая приходится, ну, по разным оценкам, где-то 30-35% промышленности. К 30-му году, буквально еще 4 года, доля Китая на рынке промышленных товаров будет 45%. За счет того, что Европа просто отдаст свою долю Китая. И то, что дальше будет происходить, вот этот перекос в случае, если начнется глобальный кризис долговой, а вот Всемирный банк, знаете, иногда у них тоже есть умные люди, и к которым политики не очень-то и прислушиваются. Вот Всемирный банк в январе 2020 года, прямо перед ковидом, написал, опубликовал книгу. Да, она до сих пор есть на сайте, можно почитать. «Всемирные, глобальные волны долга», где он предупреждает правительство и центральные банки, что за последние 50 лет было 4 волны накопления долга. Первые 3 волны закончились кризисами. Мировыми экономическими кризисами. Последний вот таких вот серьезных кризисов 2007-2008 год.
4: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Кризисы и их ретроспектива, имеется в виду недавно,
5: да,
4: наше,
5: да,
4: прошлое.
5: И вот сейчас, пишет Всемирный банк, мы наблюдаем четвертую самую большую волну накопления долга. Тогда, когда он это писал, глобальный долг был где-то порядка 300 триллионов долларов. Сейчас, по оценке Института международных финансов, глобальный долг составляет уже 353 триллиона долларов. И вот незадача. А Трамп своими интересными действиями на Ближнем Востоке спровоцировал глобальную инфляцию, связанную с ростом энергоносителей, связанную с разрывом цепочек там и всего остального. И, соответственно, сейчас доходности длинных казначейских обязательств сравнялись по уровням с предкризисными уровнями 2007 года. Да, мы находимся вот на каком-то очень интересном пороге. А проблема в том, что чем больше происходит вот этих рисков военных, энергетических, торговых, чем быстрее происходит деглобализация, да, чем быстрее мир разделяется на две разные системы, ну, возьмем искусственный интеллект, который мы тоже любим обсуждать, китайский, там, американский, наш, там, что-то еще, да, или глобальное производство, производство западное или производство китайское, да, чем быстрее мир разделяется на эти системы, тем сложнее будет просто занимать в этом мире, да, потому что, ну, как бы, если мир разделен, то вот этого перетока долларов обратно не происходит, а в мире больше половины долга вот этого гигантского, 353 триллиона долларов, номинировано в долларах. И если у бедных стран, которые также занимали в долларах, этих долларов не будет для того, чтобы рефинансировать долги, что происходит? Соответственно, дефолт по обязательствам, невозможность погасить долги. На что рассчитывают американские дяди с Уолл-стрит? На очень простое правило. Обмен долгов на собственность. То есть вы нам должны... Вот, об этом, кстати, очень классно написано в книжке Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Вы не можете отдать долг? Пожалуйста, вот это месторождение, вот этот порт, вот эти заводы.
4: Ну, короче говоря, вот иными словами, все вплоть до исподнего.
5: Ну да, вплоть до, ну, как бы да, как писал Адоевский в «Городе без имени», они будут делать деньги с человеческого мяса. Да, то есть теперь нам принадлежит ваша политическая система. Ну, такой вот этот неоколониализм в действии. Это планы. Но планы рушатся из-за того, что вот идет не так. Из-за того, что долги растут быстрее у них самих. Из-за того, что дисбалансы выросли быстрее. Из-за того, что надулся пузырь искусственного интеллекта. Они, с одной стороны, говорят, что мы официально потратим, ну, по нормальным каналам, там 700 миллиардов долларов, а на самом деле там за балансовые обязательства уже 3 триллиона долларов и так далее. Да, и вот когда все это начнет рассыпаться, будет сложно миру что-то показать. И не случайно глава JP Morgan Джейми Даймон говорил, что так очень мягко и аккуратно, что через там, пару десятилетий доллар придет конец, ну, как международной валюте, потому что не будет сил его продвигать. А что такое не будет сил продвигать? А продвигать это с помощью дипломатии, экономики и оружия. И вот удивительные доклады пишут американские аналитические центры, связанные с Пентагоном, связанные с тем, кто принимает решения. Опять же, я уже не называю их, чтобы не произносить эту странную мантру нежелательную там и так далее, потому что они все у нас и нежелательные, и враждебные. И те, кто готовил антироссийские санкции, и те, кто их реализует, по сути, те же самые люди, которые в этих вот клубах и заседают, и готовят рекомендации для Конгресса, для Пентагона. Так вот, удивительные вещи. Они пишут, закончились боеприпасы, и что нужно, по крайней мере, 2 года на восстановление американского арсенала для сдерживания Китая. То есть там идет, звучит критика того, что и Байден слишком много Украине дал, и Трамп потратил слишком много на Ближнем Востоке. А у нас-то планы были 27-й год уже Китаем заняться, а вот 27-й год подходит, а мы не можем. А Китай с каждым годом все больше и больше могущественнее и могущественнее. И как теперь убивать этого тираннозавра?
4: И как же?
5: Вот они начинают думать и менять планы. Да, потому что то есть нужно приходить к модернизации. Это сложно, потому что, когда была холодная война, против нас работало порядка 200 концернов, которые производили оружие, там были инженеры, там были испытания, там, и так далее. Потом мы рассказали, потом холодная война закончилась, и Америка считала себя гегемоном. Из 200 концернов осталось 9. Там есть только один завод, который делает танки «Абрамс», допустим. Теперь вот эти вот мегаконцерны, там «Ротеон», «Локхид Мартин», там «Нортон Грумман», там и так далее, вот они пытаются вот что-то изобрести. Но теперь каждое изобретение в этой вот достаточно коррупционной экономике требует много-много денег. Соответственно, а откуда взять деньги? Из долга. А как наращивать долг? Нужно, чтобы союзники покупали.
4: А союзники
5: вот без оружия-то они не очень покупают. Потому что принцип «добрым словом и пистолетом» можно достичь гораздо большего, чем просто «добрым словом», как-то не очень работает. Поэтому если ваш пистолет как-то уже не заряжен там или
4: заржавел, или что-то с ним случилось,
5: то что нужно сделать? Нужно напугать союзников русскими, корейцами северными, китайцами, хуситами, иранцами, чтобы они подумали, наконец, о том, что им тоже нужно шевелиться там и прилагать усилия, да, и заодно поддерживать Америку, которая потом придет и спасет. Но проблема здесь еще одна. Очень интересная публикация в рупоре американского госдепа. Когда-то, ну, знаете, вот есть такое понятие разведка по открытым источникам, АСИНТ, да, и есть знаковые публикации, которые показывают направление американской политики. Вот когда они в 23-м году написали текст, ну, такой достаточно программный, «Конец Ближнего Востока», стало ясно, что они собираются Ближний Восток взорвать. Смысл с той статьи был такой. 80 лет Америка была архитектором порядка на Ближнем Востоке, предоставила вот этим владельцам верблюдов и прочих шатров технологии добычи нефти. Ну, американцы и британцы. Да, вывели их в люди, сделали их богатыми. А они вдруг решили, что они там из себя что-то представляют, что у них есть интересы, выходящие за регион, за вот покупку там мерседесов золоченных или дубайского шоколада. Куда они лезут?
4: Здесь поставим многоточие и продолжим совсем скоро. Это «Радиозвезда».
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. С 1 сентября в крупных российских торговых сетях появится универсальный QR-код для оплаты покупок. Он объединит разные способы платежа. Нововведение пройдет поэтапно. Сначала для магазинов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, со следующего года для бизнеса с выручкой свыше 30 миллионов, с 2028 года для всех остальных компаний и крупных индивидуальных предпринимателей. Универсальный QR-код не списывает деньги сам, а дает доступ к разным вариантам оплаты через СБП, банковские сервисы или рассрочку. Для покупателей это означает меньше путаницы на кассе, добавили в Министерстве финансов. Банк России раскрыл цвет логотипа цифрового рубля в банковских приложениях. Он будет ярко-красным. В Центробанке этот оттенок называют дофаминовым. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина. С 1 сентября все 12 системно значимых банков страны будут готовы предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки. Пользователи смогут переводить цифровые рубли друг другу и оплачивать ими товары и услуги. Компании, клиенты крупнейших банков с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, обязаны будут принимать цифровые рубли, добавила Бакина. Темп прироста за год составил 7,5%, заявили в Центробанке. Доля наличных денег в обращении вне банковской системы выросла почти до 15%. Почему при тотальной безналичной оплате россияне продолжают выбирать наличные, в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат экономических наук Михаил Хачатурян.
2: Это нормальный процесс, то есть в любых странах мира на сегодняшний день все равно наличный оборот присутствует и достаточно значимой доли. Это нормальная психологическая реакция человека, то есть всегда иметь какие-то мелкие деньги на, что называется, операционные нужды, для того, чтобы быстро рассчитаться на случай, если, так сказать, возникают какие-то сложности с оплатой. Ну и если говорить о прогнозах, конечно, оборот, скорее всего, будет продолжать чуть-чуть расти. Наверное, если и подрастет, то еще где-нибудь около 0,5%, может быть, 0,7%.
1: Общая сумма наличных в обращении на 1 июля превысила 21 триллион рублей, тогда как годом ранее этот показатель оценивался в 18 триллионов. Крупные банки начали отказываться от льготного периода по кредитным картам или значительно сокращать его. Об этом пишут РБК. Альфа-банк, Совкомбанк и Газпромбанк уже сократили этот период, а в ВТБ начали оформлять карты, где проценты начисляются с первого дня. Постепенно льготный период станет платной услугой за подписку или выполнение дополнительных требований, говорят эксперты. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Но получается, что субъектность стран Персидского залива – это субъектность мнимая, что и требовалось доказать. И как раз сегодня сейчас наступает тот момент, когда нет иного варианта у того, кто предполагал развитие Ближнего Востока по собственным лекалам, настал момент показать, кто в доме хозяин.
4: Нет, на самом деле этот момент настал тогда, несколько лет назад. Сейчас другой момент.
3: Какой?
4: Вторая статья. Ну, тогда из той статьи было понятно, что они Ближний Восток подожгут, что там будет война. Да, чтобы показать, что такое Америка, чтобы они там все передрались, и потом Америка пришла бы, и вот все, теперь мир, теперь слушаемся нас, и так далее. А вот сейчас они пишут конец американского присутствия на Ближнем Востоке. Вдруг американцы осознали, что они допустили ту же самую ошибку, которую допускал Советский Союз, в отношении своих союзников, которые вбухивают невероятные деньги в обмен на мнимую лояльность. Да, где вот эти соцстраны? Посмотрите, какие они твари сейчас в своей русофобии, в поддержке нацистов. Кто нам скажет спасибо за те производства? Во-первых, за спасение их от нацизма, да? За сохранение их суверенитета.
3: Ну, кстати говоря, вспоминается новость, с которой мы начали сегодняшнюю беседу. Оказывается, должны быть наказаны те, кто построил Северный поток.
4: Да. Вот кто восстанавливал им? У нас был голод, да, а мы помогали восстанавливать Восточную Европу. Кто построил там лучшую фармацевтику? Да, то же самое в Венгрии. Кто там строил АЭС? Почему наши города вот в 80-х годах были в угольной копоти зимой, а там все было чистенько, потому что там был наш газ. И их электростанции работали на нашем газе. Ну, вот неблагодарные. Америка сейчас сталкивается с тем же самым. Абсолютно. То есть они пишут, что региональный порядок, существовавший с 91 года, стал одной из многих жертв американо-израильской войны с Ираном. Да? Что на протяжении 3,5 десятилетий Соединенные Штаты вкладывали деньги в своих союзников. Они считали, что они могут объединить несовместимое Израиль, арабские монархии, Турцию, да, для того, чтобы выстроить мир, который поставлял бы им и нефть по приемлемым ценам, и слушался, что говорят в Вашингтоне, и сохранял какой-то порядок, и вдруг оказалось, что, как они пишут, по иронии судьбы, американские гарантии безопасности побудили союзников игнорировать все интересы Вашингтона.
3: Слушайте, вот это, конечно, фантастика, и знаете, что вспоминается? На самом деле выходит так, что мы, Россия, прошли этот путь проб и ошибок гораздо раньше, чем наши западные непартнеры.
4: Мы еще не прошли.
3: Нет, смотрите, я вот о чем. Когда мы взрывали памятники, отменяли собственную историю, я про начало 20 века, потом примерно то же самое в 90-е проходили и так далее, и так далее, и так далее. То есть целый ряд событий такого фундаментального масштаба мы прошли гораздо раньше, чем западники, которые сегодня начинают отменять собственную историю, взрывать памятники и так далее и тому подобное.
4: Ну, к сожалению, у нас с ними еще одна общая черта.
3: Какая?
4: Завоз мигрантов.
3: Ну, здесь мы, по крайней мере, начали путь
4: такое
3: работы.
4: Такое ощущение, что вот эти либеральные чиновники, они продолжают ту же повестку глобалистскую, несмотря на то, что...
3: Здесь с вами не соглашусь, потому что мы около 20 законов, если я не ошибаюсь, приняли по поводу миграционной политики, и уже сегодня и сейчас тысячи мигрантов лишаются гражданства, если внимательно следить за новостями. И, конечно же, мы видим, что постепенно, понемногу, конечно, не такими широкими темпами, как нам хотелось бы, порядок начинает наводиться.
4: Но и наше отношение к бывшим союзным республикам, да, мы по-прежнему не проявляем достаточно жесткости. Хотя, если любая страна, которая повернулась к нам спиной, поддерживает наших противников, она должна вернуть все, что мы туда вложили вот за эти десятилетия. И возвращать надо любыми способами, может быть, даже очень жесткими, в стиле британского сынской кампании. Да, потому что, ну, такая ситуация у нас. Мы одни против западного мира и против восточного мира, на самом деле. Потому что Китай – это торговый партнер. Но это торговый партнер, которому нужны дешевые ресурсы.
3: Но в любом случае, сегодня совершенно точно настал тот самый исторический момент, когда мы не можем не заявлять свои интересы на постсоветском пространстве и в целом в мире, потому что иначе выжить просто нельзя.
4: Да, потому что надо последовательно поддерживать только национальные интересы. Нам уже не интересно поддерживать тех, кто не понимает, что такое мирное и добрососедское существование с Россией, и как российская экономика, которая триллион рублей вложила во все эти республики, вот теперь получает от них что-то очень-очень странное. И так вот, американцы повторили ту же самую ошибку. Да, вот, они пишут, что большинство из союзников на Ближнем Востоке, то есть и Израиль, и арабские монархии, чувствовали себя в безопасности от внешнего вторжения и нападения. И это создавало моральный риск. Они могли реализовывать свои идеологические, политические проекты, не опасаясь серьезных последствий.
3: Забавно.
4: Да, то есть Америка предоставила крышу. Америка думала, что вот туда вот деньги вбуханы, база поставлена, мы прикрываем Израиль, мы прикрываем арабов, мы там прикрываем турок, и дальше все прекрасно, они будут проводить нашу политику. Оп,
3: оказывается,
4: что,
3: так не работает.
4: Оказалось, что та ошибка, что и Советским Союзом с Восточным Блоком. Все эти быстренько, как только почувствовали слабость, начали заниматься своими делами, своим гешефтом, и ничего, не отдавая ничего боссу.
3: И что же тогда получается, процесс необратим?
4: Они говорят, так, ребята, а мы сейчас уйдем. Ну, понятно, что они уйдут на время, но тем не менее. То есть вот сейчас они просто анализируют ошибки своей региональной политики на Ближнем Востоке. И понимают, что дальнейшее просто удержание и инвестиции туда, они ни к чему хорошему не приведут, потому что в Америке просто нет средств. Главный враг, он там уже созрел, в Индотихоокеанском регионе, Китай. И все, что нужно... Это красиво уйти, но уйти так, чтобы регион горел дальше. Как горят эти вот факелы на месторождениях. Да, чтобы Китай как можно меньше получал нефти с Ближнего Востока. Потому что источники первичной энергии – это то, что является одним из базисов вот этой индустриальной экономики. Да, то есть американцы говорят, все, мы уходим. И уходить надо правильно. Мы, конечно, дадим там им последний шанс, но вот перезагрузка политики должна коснуться отношений со всеми союзниками. Ну, мы видели, как они уходили из Афганистана. Это, видимо, будет похоже. Видимо, Израиль сейчас поймет, что против него, как только американцы сократят поддержку, они будут стараться любым способом американскую поддержку сохранить, но будет сложно. Ну, наверное, сохранят. Британцы дадут денег туркам. Ну, вот, мы тоже это обсуждали. Турки начнут экспансию. Куда, мы даже не знаем пока. На запад, там, вдоль Восточного Средиземноморья и Северной Африки. Или на юг, в Ирак, Иран, или в Закавказье, в Среднюю Азию. Ну, то есть, это, турки – это загадка. Куда британцы их направят, их вот, силу.
3: Но в любом случае, это уже свершившийся факт, то положение дел, которое мы наблюдали, предыдущие десятилетия, оно уже невозвратно.
4: Да. И американцы говорят, ну, вот, знаете, мы-то за демократию, а арабские монархии какие-то вообще не демократичные.
3: Неужели?
4: Да.
3: И даже Саудовская Аравия?
4: Ну, тем более. Ну, как может быть демократичная монархия? Это противоречит и Платону, и Аристотелю.
3: Ни одна организация, которая занимается правами человека в западном мире, ни разу не подозревала ничего такого в отношении заливных стран, стран Персидского залива.
4: Ну вот, то есть ситуация для стран Персидского залива плохая. То есть если американцы говорят, мы уходим, а вы тут сами без нас теперь, подразумевая, что ничего американцы просто так не оставят и вернутся, но потом на пепелище. Когда они говорят о том, что боеприпасы нужны для Китая, просто вот откровенно говорят, нам нужны боеприпасы, для борьбы с Китаем, для сдерживания Китая. Китай называется просто откровенно. Да, и говорят, сколько нужно потратить, какие фирмы будут использоваться, кто получит заказы, кто получит там, кто будет осуществлять планирование, сколько нужно миллиардов долларов на то-то, на то-то, на такие-то вещи, сколько нужно на разведку, сколько нужно на там, планирование автономной войны, на новые, там, которые они сейчас закладывают, авианосцы, на базы, которые они будут разворачивать по этим цепям островов, упоминаемых в стратегии национальной обороны. Как они будут устранять узкие места там. Вот очень детальные планы. На месте китайцев надо было бы так очень напрячься. Причем они реально пишут, что вот эта вот игра, на самом деле, она ну, так, на триллионы долларов. Да? То есть там масштабы, они будут гигантские. Там бюджеты Пентагона, говорит, 1,5 триллиона долларов в год. Соответственно, все, что может это помешать, глобальный экономический кризис. Чего они страшно боятся? Вот почему и сейчас так много в их прессе обсуждения вот этого долга, да, потому что, к сожалению, вот все эти либеральные экономические чиновники, они одинаковы.
3: Но ведь про этот госдолг американский мы слышим уже не первый год, и тем не менее мы привыкли к тому, что это уже некое явление природы, которое, да, существует, но по большому счету в целом положение дел продолжает оставаться прежним.
4: Да, американский госдолг пока Америке не угрожает, потому что, во-первых, его никто не собирается отдавать сразу или вообще. Да, во-вторых, допечатать доллары еще можно. И будет там 50 триллионов долларов, там они с этим переживут. Они не переживут следующего. Они не переживут вот это вот развал мира. То есть то, что они запланировали как созидательное разрушение, то, что они запланировали как деглобализацию, которая разрушит все вот такие преимущества Китая. Потому что они понимают, что Китай занял место Америки в этом глобализированном мире. И глобализация, выстроенная американцами, теперь дает преимущество исключительно Китаю. Да, вот нужно с этим что-то делать. И теперь они анализируют себя очень внимательно, но и анализируют Китай. Они считают, что именно Китай будет эпицентром нового мирового экономического кризиса. Именно из-за того, что вот эта вот несбалансированная экономика, да, у него крупнейший торговый профицит, но этот торговый профицит, как они говорят, может рухнуть сам на себя. Да, если начнется такой мировой экономический кризис, связанный и с долговыми проблемами, потому что у их союзников ситуация такая же плачевная, у Германии тоже долги на максимальный размер и максимальная доходность облигаций. То есть максимальная стоимость долга у Франции, у Италии, ну, про Японию я говорил, 230% ВВП государственный долг, 114% частный долг ВВП. То есть это колоссальный объем. Да, и Китай, модель которого стимулировать экономический рост вне зависимости прибыльной прибыльной ли продукции или нет, потому что необходимо было просто развиваться быстрее, чем и захватывать рынки, чтобы потом, во-первых, получить и компетенции, и технологии, и собственную экономику. Да, и вот китайская экономика, она проделала колоссальный путь, да, когда вот это стимулирование экспорта, стимулирование производства действительно вывело их в экономические лидеры. Но вот сейчас они говорят, что Пекин перерос свою экономическую модель. Да, и если китайская машина по производству всего застопорится, то плохо будет, прежде всего, самим китайцам. Но пока плохо не китайцам, а соседям китайцев, которые, чья экономика просто уничтожается китайскими товарами и китайскими производителями. Уже плачут Индонезия, Малайзия и там отчасти Вьетнам, потому что как только американцы начали своими тарифами закрывать свой рынок для Китая, да, вот эта товарная масса, которая, знаете, как вот в советском фильме «Через тернии к звездам» экранизация Киры Балучева, вот биомасса, которая вырывается, да, вот эта вот товарная масса, которая вырывается, пожирает, да, вот она пожирает экономика соседей в Индотихоокеанском регионе, она пожирает и наш автопром, да, потому что условия несопоставимы. В Китае ставка рефинансирования 3%, избыточные мощности, государственные стимулы. У нас заградительная ставка Центрального банка. Ну, понятно, что мы не сможем конкурировать, потому что Центральный банк сделал все, как в свое время ФРС при Пауле Уолкере, чтобы отдать свое производство китайцам. Ну, заместить китайским производством свое, потому что при такой ставке ключевой производство нерентабельно. Его, и нет инвестиций. Да, и вот сейчас, когда они говорят, что Китай, ну, мало того, что долг, я уже назвал, свыше 300% ВВП, так еще и обрушение потребительских рынков, на которые Китай поставляет свои товары. Вот, опять же, мы начали с Европы. Для Китая это страшная картина, если Европа и Америка вдруг начинают попадать в кризис и перестают покупать китайские товары.
3: А выход какой?
4: А нет выхода. В том-то и дело, что вот этот паровоз, он оставиться не может.
3: У нас остается, да нисколько не остается времени до конца программы, время вышло. Какой вывод тогда следует нам сделать?
4: В том, что нам нужна собственная экономика. Мы не должны зависеть ни от кого вообще в критических технологиях, обеспечивающих нашу экономическую безопасность и военную безопасность. Потому что мы на пороге такого кризиса, после которого мир реально будет каким-то совершенно иным. И нужно готовиться к тому, что те многих привычных нам вещей, в которых мы погружены, всякие эти гаджеты там, или что-то еще, их просто не будет. Да, что давайте вспоминать, как мы жили там лет 20 назад или 30 назад. Там, а может быть, это и к лучшему.
3: Спасибо за интересную диспозицию, за интересный рассказ. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне политики, был сегодня с нами. Напомню, друзья, что у телеканала «Звезда», у медиахолдинга «Звезда» в целом появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны и смотрите любимые программы в любое время и в любом месте. До новых встреч!
0: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Построил в Москве белокаменный Кремль и начал чеканку серебряных монет. Разгромил ордынцев на реке Вожи и на Куликовом поле. Дмитрий Донской.
7: И при каких же обстоятельствах он заработал это имя?
8: Сентябрь 1380 года. Впервые за долгое время князю Дмитрию Ивановичу удается собрать в единый кулак русские силы против Золотой Орды. Решающее сражение произойдет в живописном месте на берегу Непрядвы, где она встречается с Доном. Именно по этим рекам ориентировались войска, отправляясь на поле боя.
9: История одного прозвища.
8: Князь лично командовал объединенной русской армией, куда входили дружины и ополчения из Москвы и Владимира, Суздаля и Ростова, Ярославля и Пскова. Само сражение войдет в историю как Куликовская битва. А вот князя Дмитрия окрестят после той исторической победы Донским.
7: Не царское это имя.

0: Олег Каравайчук.
1: Дирижер, пианист, импровизатор. Он жил на 15-й линии Васильевского острова. Одевался экстравагантно, вел себя странно. Оттого и получил прозвище «сумасшедший композитор». Дети на улице показывали на него пальцем. Взрослые обреченно вздыхали, считали его местным блаженным.
0: На первый взгляд.
1: Каравайчук обычно носил шерстяной бордовый берет, вязаный свитер, часто задом наперед, темные очки. Волосы длинные, каштановые, говорил фальцетом. Очень худой, невысокий человек, которого из-за необычного внешнего вида нередко принимали за старушку, бомжа или алкоголика. Бывало, забирали в милицию.
0: Где изюминка?
1: На вступительных экзаменах в Ленинградскую консерваторию Каравайчук сыграл собственное сочинение, выдав его за Баха. Комиссия ничего не заметила. Во время выступлений надевал на голову наволочку.
2: Играть людям очень трудно. Они вызывают чувство величайшей усталости уже когда приходят.
1: Он жил в комнате с одиноким роялем. На нем спал и ел. Ноты писал на обойных рулонах, пояснения к ним на древнеславянском. Обходился без телевизора и телефона. У него не было семьи, денег, карьеры. Имя его не на слуху. А между тем Олег Каравайчук написал музыку, только вдумайтесь, к 150 советским и российским фильмам, среди которых «Два капитана» 56 года, «Поднятая целина», «Долгие проводы». Многие считали его настоящим стопроцентным гением.
0: Олег Каравайчук. Человек с изюминкой.
3: Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
0: Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики, а бойцы группировки «Восток» — село Долинка Запорожской области. При этом подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Першетравня Сумской области. Наши вооруженные силы за сутки нанесли поражение объектам ВПК, энергетической и портовой инфраструктуре, которой пользуются украинские боевики. В зоне спецоперации за сутки российские военнослужащие ликвидировали до 1400 националистов. Средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс», 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и почти 1000 беспилотников самолетного типа. Расчеты мобильных огневых групп добровольческой бригады «Барс-Курск» группировки войск «Север» прошли интенсивную подготовку на полигоне перед выполнением боевых задач. Подробнее рассказал начальник расчета БПЛА с позывным «Аналитик».
2: Мы отрабатываем работу расчета БПЛА в составе 4 человек. Также проводим тренировки уходов непосредственно от стрельбы противника. Также наша бригада тренируется в поражении дронов БПЛА. Мы заходим на ребят, они непосредственно по нам стреляют, пытаются нас сбить. Мы от них уворачиваемся. В первую очередь мы работаем как ПВО. Мы сбиваем вражеские дроны, таких типов как «Чайка», «Лютый», «Шарки».
1: Регулярные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень боевой готовности расчетов беспилотных систем и мобильных огневых групп, а также эффективно противостоять воздушным угрозам в условиях постоянно меняющейся тактики противника. Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й гвардейской военной базы провели учения на горном полигоне Ляур в Таджикистане. Там ликвидировали условного противника. В составе боевых двоек отработали навыки скрытного выдвижения на рубеж, открытия огня, передвижения в траншеи во время боя, а также штурм окопа. Особое внимание уделили отработке навыков армейской тактической стрельбы, сообщили в Министерстве обороны. В Смоленске на территории сквера памяти героев города прошла военно-патриотическая акция под названием «Послание победителей. Связь поколений». Главным действом стала закладка капсул с посланиями потомкам в 2045 год от ветерана Великой Отечественной войны подполковника запаса Анатолия Андреенко. Капсула представляет собой боевой снаряд от гаубицы, которая принимала участие в освобождении Смоленской области в годы Великой Отечественной. Закладку напутствия от ветеранов осуществили военнослужащие Смоленского гарнизона, представители администрации региона, участники движения первых и ветераны спецоперации. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самый высокий маяк в мире – Джидда Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
1: Факт второй.
3: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток, то есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые служат его идентификационным кодом. Это позволяет морякам определять свое местоположение даже при плохой видимости.
1: Факт третий.
3: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из семи чудес света. Он был построен в 3 веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
1: Факт четвертый.
3: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в 19 веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
1: Факт пятый.
3: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Хранитель бабушкиного приданного.
6: Пиратский, набитый золотом и жемчугами.
7: А еще это средневековый сейф.
4: Вот это вещь!
8: Универсальный ящик с откидной крышкой, ставший прообразом шкафа, чемодана и даже раскладушки. В нем перевозили драгоценности и домашнюю утварь. Раскладывали, как походную кровать, и, главное, использовали для хранения казны или приданого. Сундук. Тысячелетия назад его можно было сравнить с саркофагом. Обе конструкции имели выпуклую передвижную крышку, большие замки и богатые вставки из фаянса и камней. Украшали сундуки цветным орнаментом и рельефными изображениями. Один такой ящик нашли в гробнице Тутанхамона. Поверхность изделия – сплошь иллюстрация охоты на львов и сражений с нубийцами. Первые сундуки в Европе выдалбливали из цельного бревна, наподобие дупла. Позднее их стали сколачивать из толстых досок, соединяя детали под прямым углом. Такие грубые ящики использовались во времена Карла Великого. Со временем появилась окантовка из металлических полос. А в XIV веке, с изобретением механической пилы, мебель обрела изысканный внешний вид. Передние стенки украшались искусной резьбой, а железные накладки переплетались в тонкую вязь. Средневековый сундук служил не только хранилищем, но и постелью. Титулованные особы, отправляясь в дальнюю поездку, брали с собой в ящиках все необходимое. Отсюда ручки и прообраз будущего чемодана. В более позднее время в сундук встроили механизм, напоминающий современный раскладной диван. В 18 веке такая походная кровать сопровождала испанского генерала Григорио Гарсиа де ла Куэста.
4: Вот это вещь!
8: А еще в сундуках хранили казну. Сейфами служили небольшие ларцы с покатой крышкой. Ночью их клали под голову. Подушка неудобная, но система надежная. Пусть и не спит беззаботно, кто спит над деньгами. В позднем средневековье высоко ценились сундуки из Нидерландов и Фландрии. Модели копировали элементы готических зданий, стрельчатые арки, цоколь и цветы с лепестками. Некоторые конструкции получили высокую спинку с подлокотниками. Так возникли первые готические кресла. На Руси сундуки встречались и в избах, и во дворцах. У супруги царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны было 50 коробов. В них хранили одежду, драгоценности, посуду и прочую утварь. А еще были сундуки-теремки с четырехскатной крышкой, внутри которой располагался тайник для

0: Тем европейская мода вытеснила сундуки в кладовые и чуланы. Многие там стоят до сих пор и гордо именуются бабушкины.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Река истории. История реки. Великая.
2: Легендарная святая Ольга стала княгиней Киевской только после того, как вышла замуж за князя Игоря. А до этого родилась она в поселке Выбуты, что чуть выше Пскова по течению реки Великой. Согласно летописям и народным сказаниям, где-то там они с будущим мужем и повстречались. Однажды Игорь охотился и вышел на берег Великой. Захотел через нее перебраться. Тут ему и подвернулся паренек на лодке. Поплыли они. По пути Игорь разглядел, что везет его не парнишка вовсе, а молодая девушка в мужской одежде. Взыграла в князе кровь.
3: «Ах, красавица какая! Пусть нас с тобой прибрежные ракиты повенчают!»
2: А Ольга ему вежливо: «Оставь, мол, свои дурные мысли. Ты же князь. Как после этого народом своим будешь управлять? А захочешь силу применить — утоплюсь!» Так пишут в летописях. Народ же сказывает, что не стала Ольга с князем антимонии разводить. Взяла весло, перекрестила им охотничка пару раз, скинула в воду, да и уплыла. Князь долго еще стоял по пояс в реке, смотрел ей вслед и думал: «Ай да девица, огонь! Вот бы мне жену такую!» Что поделаешь, влюбился. Вскоре прислал к целомудренной деве сватов. Так Ольга и стала княгиней Киевской.
1: Великая река истории. История реки.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы – 495.
7: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники – Эти люди прославили Отечество и стали известны.

известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 30 ноября 1853 года. Крымская война. В этот день русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова атаковала турецкие корабли у мыса Синоп. Мощным артиллерийским огнем были разрушены береговые вражеские батареи, а 15 из 16 кораблей противника уничтожены. Погибли 3000 моряков неприятеля и 1000 солдат турецкого десанта. Пленных турок наши матросы поднимали на борт своих кораблей.
2: «Эй, братцы, принимай очередного османца! Только с этим помягче, уж больно сердит!»
1: Молодой мичман ведет перед собой сильно прихрамывающего турка.
3: «Некогда нам их сортировать на сердитых и несердитых. Давай его быстро в трюм к остальным!»
1: Мичман не торопится выполнять этот приказ.
2: «Нельзя его в трюм, братцы! Это же сам турецкий адмирал Осман-паша!»
1: Осман-паша родился в 1792 году. Воспитывался в египетской морской школе. Почему в египетской? Потому что она считалась в то время одной из лучших в мире. Еще в древности египтяне на своих небольших суденышках совершали дальние переходы и даже добирались до берегов неведомой Австралии. Именно у них, у египтян, Осман-паша учился выживанию в море в сложных климатических условиях во время сильного шторма, грозы и тропического ливня. Учился Осман-паша прилежно. А когда вернулся на родину, стал быстро подниматься по служебной лестнице. На его кораблях всегда царила жесткая дисциплина. За любую, даже небольшую провинность матросы могли насмерть забить палками прямо на палубе. Осман-пашу боялись, но уважали. В 1853 году, во время Крымской войны, турецкая эскадра получила приказ выйти из Константинополя, проследовать к побережью Кавказа, в район Поти, в сухом Кале, и высадить десант. Однако сильный шторм заставил корабли Осман-паши укрыться в Синопской бухте. Адмирал был уверен, он находится под надежной защитой турецкой береговой артиллерии. Русские атаковать не рискнут. И это была роковая ошибка. 30 ноября 1853 года корабли вице-адмирала Павла Нахимова блокировали противника в Синопской бухте и открыли прицельный огонь. Турки не успели занять правильную позицию, а их артиллерия боялась задеть своих. Всего за 4 часа парусный флот Османской империи был полностью уничтожен. В начале боя турецкий флагман «Ауни Аллах» был серьезно поврежден русской артиллерией. Осман-паша получил тяжелое ранение в ногу, но продолжал лично командовать фрегатом. Он приказал сбросить якорь, но корабль в результате понесло на отмель и выбросило на берег. Осман-паша тут же повелел снять флаг и перенести его на любое другое турецкое судно, которое еще продолжало сражаться. Пускай все видят, адмирал Османской империи по-прежнему в бою. Но тут те самые матросы, которые так его уважали и так его боялись, неожиданно взбунтовались. Они бросили Осман-пашу на палубу, избивали его ногами, плевали в лицо, сорвали с флотоводца подаренную самим султаном шубу, после чего стянули с адмирала шелковые штаны, шальвары и золотые перстни на руках, забрали ключи от каюты, ограбили своего командира и выбросили его за борт. Осман-пашу, полураздетого, полуживого, вытащил из воды русский мичман Панютин, после чего доставил пленного турецкого адмирала на линейный корабль императрица Мария. Там Осман-паша признал свое поражение и вручил победителям свой боевой палаш, который до сих пор хранится в Музее истории Черноморского флота в Севастополе. Осман-паша находился в плену несколько лет, вплоть до 1856 года. Жил в Одессе. Русские военные хирурги спасли его ногу от ампутации. Вскоре он получил свободу и вернулся в Стамбул. На родине его посчитали героем и даже назначили почетным членом Адмиралтейства. Служил Осман-паша честно, по-другому не умел. Но всю жизнь этого человека терзала горькая мысль. Его, турецкого адмирала, предали в бою свои, а спасли враги.
0: Парад побежденных.
1: Нет врага более жестокого, чем прежний друг. Французский писатель Андре Моруа.
4: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Российский лидер не впервые принимает его в Кремле. Прошлый такой прием состоялся в ноябре 2025 года. «Россия готова наращивать поставку удобрений в Индию», сообщил Владимир Путин. Российский лидер также отметил рост товарооборота между двумя странами. Он допустил, что может встретиться с индийским премьером Нарендрой Моди не только на саммите ШОС через неделю, но и еще раз до конца года. Россия могла бы локализовать производство ядерного топлива в Индии, об этом сообщил Денис Мантуров. Первый вице-премьер также добавил, что наша страна придает особое значение сотрудничеству с Индией как в поставках нефти, нефтепродуктов, угля, так и в проектах по добыче углеводородов.
3: Наша страна продолжает диалог в космической области. Здесь широкое поле для кооперации. Это, в частности, пилотируемая космонавтика, ракетные двигатели строения и спутниковая навигация. Видим потенциал для расширения кооперации в металлургии и горнодобывающей отрасли, включая совместную разработку месторождений и переработку цветных, редких и редкоземельных металлов. Приоритетное значение придаем сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.
2: Кроме того, взаимный туристический поток между странами в первой половине года вырос на 8%. Так, Индию посетили около 50 тысяч россиян. На съезде «Единой России» в минувшие выходные принята новая народная программа на ближайшие 5 лет. В ее основе 3,5 миллиона предложений граждан. Из них более 790 тысяч поступило от жителей Подмосковья. Приоритетами стали демография, поддержка семей, подготовка кадров, развитие экономики, технологий и безопасности. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что президент Владимир Путин на съезде подчеркнул важность вовлечения ветеранов спецоперации в мирную жизнь и управление страной. По мнению губернатора Подмосковья, итоги реализации программы должны почувствовать жители каждого подмосковного города. В Москве по подозрению в вымогательстве задержаны 6 членов банды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По информации следствия, в ноябре 2024 года злоумышленники потребовали у руководителя так называемого «работного дома» передать им 450 тысяч рублей. Они угрожали применением насилия в отношении мужчины и его родственников. Опасаясь за себя и своих близких, он обратился в полицию. Силовики задержали 6 подозреваемых, часть из которых ранее уже были судимы, добавила Волк. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов.
1: Форма и содержание.
2: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
2: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
1: Форма и содержание. «Панталер». Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1834 году Николай I подписал особый указ.
3: Сей документ устанавливает порядок нахождения придворных в императорской резиденции во время высочайшего выхода государя.
2: Шествие царской семьи по Зимнему дворцу. Маршрут определялся целью мероприятия. Взять, к примеру, воскресное посещение церкви. Такой выход назывался большим. Процессия следовала через все парадные залы. Концертный, Николаевский, затем фельдмаршальский зал, Петровский, гербовый и пикетный. Строгий этикет определял, кто, где и в каком составе должен встречать российского самодержца.
3: В большом аванзале по правую сторону стоять флигель-адъютантом, старшим офицером генерального штаба, а также представителем Преображенского, Семеновского, кавалергардского Ея Величества, конного и кирасирского полков. По левую сторону выстраиваться приезжим генералам и адмиралам.
2: В следующем белом зале, опять-таки по правой стороне, стояли гражданские чиновники, слева знатные дамы Петербурга. Иностранные послы собирались в зале Петра Великого, а штаб и обер-офицеры находились в Николаевском зале. Каждый знал свое место. Никакой чехарды, никакой суеты. Затаив дыхание, придворные ждали появления царя. Они старались оказаться у него на виду, поймать милостивый взгляд или какую-нибудь фразу, брошенную мимоходом.
4: Фрейлина казарская, а у вас сегодня примиленькая прическа.
5: Благодарю, ваше величество. Я старалась.
2: Подобный диалог становился предметом гордости и бесконечных обсуждений. Случались, правда, и конфузы. Однажды Николай I, подавая букет великим княгиням, попросту забыл, а кто же из них старшая, и вручил цветы младшей по рангу. Светские дамы едва не передрались, но скандал все же удалось замять. Помимо больших, существовали еще и малые выходы императорской семьи. Что называется, в узком кругу плюс пара-тройка привилегированных гостей. Они получали так называемые частные повестки. В них оговаривались дата церемониала, время прибытия во дворец, форма одежды и место сбора. Один из таких приглашенных вспоминал.
6: Перед началом шествия все члены императорской фамилии собирались в Малахитовой гостиной, где весело болтали, покуда не наступал момент надеть маску торжественности. В этом отношении царская семья напоминала труппу профессиональных актеров, которые ведут пустяковые беседы, а затем, буквально через несколько минут, вышибают слезу благодарного зрителя.
2: После смерти Николая I в 1855 году большие дворцовые выходы стали историей. Александр II пышных церемоний не любил. «Двор уже не тот», — часто повторял он. Но чтобы объяснить это верно подданным, потребовалось очень много времени.
1: Теперь так не принято.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
7: Ожеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
2: Первые экзопланеты обнаружили больше 20 лет назад. И с тех пор я все жду, когда же найду ту, на которой явно есть жизнь. И вот что-то все пока никак. Может быть, не там ищем?
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Напомню, что в настоящий момент известно уже почти 8000 экзопланет, то есть планет у других звезд. И еще известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей. Обращаются вокруг карликовых звезд, ну прям как Земля, и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости. То есть там, где океаны, при их наличии, конечно, не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. А без атмосферы-то, ну что за жизнь? Первым трем требованиям отвечает уже целый список миров. Но атмосферного богатства у них что-то не обнаруживается никак. В чем же дело, дорогие друзья? Ученые из Австрии решили посчитать, какие там вероятности есть у целой россыпи планет в относительно близкой к нам системе Тропист-1. Ее иногда даже называют горохом-стручком, столько там планет. И три из них как раз в зоне потенциальной обитаемости. Но и на них нет атмосферы, вообще никакой. Исследователи подозревают, что причиной в этом случае стала типичная особенность красных карликов. Они испускают очень мощные вспышки. Короче, австрийские астрономы сели считать и выяснили, что зона обитаемости-то плохо совпадает с зоной удержания атмосферы. Чтобы удержать атмосферу, надо быть подальше от светила. А как же Земля, спросите вы? А Земля находится у желтого карлика, не красного. Он не так опасен своими вспышками и не так сильно стремится сорвать атмосферу с подведомственных планет. Но желтых карликов среди звезд галактики всего-то 7%, а вот красных карликов 80%.
1: Наука на чердаке.
2: Итак, что же делать? Искать или желтые карлики с планетами, а их по определению сильно меньше, или вообще отказаться от привычной парадигмы поиска землеподобных планет, то есть сравнительно небольшого каменистого шарика с атмосферой, потому что жизнь-то может развиться не только на таких планетах. Вот, скажем, случалось ли вам слышать термин «гекиан»? Название «гекиан» означает, что планета, во-первых, представляет собой глобальный океан, причем океан именно воды. Во-вторых, обладает богатой водородом атмосферой. Ги как раз в этом слое гидрогениум, водород по латыни. Наличие океана, то есть воды в жидком состоянии, автоматически означает, что планета находится в так называемой зоне потенциальной обитаемости, на том идеальном расстоянии от звезды, где не слишком жарко и не слишком холодно. Поскольку чаще всего их находят очень близко к своим звездам, есть подозрение, что их вода довольно сильно разогрета. По крайней мере, на дневной стороне. Ага, первой открытой планетой такой обнадеживающей разновидности стала планета, расположенная в 124 световых годах от Земли, в созвездии Лев. По массе эту экзопланету можно отнести к суперземлям. Она почти в 9 раз тяжелее Земли, а в размерах в 3 раза превосходит нашу планету. В ее насыщенной паром атмосфере удалось обнаружить не только, к примеру, метан и углекислый газ, но и диметилсульфид. А вот это вещество особенно примечательно, потому что на Земле его в заметных количествах производят только живые организмы, морской фитопланктон и еще некоторые бактерии. И тут на днях я прочитал научную статью, как группа биологов рассчитала возможный ход эволюции на планетах-гекианах. И там получилось, что в хорошо нагретой воде жизнь, единожды появившись, будет развиваться довольно быстро. И она совершенно не обязана выходить на сушу, чтобы стать высокоорганизованной. Так что я бы внимательно смотрел в поисках жизни на планеты-океаны. Может быть, через какое-то время пожмем в приветствии инопланетную ласту, а не руку. Ну что ж, тоже хорошо.
1: Наука на чердаке.
3: Вторая половина 18 века. Петербург. Усадьба Михаила Ломоносова на Большой Морской, дом 8. Вот уже несколько недель Великий русский ученый серьезно болен и не может встать с постели. Воспаление легких.
0: Папенька, это Алексей Алексеевич. Вы знакомы. Мы любим друг друга. Папенька, с вашего дозволения.
4: Михаил Васильевич, благословите.
3: Дочь Ломоносова Елена и ее избранник, личный библиотекарь императрицы Екатерины Великой Алексей Константинов. Они понравились друг другу с первого взгляда.
0: Папенька, благословите.
5: Принесите икону. Быстрее.
3: У Алексея и Елены Константиновых родятся впоследствии три дочери. Младшая из них, Софья, выйдет замуж за Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Маша станет супругой декабриста Волконского. Мария Волконская – правнучка Ломоносова. В нее был влюблен Пушкин. Ломоносовы, Раевские, Волконские.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Об этом сегодня в Кремле говорил Владимир Путин. Президент добавил, наша страна готова наращивать поставки удобрений, чтобы закрыть вопрос для сельского хозяйства дружественной республики.
2: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества.
1: Ожидается, что саммит ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке, а саммит БРИКС в Индии состоится 12-13 сентября. 2 сотрудника службы безопасности пострадали при возгорании складского комплекса в Дагестане после падения фрагментов украинского дрона, сообщил в РИО главы региона. Сегодня утром стало известно о повреждении логистического центра «Озон» в Махачкале. Работа склада была остановлена, пострадавшим оказывается помощь. На месте происшествия работали экстренные оперативные службы, пожар удалось локализовать. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки «Озон» и селлеров маркетплейса, пострадавших вследствие беспилотных атак в случае поступления соответствующего обращения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства. Сильная жара и лесные пожары в Европе приводят к детонации боеприпасов, которые остались в земле со времен Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщила газета The New Indian Express. По данным издания, взрывы зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах. Напомню, в конце июля Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность тем, что природные возгорания могут охватить практически всю территорию Европы. Уточнялось, что наиболее уязвимыми перед лицом огненной стихии окажутся Греция, Италия и ряд государств Центральной Европы. Мошенники в преддверии Дня знаний от имени крупных магазинов предлагают россиянам поучаствовать в распродаже детской одежды, канцелярии и электроники. Об этом рассказали на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Покупатели оформляют заказ на поддельной площадке, деньги списываются аферистам, а реквизиты карт попадают в открытый доступ. Специалисты советуют избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в социальных сетях. И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов тепла.
0: Премьера на радио «Звезда». Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл. Ожеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
5: Сегодня мы будем говорить о маршалах Наполеона Бонапарта. Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Какие имена? Люди, которые сделали себя сами. Так говорили о них. Большинство французских военачальников той эпохи были простолюдинами и не имели специального военного образования. Их знания и навыки пополняла сама жизнь. Они получали опыт в многочисленных боях и кровопролитных сражениях. Наполеон высоко ценил таланты своих маршалов. Все они впоследствии стали герцогами. Но и цена, которую приходилось платить за регулярные милости, была очень высокой – жизнь. Так, еще до войны 1812 года Бонапарт потерял в битве, возможно, одного из самых талантливых полководцев Франции.
7: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
8: Парад побежденных.
9: 22 мая 1809 года. Сражение австрийских и французских войск у деревни Эслинг, что в нескольких километрах от Вены. Возле штаба Великой армии лежат носилки. На носилках тяжело раненый офицер. Пушечным ядром ему раздробило обе ноги. Рядом, стоя на коленях, рыдает Наполеон. Как считают некоторые историки, именно в тот день Бонапарт плакал всего лишь второй раз в жизни. Первый, когда он сам появился на свет, и во второй, когда на его руках умирал маршал Лан. Армия баранов, которой командует лев, всегда победит армию львов, которой командует баран. Так говорил Наполеон. Баранами он называл многих. Иногда в шутку, иногда всерьез. Но только одного французского полководца Бонапарт называл «мой лев». Его имя – Жан Лан. Он родился во второй половине 18 века в семье конюха. Учился на священника, но стал подмастерьем красильщика. О карьере военного даже не мечтал, но все изменила революция. В 23 года Жан Лан был зачислен во второй батальон волонтеров департамента Жер. Воевал честно, в бой шел одним из первых, отличался мужеством и отвагой, за что пользовался уважением в войсках. Именно они, сослуживцы, выдвинули его, Жана Ланна, на должность младшего лейтенанта. И командование, единодушный выбор солдат, одобрило. Так началась карьера будущего маршала Франции. Боевое крещение он получил в войне с испанцами. В одном из кровопролитных боев французов охватила паника, и они в беспорядке стали отступать. Тогда офицер Лан бросился в гущу беглецов и одними только крепкими выражениями, проще говоря, нецензурной бранью, смог не только остановить, но даже увлечь солдат в контратаку. Он воевал в Италии и в Египте, быстро продвигался по службе. Генералом Жан Лан стал в 1798 году, сразу после знаменитого сражения у пирамид. Ему было тогда 29 лет. Он командовал несколькими батальонами карабинеров и гренадеров, которых прозвали «адской колонной», потому что они всегда действовали впереди. Всегда первые. На Апеннинах полководец Лан дважды спас жизнь самому Наполеону. Бонапарт искренне уважал отважного генерала и называл его своим братом. Только он, Жан Лан, имел право обращаться к императору Франции на «ты». Мог спорить с ним, пререкаться и даже посылать к черту. Однажды на совещании Наполеон попытался было рукой дотронуться до плеча Ланна, мол, дайте же мне досказать. Ланн движение руки Бонапарта заметил и тут же воскликнул: «Только коснись меня, и я тебя убью!» А в качестве подтверждения вынул из ножен саблю. Наполеон все понял. Наполеон решил в этот раз промолчать. Да, горяч был Ланн, а он уже был маршалом. Получил это звание вполне заслуженно. Не зря его называли французским Аяксом и даже Ахиллесом великой армии. Счастье в любой войне – достойный противник. Так говорили когда-то. После победы французов над русскими в битве при Аустерлице маршал Ланн буквально сиял от счастья. «Вы так рады, потому что мы их разбили?» – спросили его. «Да при чем здесь это?» – отвечал полководец. «Эти русские дрались сегодня, как черти. Наконец-то достойный противник. Для меня честь сражаться с ними». И он сражался. Делал то, что умел лучше всего. В 1807 году в битве под Фридландом 26-тысячное войско маршала Ланна сдерживало натиск русской армии численностью

0: Сражение с австрийцами при Эслинге, войска Ланна переправились через Дунай. Противник был практически разбит, но в это время прицельный огонь неприятельских орудий разрушил единственный мост через реку. Французам был отрезан путь назад. Ждать помощи неоткуда. Тогда Лан решил лично осмотреть поле боя. Ему необходимо было понять, что же делать дальше. С одним из своих генералов он выехал на передовую, и первым погиб генерал. Шальная пуля сразила его наповал. Маршал Жан Лан собирался было поднять тело погибшего офицера и отвезти его в тыл к своим. Но в эту же минуту он сам падает чуть ли не замертво. Пушечное ядро раздробило Ланну обе ноги. Полководцы пытались спасти, ему ампутировали левую ногу, не помогло, началась гангрена. Через несколько дней Жан Лан скончался. Он лишь успел прошептать рыдающему возле носилок Бонапарту: «Живите и спасите армию!» Только при смерти он обратился к императору Франции на «вы». У маршала Ланна мужество было сильнее разума, но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие. Я нашел его пигмеем, а потерял гигантом. Так впоследствии говорил Наполеон. У полководца Ланна остались жена и пятеро детей. Его супруга была красивой, эффектной женщиной. Ей не было и 30. Но она сохранила верность мужу до конца своих дней. И повторно замуж так и не вышла. Хотя претендентов было немало. Среди прочих король Испании Фердинанд VII. Этот европейский монарх получил вежливый, но категорический отказ. «После того, как я была женой Ланна, я не могу принадлежать никому другому». Что ж, маршал Жан Лан был в высшей степени одаренным, талантливым полководцем. Он побеждал не раз, но и сам был повержен в бою. Это был серьезный враг.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Говорят, что многие маршалы наполеоновской Франции считали войну с Россией легкой прогулкой. Мол, победа достанется быстро и малой кровью. Это неправда. Еще до вторжения 1812 года полководцы Наполеона не раз сражались с нашими войсками и прекрасно осознавали, что их ждет на противоположном берегу Немана.
3: Многие реки Европы, Дунай, к примеру, мы пересекали легко, под нескончаемые шутки и неприличные анекдоты, но только не сейчас, не в России. Среди офицеров царило зловещее молчание, чуть ли не уныние. Когда кто-то вдруг рассмеялся, Огюст де Калинкур сделал ему знак рукой и тихо сказал: «Здесь не веселятся». И указал при этом на противоположный берег реки Неман, как будто хотел присовокупить: «Вот наша могила».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».

0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Практически всю историю наполеоновских войн можно проследить по так называемым особым титулам французских маршалов. Вот смотрите. Маршал Лан – герцог Монтебелло, Массена – князь Эсслингский, маршал Бертье – князь Ваграмский, Даву – герцог Ауэрштетский. А вот маршал Ней получил за поход в Россию титул князя Москворецкого, то есть московского. Да вот только вряд ли эта награда принесла легендарному полководцу хоть какое-то удовлетворение.
4: Московский пожар.
5: 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
6: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
7: Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг, поблизости никого.
6: А, это вы, маршал Ней, вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
7: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
6: Странно. Тогда здесь делать нечего.
5: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Еще во время Бородинской битвы, глядя на ход кровопролитного сражения, маршал Ней тяжело вздохнул и прошептал своим адъютантам: «Сегодня на этом поле победителей не будет». И оказался прав. Впрочем, Нею откровенно повезло. Он вышел из боя целым и невредимым. Не то что его коллега по маршальскому цеху.
8: 10 мая 1770 года. Бургундия. Замок Анну. В небольшой комнате на третьем этаже в колыбели громко кричит младенец. Сразу три пожилые горничные пытаются успокоить ребенка. Бесполезно. И тут дверь резко распахивается. На пороге лейтенант французской армии. Он быстро заходит в детскую, внимательно смотрит на маленького сына, после чего выхватывает саблю и поднимает ее острием вверх. Насмерть перепуганные няньки в ужасе. Но офицер лишь улыбается. Первые лучи солнца уже поблескивают на рукояти его старинного оружия. Младенец перестает плакать, а счастливый отец гордо произносит девиз своего древнего рода. Когда рождается Даву, ножны покидает боевой клинок. Именно в этот день, 10 мая 1770 года, на свет появился будущий маршал Франции Луи Николя Даву. На протяжении многих веков его предки были верными вассалами герцогов бургундских. Отец маленького Луи Николя Даву – потомственный военный. Мать – Мария Аделаида, по свидетельству современников, была женщиной редких достоинств и глубокого ума. Обычная семья из высшего общества Франции второй половины 18-го столетия. Богатая, счастливая, беззаботная, куча детей. Беда пришла, откуда не ждали. Однажды на охоте Даву-старший получает смертельное ранение. Якобы случайный выстрел. Однако злые языки утверждают, дело было на дуэли. Так или иначе, но в результате убитая горем Мария Аделаида остается вдовой в 38 лет с четырьмя малолетними детьми на руках. Она продает родовое поместье и покупает замок в Равьере. А Луи-Николя Даву-младшего, ему на тот момент исполнилось уже 9, заботливая мать отдает в военную королевскую школу в Ассере. Так начинается военная карьера одного из лучших полководцев наполеоновской Франции. Когда остальные ученики штудировали военные уставы, начищали армейские бляхи и оттачивали строевые движения на плацу, Луи-Николя Даву запоем читал книги по истории и математике. Даже в шампанском кавалерийском полку он умудрялся выкроить время для своего любимого занятия. Его называли чокнутым, но он не обращал на это никакого внимания. Молодой человек утверждал, настоящий полководец должен быть хорошо образованным, умным и мудрым. Невероятный век просвещения, удивительная эпоха Возрождения, труды гениального Руссо, работы философа Мишеля де Монтенья – все это его жутко интересовало. Но тут, как гром среди ясного неба, революция – свобода, равенство, братство. Даву радовался как ребенок. Он поддерживал революционеров слишком открыто, за что был арестован и даже посажен в тюрьму. Его выпустили. Он тут же уволился с королевской службы и простым солдатом записался в 3-й батальон волонтеров. И уже на следующий день Даву большинством голосов избрали капитаном, а затем почти сразу назначили полковником. Вместе с Бонапартом он сражался в далеком Египте, командовал дивизионной кавалерией, принимал участие в знаменитой битве у пирамид, громил мамлюков. Наполеон все видел, Наполеон все понял, после чего отправил Даву особый благодарственный приказ. Главнокомандующий желает выразить бригадному генералу удовлетворение за службу, которую он нес в армиях республики. Это считалось высшей похвалой того времени. Он воевал против австрийцев, пруссаков, шведов. После битвы под Аустерлицем Даву записал в своем дневнике: «Большую часть дня мне пришлось сражаться как в центре моих позиций, так и на моих флангах с чрезвычайно сильными колоннами противника. Русские достойны всяческого уважения. А впереди был военный поход в Россию». Во время Отечественной войны 1812 года Даву командовал первым армейским корпусом Великой армии. А это, по разным оценкам, 72 тысячи человек. Мощный кулак. Возле Могилева французский военачальник преградил дорогу нашим частям и не дал Багратиону выйти на соединение с частями Барклая. Решительный Даву был чрезвычайно доволен собой, но вскоре узнал, что его перехитрили. Русские армии встретились под Смоленском. Любимец Бонапарта был в ярости. «Как такое может быть? Кого провели как ребенка? Меня? Да что за чертовщина?» В Бородинском сражении его войска атаковали позиции левого фланга Кутузова. Несколько прицельных пушечных выстрелов, мощные взрывы, и там, и тут контузия. Помутнение в глазах, кровь из ушей. Впервые в жизни маршал Даву не знал, что ему делать на поле боя. Не понимал, кто, где, что происходит. Один из лучших полководцев Франции вынужден был выйти из боя. А потом бегство из России. Позорное. Он даже с маршалом Неем поссорился. Причина – отсутствие продовольствия. Чьи-то солдаты жируют, а кто-то воюет впроголодь. Даже Наполеон не смог помирить своих военачальников. Шло время. Даву продолжал сражаться. Жестко подавил восстание в Гамбурге. Потом геройски этот же город оборонял. Хотел помочь Бонапарту вернуть престол. Но битва под Ватерлоу перечеркнула все. Его не арестовали. Однако то высылали из Парижа, то возвращали обратно. И даже сделали пэром столицы Франции. Пытался отвлечься, развеяться. Занялся виноделием. Но торговец из него вышел никудышный. Да и вино получилось откровенно плохим. Маршал Даву скончался от туберкулеза в 1823 году. Ему было 53. На смертном одре он успел сказать: «Я прожил жизнь честного человека. Я умираю незапятнанным». Его похоронили с почестями. Траурная церемония завершилась, но никто не расходился до тех пор, пока сын прославленного маршала Франции не вытащил саблю, не поднял ее острием вверх, после чего произнес то, что и должен был сказать. Когда рождается или умирает Даву, ножны покидает боевой клинок.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
9: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Правительство разрешило гражданам без руки или ноги управлять грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями. Соответствующие изменения внесены в перечень медицинских противопоказаний. Из списка ограничений исключили отсутствие верхней или нижней конечности, кисти, стопы, а также деформацию, затрудняющую движение. Новое противопоказание – отсутствие обеих конечностей или кистей. Инициативу предложил глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос проработали с Минздравом и ГИБДД. Ранее с такими ограничениями по здоровью можно было управлять только легковыми автомобилями. Новые правила вступят в силу в ближайшее время. Мера направлена на расширение возможностей трудоустройства для ветеранов и людей с инвалидностью. Минтранс завершает актуализацию транспортной стратегии России до 2050 года. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Стратегия предусматривает использование технологии бесшовной логистики для долгосрочного лидерства. Для этого ведомство создаст 9 центров компетенций по критическим технологиям и 50 отраслевых лабораторий на базе профильных вузов, добавил Никитин. Работа по обновлению стратегии ведется в рамках поручений президента. Ожидается, что обновленный документ определит приоритеты развития транспортной отрасли на ближайшие десятилетия. Российская авиация, несмотря на повышение интенсивности полетов, сохраняет высокий уровень безопасности и показывает очень достойные результаты в текущих условиях. Об этом рассказал генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский в эфире телеканала «Россия-24». Он также поделился планами о закупке самолетов МС-21.
10: Планируем подписать дополнительно к уже 18 подписанным твердой поставке самолетов МС-21 еще 90. Итого совокупная поставка будет 108 воздушных судов. Для нас, безусловно, важно, чтобы самолет был не только современным, но и с качественными эксплуатационными характеристиками и с высокими показателями по экономической эффективности.
9: Сергей Александровский подчеркнул, что текущие результаты демонстрируют максимально эффективное управление авиационной отраслью в нашей стране. Минпромторг планирует ежегодно поставлять регионам не менее 5500 автобусов до 2030 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, отечественные предприятия располагают избыточными мощностями по производству общественного транспорта. Их объем в 2-3 раза превышает текущий уровень заказов. Дополнительную загрузку обеспечат за счет программы развития городского электротранспорта до 2030 года, которая предусматривает выпуск более 10 тысяч электробусов. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний».
11: Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
12: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш разговор. Наполеон очень любил своих маршалов. Любил настолько, что поручал им проводить не только сложнейшие боевые операции, но и доверял полководцам весьма и весьма, скажем так, щепетильные дела. Естественно, во благо себя любимого.
13: Теперь так не принято. История правил поведения.
14: В 1804 году императором Франции стал Наполеон Бонапарт. Наступили новые времена. Правила придворного этикета изменились. И не в лучшую сторону. Больше всего досталось парижским женщинам.
15: Боже мой, мадам, а мне говорили, что вы не дурны собой. Безжалостно врут.
14: Наполеон женщин боялся. Факт. Он думал, что они считают его некрасивым, тупоголовым, толстым коротышкой. Что же делать, как быть? Правильно. Лучшая защита – нападение. Так император Франции стал отъявленным грубияном.
15: Мадам, пойдите и подрумяньтесь, а то вы похожи на труп.
14: Во время торжественных приемов все без исключения фрейлины буквально дрожали от страха. Бонапарт мог запросто к ним подойти и сделать весьма и весьма нелестный комплимент. К примеру, у совсем еще юной девушки император, как правило, ехидно спрашивал, сколько у нее детей. А потом заразительно гоготал над собственной якобы смешной шуткой. Дальше больше. У молодой замужней женщины Наполеон всегда интересовался, а на каком месяце счастливого ожидания она находится.
15: Как еще нет ребенка? А почему же вы, голубушка, такая бледная? Как будто только что встали после родов.
14: И смех на весь дворец. Причем возраст дамы никакой роли не играл. Например, пожилых женщин император гнобил с каким-то особым дьявольским удовольствием.
15: Ай-яй-яй. По всей вероятности, маркиза, вам недолго осталось собираться на тот свет.
14: Жозефина. Единственная женщина, которую Наполеон действительно любил. Никакой грубости, злорадства, неприличных анекдотов. Он сочинял для нее стихи, дарил любимые цветы, писал нежные письма. Одна беда – детей у них не было. Так распорядилась жизнь. Но Бонапарту требовался наследник. И вот тогда он решил жениться во второй раз на дочери императора Священной Римской империи Марии Луизе Австрийской. Именно тогда вся несуразность французского придворного этикета предстала миру во всей красе. Наполеон был человеком занятым, воевал много. Большую часть времени тратил на неотложные государственные дела. Приехать на собственную свадебную церемонию он не то чтобы поленился, попросту не успел. Поэтому жених и невеста не видели друг друга не только до свадьбы, это, к слову, обычное дело, но и в день самого бракосочетания. Минуточку. Но как такое может быть? Очень даже просто. Французский королевский этикет позволил разрешить эту, казалось бы, нерешаемую проблему.
16: Здравствуйте, мадам. Меня зовут Луи Александр Бертье.
14: Сначала к австрийскому двору отправили храброго полководца, маршала Бертье. Он, правда, только изображал императора и от его имени просил руки Марии Луизы.
17: Ваше будущее величество, я к вашим услугам.
14: На следующем этапе свадебного спектакля маршал Бертье передал эстафету другому актеру, эрцгерцогу Карлу. тот исполнял роль Наполеона в церкви, стоя рядом с новой французской императрицей у алтаря. И только после этой церемонии счастливая новобрачная отправилась к своему настоящему супругу в Париж, где 1 апреля 1810 года молодоженов повторно обвенчал кардинал Фэш. И никто даже слова не сказал, хотя это была чистой воды профанация.
13: Теперь так не принято.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Вот так Луи Александр Бертье превратился из прославленного маршала в свадебного генерала. Как говорится, пошел на понижение. Но это еще что? Наполеон ведь обожал заниматься не только своими сердечными делами, но и амурами своих полководцев. Проще говоря, Бонапарт предпочитал сам устраивать семейную жизнь подчиненных. Он чуть ли не лично подбирал им невест. И только попробуй откажи императору. Заканчивались браки по расчету, как правило, полной катастрофой.
18: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
13: Парад побежденных.
17: 1812 год. Отступление французской армии. Небольшая деревушка на западной окраине Российской империи. Полуразрушенный крестьянский сарай. Внутри, на грязной соломе, лежит один из полководцев Бонапарта. Его некогда золотые эполеты потускнели, правый рукав разорван. На армейском мундире не хватает нескольких пуговиц. Военачальник подбрасывает и ловит рукой небольшой камень, разговаривая сам с собой.
19: Ай, что толку от 1,5 миллионов моей ежегодной ренты, прекрасного особняка в Париже и огромного поместья, если я вынужден переносить такие муки? Я умираю здесь, и последний солдат великой армии счастливее меня.
17: В это трудно поверить, но на грязной соломе лежит князь Невшательский и Ваграмский, он же герцог Воланженский, начальник штаба армии Наполеона, маршал Луи Александр Бертье.
20: Природа, создавая людей, пожелала, чтобы некоторые из них всегда оставались в подчиненном положении. У меня никогда не было лучшего начальника штаба, однако он был не способен командовать даже 500 воинов. Вот каков он, маршал Бертье.
17: Так говорил Наполеон. И говорил неспроста. Луи Александр Бертье действительно не был выдающимся полководцем. А зачем? Ведь его задачей было не одерживать, а подготавливать победы. Он умел чрезвычайно ясно представить себе самые сложные передвижения войск. Лучше всех разбирался в армейских картах. Быстро и четко подводил итоги разведки. По необходимости мог правильно начертить расположение врага. Память Бертье была феноменальной. Он наизусть знал все дивизии, все полки, помнил все без исключения роты и даже батальоны великой армии. Он был мастером штабной работы, лучшим в Европе того времени. А ведь для этого нужно было пройти очень сложный карьерный путь. Луи Александр Бертье родился в Версале в 1753 году. Его отец занимал должность географа при дворе короля Людовика XVI. Место почетное, денежное, но главное – это связи. Благодаря им Бертье-младший всего в 13 лет становится инженером-топографом. Да еще каким! Его карты отличались точностью, чистотой отделки и приятностью рисунка. «Такие люди на дороге не валяются», — решили в армии и быстренько зачислили талантливого юношу в лотарингский полк, лучшую кавалерийскую школу Франции. Когда во время революции парижане захватывали Бастилию, офицер Луи Александр Бертье
8: отмечал свое 36-летие. Он уже опытный штабной офицер, дисциплинированный, строгий, исполнительный.

0: Бонапарт прослышал о нем и пригласил в итальянскую армию. Бертье отвечал за составление и передачу приказов в войска. Благодаря ему Наполеон имел постоянную и быструю связь с командующими всех корпусов и дивизий. Во время боевых действий указы императора посылались Бертье не с одним, как было сказано в уставе, а сразу с несколькими курьерами, чтобы до цели обязательно добрался хотя бы один посыльный, если остальные погибнут. Тандем Бонапарта и Бертье был по-своему уникален. Понимая императора с полуслова, а иногда предвосхищая его мысли, Луи Александр оперативно превращал идеи шефа в детальные и ясные распоряжения. Два гения работали как хорошо отлаженный механизм. Один в штабе, другой на поле боя. Вот он, залог блистательных побед. Император оценил Бертье, назначил его сенатором, главным офицером двора и главным егерем Франции. Теперь Луи Александр должен был организовать охоту. Получилось очень даже забавно. На волка, медведя или кабана ходить опасно. История знает много примеров, когда от клыков диких зверей погибали даже короли. Тогда на кого идти? На зайцев? Они слишком шустрые, бегают быстро. А вдруг Наполеон промахнется? Конфуз получится. И вот тогда Бертье решил заменить зайцев кроликами. Эти животные менее резвые и спокойные. А еще лучше всего заранее их прикормить рядом с тем местом, где и будет стоять Бонапарт. И вот началась охота. Наполеон с ружьем наперевес ждет сигнала егерей. Звучит горн, на опушку выбегает первый кролик. Бонапарт прицеливается, но тут появляется второй кролик, третий, десятый, 24-й, 50-й. Бертье перестарался. Животные гурьбой бросились к Наполеону, думая, что он приготовил им очередную кормежку. Это был скандал. Охоту отменили, а Бонапарт вынужден был бегством спасаться от надоедливых кроликов. А потом была война с Россией, в которой маршал Бертье, как начальник штаба Великой армии, потерпел провал. Если во время наступления на Москву он еще справлялся со своими обязанностями, то во время гибельного отступления оказался неспособным правильно истолковывать приказы и распоряжения Наполеона. Злые языки утверждают всему виной несчастная любовь маршала Бертье к некой очаровательной итальянке. Несчастная, потому что полководец без этой девушки жить не мог, хотел на ней жениться, но Бонапарт этот брак запретил и заставил Луи Александра взять себе другую жену, потомственную дворянку. Из далекой России маршал Бертье вернулся абсолютно разбитый, как морально, так и физически. Он долго не мог решить, стоит ли помогать Наполеону вернуть престол или же присягнуть на верность королю. Как поступить? Что делать? Раздумья, и ничего хорошего из этого не вышло. 1 июня 1815 года колонна антифранцузской коалиции двигалась по улице баварского города Бамберг. Неожиданно из окна высокого дома выпал человек. Разбился насмерть. Вскоре выяснилось, что это маршал Луи Александр Бертье. Было ли это самоубийство или полководцу кто-то помог выйти из окна, история умалчивает. Так трагически закончилась жизнь одного из лучших военачальников 19-го столетия. А ведь это был серьезный противник.
1: Парад побежденных.
0: Люди редко имеют врагов не по своей вине. Французский философ Пьер Буаст.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о маршалах Наполеона. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусту.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
6: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Как вас звать, величать-то?
8: Не царское это имя!
9: История одного прозвища.
10: Князь Московский, Владимирский и Новгородский построил в Москве белокаменный Кремль и начал чеканку серебряных монет. Разгромил ордынцев на реке Вожи и на Куликовом поле. Дмитрий Донской.
9: И при каких же обстоятельствах он заработал это имя?
10: Сентябрь 1380 года. Впервые за долгое время князю Дмитрию Ивановичу удается собрать в единый кулак русские силы против Золотой Орды. Решающее сражение произойдет в живописном месте на берегу Непрядвы, где она встречается с Доном. Именно по этим рекам ориентировались войска, отправляясь на поле боя.
11: История одного прозвища.
10: Князь лично командовал объединенной русской армией, куда входили дружины и ополчения из Москвы и Владимира, Суздаля и Ростова, Ярославля и Пскова. Само сражение войдет в историю как Куликовская битва. А вот князя Дмитрия окрестят после той исторической победы Донским.
9: Не царское это.

0: Хоккей – игра суровая, мощная и даже жестокая. А сегодня еще интеллектуальная. Недаром легендарный Уэйн Гретцки говорил:
1: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она скоро будет».
0: А ведь когда-то даже шайбы не было. В древности ее заменял мяч. Рисунки фигурок с изогнутыми палками в руках находили на территории Месопотамии, Древнего Египта и Греции.
2: Игры человечества.
0: Родиной хоккея с шайбой считается Канада. Солдаты времен колонизации Северной Америки в 18 веке в свободное время часто выходили на лед гонять мяч специальными клюшками, выточенными из березы или дуба. Удивительно, но канадские индейцы, никогда не бывавшие в Европе, развлекались похожим образом. Только у дикарей и обычаи были дикие. Проигравшую команду победители потом долго били. Свою игру они называли словом «больно», которое на языке магикан звучит как «хоггей». Чувствуете? Уже угадывается знакомое «хоккей». К концу 19 века игра стала цивилизованной. Появились полноценные ворота, мяч заменили деревянным чурбачком, а его, в свою очередь, черной каучуковой шайбой. И договорились, что на поле будут выходить только по 6 человек с каждой стороны. А в 1882 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил специальный приз – кубок, который позже назвали его именем. Главная награда НХЛ – единственная в прямом смысле этого слова.

Победители чемпионата могут лишь на время взять кубок Стэнли, чтобы провести с ним всего один день. Кто-то пьет из него пиво, другие едят попкорн или чипсы, а два канадских хоккеиста как-то крестили в кубке Стэнли своих детей. Чемпионам можно все –

0: Уровень воды в реке Урал,
1: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: государственную дому после проекта о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950. Название города Пермь.
6: Геологический. Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли меры по обеспечению их безопасности, могут передаваться во временное управление. Такой указ подписал Владимир Путин. Под такими объектами принимаются в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Теперь правительство сможет вводить временное управление, в том числе в случае неэффективного пресечения угроз нападения беспилотников. Минэкономразвитие проработает вопрос о мерах поддержки компании «Озон», если будут поступать такие обращения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Правительство внимательно отслеживает ситуацию вокруг маркетплейсов на фоне ударов украинских боевиков и разрабатывает разные варианты поддержки. С таким заявлением сегодня выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.
2: Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. Необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше.
1: Напомню, в конце августа на складах «Озон» в Самарской, Оренбургской областях, а также Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях произошли возгорания в результате попаданий вражеских беспилотников. С 1 сентября обществознание будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Подготовленные единые учебники по этому предмету будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. По его словам, ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в текущем году, а 11-классники с сентября следующего года. На съезде «Единой России» в минувшие выходные принята новая народная программа на ближайшие 5 лет. В ее основе 3,5 миллиона предложений граждан, из них более 790 тысяч поступило от жителей Подмосковья. Приоритетами стали демография, поддержка семей, подготовка кадров, развитие экономики, технологий и безопасности. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что президент Владимир Путин на съезде подчеркнул важность вовлечения ветеранов спецоперации в мирную жизнь и управление страной. По мнению губернатора Подмосковья, итоги реализации программы должны почувствовать жители каждого подмосковного города.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.

0: Корчагин.
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Эры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
1: Когда юный гардемарин Верещагин после первого же плавания решил отказаться от военной карьеры, он встретил непонимание. Как же так? Весь свой кадетский курс он обошел по всем предметам. С таким аттестатом выбрать для дальнейшей учебы Академию художеств казалось странным. А причина самоотставки была в мучительной морской болезни и большом желании рисовать. Но сменив строгую форму на просторный халат живописца, Василий Верещагин ни на день не забудет, что он офицер. И в этом смысле проявит себя в первой же своей должности. В 1867 году он был военным рисовальщиком, прикомандующим русскими войсками в Средней Азии. Вот такой документ дошел оттуда до наших дней.
2: Во время восьмидневной осады самаркандской цитадели с копищами бухарцев прапорщик Верещагин мужественным примером ободрял гарнизон. Когда неприятель в огромных массах приблизился к воротам и успел уже занять все сакли, Верещагин, несмотря на град камней и убийственный ружейный огонь, бросился в атаку и своим геройским примером увлек храбрых защитников крепости.
1: Надо сказать, что 40-тысячной толпе осаждавших крепость противостоял отряд всего из 600 русских солдат. Верещагин повел их в рукопашную, а после еще 3 дня держался до подкрепления. За бесстрашие художника тогда наградили Георгиевским крестом. Сам командующий, Константин фон Кауфман, снял с себя собственный орден и лично повесил на грудь своему рисовальщику.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Резня в Самарканде глубоко тронула душу богатыря, которая оказалась на удивление тонкой. То, что Верещагин увидел в Азии, изменило всю его жизнь. С тех пор он не пропустил почти ни одного военного конфликта с участием России. Верещагин несколько раз уходил на фронт. Он воевал с оружием в руках и совершал новые подвиги. Но все-таки главная цель офицера-художника была в том, чтобы показать людям всю отвратительность войны. Он стал как бы военным фотокорреспондентом и считал так.
3: Дать обществу картину настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать. Участвовать в атаках, штурмах, испытывать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то.
1: У него всегда при себе было 2 оружия. Револьвером он сражался за родину, а кистями и красками воевал с войной. В полотнах Верещагина часто встречается второй смысл – трагическая изнанка побед и поражений. Это сам человек, его жизнь и его горе. Вслушайтесь в название. «Окружили, преследуют». Забытый, смертельно раненый. Чудовищно настроенческая скорбная картина панихида попавшим воинам. Батюшка с кадилом и солдат с Библией стоят перед полем. Не сразу понимаешь, что оно сплошь покрыто телами убитых до белья раздетых мужчин. Они еще не тронуты тленом, но сквозь них уже как будто пророс молодой кустарник. Это тоже из увиденного художником.
3: Я не изображаю милую, красивую войну. Я пишу только то, что видел. Может быть, несколько поменьше, но никак не больше. Я видел священника, совершающего последний религиозный обряд над кучей убитых, растерзанных, изуродованных солдат, только что пожертвовавших собой на защиту своей родины. –

0: Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого.
1: Такой честный подход к летописанию войн –

0: путешествие в Гималаи. Живописца сочли шпионом, который зарисовывает военные тропы вокруг британских колоний. Газеты писали, что он кистью прокладывает дорогу русским штыкам. А может быть, так оно и было?
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
0: В самом начале русско-турецкой войны шальная пуля ранила художника в бедро. Это случилось на борту миноносца с ироничным названием «Шутка». Но рана оказалась совсем не шуточной. Василий Верещагин тогда чуть не погиб. Потом всю жизнь хромал, хотя и поучаствовал еще во многих битвах. Однажды отвоевал у неприятелей упавшего с лошади товарища и вообще всегда старался быть там, где особенно горячо. Прославленный своей смелостью генерал Михаил Скобелев так отзывался о бесстрашии Верещагина.
2: «Я сам храбрый. Да со мной не мудрено, я же людей за собой веду. Но Василь Васильевич, кой черт его несет вперед? Он самый храбрый человек, какого я когда-либо встречал».
0: Погиб прапорщик Верещагин тоже на борту боевого корабля. Весной 1904 года его броненосец «Петропавловск» преследовал японцев и подорвался на мине в гавани Порт-Артура. На ту войну он опять пошел добровольцем. Гибели художника и офицера посочувствовал даже противник. Японский писатель Никадзата Кайдзан опубликовал что-то вроде некролога.
3: Верещагин кистью старался показать людям, что война самая ужасная, самая нелепая вещь на свете. Он не искал военных наград, хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой. Мы завидуем России, где живет Толстой, а узнав о смерти Верещагина, мы не можем не почувствовать к этой стране уважение и почтение.
0: Никто, как офицер, не знает столько нелицеприятных подробностей войны и настоящую цену мира. Всю эту страшную правду художник стремился показать людям красками, крича: «Остановитесь!» Это сейчас легко. Достал телефон и сфотографировал для истории. А баталист-пацифист Василий Верещагин для истории рисовал. И написал, очень часто под пулями, сотни почти документальных картин и этюдов. Больших, как и он сам.
1: Прапорщик Верещагин. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
1: Василий Васильевич Верещагин. Живописец, писатель, один из самых известных баталистов второй половины XIX века. Смелый взгляд, здоровенная борода, высокий лоб, статный, плечистый. Спорить с таким точно не захочешь. Ладонь, как разделочная доска. Палитра с кистью художника в богатырской руке выглядит как-то даже неуместно. Скорее уж сабля, а лучше меч. Впрочем, Верещагин всю жизнь совмещал и то, и другое. Пусть официально и оставил службу почти сразу, как только вышел из морского кадетского корпуса. Погиб он тоже как офицер, на фронте. Одна из известнейших картин живописца – апофеоз войны. Под палящим солнцем гора человеческих черепов, над которой слетелись вороны. Все это он видел сам. –

0: Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, военнослужащий бригады ВДВ Никита Степин участвовал в боях за Гостомельский аэропорт. Его подразделение отбило все атаки противника и продолжило наступление. За проявленную стойкость и мужество воин-десантник Никита Степин был награжден медалью Жукова.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Первая автомобильная пулеметная рота. Из дневника императора Николая II от 12 октября 1914 года. Вторник, шел мокрый снег. В 11 часов на дворцовой площадке мне представилась только что сформированная автомобильная рота с 47-миллиметровыми пушками и пулеметами с стальными щитами. Она уходит в поход. Первая автомобильная пулеметная рота. Год формирования 1914. Личный состав 160 человек. Вооружение. 8 пулеметных и 2 пушечных бронемобиля. Командир подразделения – полковник Александр Добржанский. В 1914 году бронемобили в армии были достаточно редким явлением. Теоретики войны по-прежнему полагались на острый штык и храбрость солдата. Талантливый офицер и большой любитель автомобилей полковник Добржанский думал иначе. Предложение военного министра Сухомлинова создать первое в России бронированное подразделение он воспринял с энтузиазмом. Чертежи для боевых машин Добржанский сделал сам. Вскоре 10 новеньких броневиков поступили в его распоряжение. Свой первый бой автомобильная пулеметная рота приняла 9 ноября 1914 года. Бронемашины на полном ходу ворвались в захваченный немцами польский город Стрыков. Враг был настолько обескуражен, что не сразу смог организовать сопротивление. Защищенные от пуль стальными листами, пулеметчики буквально выметали немцев с городских улиц. Подоспевшей пехоте осталось только занять брошенные противником позиции. В годы Первой мировой войны бронированная команда сражалась на самых опасных участках фронта. За доблесть и отвагу многие бойцы этого подразделения были награждены орденами Святого Георгия. Среди них и Александр Николаевич Добржанский, командир первой автомобильной пулеметной роты.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Центральный банк России дал кредитным организациям время на внедрение универсального платежного кода. Об этом сообщается на сайте официального регулятора. Закон заработает 1 сентября. Однако штрафы за отсутствие единого QR начнут выписывать лишь через полгода. Оператором системы выступает национальная платежная система платежных карт. Новая технология, как ожидается, объединит переводы через систему быстрых платежей и цифровой рубль. Впрочем, это не означает отмену наличных денег или банковских карт, а также не предполагает принудительного перевода всех средств в новый формат. Операции с цифровым рублем будут такими же простыми, как и повседневное использование банковского приложения. Об этом заявил глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Просто нажимаешь на кнопку своего смартфона, переходишь на страницу, играется экран этого приложения, этого банка, причем ярким цветом, там специально это выделено, цифровой рубль. Нажимаешь на кнопку «Цифровой рубль» и дальше работаешь с этим счетом, ну, как с обычным счетом в банке. QR-код использовать специально тоже предусмотрено. То есть QR-код хотите использовать для оплаты товаров и услуг на здоровье. Если заходите на портал госуслуг, все те же самые платежи.
1: Крупнейшие банки с 1 сентября также будут обязаны предоставить клиентам опцию открыть цифрового кошелька по собственному желанию. Пользователи смогут пополнять его, делать переводы и оплачивать покупки через стандартное мобильное приложение банка. Для физических лиц все операции останутся бесплатными. Правительство разрабатывает экстренные меры поддержки маркетплейсов, чьи логистические объекты пострадали от атак украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что кабинет министров совместно с бизнесом активно прорабатывает варианты помощи. Ранее Министерство финансов подготовило специальный антикризисный пакет для компаний, включая маркетплейс Wildberries. Ведомство предложило предоставить пострадавшим организациям годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов для сохранения их стабильной работы. Почти половина россиян фактически стали финансовыми директорами для своих пожилых родственников из-за угрозы мошенничества. Исследования специалистов ВТБ показали, уже 57% пенсионеров сталкивались с аферистами, а каждая четвертая семья потеряла деньги. Для защиты близкие массово оформляют на родителей самозапреты на кредиты, лимиты на переводы и отключают снятие наличных без карты. Отменить такие строгие цифровые ограничения можно исключительно при личном визите в отделение банка. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Сергей Горшков.
1: Фронтовики встретили День Победы по-разному. Кто-то в Берлине у стен Рейхстага, кто-то на передовой в окопах, а кто-то в военном госпитале. 8 мая 45-го Сергей Горшков, как и полагается флотоводцу, находился на боевом корабле. Он уже собирался покинуть ходовую рубку, как вдруг на пороге неожиданно возник вахтенный радист и, не переводя дыхания, выпалил:
2: «Товарищ вице-адмирал, по радио передают, победа!»
1: Сообщение о капитуляции все ждали уже неделю, с момента, когда было торжественно объявлено о взятии Берлина, вспоминал Сергей Георгиевич.
3: «Мы включили все приемники и передачу транслировали на всех кораблях. А потом стали сниматься с якорей для возвращения в Севастополь. Какой уж тут сбор-поход».
1: А в это время в Севастополе уже ждали героев-победителей, рассказывала дочь адмирала Елена.
4: «Этот солнечный майский день я буду помнить всю жизнь. В городе творилось что-то невообразимое. Громко играла музыка, со всех сторон неслись радостные возгласы. Незнакомые люди собирались большими толпами, обнимались, пели, танцевали. Увидев людей в форме, они кричали «Ура!» и хватали их и начинали качать на руках. Какой-то мальчик в рваной, не по росту тельняшки, взобравшись на уцелевшую стену разрушенного дома, размахивал красным лоскутом и, пританцовывая, звонко кричал «Победа! Победа! Победа!» А прямо под ним, уткнувшись в стену лицом, плакала навзрыд пожилая женщина.
1: Сергей Горшков пришел домой с букетом цветов. Где он их взял, так и осталось для всех тайной.
4: Мама бросилась ему на шею. Они долго стояли, целуясь и что-то шепча друг другу. А мы с Жорой носились вокруг них и как могли бурно выражали свою радость. Потом у нас был торжественный ужин. Мама выставила все, что смогла достать в разоренном войной городе. А когда стол уже был накрыт, она поставила в центр ту самую бутылку вина, которую они с отцом так и не допили вечером 21 июня 41 года.
0: Сергей Горшков. Адмиралы русского флота.

0: Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов.
1: Форма и содержание.
2: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
2: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: обмундирования.
1: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
2: Форма и содержание. «Панталер».
3: Сегодня в программе «Область знаний».
4: Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
3: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Чье призвание у тебя?

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
2: В середине 70-х годов прошлого века Петербург посетил известный немецкий промышленник Альфред Крупп. В Россию заграничного магната пригласил его коллега Николай Иванович Путилов. Гостю показали металлургический завод и знаменитую Северную верфь. На вопрос, где бы еще он хотел побывать, пушечный король Крупп ответил: «В артиллерийском музее». В тот же день его отвезли в Петропавловскую крепость, где размещалась экспозиция. Человек любознательный, интересовавшийся всем, что было связано с оружием, Крупп внимательно разглядывал старинные пушки, постукивал тростью по бронзовым стволам, прислушивался к звуку, время от времени просил назвать ему имя мастера. И вдруг Крупп замер. Его лицо побледнело, а губы прошептали:
3: «Этого просто не может быть».
2: Прародительница всех современных артиллерийских систем, дульнозарядная пушка, появилась на полях сражений примерно в XII веке и не покидала их до конца века XIX.

0: При всех своих достоинствах это орудие имело один большой недостаток. Заряжание пушки через ствол. Процесс не быстрый, а главное опасный. Пушкарям приходилось работать в полный рост, рискуя попасть под огонь противника. Это привело к появлению простейшего затвора, чугунной пробки с резьбой. Теперь снаряд и порох подавались через отверстие в задней части ствола, которое потом запечатывалось пробкой. Подобие же современного артиллерийского затвора появилось только в середине 19 века. Во всяком случае, так думал Альфред Крупп. Три аспида. Так называлась пищаль, которая произвела впечатление на немецкого оружейника. Она была изготовлена московскими мастерами в конце 16 века. Главной особенностью пищали был клиновой затвор. Специальный механизм поднимал и опускал железный щиток, который запирал канал ствола. Родоначальником этой системы Крупп считал себя. Уязвленный изобретатель попытался выкупить орудие у музея. Ответ руководства был кратким – отказать.
1: 5 января 1973 года советские десантники совершили первый в мире прыжок с парашютом, находясь в боевой машине. Экипаж – командир и механик-водитель подполковник Леонид Зуев и наводчик – старший лейтенант Александр Маргелов остался невредим и работоспособен. И сразу после приземления вступил в учебный бой, как планировалось. Экипаж. Идея десанта бойцов в боевых машинах принадлежала, конечно, Василию Маргелову, легендарному генералу, которого называют отцом современных воздушно-десантных войск. В 1969 году в арсенале советской армии появилась боевая машина десанта – БМД-1, плавающая, с хорошей проходимостью.
2: Техническая справка. БМД-1 – советская боевая гусеничная плавающая машина. Принята на вооружение в 1969 году. Боевая масса 7,2 тонны. Экипаж 3 человека. С десантом 7. Вооружение. Гладкоствольное орудие «Гром» калибра 73 мм и 3 пулемета калибра 7,62. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 км в час. Подвеска гидропневматическая с изменяемым клиренсом.
1: Министр обороны СССР Гречко долго сомневался, стоит ли идти на столь опасный эксперимент. Маргелов хотел прыгать сам. Маршал даже слушать не захотел. Куда? Не мальчик поди. Тогда генерал предложил министру кандидатуры двоих десантников – Зуева и Александра Маргелова, собственного сына. Быть может, именно это и убедило министра. Если генерал готов рисковать жизнью сына, значит, уверен в успехе.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Началась подготовка рискованного эксперимента. Парашютная система, боевая машина «Человек», получила название «Кентавр». Тренировались на космических тренажерах, занимались спортом, соблюдали режим. Потом прыжок. Александр Маргелов вспоминал. Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка самолета до земли 800 метров. Как гигантский маятник, наш утюг сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. После приземления экипаж сходу повел стрельбу холостыми. Обозначили, что все в порядке. Потом десантники лихо подъехали к трибуне, по пути раздавили всмятку автомобиль начальника штаба дивизии, остановились напротив командующего и четко доложили об успешном выполнении.

0: боевой задачи. Маргелов обнял офицеров и расцеловал. Героев наградили не только орденами, но и золотыми часами, лично от министра обороны. С тех пор ни одна другая армия мира так и не освоила этот способ десантирования.
1: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
3: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики, а бойцы группировки Восток – село Долинка Запорожской области. При этом подразделения группировки войск Север взяли под контроль населенный пункт Першетравни Сумской области. Средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс», 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и почти 1000 беспилотников самолетного типа. Оператор ударных FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили сразу несколько десятков ударных дронов-боевиков за сутки в зоне спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал оператор дронов с позывным «Япон».
2: Наверное, то, что компьютерные игры много играл, и из-за этого очень быстро освоился, особенно на джойстике летать мне очень легко далось. Летаю, слежу за тем, чтобы не пролетел вражеский беспилотник. Мы все время патрулируем для того, чтобы наблюдать визуально, и их очень легко замечать, потому что у них белые крылья. Но бывает такое, то, что вражеские беспилотники самолетного типа красят свои крылья, сложнее заметить их. Ночные пролеты, когда очень много летит, ты нервничаешь, переживаешь, но в основном все проходит гладко.
1: В боевой работе военнослужащие используют дроны коптерного типа «Рой» и самолетного под названием «Малыш». Старт ракеты-носителя «Союз-2-1Б» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Ранее там рассказали о том, что запуск произвели утром с космодрома Плесецк. В ведомстве добавили, что после старта ракета-носитель среднего класса была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. В Туве прошел первый чемпионат Центрального военного округа по армейскому тактико-стрелковому ориентированию. Соревновались участники специальной военной операции. Программа первенства включала преодоление группой маршрута протяженностью 8-12 километров и выполнение на контрольных точках специализированных заданий. Это стрельба, связь, инженерная разведка и тактическая медицина. Первое место заняла команда 2-й гвардейской общевойсковой армии, 2-й у команды 41-й гвардейской общевойсковой армии, и 3-е место заняла команда окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: я Волга, а мне уж 30 лет.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами обсудим сердечно-легочную реанимацию. Для начала давайте поймем, что это вообще такое. Сердечно-легочная реанимация – это процесс, когда мы помогаем сердцу человека биться. Потому что иногда случаются такие неприятные происшествия, из-за которых сердце либо останавливается совсем, либо начинает биться неправильно, то есть не перекачивает кровь по организму. А это на самом деле два состояния. Одно – это остановка сердца. Вы, наверное, видели в фильмах, когда на экране горит такая полосочка, слышен писк, и вот тогда человек не может жить, да, у него сердце не бьется, и прибегают врачи, чтобы его реанимировать. А второе состояние – это фибрилляция желудочков, когда сердце трепыхается, а не бьется нормально. Представьте себе, что птица попала в какой-то селок и начинает там биться. Вот примерно так же может биться наше собственное сердце. И в первом и во втором случае абсолютно сердце не может перекачивать кровь по нашему организму. И, соответственно, человек начинает потихонечку умирать. Все наши органы, кроме мозга, без доступа кислорода могут жить достаточно долго, около часа, двух часов, но, к сожалению, мозг не такой. Мозг может прожить примерно 5-7 минут, и потом начнутся уже необратимые процессы в нашем головном мозге, которые приведут в дальнейшем либо к умиранию человека, либо к каким-то необратимым неврологическим последствиям. Поэтому после того, как сердце человека перестало нормально биться, у нас есть действительно 5-7 минут, чтобы начать сердечно-легочную реанимацию. Вы спросите, а как же так? Ведь если мы задерживаем дыхание, то мы можем задержать дыхание дольше, чем 5-7 минут. Здесь на самом деле разница в том, что когда сердце не бьется, к мозгу не поступает новая кровь, а значит не поступают даже те запасы кислорода, которые хранятся где-то у нас в легких и в целом в кровяном русле. Поэтому задержать дыхание мы можем достаточно надолго, да, рекорд по задержке дыхания около 30 минут. А вот если все кровообращение останавливается, мозг, правда, умрет где-то через 5-7 минут. Это цифры стандартные, средние. На самом деле, если человек спортсмен и много тренировался, то мозг его проживет подольше. Если человек совсем пожилой и старый, то мозг его умрет еще быстрее. Ну и температура окружающей среды тоже важна. Самые лучшие условия для выживания мозга – это утопление в проруби, когда вокруг холодно и мокро. Тогда достаточно долго может мозг прожить. Даже если мы начнем реанимацию через 10 минут, возможно, все обойдется. А вот если это какая-нибудь жара, центр города, пожилой человек, то, к сожалению, у нас даже меньше 5 минут, чтобы человеку помочь. Итак, что же делать, да, как помогать человеку? Сразу надо сказать, что сердечно-легочная реанимация никого не спасает. То есть не стоит думать, что если вы начнете давить на грудную клетку человека, он тут же оживет, улыбнется и скажет «спасибо, со мной все в порядке, не давите на меня больше, я пойду». Нет. На самом деле сердечно-легочная реанимация позволяет пациенту дожить до прибытия скорой. То есть именно это мы и пытаемся сделать. Сделать так, чтобы мозг дожил до тех пор, пока приедет врач, до тех пор, пока приедет скорая, и проведет уже полноценную реанимацию. То есть использует дефибриллятор, использует уколы, например, адреналина, который простимулирует и запустит сердце. И вот тогда уже есть вероятность того, что пациент откроет глаза и очнется, ну, либо же у него забьется самостоятельно сердце, и он самостоятельно задышит. Поэтому, если пациент никак не реагирует на ваши действия, не расстраивайтесь, так и должно быть. Примерно в 20% случаев они открывают глаза, но вот в 80%, да, они будут лежать и ждать прибытия скорой. Итак, все, преамбула закончилась, давайте разбираться, что же делать и как же спасать человека. А если вы видите, что кто-то лежит на земле, и вы очень хотите ему помочь, нужно следовать небольшому простому алгоритму. И первый пункт – это убедиться в своей собственной безопасности, потому что у всех спасателей есть такое правило, которое называется N+1. Соответственно, спасатель не должен стать дополнительным пострадавшим. N – это количество пострадавших, плюс 1 – это сам спасатель. Так что всегда убедитесь, что вокруг все в порядке, ничего вам не угрожает, никакая машина вас не собьет и дикий волк в лесу не загрызет. Если вокруг все в порядке, вы можете подойти к пострадавшему и проверить, что с ним вообще происходит. То есть для начала нужно оценить наличие у него сознания, потому что если человек лежит на земле, есть очень много вариантов, почему он там лежит. Может быть, он устал и лег спать. Может быть, он находится в состоянии алкогольного наркотического опьянения и тоже спит, и в целом ваша помощь ему не особо-то требуется. И если вы начнете с ним что-то активно делать, он либо очень расстроится, либо вообще на вас как-то сагрессирует. Собственно, поэтому сначала проверяем наличие сознания. Можно окрикнуть человека, позвать его, сказать, да, что с вами, молодой человек, нужна ли вам помощь. И если он не откликается на наш голос, можно аккуратненько его потрогать. Вот врачи скорой рекомендуют трогать человека своей ногой о его ботинок. То есть, по сути, постучать по подошве того человека, который лежит перед вами на земле. Это достаточно безопасно для вас и достаточно сильная стимуляция для человека, чтобы он хоть как-то отреагировал. Даже человек, который сейчас очень глубоко спит после того, как он выпил массу алкогольных коктейлей ночью, он все равно как-то пошевелится, и вы поймете, что этот человек жив. Если человек никак не реагирует, не движется, то мы переходим к проверке дыхания. То есть здесь уже можно подсесть к нашему пострадавшему и постараться почувствовать, дышит он или не дышит. То есть наклониться над его головой, аккуратненько поднести ухо к его носу и рту и слушать в течение 10 секунд. Да, 10 секунд нам хватит, и за эти 10 секунд мы должны услышать 2-3 нормальных вдоха. Если мы слышим один вдох, это плохо, пациент скоро перестанет дышать. Если мы слышим 4-5 вдохов, это тоже очень плохо, значит, что пациент сейчас находится в агональном состоянии, и скоро его дыхание остановится. Поэтому мы за 10 секунд должны услышать 2-3 нормальных вдоха.
2: Сердечно-легочная реанимация.
1: Область знаний.
3: Как же посчитать до 10 секунд? Да, это тоже иногда бывает проблемой, потому что если вы паникуете, если вы переживаете, видите человека, который лежит и которому вы хотите помочь, вы можете считать примерно так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все, посчитал. Да, и, конечно, за это время, когда вы так скороговоркой посчитали, вы не успеете оценить нормальное состояние дыхания человека. Поэтому, если вы прям сильно переживаете, лучше вставляйте дополнительные слова между своими цифрами. Например, считайте так. 1000 раз, 1002, 1003. И так далее. Это позволит вам именно отчитать 10 секунд, а не 5 секунд или не 4 секунды. И вот если за эти 10 секунд мы не услышали 2-3 нормальных вдоха, мы понимаем, что человеку точно нужна помощь. То есть он у нас без сознания и не дышит. А если вы обыватель, не врач, то не стоит проверять пульс у такого человека, потому что он вас может только запутать. Если вы случайно примете за пульсацию какое-нибудь подергивание мышцы человека, может не оказать ему помощь, или наоборот, если вы будете очень долго искать пульс и потеряете себе драгоценное время, то это скорее нам навредит. Поэтому про пульс мы в данном случае забываем, ведь если человек не дышит, то сердце у него тоже скоро остановится. Да, существует небольшое окно, когда пациент еще дышит, но сердцебиения у него уже нет. И также есть небольшое окно, когда сердцебиение есть, а нет дыхания, но это все где-то в рамках 2 минут закончится. Поэтому если пациент не дышит, то мы считаем, что и сердце у него не бьется. Что же делать дальше? А дальше надо вызвать скорую.

0: сознание дыхания, тут же вызываем скорую помощь. Телефоны в России, я думаю, вы знаете, 03 все еще работает, но и 112 работает чуть лучше, поэтому звоним либо 03, либо 103, либо 112. Все эти телефоны вам подойдут. И после того, как вы позвонили в скорую, вам нужно сообщить всего несколько вещей. Там, конечно, оператор вам поможет, но для экономии времени давайте их тоже обсудим. Надо сказать, во-первых, где вы находитесь, это самая важная информация, потому что если связь вдруг оборвется, то оператор будет знать, куда направить машину, чтобы вообще выяснить, что происходит. Так что сначала называем адрес, желательно как можно более точно. Если вы на улице, то номер дома, где вы лежите, ну, вернее, лежит пациент, с которым вы сейчас находитесь. Если вы в помещении, то назвать этаж и кабинет, и комнату, где вы располагаетесь. А после этого уже сказать о количестве пострадавших, то есть один человек, два человека, три, об их возрасте, потому что для ребенка приедет другая скорая, детская реанимация, и сказать, что произошло с пациентом, потому что на разные вызовы скорая едет с разной скоростью. Если вы говорите, что пациент без сознания и без дыхания, то есть он не дышит и сердце у него не бьется, то скорая приедет гораздо быстрее, потому что это будет более приоритетная задача. Если вы же скажете, что пациент без сознания, но дышит, спит и ожидает скорую, то скорая приедет где-то в течение часа, а может быть и дольше, потому что этому пациенту особо ничего не угрожает. Итак, после того, как мы с вами вызвали скорую помощь, мы готовы оказывать пациенту непосредственную сердечно-легочную реанимацию. Что же будем делать здесь? Мы с вами должны давить на грудную клетку пациенту для того, чтобы его сердце сокращалось и перекачивало кровь вместо его самого. И это сделать не так уж просто. На самом деле, если вы хотите в совершенстве овладеть этой техникой, то вам нужно пройти курс по сердечно-легочной реанимации, где читают теорию на протяжении пары часов, потом на протяжении 3-4 часов отрабатывают навык в разных условиях, и вот тогда можно точно сказать, что вы стали экспертом в оказании СЛР. Примерно так учатся врачи и медперсонал для того, чтобы уметь оказать помощь всем вокруг и в больнице в том числе. Но поскольку мы сейчас с вами находимся на радио и не можем отработать навык прямо здесь вот и сейчас, мы с вами обсудим только теоретические аспекты, но если вы хотите, вы можете взять любую подушку, которая есть у вас дома, положить ее перед вами на стол или на диван и пробовать повторять все, что я вам рассказываю. Итак, подушка перед вами, это ваш пострадавший, ваши руки находятся над подушкой, и мы готовы что-то с ней делать.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
0: После того, как мы оценили дыхание у нашего человека, расскажу вам одну маленькую особенность. Попробуйте сейчас опустить подбородок вниз и подышать пару раз, а потом запрокинуть голову назад, так чтобы у вас открылась шея, и тоже подышать. Сейчас вы должны понять, что когда голова запрокинута назад, дышать гораздо легче, потому что у нас распрямлены дыхательные пути. В таком состоянии язык не может запасть, у пациента горло не пережато, и воздух проходит значительно лучше. И вот в идеале все действия, которые как-либо связаны с дыханием, выполнять именно на разогнутой голове пациента, чтобы вы видели его шею перед собой. И в идеале, конечно, даже дыхание пациента проверять именно так, запрокинув его голову немножечко назад. Поэтому, если вы готовы потрогать человека, который лежит перед вами для оценки его дыхания, то вот в тот момент, когда вы оцениваете дыхание, тоже запрокиньте его голову. Так будет лучше, так вы яснее почувствуете, дышит он или не дышит. А сейчас, когда мы будем реанимировать пациента, голову тоже можно оставить запрокинутой. Конечно же, знаете, что сердечно-легочная реанимация – это компрессия грудной клетки и вдохи, потому что всегда видели это в фильмах, как кто-то давит на грудную клетку, а потом делает дыхание рот в рот. Вот сразу обсудим дыхание рот в рот. Его, конечно, полезно делать, и оно позволяет человеку лучше адаптироваться, лучше насыщать кровь кислородом, но делать его совсем не обязательно. Если это какой-то ваш знакомый человек или приятный вам человек, то, конечно, вы, недолго думая, сразу начнете делать дыхание рот в рот, и это правильно. Но если вы видите человека впервые, это какой-то человек с улицы, возможно, даже без определенного места жительства, то никто, конечно же, никогда не захочет целовать его и делать вдохи и выдохи. Поэтому дыхание рот в рот можно просто не делать. Вот прям забыть про него и делать только компрессию грудной клетки. Все потому, что когда мы сдавливаем грудную клетку человека, воздух немножечко ходит туда-сюда. Да, не так классно, если мы делаем сделали дыхание рот в рот, но все-таки ходит, поэтому человек не задохнется. И поэтому смело можно забывать про дыхание рот в рот, если вам неприятно или у вас нет специальных лицевых экранов или других средств, которые есть у врачей. Итак,

0: забыли про дыхание рот в рот и начинаем делать компрессии. Для того, чтобы достаточно сильно давить на человека, ваши руки должны быть сложены одна над другой, то есть одной ладонью своей руки вы накрываете другую свою руку, ставите руки прямо в центр груди человека, туда, где у него находится грудина, и начинаем на прямых руках давить на нашего человека. То есть руки в локтях не сгибаем, вам будет просто тяжело так давить, и стараемся следить, чтобы эти руки были максимально прямыми. И дальше давим. Как надо давить? Если мы делаем все-таки дыхание рот в рот, то мы делаем 30 нажатий, потом 2 вдоха. Если мы не дышим рот в рот, мы просто давим бесконечно. Давим, давим, давим. Можно даже не считать, сколько раз вы надавили на человека. Продавливать нужно на глубину примерно 5-6 сантиметров. Вы, конечно, не будете сидеть с линейкой, так что если вы давите на человека в жизни, смотрите, чтобы грудная клетка немного проминалась. Вот если она проминается под вашими руками, то это примерно 5-6 сантиметров. Если вы делаете СЛР взрослому человеку, вы практически не сможете его раздавить так, чтобы нанести ему какой-то вред. Все-таки грудная клетка довольно жесткая у нас с вами. Поэтому если грудная клетка проминается, все в порядке. Если вы давите, она никак не движется под вашими руками, вы давите недостаточно сильно. Нужно давить сильнее. Сразу скажу, что да, может сломаться ребро у человека. Если сломалось ребро у человека, то вы неправильно поставили руки. Не прямо на центр грудной клетки, не прямо на грудину, а немножко в бок. То есть поставили куда-то на сочленение ребра и грудины. Если вы почувствовали, да, услышали этот хруст и поняли, что у человека сломалось ребро, все, что вам нужно сделать, это немножко переставить руки более в центр грудной клетки. И не обращая на это внимания, продолжать сердечно-легочную реанимацию. Потому что от сломанного ребра никто не умирал еще, ну, практически. А вот от остановки сердца умирают достаточно часто. И как мы с вами давим? Давить нужно с частотой примерно 100-120 нажатий в минуту. То есть это достаточно часто. Это примерно 2 нажатия в секунду. А если вы не можете в голове отсчитать, да, 2 нажатия в секунду, то вы можете петь про себя одну из песен. Например, есть такая песня «Stayin' Alive», которая считается достаточно популярной в кругах реаниматологов, и под нее как раз учат врачей делать реанимацию. Ну, если вы приверженец русской поп-культуры, то можно петь, например, «Вместе весело шагать по просторам» и делать СЛР под этот ритм. Он как раз тоже укладывается в 100-120 нажатий в минуту. И после этого продолжаем так давить на человека, сидеть рядом с ним на коленях, с прямыми руками и выполнять нажатия на грудную клетку на глубину 5-6 сантиметров с вот этой частотой 100-120 нажатий.
1: Сердечно-легочная реанимация. Область знаний.
0: Итак, когда следует остановиться в выполнении нашей сердечно-легочной реанимации? На самом деле есть строго оговоренные правила, когда стоит бросать СЛР. Если мы находимся с вами в больнице, в реанимации, там есть правило 30 минут. То есть реаниматолог в больнице делает СЛР 30 минут и после этого считает, что пациента спасти нельзя и констатирует его смерть. Вот на улице такого правила нет, потому что у нас нет дефибрилляторов, у нас нет специальных лекарств, которые запускают сердце. Временных правил и рамок нет совсем. И когда же мы можем закончить сердечно-легочную реанимацию? Можем закончить, когда мы совсем устали, буквально вот выбились из сил, готовы лечь рядом и заснуть. Но что поделать, да, продолжать не можем, придется останавливаться. Второе, это когда нам стало небезопасно, что-то случилось вокруг нас, сгорелся дом, началось обрушение, повторные толчки землетрясения, тоже бросаем, спасаем свою жизнь. Следующий вариант, это если приехала скорая помощь, понятное дело, да, мы перестаем реанимировать человека и передаем специалистам его тело на дальнейшие реанимационные мероприятия. И следующий вариант – это если пациент все-таки ожил, да, если мы почувствовали, что он задышал, поняли, что у него забилось сердце, он как-то закряхтел, заворочился, то тогда тоже мы останавливаемся в наших реанимационных мероприятиях и радуемся тому, что спасли пациента. Все, есть только вот эти 4 варианта. При всех остальных вариантах мы не останавливаемся. Даже если скорая не едет еще уже 2 часа, а мы 2 часа реанимируем нашего пациента, это нормально. Существовали случаи, когда после 2 часов реанимации пациент выживал и оставался даже без неврологических нарушений. Но это была маленькая девочка, которая утонула в проруби, да, поэтому контекст, конечно, тоже важен. Если это жара, лето и пожилой человек, 2 часа сердечно-легочной реанимации, он, скорее всего, не выживет, но не нам с вами об этом судить. Так что мы делаем все, что можем, а потом уже передаем скорой. И надеемся, что скорая доедет примерно, да, за 10, 15, 20, 30 минут, а не больше. Если вы понимаете, что скорая приедет не скоро, и вы уже сильно устаете, то всегда можно кого-нибудь позвать себе на помощь и очень быстро обучить помощника, потому что врачи обычно работают в паре. Давить на грудную клетку человека реально тяжело, правда, прям очень сложно. И обычно даже взрослые люди, мужчины, устают где-то через 15 минут такой реанимации. Поэтому каждые несколько минут, 5 минут, 10 минут, врачи меняются для того, чтобы не устать и для того, чтобы пациент дольше оставался в живых. Поэтому, если вы понимаете, что вы можете кого-то позвать себе на помощь, конечно же, зовите кого-нибудь себе на помощь. Толпа вообще должна вам не мешать, а помогать. Поэтому постарайтесь обсудить с толпой, что происходит, объяснить, что вы где-то услышали, как делать СЛР, да, может даже рассказать, что вы проходили курс по СЛР, или просто где-то читали об этом и примерно представляете, что делать. И также вкратце объяснить вашему коллеге, которого вы привлекли из толпы, что нужно делать. Рассказать, как ставить руки и как давить на человека. Он очень быстро обучится, и потом, пока вы будете отдыхать, он продолжит ваше дело. Теперь по поводу того, правильно ли вы выполняете СЛР. Возможно, по такому голосовому описанию вы что-то будете делать неправильно. Но если вы хоть как-то делаете СЛР, это гораздо лучше, чем если мы просто оставим человека на земле без помощи. Потому что если вы делаете СЛР хоть как-то, есть немалый шанс того, что вы делаете хоть что-то правильно. Есть шанс того, что вы хоть как-то сдавливаете сердце, что кровь хоть как-то циркулирует по организму. Это поможет нашему человеку прожить немножко дольше, дождаться прибытия скорой помощи. Если же вы не делаете ничего, а просто смотрите, то это, конечно, гораздо уменьшает шанс нашего пациента на выздоровление. Но по закону вас никто не может обязать делать сердечно-легочную реанимацию. По сути, по закону вы должны только вызвать скорую помощь, то есть не оставить человека в беде. Если вы вызвали скорую помощь, то все уже прекрасно, да, с вас вся ответственность снята, вы дальше не обязаны следить за пациентом, не обязаны сидеть с ним до прибытия скорой помощи и не обязаны делать ему СЛР. Так что это все ваше личное усмотрение и ваша личная гражданская позиция. И, соответственно, когда вы делаете сердечно-легочную реанимацию, а лучше, да, если у вас будут какие-то свидетели, которые все это видят, понимают, что вы хотите помочь, и тогда любое дело, которое, возможно, да, кто-то возбудит против вас, если там пациент в итоге умрет, у него все украдут, нет, да, вас никто не осудит за это, потому что если у вас будет хоть один свидетель, который скажет, что вы правда помогали, вы правда старались делать компрессии, делали что-то похожее на сердечно-легочную реанимацию, то вы будете, конечно, оправданы, потому что это дело благое, и в целом все врачи за то, чтобы люди старались помогать умирающим, да, и для того, чтобы вообще людей, которые погибают от сердечно-сосудистых проблем, становилось у нас в стране меньше.
1: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Блеск.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Россия готова и дальше наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил Владимир Путин. На встрече в Москве с главой Министерства иностранных дел этой страны Субраманьяном Джайшанкаром президент назвал энергетику и удобрения ключевыми направлениями взаимодействия Москвы и Нью-Дели. По данным индийского ведомства, в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком. Импорт в страну превысил 27 миллионов тонн, увеличившись на 45%. Объем авиаперевозок в Россию по итогам года с учетом иностранных авиакомпаний составит около 133 миллионов пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал, какие направления пользуются спросом у наших соотечественников.
2: По внутренним направлениям традиционно это Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград. Это самые объемные, самые востребованные направления внутри страны. По международным направлениям это, безусловно, турецкие направления, Китай, который продолжает показывать положительную динамику и в этом году, и направления Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам. Буквально в пятницу, на предыдущей неделе, мы открыли продажи на новое направление во Вьетнаме, это остров Фукуок, то есть мы еще расширили нашу программу во Вьетнам.
1: Сергей Александровский отметил, что общий объем будет сопоставим с показателем прошлого года, но зарубежные перевозчики покажут существенный рост почти на 16%. Верховный суд России запретил школам отказывать в зачислении в 10 класс. Таким образом, поддержав жительницу Свердловской области, оспорившую отказ ее сыну после успешной сдачи экзаменов. Высшая судебная инстанция указала, что итоговая аттестация после 9 класса не завершает обучение, поэтому отчисление незаконно. Школа обязана обеспечить ученику продолжение образования, а выбор формы остается за ним. Решение стало прецедентным, а значит распространится на все подобные случаи. Исследователи в Британии выяснили, что многие водители игнорируют или не умеют пользоваться умными ассистентами своих автомобилей и, по сути, переплачивают за ненужные опции. Так, например, адаптивный круиз-контроль никогда не включает более четверти опрошенных, автоматическим торможением не пользуется каждый пятый, удержание в полосе избегает 18% из-за вмешательства электроники, треть владельцев не активирует проекционные дисплеи, а 7% даже не знают, как это сделать. Самыми востребованными остаются такие системы, как Bluetooth, камера заднего вида и навигация. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Олег Каравайчук.
2: Дирижер, пианист, импровизатор. Он жил на 15-й линии Васильевского острова. Одевался экстравагантно, вел себя странно. Оттого и получил прозвище «сумасшедший композитор». Дети на улице показывали на него пальцем. Взрослые обреченно вздыхали, считали его местным блаженным.
1: На первый взгляд.
2: Каравайчук обычно носил шерстяной бордовый берет, вязаный свитер, часто задом наперед, темные очки. Волосы длинные, каштановые, говорил фальцетом. Очень худой, невысокий человек, которого из-за необычного внешнего вида нередко принимали за старушку, бомжа или алкоголика. Бывало, забирали в милицию.
1: Где изюминка?
2: На вступительных экзаменах в Ленинградскую консерваторию Каравайчук сыграл собственное сочинение, выдав его за Баха. Комиссия ничего не заметила. Во время выступлений надевал на голову наволочку.
3: Играть людям очень трудно. Они вызывают чувство величайшей усталости уже когда приходят.
2: Он жил в комнате с одиноким роялем. На нем спал и ел. Ноты писал на обойных рулонах, пояснения к ним на древнеславянском. Обходился без телевизора и телефона. У него не было семьи, денег, карьеры. Имя его не на слуху. А между тем Олег Каравайчук написал музыку, только вдумайтесь, к 150 советским и российским фильмам, среди которых «Два капитана» 56 года, «Поднятая целина», «Долгие проводы». Многие считали его настоящим стопроцентным гением.
1: Олег Каравайчук. Человек с изюминкой.
4: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
5: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: «12 стульев». «Троны». Символы власти.
7: Перед очередной мессой возле первоиерарха троекратно сжигают пучок пакли со словами «Святой Отец, так проходит слава земная», после чего владыку проносят по всему городу на великолепном тронном сидении. Народ ликует.
8: На первый взгляд обычный паланкин, крытые носилки на двух жердях. Однако это кресло особенное. Богато украшенное, обитое шелком, оно установлено на специальном постаменте, с каждой стороны которого закреплены два позолоченных железных кольца. Сквозь кольца пропущены два бруса. С их помощью 12 лакеев в красных ливреях переносят священника на своих плечах.
6: Седия Джестадория, переносной трон Папы Римского.
7: Церемониальному креслу понтифика несколько веков. Долгое время его использовали для торжественной переноски главы католической церкви в собор святого Петра и обратно. Во время ритуального шествия к трону справа и слева устанавливались два высоких флабелума, чтобы отгонять насекомых от святых даров и самого священника.
8: Флабеллум – огромный веер или апохала на длинной палке. Его делают из кожи животных, пергамента или шелка. Для Папы Римского веер собирают из страусиных перьев. Во второй половине 20 века Иоанн Павел II отказался использовать переносной трон и пересел на папа-мобиль. Отныне номер этой машины стали украшать специальной аббревиатурой, цифрой 1 и тремя буквами SCV. Это сокращение от латинского «status civitatis Vaticanae» – «государство-город Ватикан». А старинное кресло римских понтификов находится сейчас в специальном подземном хранилище.
7: Оно как будто ждет своего часа, но время его безвозвратно ушло.
6: Седия Джестадория. Переносной трон Папы Римского. 12 стульев.
0: Им покорился Париж.
9: Пред ними трепетал Берлин.
0: Настал черед Рима, Неаполя
9: и Венеции.
0: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
9: Николай Лейкин.
0: Книга «Где апельсины зреют».
9: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Считается, что первой железной дорогой в России была Царско-сельская. Однако первый в России паровоз потянул вагоны по железнодорожному полотну за 3 года до введения ее в строй. Случилось это в 1834 году на Выйском заводе возле Нижнего Тагила. Это был сухопутный пароход. Так тогда называли эти машины собственной конструкции отца и сына Черепановых. И дорогу, по которой он передвигался, они построили сами. Короткую, всего 850 метров для начала. Позже она стала длиннее.
1: Пути сообщения. Сухопутный пароход.
2: Первая линия чугунки имела прежде всего опытное назначение. К паровозу прицеплялся фургон, то есть тендер, и приличная повозка для всякой поклажи или для пассажиров в числе 40 человек. На Красную Горку заводские рабочие и местные жители с удовольствием катались на поезде. А крепостные мастера Ефим Черепанов с сыном Мироном в это время думали о том, как бы этот паровоз-пароход улучшить. А то 30 лошадиных сил маловато. Тянет всего 3 с небольшим тонны со скоростью 15 километров в час. Крепостной Ефим Черепанов рос смышленым, талантливым мальчуганом. В 10 лет его уже назначили мастером слесарных дел при плотинном смотрителе. Однако приказчики докладывали владельцу завода Николаю Демидову:
3: «Он и Ехвимко всего достигает токмо смекалкою своей, а грамотой пренебрегает. Счет знает, но читать может худо, лишь пальцем водя».
2: Только Демидовы хорошо понимали эффективность технологического прогресса. Поэтому самых перспективных работников, пусть и крепостных, посылали в заграничные командировки. Так, в 1821 году Ефим Черепанов оказался в Англии. Сомнительное решение. Уральский мужик ни слова не понимал по-английски и без пояснений специалистов разобраться в тонкостях производства не мог.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Мало того, англичане заподозрили в Ефиме Черепанове шпиона. Говорили, что он скрывает свою истинную личность с помощью длинной бороды и экзотического костюма. Тем не менее, в Англии Черепанов-старший впервые увидел машину, движущуюся по рельсам.
4: «Смотрел паровую машину, что возит каменный уголь. Машина сия зело диковинна. Но для нас она не гожа по той причине, что аглицкие мастера, хоть и скоры до дела, но машины их служат недолго, а потому часто стоят в ремонте».
2: В 1833 году в Англию поехал уже его сын, который вслед за отцом показал себя талантливым и многообещающим инженером. Тут уж, памятуя горький отцовский опыт, ему пришлось сбрить бороду и одеться в европейское платье. После этой поездки они с отцом и составили план чугунной дороги для парохода. 2-метровые рельсы крепили впритык на чугунных подставках, подушках. Сами же подушки покоились на деревянных шпалах. А вскоре за первой Черепановы построили вторую версию паровоза. Она могла увезти уже 16 с лишним тонн груза. Была надежна и почти не ломалась. И дорогу удлинили до 3 километров. За все достижения Демидовы дали Черепановым вольную – Правда, при этом позаботились о том, чтобы уйти от них талантливые инженеры не могли. Их семьи так и остались крепостными.
1: Сухопутный пароход. Пути сообщения.
0: Что вы говорите?
5: История. Эта наука с непростой судьбой во все времена находилась в центре всеобщего внимания. Но если для одних история была способом понять, что происходило в далеком прошлом, и разобраться в сути наиболее значительных событий, то для других она стала инструментом манипуляций. Сами историки спорят, где же находится граница их компетенции. Одни полагают, что главное в их профессии – интерпретация и анализ исторических процессов. Другие настаивают, подтвердили тот или иной факт и достаточно. Вот такое бесконечное расследование. Слово «история» пришло к нам из греческого языка. В дословном переводе это «знание» или «исследование». Соответственно, историк – это свидетель или знаток. И вот она развилка. С одной стороны, получается, что история – это своего рода наука наук. Ведь представить развитие человечества без знаний как таковых совершенно невозможно. Но есть и второе значение этого слова. Маленькие дети часто упрашивают родителей: «Расскажи историю на ночь». И все мы понимаем, что это рассказ с сюжетом, который поможет ребенку успокоиться и заснуть. Иногда такие рассказы – чистая правда. Иногда – вымысел, но с красивым подтекстом или моралью, которая непременно пригодится нашим детям в будущем. Послушать занимательную историю готов каждый, но вот учиться истории способны единицы. И это при том, что наука наук за нами внимательно наблюдает и все фиксирует. И беспощадно наказывает тех, кто плохо усвоил урок.
0: Да что вы говорите?
6: Уровень воды в реке Урал, Центральный банк области, сохранил на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: государство выдуманный космический проект о возможном продлении мосты.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950-й. Название города Пермь.
11: Александр Фадовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Реклама. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина ощущает и будет ощущать ответ за свои действия каждую ночь. По его словам, удары по коммерческой инфраструктуре в России не помогают киевскому режиму на фронтах. Ночью беспилотники атаковали 4 логистических объекта «Озон» в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Возникли пожары, пострадали несколько человек. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву отложили из-за отсутствия предложений, заявил глава Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Консультации не прекращаются, но прикладного результата пока нет. Поездка должна была активизировать переговоры по конфликту с Украиной, однако сейчас она отсрочена. Официально Москва ждет новых идей взамен обсуждавшихся в Анкоридже, заявляет специалисты. Американский президент Дональд Трамп объявил о повышении с 1 января пошлин до 50% на автомобили, грузовики, автозапчасти и стали из Канады. Причиной он назвал высокие канадские пошлины на сельхозпродукцию и дефицит в 60 миллиардов долларов. 22 августа США уже ввели 50% тарифы на вино, мебель, молочку и другие товары из Канады на сумму в 20 миллиардов. В ответ премьер-министр Канады анонсировал пошлины на сталь и электронику с 8 сентября. Прототип скоростного электропоезда совместного производства Индии и России будет собран до конца года. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Сегодня он выступил на пленарном заседании Российско-Индийской межправкомиссии.
2: Среди важнейших направлений повестки хотел бы выделить промышленную кооперацию, которая играет первостепенную роль для обеспечения технологического суверенитета наших стран. В этой логике планомерно развивается флагманский проект в области транспортного машиностроения. Речь идет про разработку и производство электропоездов «Ван-Бхарат». До конца текущего года на площадке в штате Махараштра планируется собрать прототип электропоезда, который после прохождения испытаний поступит в серийное производство.
1: Денис Мантуров также добавил, что Россия и Индия прорабатывают кооперативные проекты по производству гражданских самолетов. И коротко о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Сейчас в столице плюс 19. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
4: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

очки к газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только не

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
5: Сегодня мы поговорим об истории почты. Ей больше 1000 лет. Почте России. Она одна из старейших в Европе. Сигнальные костры, сигнальные барабаны, почтовые голуби – это уже далекое прошлое. А ведь как все начиналось? В 9 веке в наших старорусских летописях впервые появились слова «послали весть». Послать мы всегда умели, а вот доставить срочное сообщение получалось далеко не у всех. Изначально всю корреспонденцию несли пешком, потом на лошадях, и только спустя 3 столетия на Руси зародилась ямская система доставки почты. Проще говоря, через ямы. Это такие специальные станции, расположенные в 40-50 километрах друг от друга.
7: Переезжая от одного яма к другому, меняя при этом коней, гонцы могли быстро привезти письмо конкретному адресату.
5: Так, спустя некоторое время, родились ямщики. Их отбирали особо тщательно. Согласно указу царя, в гонцы следовало нанимать людей добрых, лучших, семьянистых. Предпочтение отдавалось тем, чьи предки уже были ямщиками. Подобным образом собиралась специальная почтовая команда. Эдакие бравые парни, физически крепкие и хорошо знающие местность. Они могли и за себя постоять.

0: и особо важную весточку сохранить. Вот послушайте, это интересная история.
1: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ох, в последний день успел все документы соврать и отнести на подписание. Только бы ничего не сорвалось.
3: Не бойся, теперь уж дело в шляпе.
4: Дело в шляпе. То есть все решено и улажено. Все хорошо закончилось. Все в порядке.
2: А почему, собственно, оно в шляпе? Не в кармане, сумке или сапоге, например. Версий, как это часто бывает с историей фразеологизмов, несколько. Одна история рассказывает об обычае класть взятки в головной убор чиновников. Вот вам и дело в шляпе. Но есть и другая версия. Некоторые исследователи напоминают о старинном способе доставки сообщений гонцами. Важные бумаги, которые раньше так и называли «делами», зашивали в подкладку шапки или шляпы. Даже Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Полтава» упоминает этот обычай. «Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит, донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея». Третье предположение о деле и шляпе отсылает нас совсем уж к седой древности, когда принято было метать жребий, определяя очередь. В шляпу бросали монеты или кусочки свинца с меткой на счастье. Обычно делали это при спорах. Кто достанет жребий с меткой, тот и победил. Его право неоспоримо, ведь даровано оно самой судьбой. Про такого счастливчика и говорили, что его дело в шляпе.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» Так в песне поется. В реальности же наши ямщики славились очень быстрой ездой, и это несмотря на несовершенство русских дорог. А что вы хотели? 7 изгибов на версту. А зимой? А во время распутицы, когда ни пройти, ни проехать? А они все равно делали свою работу. К примеру, могли преодолеть по снегу 200 километров за сутки. При такой скорости от Москвы до Новгорода можно было добраться за 72 часа. Ямщиков, а также их семьи, селили, кстати, в отдельных слободах, расположенных у почтовых трактов. Они должны были заботиться о содержании лошадей, готовых отправиться в путь по первому же требованию. За свой труд ямщики получали от государства жалование, а также земельные наделы и покосы. Их освобождали от уплаты податей и воинской повинности. Но так было не всегда.
5: Осенью 1812 года армия Наполеона вошла в Москву. В это время во многих областях России началось формирование народного ополчения. Так, по личному распоряжению императора Александра I, генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов приступил к созданию отдельного кавалерийского полка в Тверской и Новгородской губерниях. Желающих было много, времени мало. Чтобы ускорить процесс, генерал Голенищев-Кутузов приказал набирать в кавалерию рекрутов определенной гражданской профессии.
6: Пытался я было крестьян на лошадей посадить. Одна умора, те еще всаднички, валятся из седла, как листья по осени. Куда мне с такими? Разве что на ярмарку народ веселить. И вот что я надумал. А что, если набирать одних только ямщиков? Мужики, они серьезные, опытные, да и с лошадьми легко управляются. Пьющие, правда. Но у меня с этим не забалуешь. Я управу быстро найду. Так вот, за пару недель сформировал я цельный полк. 3700 человек. Сплошь и рядом одни ямщики. Даже коней для них искать не пришлось. Они со своими пришли. Чуток потренировались и в бой. Назвал я онную часть «Ямской кавалерийский полк».
5: Осенью 1812 года кавалеристы генерала Павла Васильевича Голенищева-Кутузова участвовали в преследовании французских войск до границы Российской империи.

В заграничном походе нашей армии Ямской полк сражался под Кульмом, Лейпцигом и Дрезденом. Герой Отечественной войны генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов служил в русской армии 48 лет.

0: в нашей стране только к концу 18 века. Ямщики стали носить специальную форму и превратились в почтарей, а чуть позже в почтальонов. Для доставки военной корреспонденции при Петре Великом была организована почта полевая, а при Павле Первом – фельдъегерская служба.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Отдельный фельдъегерский корпус. Отечественная война 1812 года. Бородинская битва. Из воспоминаний фельдъегеря русской армии Николая Маттисона. Многие штатские, да что там душой кривить, и некоторые войсковые люди называют нас бумажными курьерами. Неучи. Невдомек им, что если я вовремя не доставлю на передовую важный приказ или другую какую депешу, могут погибнуть сотни тысяч человек, а некоторые государства исчезнут с карты мира. Отдельный фельдъегерский корпус российской армии. Год формирования 1796. Личный состав 32 человека. 2 офицера, 30 рядовых. Командир – капитан Шелганин. Основные задачи – доставка на передовую приказов, ценных бумаг и грузов, в том числе перевозка трофейных знамен и ключей от взятых городов. В отдельный фельдъегерский корпус набирали унтер-офицеров лейб-гвардии ростом не ниже 170 сантиметров, благообразной внешности, со знанием иностранных языков и хороших манер. Фельдъегерям категорически воспрещалось брать в дорогу попутчиков, пить во время маршрута горячительные напитки. За доставку пакета с опережением графика личный состав получал вознаграждение – 300 рублей ассигнациями или кольцо с бриллиантом. За опоздание – гауптвахта и понижение в должности. Во время Бородинского сражения, когда французские войска захватили курганную высоту, фельдъегерский корпус получил задание – срочно доставить в штаб генерала Багратиона приказ о контратаке. Выполняя это задание, трое фельдъегерей погибли. Четвертый, Николай Маттисон, доставил секретный пакет. Русская армия перешла в наступление. В годы Крымской войны 64 армейских курьера были награждены медалью «За оборону Севастополя». В 1918 году фельдъегерский корпус был расформирован, а на его базе была создана служба внешней связи Всероссийского главного штаба Красной армии.
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Первая городская почта в России появилась в 1833 году в Петербурге. Во времена Пушкина, чтобы отправить кому-то письмо, нужно было проделать буквально следующее. Текстовый лист бумаги следовало аккуратно сложить и запечатать сургучом или облаткой, то есть кусочком воска. Не путать, кстати, с небольшим шариком теста из крахмальной муки. Это

0: Уже ресторанная история. Так вот, затем нужно было отнести весточку в один из приемных пунктов города и оплатить доставку в зависимости от расстояния. Ну, а дальше...
1: История в письмах.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина генералу Николаю Николаевичу Раевскому. Июль 1825 год. Село Михайловское. Да чего же изумителен Шекспир? Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон трагик. Байрон, который создал всего-навсего один характер. Читайте Шекспира. Он никогда не боится скомпрометировать своего героя. Он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни. Теперь и я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить. Александр Пушкин.
0: Кто-то спросит, зачем мы процитировали письмо Александра Сергеевича? А вот это любопытно. Весьма. В середине 19 века в указании адреса не писали номера домов. Представляете? Выглядело это примерно так. Опять Пушкин. Его высокоблагородию Павлу Нащекину в Москве на Остоженке в приходе воскресения у священника в доме. Вот как письмо доходило вообще? Это же, что называется, на деревню дедушки. И ведь никто не жаловался. К слову, в некоторых странах мира такой вот очень странный вид переписки существует и по сей день. И это в век интернета и мобильной связи.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Все, приплыли».
1: Пойду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Какие же красивые названия! Легко запомнить, трудно забыть. А вот жителям Коста-Рики, это, кстати, в Центральной Америке, очень даже трудно ориентироваться на улицах собственных городов. Дело в том, что вся навигация и почтовая переписка Коста-Рики ведется по принципу описания. Что-то вроде 200 метров по левую сторону от церкви стоит красный дом с черными решетками. Нормально, да? Давай, иди ищи. Мало ли в городе красных домов. Или вот еще пример. Общий сбор у дерева в 150 метрах от ресторана. Какого ресторана? Представляете, как там люди живут? Ужас! А девушку на свидание пригласить? Как обозначить место встречи? Так что ли, у третьего фонтана на старой, но только не новой площади? Да, и смех, и грех, но хуже всего туристам. Ведь самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Ребята, люди-человеки, я в первый раз в Коста-Рике. Откуда мне знать, где раньше было посольство США? Вот откуда? Так и потеряться несложно. Справедливости ради скажу, что совсем недавно правительство Коста-Рики все же запустило программу, с помощью которой улицам страны были даны отдельные имена. Но местные жители пока не могут привыкнуть к этим новым названиям и продолжают жить по старинке. Вот так. А мы плывем дальше. Улицы разными бывают. Длинными, широкими, прямыми и даже кривыми. Россия, Новосибирск. Улица планировочная. Красиво звучит, как минимум кто-то планировал строительство этой дороги. А что получилось в результате? Две ветви этой самой планировочной улицы сначала идут параллельно, а затем одна ветвь резко поворачивает и пересекает другую. Вот такой географический зигзаг. И вряд ли это зигзаг удачи. Истории с географией.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Россия, одной из первых в мире, начала доставлять посылки и письма на поездах. Так, в 1837 году специальный вагон с корреспонденцией отправился из Санкт-Петербурга в Царское село. Спрашивается, почему именно в этом году и почему именно в Царское село? Оказывается, все просто. А говорят еще, что русские ничегошеньки не умеют рекламировать. Не верьте, очень даже можем.
3: Приключения иностранцев в России.
5: 1837 году в нашей стране открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединила Петербург и живописный пригород российской столицы – Павловск. На конечной станции в Павловске построили специальное здание – Воксала, где для пассажиров давали бесплатные концерты. И через некоторое время в качестве приглашенного гостя в Россию приехал непревзойденный король вальсов, австрийский композитор Иоганн Батист Штраус сын. Говоря современным языком, это был грамотный пиар-ход. Чтобы услышать самого Штрауса, человек должен был купить билет, сесть в поезд и приехать в Павловск. Отличная реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнить собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
6: «Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду. Только руку протяни. Это великолепно!»
7: Приключения иностранцев в России.
5: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем капельмейстером, пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу под названием «Ольга».
7: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Минэкономразвитие прорабатывает вопрос о мерах поддержки компании «Озон», если будут поступать такие обращения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Правительство внимательно отслеживает ситуацию вокруг маркетплейсов на фоне ударов украинских боевиков и разрабатывает разные варианты поддержки. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.
2: Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. Необходимо напомнить слова президента. То вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше.
1: Напомню, в конце августа на складах «Озон» в Самарской, Оренбургской областях, а также Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях произошли возгорания в результате попаданий вражеских беспилотников. Убийство монаха в Арсенофе на подконтрольной Киеву территории произошло из-за информационной кампании против канонической православной церкви, заявил агентству ТАСС заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Русской православной церкви Вахтанг Кипчидзе. По его словам, образ церкви как врага, который целенаправленно создается не без участия внешних консультантов, оправдывает любое насилие против нее, в том числе убийство. Утром 23 августа, напомню, группа неизвестных напала на священнослужителей возле Свято-Николаевского храма на Украине. Монах в Арсенофе погиб от ножевых ранений. Еще двух человек, инока и послушника, госпитализировали в больницу Харькова в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения обязало проводить обезболивание при стоматологических манипуляциях, если они могут вызвать боль пациенту, пишут РИА Новости. Первичную помощь теперь смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. Документ вступает в силу с 1 октября. И китайские ученые рекомендуют строже ограничивать время у экранов для 6-летних детей. Результаты, опубликованные в World Journal Pediatrics. Исследование показало связь длительного экранного времени в возрасте от 1 и 6 лет с худшей успеваемостью к 9 годам и снижением памяти к 10,5. А в 2 и 3 года такой зависимости ученые не выявили. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «Поехали!» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ об истории почты. Письма разными бывают. Иные лучше вообще не получать, но... Жизнь есть жизнь. И печальные новости тоже ведь кто-то доставляет. В этом случае главная задача для курьера – передать послание максимально деликатно.
8: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам, правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас», — чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де ла Фейят, что ее муж Агюст де Калинкур погиб в Бородинском сражении.
9: Исторические заметки.
7: Продолжаем наш рассказ. Люди научились говорить относительно давно, но человеческий голос несовершенен, когда речь заходит об отправке вестей подальше. Не докричишься. А тем временем важная информация накапливалась и накапливалась, словно какой-то снежный ком. Как быть? Пришлось изобретать. Так родились всевозможные формы почтовой связи. Вспомним, как это было.
0: Современного города.
10: П. Почта. С древних времен все важные царские приказы доставляли гонцы, которых не могли задержать ни снег, ни дождь, ни жара. Разумеется, они пользовались лошадьми. Лошадь по латыни «позити», отсюда итальянское «поста», ну а по-русски «почта». Ямской двор или гоньба. Так долгое время на Руси называли почтовые станции. Их строили вдоль дорог на расстоянии 50 километров друг от друга. В 16 веке ямская служба распространилась по всей стране. А в 17-м первая доставка ушла за границу. Побывавший в Москве немецкий дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал: «Государь имеет ездовых в разных местах, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь». Первая отечественная городская почта появилась в Петербурге в 1833 году по приказу Николая I. Город разделили на округа, в каждом развесили ящики, а разносчикам писем выдали форму. Так в России появилась новая профессия – почтальон. Гужевая, железнодорожная, морская, воздушная – все это почта, образец порядка. Маршрут письма начинается с почтового ящика. А дальше происходит чудо. Несколько сортировочных пунктов, новые марки, какие-то метки на конверте. И вот, уже через несколько дней, письмо оказывается на другом конце планеты. И целым и невредимым попадает в руки адресата. Идеально выстроенная логистика. Именно ее и взяли за основу современные интернет-магазины, где гонцы на лошадях превратились в курьеров на велосипедах. А время доставки заказа составляет иногда не то что часы, минуты.
0: Словарь современного города.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Посылки, бандероли, письма. Многие из них представляют особую ценность. Бывает и такое. К примеру, в подразделениях современной российской почты существует своя служба безопасности. И это правильно. История доказывает, что внимательность, бдительность и скрупулезность еще никому не мешали. А то ведь бывали случаи. Хоть криминальный боевик снимай. Сценарий давно готов.
0: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
11: 1872 год. Россия. Петербург. сотрудники центрального почтового отделения находятся в некоторой растерянности. Вот уже 2 недели на складе лежит огромная деревянная посылка, но отправлена она на несуществующий адрес. Вызванная полиция ящик вскрывает, а там лишь мятые газетные листы и больше ничего. Так, сами того не подозревая, российские блюстители порядка стали мелкими пешками в грандиозной авантюрной игре второй половины 19-го столетия.
12: Пустые коробки я разослал во все крупные города страны. Все адреса вымышлены. Зачем? А вот это интересно. Каждая такая посылка была застрахована на 950 рублей, что подтверждала расписка от некой страховой компании. Расписки, изготовленные на фальшивой гербовой бумаге, приравнивались к векселям. Следовательно, как только посылки вскрывали, их можно было сразу же обналичить, что я и сделал.
9: Плутовство.
11: Павел Шпеер, сотрудник Московского кредитного общества, опытный авантюрист и финансовый мошенник. В 1867 году он создал тайную организацию преступников под названием «Червонные валеты» в честь знаменитого французского романа о похождениях Рокамболя. В банде состояли адвокаты и нотариусы, боевые офицеры и генералы, дворяне и помещики. Всего 50 человек. Действовали незатейливо. Спаивали помещиков, а их имущество переписывали на себя, торговали мертвыми душами, подделывали документы. Цех фальшивых бумаг находился в здании Бутырской тюрьмы. На валетов работали и тюремные надзиратели, и заключенные. Полиция была бессильна. Возмущенный столичный генерал-губернатор Долгоруков в сердцах заявил журналистам:
13: «Я этих негодяев и подлецов обязательно изловлю. Изловлю всех до единого. Поймаю и законопачу».
11: «Зря», — кричал. Червонные валеты решили князя хорошенько проучить. Главарь банды Павел Шпеер часто бывал в гостях у губернатора, и тот, ничего не подозревая, с радостью согласился предоставить на один день свой дом, чтобы Шпеер показал его одному знакомому английскому лорду. Сам князь уехал на это время в загородную резиденцию. И спектакль начался.
12: Пока Долгоруков грелся на солнышке, я не просто показал англичанину губернаторский дом, но и продал его за 100 тысяч рублей. Нотариальную купчую подделали, а сам нотариус незамедлительно покинул Россию.
11: Это был грандиозный скандал. Князь вернулся в Москву и обнаружил в своем собственном доме настоящего британского лорда и его многочисленных слуг. Пришлось срочно вызывать полицию. Дело, правда, быстро замяли, но на этот раз червонные валеты действительно доигрались. Ими занялась секретная канцелярия. Долгое время сыщики не могли напасть на след неуловимых преступников. Сгубила мошенников любовница одного из валетов. Она сдала полицейским всю банду. На заседании суда аншлаг. За кресло в зале настоящая борьба. Люди стояли буквально на головах друг у друга. Впрочем, на скамье подсудимых тоже не хватало места. 45 обвиняемых, из них 27 дворяне. Приговор: 19 человек оправдать, 26 осудить. Максимальный тюремный срок – 2 года 6 месяцев. Казалось бы, история закончена, и все без исключения мошенники понесли заслуженное наказание. Ничего подобного. Главаря банды Павла Шпеера арестовать так и не удалось. Он бесследно исчез, прихватив с собой приличную сумму денег, оставшуюся после продажи того самого губернаторского дома.
0: Павел Шпеер. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории почты. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-то
16: служат. Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
7: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
18: Как вас звать, величать-то?
19: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
20: Князь Московский, Владимирский и Новгородский построил в Москве белокаменный Кремль и начал чеканку серебряных монет. Разгромил ордынцев на реке Вожи и на Куликовом поле. Дмитрий Донской.
7: И при каких же обстоятельствах он заработал это имя?
20: Сентябрь 1380 года. Впервые за долгое время князю Дмитрию Ивановичу удается собрать в единый кулак русские силы против Золотой Орды. Решающее сражение произойдет в живописном месте на берегу Непрядвы, где она встречается с Доном. Именно по этим рекам ориентировались войска, отправляясь на поле боя.
21: История одного прозвища.
20: Князь лично командовал объединенной русской армией, куда входили дружины и ополчения из Москвы и Владимира, Суздаля и Ростова, Ярославля и Пскова. Само сражение войдет в историю как Куликовская битва. А вот князя Дмитрия окрестят после той исторической победы Донским.
7: Не царское это имя.

0: чердаке.
1: Только проснулись и уже устали? Вероятно, ваша дневная и вечерняя рутина негативно сказывается на качестве сна. Занимается ли такими вопросами наука? Да, занимается и отвечает 10-3-2-1-0.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Таких, как вы, устающих сразу после сна, по статистике во всем мире еще 2-3 миллиарда. И потому эксперты на основе научных исследований разработали свод правил, соблюдение которых поможет максимально расслабить разум и тело и погрузиться в глубокий сон. Качественный сон – залог хорошего самочувствия. Регулярный же недосып повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, нарушений иммунной системы, а на биохимическом уровне недостаток сна нарушает гормональный баланс, что может привести к увеличению аппетита и, как следствие, к набору веса. Но как получить этот самый крепкий сон длительностью 7-9 часов? Обычно я вам в моей передаче рассказываю о каких-то конкретных научных исследованиях по какому-то поводу. Но в этой области исследований так много, буквально тысячи, что попробуем просто на их основе сформулировать некий набор универсальных правил. Вот тут и получается та самая формула 10-3-2-1-0, про которую я сказал пару минут назад.
0: Наука на чердаке.
1: Итак, за 10 часов до сна отказ от кофе. Дело в том, что период выведения кофеина из организма составляет от полутора до почти 10 часов. И чтобы он не затруднял засыпание, лучше не употреблять ничего кофеинсодержащего. Не только кофейные напитки, но и некоторые виды газированных напитков, энергетиков, шоколада и чая за 10 часов до сна. Следующее. За 3 часа до сна ни еды, ни алкоголя. Несмотря на то, что после употребления алкоголя в какой-то момент вы можете почувствовать усталость и вас охватит непреодолимое желание лечь поспать, этот сон не будет качественным. Вы не сможете как следует отдохнуть и выспаться, если выпьете даже бокал вина перед сном. Про то, как именно химически влияет алкоголь на организм, как-нибудь расскажу в следующий раз. Пока просто поверьте. Такой же эффект оказывает и еда, особенно острая и жирная. Она может вызвать дискомфорт в желудке, изжогу и кислотный рефлюкс, из-за чего вы точно забудете о качественном сне. А ультраобработанные продукты и блюда с высоким содержанием сахара вызывают резкий скачок уровня глюкозы, который заставляет наш мозг бодрствовать. Следующее. За 2 часа до сна никакой работы. Перед сном нужно обязательно дать мозгу отдохнуть. Поэтому за пару часов до того, как лечь в постель, прекратите все дела и переключитесь на себя, чтобы успокоить свои мысли, а также замедлить дыхание и сердцебиение. За час до сна отключите все гаджеты, это один. И никогда не откладывайте будильник. Сон между отложенными будильниками некачественный и может вызвать усталость. Это ноль. Вот такие простые советы 10-3-2-1-0. Подумать только, сколько ученых работало над тем, чтобы мы завтра смогли стать выспавшимися и отдохнувшими.
0: Наука на чердаке. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
2: В 1936 году известный русский гравер, главный художник госзнака Иван Дубасов, получил задание срочно подготовить эскизы для новых советских банкнот номиналом 1, 3 и 5 рублей. Требований к дизайну оказалось немного. На одном целковом следовало изобразить шахтера-стахановца с отбойным молотком на плече. На трешке – красноармейца с винтовкой, а на пятирублевой купюре – парашютистку на фоне самолета. Что касается оборотной стороны, там следовало указать номинал. И не только на русском, но и еще на 9 основных языках страны Советов. Дубасов проделал блестящую работу. Эскизы чиновникам понравились. Но затем настало время критики. «Что-то мы, товарищи, здесь не додумали. падающая с неба на землю советская женщина – это нетипично. Давайте-ка заменим этот персонаж. На переделку у Дубасова времени не было. Все, что оставалось художнику – изобразить вместо парашютистки парашютиста. Вопрос был закрыт. Эти банкноты как появились во второй половине 30-х, так и прослужили вплоть до 1947 года. А когда настало время очередной денежной реформы, Госзнак поручил разработку дизайна новых купюр все тому же Ивану Ивановичу Дубасову.
0: Все деньги мира.
3: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Об этом в понедельник говорил Владимир Путин. Президент добавил, наша страна готова наращивать поставки удобрений, чтобы закрыть вопрос для сельского хозяйства дружественной республики.
2: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества.
1: Ожидается, что саммит ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке, а саммит БРИКС в Индии состоится 12-13 сентября. Президент подписал указ, разрешающий правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли мер защиты от беспилотных летательных аппаратов. Решение принимает Кабинет министров по поручению главы государства. Также временный управляющий наделяется правами собственника для инвентаризации и сохранности движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Верховный суд запретил школам отказывать в зачислении в 10 класс, таким образом поддержав жительницу в Свердловской области, оспорившую отказ ее сыну после успешной сдачи экзаменов. Высшая судебная инстанция указала, что итоговая аттестация после 9 класса не завершает обучение, поэтому отчисление незаконно. Школа обязана обеспечить ученику продолжение образования, а выбор формы остается за ним. Решение стало прецедентным, а значит, распространится на все подобные случаи. Marketplace Озон уберет все объявления о продаже так называемых аромаингаляторов, сообщила пресс-служба компании. В прошлом году Роспотребнадзор выявил, что эта продукция содержит опасные вещества. Они негативно влияют на нервную, дыхательную систему, а также на печень и почки потребителя. Теперь же представители онлайн-ритейлера заявляют, что проведут дополнительную проверку витрины, и подобные товары станут недоступны для заказа. Организаторы концертов Kanye West в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября заявили, что мероприятие на «Газпром-арене» состоится, несмотря на удаление анонса с сайта площадки и ее прежние заявления об отказе. В агентстве организатора сообщили о согласовании аренды и подготовке договора, назвав публикации пресс-службы «Газпром-арены» об отмене несогласованными. Билеты на концерт к этому моменту раскуплены, спрос на поездки из Москвы в Петербург на даты проведения шоу значительно вырос. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: На родной земле.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
3: Добрый день.
2: Ну, конечно, в первых строках сегодня хотелось бы выразить соболезнования родителям погибших детей в Краснодарском крае. Была атака беспилотников, как часто это бывает по мирным гражданским объектам. Трое детей погибли, семеро пострадало. Ну, это лишний раз иллюстрирует, суть киевского режима.
3: Детский центр. Вот какое он значение имеет для гражданской обороны там той же, да, или значение какой-то стратегический военный объект? Детский центр. И вот это, конечно, наводит на мысль, о том, о которой мы говорили, вот, что принципиально Украина отрабатывает наполнение системы анализа лиц, целей, объектов, оценка, пополняя базу данных как раз искусственного интеллекта Карпа. Потому что иногда цели, они поражают своей бессмысленностью. Но зная, что за этой бессмысленностью стоят очень продуманные, да, цифрофашисты, тут бессмысленности нет. Здесь как раз идет отработка чувствительности. Гражданский ответ, а ответ какой будет, да? Будет ли как волна распространяется? Кто как передает информацию? То есть, понимаете, они же анализируют не только военные цели, гражданские цели, но и реакцию населения на те или иные действия. И эта модель тоже, она простраивает, условно говоря, поведение, там, поведение толпы, поведение организованного общества, реакция официальных лиц, скорость реакции, способность отвечать, предупреждать развитие, да, там, недовольство, например, населения. Это все очень, на самом деле, такой серьезная наработка так называемого пакета бигдаты для того, что скармливается сегодня системам искусственного интеллекта. Это бездушная машина совершенно. Там даже уже взывать к тому, что есть совесть, нет, у машины нет совести, морали нет. Она делает, как в нее алгоритм вложили. И вот это, конечно, очень серьезный вызов не только нам. Это вызов всему человечеству, как, каким образом мы сумеем противостоять новой угрозе, гораздо более глобальной и серьезной, чем просто война за границы, война за... Это вообще право быть человеку, право быть человеку и остаться человеком. Тут вот, казалось бы, вот жертвы невинные трех детей, а сколько на самом деле повода для серьезного размышления. Но, тем не менее, начать предлагаю с важнейшей новостью, которая на днях произошла. Она относится к разряду сакральных новостей, духовных. Да? Это обретение мощей
2: Дмитрия Донского.
3: Дмитрия Донского, благоверного князя, заступника и защитника, объединителя, причем он светская власть, а Сергий Радонежский – духовная власть, да? И вот эта синергия позволила вообще-то выковать, скажем так, такой общий хребет, становой хребет русского народа.
2: Ну и вообще мы понимаем, что такие события, они... бывает, разворачиваются именно в очень непростые времена для государства, и это действительно знак и очень большой символ, и совершенно очевидно, что точка сборки.
3: Это промыслительно, это духоподъемно на самом деле, и не зря Святейший сказал, что мощи святого князя должны быть доставлены на Донбасс и на фронт. Бойцы должны... ну, условно говоря, прямым образом почувствовать вот то, что нет разделения между миром этим и тем. Когда идет война, разделения нет. Святые присутствуют в каждом нашем действии рядом, если мы, ну, если мы молимся, если мы с Богом. Потому что, конечно, вот этот лозунг «если Бог с нами, то кто против нас?» Главное, чтобы мы были с Богом. Главное, чтобы мы знали и понимали, что... вот, кстати, между прочим, вот этот знаменитый не в... силе Бога, а в правде, это же как раз Дмитрий Донской, это откровение Иоанна Богослова, как, кстати, и оттуда же Александр Невский, да, кто к нам с мечом пришел, отмечает погиб, это тоже откровение Иоанна Богослова, апокалипсис книга, это тоже взято оттуда, а еще раньше из Ветхого Завета, Пятикнижия, где как раз погибает тот, кто изобрел оружие, это связывает вот это все этой невидимой нитью поколений, исторических событий, и говорит о том, что мы не проживаем после каких-то эпох. Мы буквально прямо сейчас проживаем в историческую эпоху. И если говорить, насколько важна сейчас и переломный момент подошел вот исторически для судеб не только российского народа, а народов, которые рядом с Россией, да, проживают, в том числе и европейских народов, да, и, пожалуй, и ближневосточные, и Тихоокеанского региона, то я уверена, что мы подошли к очень серьезному моменту, переломному, наверное, по уровню близкому к периоду Второй мировой войны, 43-й год, знаменитая Каирская конференция. Первая Каирская, их всего две было. Первая Каирская конференция. Почему я обращаю внимание на это? Потому что за последнюю неделю мы очевидно увидели, как уже сейчас формируются некие такие дуги безопасности, да, или союзнические такие, да, плотные связи формируются в преддверии, возможно, большого катаклизма. Почему этот катаклизм уже ожидаем? Ну, потому что цифра за 40 триллионов долг, она стала критической не потому, что там собираются отдавать, никто ничего не собирается отдавать. Обслуживание этого долга более 1 триллиона – это 4% ВВП Америки. Это очень большое напряжение даже для очень серьезной экономики. То есть это вопрос решения, он, если экономически, то не одного столетия. То есть экономически этот вопрос решить нельзя. Это не один десяток лет будет. И столетия, да? Таким образом, США подходят к неизбежности провокации большой войны, в которой они планируют не принимать участие. Но это неизбежно. Поэтому вопрос, закончит ли старость свою Трамп в окружении внуков, под большим вопросом. А загнанное больное животное, оно в ответ бросается, да? То есть оно агрессивным становится. И вот это, конечно, опасность. Почему Владимир Владимирович так аккуратно, там, многие говорят, ему не хватает решимости, там, не хватает политической воли, слышим, да, такие нарративы. Дело не в этом. Я еще раз повторяю, задача победить, а не погибнуть. Условно говоря, там, да, то есть наша задача даже в тех условиях, и это, кстати, вот возвращаясь сейчас к исторической эпохе того же Александра Невского, да, 13 век, мы ничем не отличаемся от того же состояния. Вот смотрите, Александр Невский. С одной стороны, у него Запад, который заключает договор с Ордой. И Запад, который уже проиграл Ближнему Востоку. Ну, то есть походы проваливаются, да, на Ближний Восток. И там растет исламский фактор. Вот они, этот треугольник, да. Вот Восток, вот Запад и исламский фактор. И вот здесь Невский задает контур такой серьезной большой игры на столетия вперед. Я еще раз подчеркиваю, его решимость нам кажется, ну, естественно, ну, а что там думать, конечно, православие. После смерти уже благоверного князя Александра Невского в 1272 году, 72 или 73, я могу запамятовать, состоялся Русский собор, на котором было отказано в унии. В это время греки унию уже приняли. То есть мы остаемся, при этом давление сумасшедшее, координируемое со стороны, в том числе и Запада, и движется на нас Орда. И это самоубийственное решение, как думало окружение Александра Невского. Они же настаивали, они говорили, давай унию, войдем в унию, это хоть крестьяне договоримся как-то, они хоть и... А нас они считали сектантами, схизматами, да? Вот, собственно, что-то поменялось. Мы в каком-то другом положении находимся. Вот внизу исламский фактор, вот Ближний Восток, который начинает укрепляться. Вот Китай, ну, вместо, условно говоря, там, Орду убираем, ставим Китай, который двигается с экономическими интересами, экономической экспансией. И вот Запад, который хочет продвигать свою идеологию. Что поменялось? Ничего. Выборы Александр Невский сделал. Что мешает нам? Ничего. Владимир Владимирович делает тот же самый выбор, что делает Александр Невский. Суверенность. И лавирует. У нас, кстати, очень огромное пространство для маневра появилось. Вот за последнюю неделю оно образовалось. И вот об этом предлагаю как раз,
4: да, сейчас
3: проговорить
4: мы
3: уже по деталям.
4: Сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».

0: преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Да, вы напомнили ту самую фразу Порошенко, знаменитую, когда он сказал в начале событий после 2014 года, что, мол, наши дети будут в детячих садках, а их дети Донбасса будут в подвалах.
9: Вот, все, возвращаясь теперь к этому моменту, как раз Владимир Владимирович дал мощное интервью, где он сказал, все будет в ответ зеркально, но гораздо больше. Вы открыли этот ящик Пандоры. И вот теперь смотрим. Вы ударили по портам Новороссийска, нанесены были удары, да, по НКХП, ну, я, те события, которые предваряли это, подорвать зерновую отрасль. Ну, это, собственно, тот инструмент, который применял, несмотря на что там, Иран, да, то есть мы сделаем больно всему миру, чтобы мир давил на Россию. А в ответ мы сделали гораздо больше, мы отрезали Украину вообще от моря. Вы нанесли 2-3 удара, вы ударили по КТК, это в том числе с интересами, кстати, между прочим, там американские интересы, казахские интересы. Мы вообще вам вынесли Рени, Южный. Вот вчера отключили последнюю Аджалик, подстанцию для порта, электростанция для порта Южный. Вы

0: ударили по нашим судам в Азовском море, мы вообще больше ни одно судно к вашим портам не подпускаем. Все, Одессы как таковой она больше не принимает. Вы ударили по нашим логистическим объектам частной инфраструктуры, которая обслуживает бытовые интересы граждан, экономику, решив надавить так на жителей. Но больше нет вообще на полках магазинов на Украине продуктов. Их просто не доставляют туда. Я про то, что зеркалить вот так, то есть с каждым действием градус увеличивается, мы умножаем на 2. И каждый раз на 2. Сейчас уже в открытую мы начали работать, вскрыв полностью. Нужно нанести удар, нужно разведку провести, да? Мы же не убийцы, как Украина, да? Не просто шмаляем, куда попало, по людям, по мирным гражданам. Мы просто проводим разведку, и там, где действительно доказательная база собрана, объективное наблюдение, оперативные данные, там просто выносится. Погранпереходы на Польшу. Кстати, Польша, я маленькая ремарка, немножко не к теме. Польша закупает дизельные локомотивы. По опыту, смотря сейчас, как мы выносим, уничтожаем ЖД-локомотивы Украины, они заранее уже понимая, чем может, да, обернуться, начали закупать на границе с Белоруссией, вот там где-то. Ну, там некоторые участки не электрифицированы, но, тем не менее, в усиленном порядке двойные заказы поступают именно на дизель-локомотивы. Второй момент, немаловажный. Уничтожая сегодня ЖД-инфраструктуру и уничтожая практически все ГСМ накопленные, станции АЗС, мы заставляем перейти на автотранспорт. Автотранспорт – это один из самых дорогих видов для обеспечения экономики перевозки. Самый дешевый – это вода. Второй по стоимости, по дешевизне – это ЖД. А вот самый дорогой – это авиа. Перевозки, да, вот как экономика Армении, да, страдала одно время, потому что чисто на авиаперевозках зависело, да, находясь в блокаде. А Украина сейчас переходит на автотранспорт. Это говорит о том, что экономически товаропоток не только для там, нужд армии, а вообще для населения становится уже проблематичным. Исходя из этого, понимая, что конъюнктура для Украины все хуже и хуже становится, безусловно, те, кто стоят сегодня, британцы за Зеленским, начинают активировать, ускорять процесс, ну, условно говоря, до октября успеть. Отсюда некие предупреждающие нарративы в части давления на население в Прибалтике в преддверии выборов, да, это попытка привести на открытые пункты голосования тех, кто имеет двойное гражданство. У нас, кстати, прививки от этих людей нет. Те, кто уехали в Прибалтику, и они будут там голосовать и разгонять это, и в общественном пространстве будут стараться это разгонять. И здесь, конечно, задача работать на опережение и не впадать в истерику, когда вот там попытаются вот эти вот вбросы сделать. Безусловно, начнутся провокации по нанесению вот таких ударов, как Старобельск. Они будут, их надо предупреждать, выстраивая сейчас систему, что называется, вертеть башкой на 360 и в обратную сторону, да, имеется в виду башни ПВО. Ну, кто видел, как работают наши установки, панцирь, понимает, о чем я говорю, как вращается головка, да, там, вот. Что будет еще? Возможно, провокации внутри, это попытки совершить террористические атаки здесь, используя в том числе тех, кого вербуют через мессенджеры. Отсюда такая системная, вы видите, каждый день там скрыли, тут задержали. Там попытка беспилотников внутри России уже запустить, да? 100% появятся попытки запускать атаки, совершать из территории сопредельных государств. Вот, кстати, почему Прибалтика-то молчит? А ведь небо-то над Прибалтикой мы же сбиваем там тоже. Мы тоже об этом особо не шумим. Ну, и те молчат. Ну, то есть вот летят со стороны Украины беспилотники. Там, и раз, и падают все. Ну, что, Прибалтика, что ли, сбила? Украинские беспилотники? Ну, им коридор дала. А кто сбил? Сами попадали? Ну, нет, конечно. Поэтому мы отрабатываем сегодня, и в небе уже... А это страны НАТО, кстати. Но помалкивают, боятся. То есть эскалации они, вот выхода на прямой конфликт, они побаиваются. Но тут Сергей Викторович выходит и поднимает градус в отношении Британии. Он очень интересно говорит с Зарубиным. Причем Зарубин говорит, Великобритания, он его поправляет. Говорит, нет, Британия.
1: Британия.
0: Британия. И вот тут попытка со стороны Британии инспирировать сепаратистские этнические настроения здесь, внутри России, она должна зеркально в два раза сильнее бить по самой Британии, у которой тоже не так все просто. Она тоже страна склеенная политически, да? Ну, почему бы не поговорить там, я не знаю, о независимости Шотландии? Или Ирландии давно пора выходить уже, там ничего им делать там, да, то есть приличные люди. Приличные люди на острове с этим островом уже не связываются. То есть вот такие моменты, они говорят, что терпение вышло. И, кстати, мы когда разговаривали, вот все там говорят, по острову ударить. А вот Сергей Викторович на самом деле очень правильно сказал, что есть более чувствительные, достижимые цели.
1: Военные, например, базы.
0: Военные базы. Ну, я думаю, что Иран там сам с Кипром разберется. Там завязка такая сейчас началась, что, боюсь, Британии придется ноги уносить оттуда. Нет, есть базы более чувствительные, которые могут всю экономику Запада подорвать. Я ж не зря сказала, что кризис с вот этим обслуживанием долга, он ударит по всем странам, которые в орбите нефтедоллара. И тот, кто в платежной системе находится. А кого из этой системы исключили?
1: Мило.
0: Россия, Иран, Северная Корея. То есть кризис, который затронет, он в меньшей степени отразится на нас.
1: То есть закон бумеранга все-таки работает?
0: Да, тут закон Божий работает впрямую. Понимаете, мне очень нравится иранская пословица прекрасная. «Наткнулся нож на кость» называется, да? То есть все. А другой момент еще немаловажный здесь, что все меньше и меньше стран готовы сегодня находиться под так называемой крышей США и платить США. Вот сейчас происходит очень серьезное отрезвление, на мой взгляд, для Южной Кореи. Когда в Иране попытка блокировать со стороны США Иран выявила мощнейшие провалы в системе построения и боеспособности армии, американской армии, когда мы видели, как... Я прошу прощения, не хочется грубых слов говорить, но неприятно наполнились туалеты на, скажем так, на авианосцах американских, да, и его пришлось выводить в срочном порядке, ну, потому что он просто... И менять, откуда взяли, притащили, да, из Азиатско-Тихоокеанского региона последнее вытаскивают, снимают противовоздушные обороны ракеты, снимают ракеты, притаскивают, все на Ближний Восток Трамп тащит, а на Азиатско-Тихоокеанском регионе все открывается.
1: Пауза, и мы продолжим с этого момента, это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся на базу в Североморске после дальнего похода, где выполнял задачи стратегического сдерживания. Командующий флотом Константин Кабанцов поздравил экипаж корабля и отметил, что поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки. Фрегат в походе форсировал датские проливы, Ла-Манш и Гибралтар, сопровождал суда в пункт базирования в Тартус в Сирии. Кроме того, экипаж отрабатывал применение вооружения. Дальний поход адмирала Касатонова продолжался 130 суток. Корабль действовал в Баренцевом, Норвежском, Северном, Балтийском, Средиземном морях и в Атлантическом океане. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Север» уничтожил взводный опорный пункт противника в Сумской области. Подробнее рассказал командир боевой машины с позывным «Дым».
3: Поступила команда, загрузили машину, выехали, отработали по цели. Приехали обратно. Цель поражена. Руковожу действиями экипажа. Получение координат, подготовка машины, ввести данные, посчитать соответственно. Экипаж у нас слаженный. Каждый занимается своим, то есть каждый знает свое дело.
2: Подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» в составе экипажей ТОС-2 «Тосочка» оказывают поддержку действиям штурмовиков. Уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, блиндажи с бронетехникой и украинскими боевиками. Применение тяжелых огнеметных систем в зоне специальной военной операции показывает высокую эффективность и способствует расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Петр Бурко участвовал в штурме опорного пункта боевиков в составе своей группы. Штурмовики скрытно двигались к цели, когда противник обнаружил их местонахождение и открыл шквальный огонь. Несмотря на угрозу, Петр Бурко обошел позиции националистов с фланга и неожиданно для них атаковал, применив ручные гранаты. Огневая позиция была ликвидирована. Затем военнослужащий первым прорвался в траншею и приступил к зачистке опорника. Поставленная задача была выполнена. В Екатеринбурге начинаются международные соревнования спецназа «Вызов-7». Состязаться будут командиры подразделения, команды подразделения специального назначения Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Монголии и России. Среди участников определят сильнейших во владении несколькими видами оружия при штурме, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Церемония закрытия пройдет 30 августа. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государство выдуманный космический проект о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Мы остановились на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, давайте тогда здесь пару слов скажем.
12: Вы знаете, да, потому что уже как бы неделя с момента визита Владимира Владимировича, уже реакции, да, и очень примечательно в этой связи, конечно, реакция китайского МИДа, который так неожиданно жестко отвечает. Мы еще ответить не успели, наш МИД, а они уже ответили. Почему? Почему Китай так реакционно действует в отношении Японии? Кстати, у Японии...
5: Реактивно, наверное.
12: Ну, реактивно, да, сквозь, ну, быстро, скажем да. так, да, но и в то же время жестко достаточно. У Японии страх перед Китаем, ну, таком, наверное, на уровне генном. Они помнят. И, кстати, этот страх и против Кореи тоже. Неважно, северная и южная. Потому что Япония очень серьезно, ну, условно говоря, причинила, ну, много боли и китайскому народу, и корейцам. И они это помнят. И вот здесь точка сборки происходит. И вот смотрите, Трамп, очевидно, демонстрирует, что он не способен на два фронта удерживать, на три уже, да, получается. Вот то, как мы говорили с вами год назад, когда он заходил, мы говорили, что три фронта будет. Украина, ему придется уходить, чтобы решать вопрос с Ираном, и он, не выдерживая, будет вынужден отказаться от своих амбиций в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на то, что в стратегии у него как раз Азиатско-Тихоокеанский регион прописан, как основной базовый, да? Кстати, как Иран, его буквально есть такая карикатура, она такая вульгарная, тем не менее, она восточная, то есть иранская, где Трампа растягивают на звездочку, но причинное место держит в руках Иран. То есть там вот примерно вот так она выглядит. Ну, если поищете, вы найдете, там есть такая, да, они так остроумно так издеваются на Трампа. Забирая сегодня последние возможности прикрытия той же Японии. Япония, кстати, еще не поняла этого. Вот Южная Корея уже поняла, и отсюда она говорит, а давайте с Северной Кореей переговоры будем говорить. Ну, потому что Южная Корея, как только уходит Трамп, забирает оттуда американские войска, она, я не знаю, пушками достает. То есть там даже сверхвооружения никакого не надо. Южная Корея полностью открыта остается. Естественно, это очень серьезно. И вот тут включается знаменитая игра Владимира Владимировича. Почему? А он выходит и говорит, несмотря на то, что МИД Китая говорит, мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны. О каких итогах идет речь? Я не зря упомянула Каирскую конференцию 43-го года, первую. Потому что в первой Каирской конференции по настоянию Советского Союза принимал участие Чай Канши. И первая Каирская конференция 43-го года определяла судьбу Японии. И границы именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Итоги войны изначально начинали подводить там. Потом уже была Потсдамская конференция, потом вторая Каирская, потом Потсдамская уже, да, там выход. Цель войны, вот 1 декабря 43-го года, Каирская декларация была опубликована, остановить, покарать агрессию, принудить ее к безоговорочной капитуляции. И тут очень важный пункт. Япония лишается всех территорий, захваченных с начала Первой мировой войны 1914 года. Но была еще война русско-японская 1905 года. То есть Япония вообще откатывается аж за границы 20 века по своим территориальным претензиям. То есть они не обоснованы. Почему для Китая? Потому что все китайские территории по этой конвенции, оккупированные Японией, Маньчжурия, Тайвань, Пескадорские острова, возвращаются к Китайской республике. А Корея, которая находилась под колониальным господством с 1910 года, должна стать свободной и независимой. То есть, понимаете, почему для этих государств так важно ограничивать амбиции Японии не только в отношении себя, но и в отношении России, потому что тогда это ставит под сомнение итоги Каирской декларации, пересмотр Второй мировой войны итогов, да? О чем Владимир Владимирович и Си неоднократно заявление делали и подписали не один документ. А вот участие Чай Канши на равных с Рузвельтом и Черчиллем стало для Китая важным политическим шагом. Мы идем еще выше, поднимаемся, да? Это символизировано признание Китая державой, которая способствовала Китаю потом стать одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. И если пересматривать итоги ключевые Второй мировой войны, то тогда ставится под сомнение и состав члена Совета Безопасности ООН, чего допустить уже нельзя. И вот здесь Владимир Владимирович выходит и очень достаточно миролюбиво, жестко говорит Японии, а у нас нет с вами территориальных претензий, с нашей стороны их нет. Это у вас с Китаем еще недоразрешенные моменты, вопросы с Тайванем. А мы в данном случае, если бы вы свои вот эти вот амбиции поумерили и признали все-таки итоги Второй мировой войны, то, по большому счету, только Россия может спасти Японию от Китая и Кореи, уже, возможно, и объединенной. То есть, если США не способны урегулировать дальше. Заметьте, как США пикировались в отношении северных территорий, как говорят американцы, да, ну, Курилы. И как, причем мы не пикировались с ними. Китай с американцами пикировался в заявлениях. Американцы заявляют, что считают неотъемлемой частью северные территории, да, принадлежащие Японии, подтверждают. Но ведь это нарушение подписанных Каирских соглашений, итогов конференции. То есть американцы в очередной раз ставят под сомнение итоги Второй мировой войны. А Китай в ответ в том числе тоже отвечает американцам. Мы здесь стоим вообще в стороне. То есть, знаете, такая поездка туда была некой такой, безусловной такой, ну, это искусство. Это высокое искусство дипломатии, когда ты решаешь свои рабочие вопросы, но параллельно круги начинают идти таким образом, что кому-то бьет в лоб просто. И вот тут оказывается, что Вашингтон-то не способен уже ни Японию обеспечить, защитить, ни Тайвань уже не способен, ни Малакский пролив под контроль поставить, ни Северной Корее противостоять. И вот эти вот как раз... Давайте поговорим с лидером Северной Кореи. Он мне очень нравится. Я вообще нормальный парень, хороший.
5: Когда-то в прошлом Рокетмен.
12: В ответ 36 ракет. Фух, только в ответ прилетело. Сразу такие. Такой, даже ответ они... Фу, посмотрите, вот наш ответ, да? И в это же время КНДР ведут переговоры с Ираном о подписании военного союзнического договора. Я напомню, что у России и Северной Кореи есть свой военный договор. И тут заключение, то есть такой, да, такой треугольник получается, Иран. И для всего мира сейчас стоит вопрос о том, воспользуется ли Китай своим историческим шансом. Никогда так еще США не были слабы ни в военном плане, ни в экономическом. Две державы сегодня обладают возможностью уронить американскую экономику. Это сама Япония и Китай. Китай лидер по количеству держателей, да, ценных бумаг и способен вообще буквально в один момент вывалить все это на рынок и снести, да, обесценить. Но Китай не заинтересован в том, чтобы американская экономика рухнула, потому что у Китая у самого кризис перепроизводства. Он по этому году показывает экспорт товаров выше на 21% уже, еще выше. Внутреннее потребление при этом не росло. Соответственно, кризис перепроизводства для Китая достаточно болезненным. Китаю нужны рынки. В свою очередь, нефтедоллар уходит в сторону чайнодоллар. То есть, понимаете, да, энергия, товары, рынка, на рынок. То есть такая петля, да, такая китайская. И так живет сейчас по этой петле весь мир, куда втянуты и наши энергоресурсы, и объем, сколько потребляет сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион, самые быстро растущие экономики мира. Африка пока еще не дает такого всплеска потребления. И тут еще одна проблема возникает. А Китай не заинтересован, чтобы и европейская экономика рухнула окончательно, и рынок Европы схлопнулся, чтобы потребление там упало. А население Европы беднеет, теряют рабочие места, закрываются предприятия, банкротство. И это связано в том числе, что американские деньги начнут дорожать, а надо брать кредиты на ВПК. А есть предыдущие кредиты, и они очень серьезные. Франция, например, уже не очень-то и способна обслуживать займы, которые она набрала у американцев. То есть, понимаете, да? И вот это вот такая смертельная, я бы сказала, такая схватка, где Китай в сцепке с Америкой находится, США. Разорвать этот порочный круг, ну, я бы на месте, например, Китая, конечно, воспользовалась ситуацией, и, поверьте, ну, повякали, поругались бы там пару раз, но мало что могли бы сделать, если бы Тайвань, например, был силовым путем сегодня.
5: Слушайте,
12: вернули.
5: Но если похищается президент, действующий президент страны Венесуэлы, и ничего не происходит.
12: Что американцы сегодня могут сделать Китаю, если Китай вдруг решится силовым образом забрать Тайвань?
5: Вот о том и речь.
12: Ну, дело в том, что это сама фигура Си. Он не воинственный человек. Он все-таки, мне кажется, идет сейчас по второму пути. Он пытается легитимным, ну, законник, как и Владимир Владимирович, да, он относится вот к таким. Вот кто не соблюдает никакие правила, это Северная Корея. Это как Северная Корея, ну, собственно, Трамп напоролся на свое альтер-эго. У того нет, у того нет никаких моральных международных правил, да, вот мои международные правила у меня в голове. Ну и лидер Северной Кореи, у него тоже международные правила у него в голове. Хочу стреляю, хочу не стреляю, да? Хочу Ирану помогаю, хочу Пакистан. Вот. И тут, конечно, ну и Иран. Но Иран действует более тонко. В этом вот психология, да, вот мне очень понравилось, как последнюю неделю перекличка вот этими сообщениями между Ираном и США были. Ну, слушайте, ну это просто блеск дискуссии. Трамп выглядел бедный там тоже. Иран, очевидно, в информационной войне побеждает Трампа. Я не знаю, как там сейчас по базам американским, не было возможности быстро просмотреть, но то, что он его делает в информационном пространстве, и просто весь мир не знает, что делать, плакать или смеяться над Трампом, как он ему отвечает. Вы знаете, господин Трамп отвечает каждые 2 минуты. Но он не понимает, что лидеры такого уровня должны знать и помнить, как эти слова отражатся через 5, 10, 100 лет и больше. Они его учат. Они его учат как цивилизация, которая осталась у нас, их две, да, у нас евреи остались, да, иудеи, и персы. Вот от той древней цивилизации, которая колыбель человечества, у нас они вот эти две... И они его учат как ребенка, как вести себя, как писать надо, как следить за своим языком надо. И это просто... Ну, я не знаю, ну, Трамп, наверное, не способен оценить эту красоту. Это люди интеллектуально могут, вот мы со стороны можем посмотреть и так насладиться, да, этими моментами. Теперь возвращаясь опять к Японии. Мы уже говорили, что... Понимая, что инфляция разгоняется в Японии очень серьезно за счет того, что много лет низкие очень ставки по кредитам были, внутренний спрос потребления уже не удовлетворялся. Япония, промышленность Японии, рабочие места, все то же самое, что, кстати, в Европе происходит. К кризису приближается Япония, и для нее выход тоже либо милитаристский путь, да, то есть ВПК разгонять, так создавая с толчка эти рабочие места, условно говоря, государственный сектор включать, уходя от 100% рыночных самостоятельных механизмов, как сейчас предлагается, кстати, и в Европе, что происходит. Они, по большому счету, что приходится делать? Им приходится сбрасывать американские бумаги, чтобы поддержать свою иену. Американцы, понимая, чем это грозит, начинают интервенции иены, то есть закупают. Они спешным образом пытаются спасти ситуацию, не допустив обвала всей финансовой системы своей. Палки подставляют. Тут туда поклонят палочку, сюда, сюда, сюда. И все за этим наблюдают внимательно. И когда все наблюдают, они начинают понимать, что если все это рухнет, цунами будет такой силы, что сметет экономики, пожалуй, ну, большей части мира. И все начинают потихоньку, кто-то тайком от США, кто-то в открытую, ну, перебегать в расчеты, во-первых, национальных валют, перебегать в другие сектора, там, золото, кто-то уходит в накопление там, иных там, бумаг, да, потянет и лондонская биржа, и чикагская та же биржа, они же все потянут за собой, Гонконг, Сингапур, же все связано. Конечно, истерика у BlackRock, хотя на кризисе можно, конечно, зарабатывать, но в данном случае боюсь, что зарабатывать будет не с кого, поскольку кризис потянет за собой и продовольственный кризис. То, о чем уже говорили, это на чем пытается играть сегодня Зеленский. Он говорит, вот Россия, видите, порты вынесла, мы теперь вот зерно не можем поставить. Слушайте, ты поставлял на рынок, Украина поставляла, не более 5%. Это Россия. От российского зерна может зависеть Чикагская биржа, там, где фьючерсы уже их лихорадят, уже трусят их. Мы поставляем 35% на рынок. Но, тем не менее, как Владимир Владимирович сказал, голода не будет. Мы диверсифицируем, и 60 миллионов тонн, урожай хороший, мы спокойно на рынок поставим. И вот тут я хотела бы напомнить о зерновой сделке. Вот вернемся. Я помню, какими нападками Анна Борисовна и мы с вами подвергались, когда в меньшинстве выходили и говорили, что за зерновой сделкой стоят не интересы коммерсантов. За зерновой сделкой стоят интересы мировой отрасли. И за зерновой сделкой стояло комплементарное отношение стран, которые являются потребителями зерновых товаров, поступающих из России продовольственных. Это масличные, в том числе, культуры. Это прежде всего страны Ближнего Востока, Египет, биржа, да? Это страны БРИКС, которые к нам обратились и просили продолжать осуществлять поставку зерна, потому что для них это критически было. На тот момент Россия была ни с кем, она была одна. Я напомню, что постепенно мы выходили из изоляции. Если мы всем кажется, что Россия так всегда была, вот как сейчас, да, невозможная изоляция оказалась, то когда начало 22-го года было, было не так. И вот теперь мы понимаем, что иногда ситуация видится с расстояния уже не так, как там внутри этой ситуации казалось нам всем, да, как критиковали эту зерновую сделку, да. А вот она оказалась. Мы таким образом на свою сторону перенесли большую часть экономики стран, которые входят в страны БРИКС, ОПЕК, страны, я напомню, мы вам, вы нам, мы вот вам зерновые, вы их там распределяете, вот Турция, газовый хаб, вот вам Росатом, вот вам атомная станция. Понимаете, вот сейчас Европа столкнулась с энергетическим мощным кризисом, да, в результате того, что Путин выпил всю воду в Днепре, Дунае, там, во всех судоходных реках Европы. Но они так и пишут. Это Путин сделал. И сейчас, да, что остается? Угольная закрыта. Закрывать приходится сейчас, выключать атомные станции, потому что реакторы охлаждать надо. А никакой ветровой энергии вообще нет, ничего не существует. Зеленая просто... Что делать сейчас без энергии Европе? А что... Не зависит от погоды, рек, жары, холода. Газ. Газ, от которого в свое время так легкомысленно Германия позволила подорвать свою экономику. И как глумится сейчас поляки над немцами, да, глумятся. И немцы, поджав хвост, ничего ответить на это не могут. Такие, да, да, вот надо, вот. Ну, воинственная эта риторика, а на самом деле, ну, совершенно точно там Петров и Баширов вдвоем делают больше, чем... Вся германская экономика вместе.
13: На этом давайте поставим многоточие, завершим сегодняшнюю беседу. Политолог Инна Ямбулатова была сегодня с нами. Подписывайтесь в канале Макс на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
11: Стратегия национальной безопасности.
8: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
14: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
15: Добрый вечер.
16: Здравствуйте, товарищи.
17: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
18: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
19: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить... вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
8: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Американские ученые выяснили, что ищейки не обладают обонянием сильнее, чем другие собаки. Расскажите, острый собачий нюх – миф или правда?
2: Отвечает преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
3: Ну, это абсолютная правда, потому что есть ольфакторный тест. Другой вопрос. Мифом является мнение людей, что все собаки с острым нюхом превосходные ищейки. В чем штука? Что далеко не все собаки охотно будут искать то, что не нужно им. То, что нужно человеку, чтобы собака искала, у нее должны быть определенные качества. Ну, поиск по требованию. То есть собака пригодная к обучению для поиска по требованию. Есть породы, у которых на протяжении сотен тысяч поколений нужные качества культивировались. Например, у охотничьих собак часто нюх лучше, чем у служебных. Но вы можете по пальцам пересчитать те охотничьи породы, которые можно использовать в службу. Потому что, идя, допустим, по следу в лесу, вы так до конца и не будете знать. Она еще идет по тому следу, который вам нужен, или уже по следу зайца или косули. С одной стороны, есть селекция. Когда люди веками используют для службы одни и те же породы, предпочтения отдаются лучшим. Но даже чисто географически, например, у северных собак часто чутье бывает более острым, чем у собак, которые живут на юге. Почему? Потому что они имеют дело с запахами более слабыми, меньшей концентрации, ну, чисто в силу климата.
0: Очень важные вопросы. Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
5: Самый высокий маяк в мире – Джидда Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
0: Факт второй.
5: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток. То есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые служат его идентификационным кодом. Это позволяет морякам определять свое местоположение даже при плохой видимости.
0: Факт третий.
5: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из семи чудес света. Он был построен в III веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
0: Факт четвертый.
5: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в XIX веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
0: Факт пятый.
5: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
6: Реклама.
7: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаешь.

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина ощущает и будет ощущать ответы на свои действия каждую ночь. По его словам, удары ВСУ по коммерческой инфраструктуре в России не помогают киевскому режиму на фронтах. Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 4 логистических объекта ОЗОН в Краснодаре, Дегиевске, Невинномысске и Махачкале. Возникли пожары, пострадали несколько человек. В ответ российская армия теперь наносит удары по логистическим центрам, связанным с деятельностью украинских вооруженных формирований. На фоне убийства на Украине православного монаха в Арсенофе Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о преследовании Украинской Православной Церкви киевским режимом. Ведомство отмечает культивирование риторики ненависти и акты вандализма в отношении храмов. В прошлом году ужесточилась незаконная мобилизация священнослужителей. Рассылку повесток курируют представители ВСУ, а число принудительно мобилизованных исчисляется сотнями. В Израиле застрелили Яниса Юшваева, которого полиция и СМИ называли главой так называемой «кавказской мафии». Его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти раненого не удалось. Подозреваемые скрылись на автомобиле, сейчас ведется их розыск. Добавлю, Юшваев годами был целью полиции за подозрения в вымогательстве и поджогах, но суды постоянно освобождали его из-за отсутствия доказательств, а адвокат называл его «законным бизнесменом». Прототип скоростного электропоезда совместного производства Индии и России будет собран до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. А чем вообще электропоезда привлекательны и удобны для пассажиров? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
2: Электропоезда привлекают пассажирам тем, что это, во-первых, массовый вид транспорта, то есть можно увезти в одном составе большое количество людей. Во-вторых, если мы говорим о пригородном движении, это позволяет приблизить к городу его окраины за счет организации достаточно частого движения этих электропоездов. Ну и кроме того, они достаточно быстрые, достаточно комфортные. С точки зрения экологии тоже электротранспорт является наиболее предпочтительным.
1: Прототип российско-индийского электропоезда будет собран на площадке в штате Махараджпура, а после прохождения испытаний поступит в серийное производство. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Звезда», в студии Николай Севастьянов, помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: У нас сегодня интересная тема. Мы будем говорить о том, насколько нам нужно осваивать Солнечную систему, миф ли это или реальность, и как скоро, и вообще полетим ли мы к звездам, и зачем. Мы в прошлых программах обсуждали коммерциализацию и промышленное освоение космоса. Человечество уже довольно хорошо освоило околоземную орбиту, и космические системы связи, и наблюдения, это все это давно и прочно вошло в нашу жизнь. И мы тоже наблюдаем, что в мире повысился интерес к освоению ресурсов на Луне и астероидов. Многие зарубежные визионеры, такие как, прежде всего, Илон Маск, предлагают сделать Марс вообще резервной планетой для жизни, человечества мало ли что. Если бы не военные конфликты, экологические катастрофы, которые в последнее время преследуют Землю, и на преодоление которых государства тратят колоссальные ресурсы, то можно было бы предположить, что человечество уже в ближайшем будущем, почему нет, могло бы освоить Солнечную систему. Поэтому давайте начнем вот с чего. Зачем нам вообще осваивать Солнечную систему? Только ли потому, что нам тут стало тесно? И стоит ли тратить колоссальные земные ресурсы на освоение других планет? Может быть, сосредоточиться на решении проблем земных?
2: Эти вопросы давно стоят перед человечеством. И мы знаем, что вообще космонавтика началась, так сказать, как уже дисциплина с работы Циолковского, по-моему, в 1903 году он ее издал, когда он, собственно, предложил осваивать Солнечную систему, и у него такая крылатая фраза, что была там описана, что Земля – это колыбель человечества, но человек не может все время находиться в колыбели.
1: Он растет.
2: Да, он растет, да. Поэтому это всегда вопрос нас интересует. И, конечно, даже вот подводки, вот вы сказали, военные конфликты, экологические катастрофы, они, в общем-то, отнимают много ресурсов. Как раз это, в том числе, одно из объяснений, почему нужно осваивать Солнечную систему. Потому что, в принципе, конфликты-то из-за чего происходят? Из-за ресурсов. Мы видим, что в основном конфликты идут, борьба за ресурсы. Экологическая катастрофа, проблема, из-за чего идут? Ну, да, есть природные катаклизмы, но мы уже сейчас видим именно промышленные экологические катастрофы очень много. Почему? Потому что развивается промышленность. А почему она развивается? Которая потребляет много ресурсов, добываемых в земле. Да, мы уже там изрыли землю. Но почему это происходит? А происходит потому, что, если даже в цифрах это оценить, еще 65 лет назад, когда начиналась только космическая эра, на Земле уже было 3 миллиарда человек населения. 3 миллиарда уже было. Хотя мы знаем, там, в прошлом веке, позапрошлом, там, меньше, ну, миллиард был, меньше и так далее. Ну, вот 65 лет уже назад было 3 миллиарда. А сегодня и больше 8 миллиардов.
1: Перевалило, да.
2: Да, то есть это говорит о том, что количество населения больше чем в 2,5 раза увеличилось за это время. И вот интересный здесь парадокс. А вот количество вырабатываемой электроэнергии человечеством, именно только электроэнергии, не говоря о других видах энергии, которую мы используем там, в автомобилях и так далее, а вот электроэнергии увеличилось в 10 раз за этот же период. То есть мы видим, что потребление ресурсов, в том числе для выработки энергии, для создания технических средств, оно просто несоизмерно быстрее растет на человека, на каждого человека, чем количество людей растет на Земле. То есть вот мы, это уже давно, ну, в этом, по крайней мере, веке уже об этом говорят, что ну, есть ожидание, что может быть такая катастрофа, что не хватит ресурсов, ну, экология и так далее, погубит Землю. И, кстати, отсюда же вот эта известная теория золотого миллиарда, которая, в общем-то, я бы сказал, такая фашистская теория.
1: Фашистская.
2: Да. Вот, что надо тогда уменьшать население, потому что всем не хватит и так далее. И, собственно, войны, собственно, от этого и происходят. Самое ведь неприятное в этом деле то, что когда начинаются конфликты, это когда мы знаем, что конфликты часто возникают в замкнутых пространствах. Ну, вот даже много ведь экспериментов проводилось, когда там людей, там коллектив специально закрывали там на год в каком-то помещении, им снабжали, ну, с каким-то дефицитом ресурсов, и конфликты шли за, вот, из-за ресурсов, из-за, в общем-то, и так далее. мы помним войны, которые были в Европе, да, в средние века. Европа воевала непрерывно. И когда это стало прекращаться? Когда началась эпоха великих открытий? Когда вдруг европейские страны начали ресурсы находить и получать, расширяясь за пределы Европы? Вот как бы эта аналогия, она объясняет, зачем нам осваивать Солнечную систему. Потому что сейчас уже понимают, что нас в Солнечной системе на астероидах, на Луне много ресурсов, которые, в общем-то, редких ресурсов, и энергии много в космосе, которые, может быть, использованы человечеством. Кстати, для справки, вот вы вспомнили Илона Маска, он действительно такой визионер, у него разные, может быть, даже сумасшедшие идеи, там, как резервная планета Марс. Хотя, с моей точки зрения, на Марсе такие условия, которые мы можем худшие представить в случае, если были какие-то печальные экологические катастрофы на Земле, то мы бы пришли к состоянию Марса. Но, тем не менее, есть еще более худшие сценарии, там, астероиды и так далее, такого плана, который вообще неуправляемый, не подвластны человеку. Но проблема, например, энергетики, вот она очень сейчас четко стоит, и мы знаем, как очень быстро развиваются сегодня информационные технологии, ведь они несоизмерно потребляют энергию. Там средний дата-центр, который используется сегодня в Штатах, допустим, для искусственного интеллекта, для обработки, он тратит электроэнергию, как 300-тысячный город.
1: Один дата-центр.
2: Да, один дата-центр. Поэтому уже идет борьба за энергию. И вот что получается, что Маск сейчас, кстати, предлагает выносить в космос вот эти дата-центры, именно чтобы не тратить ресурсы, не портить экологию, в том числе на Земле, чтобы вырабатывать энергию для дата-центров. А человечество не остановится, человечество хочет жить лучше. Поэтому вот эта пассионарность людей, в мире очень много пассионарных людей, тем более, чем выше цивилизация, тем больше людей задействовано в научно-техническом прогрессе. Они не просто там землю копают и там картошку копают, и там на огородах. Они приезжают в города, они начинают заниматься интеллектуальным трудом. И все больше и больше вот эта пассионарность начинает расти. И вот представьте, теперь начинаются конфликты. И куда эти пассионарии идут? Они идут производить вооружение. Все лучше, выше, точнее. А это же в итоге заканчивается чем? Что вся эта ресурсы, они просто уничтожаются.
1: Потому что просто и человечество начинает на самоуничтожение работать.
2: Это как следствие. Но даже эта работа ими произведённая. Вот Советский Союз, многие говорят, он именно пострадал из-за того, что была гонка вооружений. Он очень много тратил ресурсов на ВПК, там, где не производились товары. Мы, как люди старшего поколения, помним, что проблема Советского Союза была. Мы много имели, так сказать, хорошей техники, много направлений, но при этом у нас не было товаров для
1: народного потребления.
2: Да, для потребления. И это людям не нравилось. Поэтому вот сама вот эта идея освоения космоса, она не только даст нам ресурсы, она еще, как говорят, так сказать, физики, канализирует вот эту пассионарность людей, сложность технологическую в освоении. То есть люди начнут заниматься освоением ближайших планет, ресурсов, вот, а не разрушать друг друга. Вот как бы здесь есть этот вопрос. А второй вопрос у вас, вы сказали про ресурсы. Надо ли столько земных ресурсов тратить?
1: Да.
2: А дальше уже вопрос работы экономики. Если будут проекты космические реализовываться такие, как и на Земле, что получаемые доходы и новые ресурсы будут многократно превосходить потраченные ресурсы, то, конечно, это выгодно. Поэтому к этому надо подойти, надо правильно исследовательно провести. Просто так нельзя, так сказать, в омут с головой бросаться. А вот именно надо грамотно подходить, как на Земле, реализовывать инвестиционные проекты. Ну и крайний вопрос вы задали про экологию. Да, конечно, не надо ли заняться Землей? Да, надо именно Землей заняться, поэтому вот это все сложно надо выносить в космос, и с моей точки зрения. А Землю надо обустраивать для жизни. Тогда у нас не будет ограничений по росту населения.
1: Земля будет для жизни, планеты будут для фабрик.
2: Да.
1: Но еще, конечно же, усложняются многие производственные процессы, которые на Земле проходят. Например, вот освоение космоса, которое началось так интенсивно в 50-60-е годы. Ракеты на керосине, на солярке, на бензине не летают. Значит, более высокотехнологичное производство потребовало создания гептила, крайне ядовитого вида топлива, но на котором ракета может полететь куда угодно. И я думаю, что гептил это не последнее средство, которое придумало человечество. Может быть, оно будет... Это вот стартовое топливо, может быть, даже и лучше в свое время. Не уходите, мы вернемся через минуту. Мы будем здесь.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.

0: Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Мы продолжаем. Итак, как совершенствуется человечество? Вот мы задели тему топлива, да, ракетного?
5: Ракет. Да, ну, я хочу сказать, что как раз сейчас, наоборот, ракеты как раз летают на керосине, вот, и кислороде жидком. То есть это как бы считается экологичным топливом. Mm-hmm. Но переходит постепенно на метан, и жидкий метан и жидкий кислород. Вот это наиболее экологичное топливо. И сейчас мы видим, что вот как раз Starship ракета у Илона Маска, она и на метане, и на жидком топливе.
4: Оно дешевле, чем гептил?
5: Вот про гептил скажу. А гептил – это, наоборот, старое топливо. Это когда была гонка вооружений, и чтобы ракеты могли храниться в шахтах там десятилетия, 10, 20, 30 лет, как раз так называемые придумали топливо, так называемые высококипящие компоненты, это как раз кислоты, гептил, амин, это гептил это топливо, амин это окислитель, и это позволяло залить ракету, и в шахте она может стоять. А жидкий кислород и там жидкий метан, они же испаряются, это очень накладно. То есть для решения задач полета в космос гептил неправильно использовать, хотя это эффективное топливо. Вот ракета Протон, она как раз с хорошим очень конструктивным совершенством, но ее как раз по этой причине и сняли сегодня с эксплуатации, осталось там, может быть, несколько пусков, именно из-за того, что там ядовитое топливо. Поэтому в этом плане сейчас, да, первый вопрос, который надо решить, чтобы осваивать Солнечную систему, это решить доступа в космос, то есть ракет-носители, которые должны летать туда, и снижать себестоимость, поэтому доставки килограмма. Поэтому появляется многоразовость, а тут появляются новые высококипящие, так называемые, низкокипящие компоненты, жидкий метан, жидкий кислород, которые еще и к тому же экологически чистые.
4: Мы прервемся на минуту, скоро будем здесь снова.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Николай Николаевич, а у меня, может быть, такое ложное сложилось впечатление об этом, но не кажется ли вам, что вот в Советском Союзе было, ну, по крайней мере, больше энтузиастов лунных и марсианских проектов, а сейчас их нет? Или как вообще ситуация это выглядит?
5: Энтузиасты сейчас есть, так же, как и тогда, но просто поменялась, как говорят, поменялась среда. Внешняя среда организационная. Дело в том, что вот

0: когда наши основатели космической отрасли, Королёв, Глушко, Челомей, это практики, угу. Янгель. Вот. Я не говорю про Циолковского, это теоретика, да, и Танцандер, Кондратюк, это теоретики были. А вот именно практики, которые реально сделали вот эти ракетоносители, космические аппараты, которые вот мы сегодня до сих пор используем, они, собственно, прошли путь от замысла до создания крупной промышленности космической. Поэтому это люди были созидатели. Вот я возьму пример, про Королёва многие знают, а вот Глушко, это, я считаю, это равные абсолютно фигуры, он гений Глушко. Вот он начинал школьником в 12 лет с астрономией изучать, увлекся астрономией, мечтал о звездах, и потом этот мальчик поехал в Ленинград учиться делать ракеты, а нужно для ракеты двигатель. И это все с нуля начиналось, в том числе вот эти топлива в Гептивом, это же он под его руководством разрабатывалось, двигатель и так далее. И эти люди за 60 лет, за 70 лет даже, если брать детского момента интереса к космосу, они сумели создать целую промышленность. И этим людям, конечно, они создатели, они видели, как дальше делать все. Они понимали, что чем сложнее задача, тем интереснее. Они понимали, как это делать, создавать, созидать. Как такие опытные строители, которые умеют строить. Но потом снилось поколение, особенно с развалом Советского Союза. Мы знаем, что это уже была устойчивая промышленность на госфинансирование. И поэтому туда, как я сказал бы, рынулись эффективные менеджеры, угу. которые, по сути, являлись потребителями. Не являлись созидателями, а являлись потребителями результатов. Они тоже, это грамотные люди, финансисты. Это, я не говорю, что они некомпетентные были. Нет, но они были потребителями этих результатов. И, соответственно, не могли создавать новые. И поэтому, конечно, ведь вызов Луна, это о чем мечтал и Глушко, Королёв, Глушко и другие, в общем-то, наши практики, которые хотели, кстати, сделать. Ведь Глушко достиг апофеоза, он же под его руководством была создана система «Энергия Буран». И вот ракета «Энергия» – это ракета, которая позволяла уже осуществлять лунные экспедиции. Стотоник, так называемый, выводил на орбиту 100 тонн. Но потом прошло другое поколение, которое, в общем-то, потребляло результаты и не думало, оно никогда не занималось, но не мечтало создавать.
1: Они просто вычерпывали базу предыдущего.
0: Ну да, как говорится. Поэтому в этом плане наша отрасль попала в это положение. А люди, которые хотят это продолжить, они есть тоже, но сейчас такая обстановка, что они выводят из комфорта тех людей, которые привыкли потреблять достигнутое, созданное до них. А это надо ведь менять, это риски. Вот. И поэтому вот такая ситуация сложилась, я считаю.
1: Это вообще, мне кажется, более печально, чем мы себе представляем, потому что управлять тем, что уже создано, в общем, можно быть просто талантливым управленцем. А вот то, о чем вы говорите, это мысль, которая двигает человечество вперед. Вот представьте себе, вот вы сами сказали, 70 лет назад вообще ничего не было, кроме мечты. Кроме желания этого сделать. И за 70 лет была построена целая космическая индустрия.
0: Если правильно говорить, я бы сказал бы так, 125 лет назад была мечта. Угу. Ну, 120 лет назад.
1: Да.
0: А уже 75 лет назад, это было, скажем, там, в 35-м году, да? Ну, а, нет, в 55-м году. Уже мы активно разрабатывали. У нас уже первые ракеты были. Уже атомная бомба в 49-м была разработана в Советском Союзе. И ракетоносители уже появились. R-1, R-2 там, и так далее. Нет, я бы сказал так, что первый запуск жидкостной ракеты, это Годдард сделал, американец, такой изобретатель, он ее придумал, ну, от него отсчет идет вот эти ракеты на жидкореактивном, на жидком топливе. Это было вот ровно 100 лет назад. Вот в 1903 году Циолковский изложил теоретические основы, и в том числе формулу Циолковского. А вот первая ракета, которая пролетела там несколько десятков метров, ну, типа мне принцип показала, это был Годдард. Вот, вот от этого можно считать момента, до этого ничего не было.
1: Ну, я так понимаю, что, скорее всего, какого-то революционного скачка, да, вряд ли стоит ожидать. А, смотрите, вот в 2005-2007 годах вы были руководителем РКК «Энергия» и предлагали программу промышленного. Тогда, в 2005-2007 году, вы предлагали программу промышленного освоения космоса и, прежде всего, Луны. А в чем она заключалась? И почему космическое агентство не поддержало эту идею?
0: Ну да, это был такой сложный период, как раз в начале нулевых годов опять пошло, когда вы сказали, почему не поддерживают, нет, мечтатель, что ли? Нет, как раз в начале нулевых годов у нас было желание продолжить вот эти идеи, практически реализовать наших предшественников. И действительно была разработана программа в РКК «Энергии» имени Королёва, имя королёвской фирмы, которую Глушко потом руководил. То есть это центр, я считаю, ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва, это центр как бы нашей космической отрасли. Да, действительно, мы разработали программу, тогда очень много молодежи подтянулось, потянулось в 2005 году к этому делу. Идея была такая, что мы хотели создать уже систему, транспортную систему для освоения Луны. То есть корабль «Клипер» для... То есть идея какая заключалась? Что создается околоземная станция... Ну, на базе Международной космической станции. При ее завершении мы отстыковываемся нашим модулем и начинаем наращивать российскую орбитальную станцию. Это как порт околоземный. Окололунная станция создается, и создается транспортная система между ними. То есть для между Землей и околоземной станцией российской это проект «Клипер». Это многоразовый корабль, который мог удешевить очень себестоимость полетов человека в космос. Между станциями околоземной и окололунной это межорбитальный буксир, который перемещал бы космонавтов и грузы. И там тоже на околоземной станции это посадочный модуль многоразовый. И эта бы транспортная система позволила бы начать создание промышленной инфраструктуры на Луне, прежде всего лунной базы, как основы. Идея главная, тогда обсуждалась идея это добыча гелия-3 на Луне, которого много для термоядерного. Нам эта идея очень нравилась, хотя не только эта идея, не только, на Луне много других ресурсов. Мы можем потом попозже о них поговорить. Но мы тогда это как бы подняли на флаг, это поддерживали наши коллеги американские, там тоже есть команда физик Калсинский, Шмидт, это последний астронавт, который был на Луне, геолог, который оттуда как раз привез и много 200 килограмм грунта, как раз вот который тоже эту идею пропагандировал. И, в общем-то, мы вот такую программу разработали. Мы ее обсуждали в Академии наук на Совете по космосу. Я даже опубликовал там статью большую в журнале Академии наук, поэтому не статью, а программу. Вот. Но, да, космодром Восточный как идея оттуда появилась, потому что мы как раз ракетно-носитель «Союз-5» под «Клипер», который сейчас вот в этом году был первый раз только запущен, мы тогда хотели под Восточный поднять. То есть все было заложено тогда, очень здравая идея. Но Роскосмос не поддержал, потому что он, ну, с моей точки зрения, ну, руководство испугалось масштаба, с моей точки зрения. Хотя все говорят, это не потому, потому что они более трезво смотрели на ресурсы там, они более прагматично, как бы хотели идею больше использовать предыдущих результатов. Вот. Да, была критика, кстати, по гелию-3, тогда тоже это как бы выведено как бы в основную, в информационной войне, как главный удар против этой программы. Хотя понятно, что лунная программа не только ради гелия-3, конечно, но это как бы один из компонентов. Но это было вынесено на флаг нашими оппонентами. Вот там даже были статьи такие, приступы лунатизма и так далее. И, в общем, в итоге нам... Я, к сожалению, вынужден был уйти из энергии, потому что Роскосмос меня, в общем-то, объявил несовпадение взглядов по развитию пилотируемой космонавтики.
1: Понятно. После короткой паузы мы вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся на базу в Североморске после дальнего похода, где выполнял задачи стратегического сдерживания. Командующий флотом Константин Кабанцов поздравил экипаж корабля и отметил, что поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки. Фрегат в походе форсировал датские проливы, Ла-Манш и Гибралтар, сопровождал суда в пункт базирования в Тартус в Сирии. Кроме того, экипаж отрабатывал применение вооружения. Дальний поход «Адмирала Касатонова» продолжался 130 суток. Корабль действовал в Баренцевом, Норвежском, Северном, Балтийском, Средиземном морях и в Атлантическом океане. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Север» уничтожил взводный опорный пункт противника в Сумской области. Подробнее рассказал командир боевой машины с позывным «Дым».
5: Поступила команда, загрузили машину, выехали, отработали по цели. приехали обратно. Цель поражена. Руковожу действиями экипажа. Получение координат, подготовка машины, ввести данные, ну, посчитать соответственно. Экипаж у нас слаженный. Каждый занимается своим, то есть каждый знает свое дело.
4: Подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» в составе экипажей ТОС-2 «Тосочка» оказывают поддержку действиям штурмовиков. Уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, блиндажи с бронетехникой и украинскими боевиками. Применение тяжелых огнеметных систем в зоне специальной военной операции показывает высокую эффективность и способствует расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Петр Бурко участвовал в штурме опорного пункта боевиков в составе своей группы. Штурмовики скрытно двигались к цели, когда противник обнаружил их местонахождение и открыл шквальный огонь. Несмотря на угрозу, Петр Бурко обошел позиции националистов с фланга и неожиданно для них атаковал, применив ручные гранаты. Огневая позиция была ликвидирована. Затем военнослужащий первым прорвался в траншею и приступил к зачистке опорника. Поставленная задача была выполнена. В Екатеринбурге начинаются международные соревнования спецназа «Вызов-7». Состязаться будут команды подразделений специального назначения Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Монголии и России. Среди участников определят сильнейших во владении несколькими видами оружия при штурме, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Церемония закрытия пройдет 30 августа. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
6: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
7: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Итак, в 18-20-х годах вы все же вернулись в энергию и снова стали продвигать лунный проект. Почему вы так настойчиво возвращаетесь к этой теме? Что опять сегодня мешает продвигать лунную программу? Мы же видим, что шайки-то реализуют свои программы именно вот по этой задаче. А что мы будем делать?
0: Ну, кстати, вот если брать «Шай Китай», действительно, у них сейчас очень две мощные программы в «Шай Китае». Надо сказать, что, как ни странно, наша тогда инициатива, вот РКК «Энергии», повлияла на эти программы. По существу, вот даже в 2017 году вот заместитель руководителя НАСА приехал сюда, в Россию, и мы с ним обсуждали. Он говорит, то, что вы нам тогда предлагали, мы тогда не восприняли. Но сейчас мы начинаем использовать вот главные идеи около лунной станции, вот промышленной инфраструктуры в своей программе. И тоже мы видим и в Китае. Китай, он тоже как бы принял философию, которую мы предложили, создание системы, транспортной системы, прежде всего, для создания вот инфраструктуры на Луне, и потом создание промышленной инфраструктуры на Луне. Поэтому сейчас они очень развиваются, мы видим, можно попозже об этом поговорить, я отвечу на вопрос, а что у нас было в 18-20 годах? Да, я после прошлого раза, когда я ушел, я вернулся в тему коммерческого космоса, развивал систему космической связи «Ямал». Мы ее развили, вторая инвестиционная фаза была. Но в 2018 году меня опять пригласили вернуться в Роскосмос. Сначала первым заместителем руководителя Роскосмоса. И как раз я, если можно сказать, согласился по той причине, что если мне дадут, продолжу заниматься лунной программой. Но надо сказать, что в то время действительно опять в 2018 году интерес появился уже у Роскосмоса к лунной программе. И не только. И президент издал указ о разработке сверхтяжелого носителя – для полетов на Луну. То есть носителя, класс вот ракеты энергии, то есть который бы поднимал на околоземную орбиту 100 тонн, что позволяло бы доставлять корабль 20 тонн на окололунную орбиту, что, ну, позволяло, по сути, людям туда летать. То, что сейчас американцы имеют ракету, вот она у них в этом году, мы знаем, облет Луны был экипажем, СЛС так называемый, то, что Маск делает Starship, и Китай тоже сейчас делает такую же ракету для полетов к Луне сверхтяжелого класса. Ракета сверхтяжелого класса. И, конечно, это очень было здорово, потому что вот эти идеи, которые нами закладывались по созданию системы и транспортной структуры, они дополнились возможностью сверхтяжелого носителя. То есть мы могли бы использовать, опять же, вот эту архитектуру: околоземная станция орбитальная, окололунная, между ними многоразовые средства, доставляющие, которые очень сильно снижают себестоимость.
1: Николай Николаевич, я правильно понимаю?
0: Сейчас закончу.
1: Взлетно-посадочные комплексы там и здесь, да?
0: Нет, значит, закончу мысль. Околоземная станция, окололунная станция. И околоземная станция, одна база МКС. Мы, кстати, с американцами в 2018 году опять НАСА, имеется в виду, обсуждали опять совместные усилия по развитию как МКС для этих целей, так и окололунной станции. У них проект назывался Gateway. И как раз, чтобы летать на МКС, дешевые средства между экипажи перевозить между станциями, и там многоразовые посадочные модули. А вот грузы или первые экспедиции, когда еще не построена инфраструктура, оставлять сверхтяжелым носителем. И мы в это время, вот в этот период, еще и разработали, открыли все-таки проект «Союз-5», ракет «Союз-5», которую мы еще предлагали в нулевых годах. Но наконец-то удалось эту тему запустить на базе двигателя «Глушко», самого мощного двигателя в мире, РД-171. И на базе этого технологии мы разработали проект сверхтяжелого носителя, включая именно развертывание стартового комплекса на космодроме «Восточный». Рекогносцировка была проведена, ну, все было проработано. Но, к сожалению, действительно, случилось так, что в 2020 году опять возникли, как всегда в любом отрасли есть конкурирующие проекты. Вы помните, такой проект «Сфера» был?
1: Помню.
0: Создание. Вот этот проект, когда люди, которые развивали проект «Сфера», хотя там изначально закладывалась идея, так как это космические аппараты, связи, наблюдения, использовать в основном не бюджетные инвестиции, частные инвестиции, но соблазн велик, захотелось использовать финансовые, государственные инвестиции, финансирование, и это стало, вошло в конкуренцию с лунной программой. И так как все-таки в руководящем составе были тогда Роскосмоса люди, которые занимались именно сферой, то эту нам программу остановили опять в 2020 году. Поэтому программа приостановлена, но, правда, надо отдать должное, что было принято решение взаимодействовать с Китайской Народной Республикой, с их космическим агентством, участвовать в их программе. Потому что Китай сейчас активно делает свой сверхтяжелый носитель, корабль уже он у них отрабатывался в полете, они у них планы построить лунную станцию, и мы сегодня, ну, с ними, ну, не мы, а Роскосмос, имеется в виду, с ними подписал соглашение об участии в этом проекте.
1: Как быстро все происходит? Вы пока говорили, я вспомнил, что еще совсем недавно в обиходе человечества появился новый космонавт, который назывался Тайконавт, да, когда мы первый раз взяли на борт на МКС, мы возили первого китайского космонавта.
0: Китайского не возили мы.
1: Тайконавт.
0: Тайконавт – это свой они полет сделали.
1: А, свой собственный.
0: Да, да. Они же в начале нулевых годов, первый, у них, у Китая сегодня имеет свою орбитальную станцию, она класса станции «Мир» нашей, то есть вот такой многомодульный, имеет свой экипаж. У них минимум два полета пилотируемых в год идет. У нас два полета пилотируемых идет, российский сегмент МКС, и они два полета пилотируемых делают. Вот. Нет, они активно, у них сейчас в Китае пилотируемый космос развивается, я сказал бы, семимильными шагами. И они сейчас уже разработали корабль для лунной полетов к Луне, тяжелый корабль, сверхтяжелый носитель отрабатывают. У них своя лунная пилотируемая программа.
1: И, судя по всему, они туда вкладывают огромные деньги. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Вы как прогнозируете развитие проектов освоения дальнего космоса как вот мировой системы, которая пытается на космос как-то влиять, распространить влияние человечества за околоземную орбиту? И наши российские, ну, отчасти мы сейчас это затронули, но вот хотелось бы услышать ваши прогнозы более конкретные.
0: Да, сейчас мы видим, что очень обороты набирает, как можно сказать, две программы, американская и китайская. Надо сказать, что американская программа, она международная, так называемая программа Артемида. Вот Аполло, Аполлон, первая высадка на Луну была, Аполло, а Артемида – это сестра Аполлона. Известно, что у них такие вот древнегреческими богами, в общем-то, связь идет, программа называется. Вот она международная, там больше 20 стран присоединилась, каждый делает свой элемент, но американцы интегрируют программу, и более того, американцы ее активно привлекают частный капитал. Маска, Безоса с их космическими программами. И по этой причине сегодня американская программа, она стала идеологией такая, что создается коммерческая государственная экосистема. Вот у них главный смысл организации финансирования, организации участия разработчиков и так далее. Вторая программа, китайская, она более похожа на то, что мы предлагали в нулевых годах и даже вот, ну, в десятых годах. Она звучит так. Централизованная государственно-промышленная система. Централизованная государственно-промышленная система. Они тоже создают свою, так сказать, последствия. У них очень сильно отработана сейчас автоматическая часть.
1: Угу.
0: Они сделали очень много автоматических миссий на обратной стороне Луны, доставка грунта. Они стали создавать инфраструктуру, уже спутники связи вокруг Луны, которые позволяют иметь связь с обратной стороной Луны. Вот сегодня два таких лидера в лунной программе. Надо сказать, чем отличается вот сегодняшняя лунная программа, если можно назвать лунная гонка, от лунной гонки между США и Советским Союзом в 60-х годах, в 60-70-х годах. Тем, что тогда, ну, как сейчас говорят, кто первый воткнет флаг? Флаговты, как все так говорят, кто первый? Сейчас уже другая цель. Кто первый построит промышленную инфраструктуру на Луне, которая уже будет производить продукцию, позволит там жить, существовать и так далее. Вот, так сказать, в чем они, какие есть программы и в чем различаются цели программы, грубо говоря, 50-летней давности и сегодняшней лунной гонки. А вот какие вы считаете прогнозы? Ну, мы видим, вот мы в 2005-2007 году предлагали программу. Тогда мы выступили таким идеологическим лидером именно ракетно-космической корпорации «Энергия». У нас не поддержали, но нас поняли и в НАСА, и в США, и в Китае. Сейчас они активно двигаются в этом направлении. А как по времени, я думаю? Ну, я думаю, что до 30-го года все-таки должна быть высадка на Луну космонавтов. Ну, или астронавтов американских, или тайконавтов китайских. Угу. Где-то после 30-го уже начнется там, ну, реально создание инфраструктуры пойдет, базы, уже начнется, в общем-то, производство. Ведь там много ресурсов, особенно там есть, самое главное, что там есть вода. А вода, это можно, значит, имея энергию, а энергии там солнечной достаточно, можно получать отдельно кислород, отдельно водород. Значит, можно создавать условия для жизни. А можно, значит, создавать топливные, так сказать, энергетику можно создавать и так далее. И где-то, я думаю, уже с, там, с 40-х годах перейдет в эпоху, когда, в период, когда уже будет производиться продукция там. Потому что ведь сейчас в чем дороговизна всех технологий? В том, что мы все обеспечение, вот космонавты должны туда лететь, ну, даже продукты там, топливо.
1: Все с собой.
0: Мы должны с Земли доставлять, да, туда. А это очень дорого, потому что мы понимаем, что надо это все разогнать до Луны, до 11 километров в секунду. Вот килограмм нужно разогнать любого кусок хлеба, чтобы туда доставить. Извините, я утрирую. Нужно разогнать его до скорости 11 километров в секунду, чтобы он долетел до Луны. Поэтому вот это все очень дорого. И хотя вот сейчас идет большой очень прогресс в ракетостроении, в многоразовости, что удешевляется доставка в космос грузов на околоземную орбиту за счет многоразовости ракет. Но все равно, пока не начнется первый, условно, килограмм полезного груза производиться на Луне или там в космосе, это все равно будет, ну, затратно. Но все равно вот эти начальные вложения надо сделать, чтобы потом уже там все производить. И тогда вот 40-го, я считаю, что после 40-го года начнется вот это воспроизводство. А если начнется воспроизводство, цивилизация уже будет готова и для марсианских полетов. Но не просто отлететь, увидеть Марс и умереть, как говорится, как помните было, увидеть, да, Париж и умереть. Нет, а с тем, чтобы можно летать туда было и возвращаться. Потому что уже не нужно будет вот эту гигантскую, ведь до Марса еще надо большую энергетику иметь, ну, создать. Мы в прошлый раз обсуждали марсианский комплекс, чтобы доставить туда экипаж 4 человек, он должен там иметь, ну, 1000 тонн весом быть. 1000 тонн, чтобы туда доставить и вернуться. А это, представьте, какая энергетика. Поэтому это лучше надо производить на Луне, потому что там даже отлет от Луны там в десяток раз дешевле энергетически, чем от Земли. Тогда, я думаю, что начнутся вот такое развитие. Ну и вот, конечно, сейчас мечтают о поселении, что уже появятся города, которые будут на самообеспечении находиться там, то есть без доставки.
1: Луны,
0: и на Луне, и, может, даже на Марсе. Но я думаю, что это все-таки надо ожидать конец века. Вот мы, ну, просто видя по своей практике, как развивается. Хотя, с другой стороны, мы видим, и бывают, да, прорывы в технологиях. Да, и очень важно сказать, что все равно впереди будет идти роботизация. Это правильно, потому что сейчас искусственный интеллект и роботизация, она позволит готовить площадки для человека. Это тоже очень важно, снижать риски. Но это только будет, если будет технологический прорыв в этих направлениях. Вот где-то так я вижу прогноз, как он будет. И все равно я думаю, что человечество где-то начнет осознавать. Оно периодически осознает, устает от войн, понимает, что надо от разногласий переходить к общим усилиям. Вот международные совместные космические проекты, я считаю, в том числе позволят уменьшать конфликтность на Земле. И, как, извините, нехорошее слово, но канализировать пассионарную энергию всех этих разработчиков не на производство вооружений, а именно, как говорится, вашу энергию, да, в мирных целях. Помните, да, как говорилось, да, раньше? Да. Вот вижу так я. Что касается России, в России это ментальный сейчас вопрос. Ну, сейчас вообще сложная ситуация, мы понимаем, пока мы еще ждем обновления, что придет новое поколение, потому что все-таки поколение потребителей и поколение созидателей – это разная ментальность. Сейчас приходит новое поколение, мы видим частных новых проектов, когда они станут зрелыми, они будут двигать. Но пока у нас, конечно, ну, мы видим из официальных источников взгляд, что мы присоединяемся к китайской программе, чем можем. Вот. Ну, жизнь покажет. Я все-таки надеюсь, что мы, как великая страна и наш великий русский народ, включая все национальности, я подчеркиваю, что мы не станем, а вернемся и будем лидерами в этом направлении.
1: Николай Николаевич, мы вообще не унываем никогда и всегда рассчитываем на лучшее. И я уверен, что у нас все получится. У нас время в эфире вышло. Но я хочу просто в заключение напомнить, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Его можно скачать на смартфон и смотреть любимые программы в любое время и в любом месте. Мы с вами прощаемся. Спасибо, Николай Николаевич. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо, друзья. До новых встреч.
11: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Татьяна Матюхина. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Спасибо тебе, солдат», посвященная нашим защитникам Родины. Строчками этой песни я хочу выразить благодарность нашим героям за их отвагу и силу, и за борьбу за мирное небо.

0: Спасибо за все, солдат.
1: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов. Форма и содержание.
1: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
1: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
1: Форма и содержание. «Панталер».
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотников по двум логистическим центрам ВСУ под Одессой, где хранились боеприпасы и техника. Также за минувшие сутки поражены сухогруз с оружием в порту Одессы, 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 склада военного имущества в порту Южный. По информации военного ведомства, российские войска взяли под контроль населенные пункты Долинка в Запорожской области и Перши-Травни в Сумской области, освободили кучеров Яр в ДНР. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о введении санкций против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, помогающих Ирану в ядерных и ракетных технологиях, кибероперациях и продаже нефти. Он предупредил, что любая страна или предприятие, поддерживающие официальный Тегеран, будут исключены из долларовой системы. В рамках операции «Экономический изгой» Вашингтон теперь намерен блокировать все доходы корпуса стражей Исламской революции и иранских властей. Российская авиация, несмотря на повышение интенсивности полетов, сохраняет высокий уровень безопасности и показывает достойные результаты в нынешних условиях. Об этом рассказал генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский. В эфире телеканала «Россия-24» он также поделился планами о закупке самолетов МС-21.
2: Планируем подписать дополнительно к уже 18 подписанным твердой поставке самолетов МС-21 еще 90. Итого совокупная поставка будет 108 воздушных судов. Для нас, безусловно, важно, чтобы самолет был не только современным, но и с качественными эксплуатационными характеристиками и с высокими показателями по экономической эффективности.
1: Сергей Александровский подчеркнул, нынешние результаты демонстрируют максимально эффективное управление авиационной отраслью в нашей стране. И мяч, которым Диего Марадона забил гол, рука бога, ворота Англии на чемпионате мира 1986 года, продан на аукционе за 3 миллиона 350 тысяч долларов, сообщает ESPN. Изначально оценка лота составляла 10 миллионов долларов. Ранее мяч более 30 лет хранил тунисский арбитр Али Бин Насер, продавший его в 2022 году более чем за 2 миллиона, а уже годом позже новый владелец не смог реализовать лот и в итоге ждал подходящего момента еще 3 года. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на Новгородскую губернию смахивает.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.
5: Этот невзрачный подземный гриб называют чесноком для богатых или природной виагрой. Трюфель – один из самых востребованных кулинарных деликатесов на планете. И дорогих. За 50 граммов черного трюфеля придется выложить порядка 2000 рублей. А белый, который по вкусу и аромату гораздо интереснее, и того дороже. Откуда такая цена? Очень уж он капризный. Любит известковые почвы, растет только у орешника или дуба, в определенных погодных условиях и только в нескольких областях Южной Франции, Швейцарии и Северной Италии. Сбор трюфелей называют охотой. И неспроста. Для поиска грибов не одно столетие используют специально обученных собак. Одну породу, лаготта романьола, вывели именно для этого действа. А вот свинью брать с собой на охоту специалисты не советуют. Она не только найдет ценный гриб, но и тут же с большим удовольствием его съест. Кстати, с начала 20 века добыча трюфеля уменьшилась в 35 раз. Говорят, причина в климатических переменах, влияющих на состав почв. Лучшие экземпляры трюфелей в магазине не купить. Их продают на особых трюфельных аукционах. Покупатели – серьезные рестораторы, добавляющие гриб в дорогие блюда. И часто просто как специю. У нас тоже растут деликатесные трюфели, как черный на юге России, так и белый, называемый посадским или троицким. Последний можно встретить в лесах европейской части страны. Правда, отечественные трюфели ценятся меньше своих родственников-итальянцев. Они не такие ароматные. Сейчас в продаже много трюфельного масла, которое обладает характерным запахом грибов. Но выбирать его следует, внимательно читая состав. Порой там лишь искусственные ароматизаторы. Да и настоящее трюфельное масло также стоит недешево. Однако расход его небольшой. Блюду достаточно всего несколько капель.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из воспоминаний кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой. Осень 1812 года, Вильна. В детстве воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках. Ходил со мной в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, а я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Вечером он приносил меня к военным музыкантам, игравшим перед зарею разные штучки, а я слушала завороженно и восхищенная засыпала. Надежда Дурова, осень 1812 года, Вильна.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
8: Глава 60. Путь от железнодорожной станции лежал прямо к кратеру. Взбираться пришлось по узенькой, неутрамбованной, а только слегка протоптанной тропинке, ведущей зигзагами на страшную крутизну. Ноги утопали в рассыпавшейся в песок лаве. Пропитанный серными испарениями воздух был удушлив. Шли гуськом, вели проводники, рекомендованные компанией Кука. Впереди шел англичанин в шотландском костюме сзади своего проводника, затем опять проводник, и за ним Николай Иванович, опирающийся на свою палку со скрытым внутри кинжалом, а за ним Перехватов и Конурин. Около них, не по проложенной тропинке, а карабкаясь по твердым, в беспорядке нагроможденным глыбам лавы, бежали три вольных проводника в калабрийских рваных шляпах и, размахивая веревками, подскакивали к путешественникам при трудных переходах, подхватывали их под руку, предлагали им свои альпийские палки. Николай Иванович все отмахивался от них и отбивался. «И чего они лезут, подлецы?» — говорил он, обливаясь потом. «Есть хотят, на макароны заработать стараются», — отвечал Перехватов и взял от одного из проводников палку с острым наконечником и крючком. «Отдайте им ваше пальто понести, вот они и отстанут, вам жарко в пальто».
4: «А и то отдать!»
8: Николай Иванович отдал пальто, но вольные проводники не унимались. Видя, что ему трудно взбираться, они протягивали ему концы своих веревок и показывали жестами, чтобы он взялся за конец веревки, а они потянут его наверх и будут таким манером втаскивать и облегчать восхождение. Опыты втаскивания они для примера показывали друг на друге. Николай Иванович согласился на такой способ восхождения. Проводник быстро обвязал его по поясу одним концом веревки, а за другой конец потащил его наверх. Идти стало легче.
4: «Эй, ты, черномазый, тащи меня!» — крикнул Конурин другому проводнику.
8: Тот бросился к нему со всех ног и тоже обвязал его веревкой.
4: «Смотри только, не затащи меня в какую-нибудь пропасть!» — продолжал Конурин, взбираясь, уже откинувшись корпусом назад, и прибавил.
8: «Взрослые люди, даже с сединой в бородах, а в лошадке играем. Рассказать, ежели об этом в Питере родне, плюнут и не поверят, как нас поднимали на веревках. Ей-ей не поверят. А зачем, спрашивается, мучаем себя и поднимаемся? На кой шут этот самый Везувий нам понадобился?»
4: «Дух пытливости, Иван Кондратич, дух пытливости, желание видеть чудеса природы», — кряхтел Перехватов.
8: «Да ведь это барину хорошо, тому, кто почище, а купеческому-то сословию на что?»
4: «Но насчет этого ты молчи», — перебил его Николай Иванович. «По современным временам у кого деньги есть, тот и барин, тот и почище. Господин Перехватов, спросите, пожалуйста, у этих эфиопов, скоро ли, наконец, мы к самой точке-то подойдем? Когда ж конец будет этому карабканью?»
8: Перехватов стал спрашивать проводников и отвечал. «Через 10 минут, через 10 минут мы будем у действующего кратера. Теперь мы идем по старому, потухшему уже кратеру.
4: Ай, что это? Дымится? Господи, спаси нас и помилуй!»
8: Вдруг воскликнул Конурин, останавливаясь в испуге, указал в сторону от тропинки. В шагах в 5 от них из расщелины земли выходил довольно большой струей удушливый серный дым.
4: «А вот это потухший-то кратер и есть», — сказал Перехватов.
8: «Проводник говорит, что еще в начале 50-х годов тут выбрасывался пепел и текла лава».
4: «Позвольте, да какой же он потухший, ежели дымится? Николай Иванович, уж идти ли нам дальше-то? Право ведь не за грош пропадешь».
9: «Да как же не идти-то, ежели там Глаша, дурак?» Раздраженно воскликнул Николай Иванович, боязливо осматриваясь по сторонам. «Я теперь даже на верную смерть готов идти».
8: «Да не бойтесь, господа, не бойтесь. Как же другие-то люди ходят, и ничего с ними не случается», — ободрял их Перехватов. Трещины с выходящим из них серным дымом попадались все чаще и чаще. Приходилось уж выбирать место, где ступать. Грунт делался горячим, что ощущалось даже сквозь сапоги.
4: «Господи, что же это такое? Я чувствую даже, что горячо идти, снизу подпаливает. Словно по раскаленной плите идем», — испуганно забормотал Конурин. «Вернемтесь, Бога ради, назад. Отпустите душу на покаяние. За что же христианской душе без покаяния погибать? Ах, гром! Вернемтесь ради Христа!»
8: В отдалении действительно слышались глухие раскаты грома. Это давал себя знать действующий кратер. Проводники улыбнулись, забормотали что-то и стали одобрительно кивать по направлению, откуда слышались громовые раскаты.
4: «Ради самого Господа вернемтесь!» — умолял Конурин, останавливаясь.
9: «Дубина! Дреколия! Чертова кочерышка! Как вернуться, ежели жена там?»
4: «Да ведь твоя жена, а не моя. Так мне-то что же? Нет, как хотите, а я дальше не пойду. У меня 2000 денег в кармане и векселей на 1800 рублей».
8: Перехватов стал уговаривать его. Господи, чего вы боитесь, Иван Кондратич? По сотни человек в день на Везувий поднимается, и ни с кем ничего не случается, а с вами вдруг случится что-то. Ведь уж дорога протаренная, — говорил он, подхватил Конурина под руку и пошел рядом с ним. А раскаты грома делались все сильнее и сильнее. Везувий действовал. В воздухе носились облака пыли, выбрасываемые им. Шли дальше. Крутизна прекратилась, и расстилалась обширная черно-бурая площадь с черными, как уголь, или с желтыми, чистой серой прогалинами. Дымящиеся трещины были уже буквально на каждом шагу. Вся почва под ногами дымилась, выпускала из себя серные испарения. Николай Иванович, бледный, облитый потом, шел и скрежетал зубами. «О, Глашка, Глашка! О, мерзкая тварь! И куда тебя чертовку нелегкая запропаститься угораздила?» — восклицал он. Англичанин в шотландском костюме, шедший впереди, остановился и делал наблюдение над барометром. Щупал свой пульс, наконец вынул из кармана коробочку и выбросил оттуда живую красную бабочку, стараясь, чтобы она летела. Но бабочка села на землю и сжала крылья. Николай Иванович опередил его и с раздражением плюнул в его сторону. «Вот рыжий дурак! Нашел место, где глупостями заниматься!» — пробормотал он. «Уни монета! Уни монета!» —

0: и вас в горячей лаве. Это на память о Везувии. Вот мой проводник сделал уж мне такую запеканку. Смотрите, как горячо! Еле в руке держать можно, — говорил Перехватов.
1: А ну его к черту и ко всем дьяволам с этой запеканкой! У меня жена пропала, а он с запеканкой лезет. О, Глафирушка, Глафирушка, но погодишь ты у меня!
0: А раскаты грома делались все сильнее и сильнее. Гул от грома стоял уже безостановочно. «Прощай, жена, прощай, матушка, конец твоему Ивану Кондратьевичу наступает», — шептал Конурин, еле передвигая ноги.
1: «И чего ты это все про свою жену ноешь? Хуже Горько Редьки надоел!»
0: Накинулся на него Николай Иванович. «А ты чего про свою жену ноешь?»
1: «Я другое дело. У меня жена не весь где на огнедышащей горе пропала, а твоя дом за чаем пузырится».
0: «Вон, ваша супруга, вон, Глафира Семеновна!» — указал Перехватов, протягивая руку вперед.
1: «Где? Где?»
0: — воскликнул Николай Иванович, оживляясь. «А вон она на камне сидит, и около нее стоят англичане. Вон, молодой англичанин, поет ее чем-то». Николай Иванович со всех ног ринулся было к жене, но проводник в калабрийской шляпе удержал его на веревке, а проводник в форменной фуражке схватил под руку и, крепко держа его, грозил ему пальцем. Началась борьба. Николай Иванович вырывался. К нему подскочил Перехватов и заговорил: «Что вы задумали? Здесь нельзя ни по проложенной тропинке ходить, того и гляди, провалитесь. Мой проводник говорит, что еще недавно один какой-то богатый бразильский купец провалился в преисподнюю, вместе с проводником провалился». Николай Иванович укротился.
1: «Да ведь я к жене, мафам, мафам», —
0: указывал он на виднеющуюся вдали группу англичан. Проводник в форменной фуражке взял его под руку и повел по проложенной тропинке. Конурин и Перехватов шли сзади. Конурин шептал: «Святители, пронесите, спущусь вниз благополучно, пудовую свечку дому поставлю».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
0: Глава 61. Наконец Николай Иванович, Конурин и Перехватов достигли группы англичан. Николай Иванович рванулся от проводников, растолкал англичан и чуть не с кулаками ринулся на Глафиру Семеновну.
1: «Глашка! Тварь! Ведь это ж, наконец, подло! Ведь это бессовестно! Какое ты имела право, спрашивается!» — воскликнул он, но тут голос его осекся.
0: Глафира Семеновна сидела на камне, бледная, с полузакрытыми глазами, без шляпки, с расстегнутым корсажем. Молодой англичанин поддерживал ее за плечи. Около нее суетилась англичанка и давала ей нюхать спирт из флакона. Пожилой англичанин совал ей в рот какую-то лепешечку. Третий англичанин держал ее шляпку. С Глафирой Семеновной было дурно.
1: «Глаша, голубушка, что с тобой?»
0: Испуганно пробормотал Николай Иванович, переменяя тон. Глафира Семеновна не отвечала. Англичанин, державший в руке шляпку Глафиры Семеновны, обернулся к Николаю Ивановичу и, жестикулируя, заговорил что-то по-английски:
1: «Прочь! Ничего не понимаю, что ты бормочешь на своем обезьяньем языке! Глафира Семеновна, матушка, да что с тобой приключилось?»
3: «Ох, домой, домой, скорей домой, вниз!» —
0: прошептала она, наконец.
1: была ты на

0: императоре, что ли? Опалил тебя, что ли?» — допытывался Николай Иванович.
1: «Была-была. Ужас, что такое. Скорее вниз».
0: «Да приди ты сначала в себя. Как же вниз-то в таком виде? Ведь до низу-то далеко».
1: «Я теперь ничего. Я теперь могу»,
2: — отвечала Глафира Семеновна, отстраняя от себя флакон англичанки и пробуя застегнуть корсаж.
0: «Все-таки нужно посидеть еще немного и отдохнуть. Но ты мне все-таки скажи, опалило тебя?»
1: «Нет-нет, огонь до меня не хватал».
0: «Ну что ж с тобой случилось?»
1: «И сама не знаю. Взглянула, увидала полымя, и вдруг все помутилось. Страшно».
0: «А-а-а, даже полымя?» — произнес Конурин и почесал затылок. «Господа, уж идти ли нам дальше?»
2: «Да ведь уж пришли, так чего ж тут? Вон кратер, вон где клетчатый англичанин с проводником стоит, в 20 шагах от нас», — указывал Перехватов.
0: «А как же жена-то?» — спросил Николай Иванович.
2: «Боже мой, да ведь это минутное дело, заглянуть и назад, а около супруги вашей господа англичане побудут, а то подошли к самому кратеру и вдруг назад».
0: «Глаш, тебе ничего теперь? Можно мне на минутку до кратера добежать?»
1: «Иди, но только, бога ради, скорее назад!»
0: «В момент! Вот тебе бутылка зельтерской воды, отпейся! Видишь, муж-то какой у тебя заботливый, воды тебе захватил, а ты от него убежала».
1: «Да никуда я не убегала. Я вскочила в вагон, а кондуктор меня силой увез».
2: Пожилой англичанин, приняв от Николая Ивановича бутылку зельтерской воды, принялся откупоривать ее карманным штопором.
0: «Так я сейчас!» — еще раз сказал жене Николай Иванович и крикнул Конурину. «Иван Кондрач, бежим!»
2: «Нет, нет! Мне, брат, жизнь-то еще не надоела!» — махнул рукой Конурин. «Люди в обмороки падают от этого удовольствия, а я вдруг пойду? Ни за что! Храни Бог! Помутится и у меня в глазах. Помутится, полечу в огонь. А при мне векселей денег почти на 4000. Я при твоей жене останусь». «Идете вы, наконец, или не идете?» — кричал Перехватов, тронувшийся уже в путь.
0: «Иду, иду. Нельзя не идти. Я уж дал себе слово во что б то ни стало папироску от здешнего огня закурить», —
2: отвечал Николай Иванович и ринулся за Перехватовым, но проводник потянул к себе веревку, которой Николай Иванович был обвязан по животу, и, удержав его порыв, погрозил ему пальцем и заговорил что-то по-итальянски.
0: «О, черт тебя возьми! Чего ты меня держишь на привязи-то, итальянская морда?»
2: Но проводник подхватил его уже под руку. «Будьте осторожнее, господин Иванов. Проводник рассказывает, что в 30 шагах от этого места какой-то американец в прошлом году оборвался и вместе с землей в кратер провалился», — крикнул Перехватов. Николай Иванович побледнел.
0: «Свят, свят, свят! Наше место свято!» — прошептал он
2: и покорился проводнику. Проводник подвел Николая Ивановича к обрыву, указал пальцем вниз в пропасть, опять забормотал что-то по-итальянски, отскочил на него на несколько шагов и натянул веревку, которой был обвязан Николай Иванович. Николай Иванович заглянул в пропасть и остолбенел. На дне пропасти с глухими раскатами грома вылетал громадный сноп огня с дымом и с чем-то раскаленным до красна. Удушливый серный запах бил в нос и затруднял дыхание. У Николая Ивановича закружилась голова, и он еле мог закричать проводнику: «Веди назад! Веди назад!»
0: Тот потянул веревку и, схватив его под руку, снова забормотал что-то. «Фу!» — протянул Николай Иванович, не слушая проводника. «Вот так штука!» Перед ним стоял Перехватов, бледный и не менее его пораженный. «Величественное зрелище!» — шептал он и, улыбнувшись, спросил. «Что ж вы папироску-то от кратера не закурили? Хвалились ведь?»
3: «Куда тут? Я воображал совсем иначе!»
0: И Николай Иванович махнул рукой.
3: «Да, тут и мужчина неробкого десятка может обрабеть, а не только что женщина», — продолжал он. «Ничего нет удивительного, что с женой сделалось дурно».
0: «Однако ж с англичанкой ничего не сделалось», — заметил Перехватов.
3: «Что англичанка? Англичанки какие-то двухжильные».
0: Минуты через две они были около Глафиры Семеновны. Она уже оправилась. Конурин накидывал ей на плечи ватерпруф. Пришел в себя от потрясающего зрелища Николай Иванович.
3: «Трус!» — проговорил он, хлопнув по плечу Конурина. «Был на Везувии и побоялся к кратеру подойти. Ведь это ж срам!»
1: «Ну, трус так трус. Ну, срам так срам. Подальше от него так лучше. Что мне этот кратер? Чихать я на него хочу. Да вовсе этот кратер и не для нашего брата-купца», — отвечал Конурин.
0: «Видел?» — обратилась к мужу Глафира Семеновна. «Ведь это ужас, что такое. Я как взглянула, так у меня под коленками все поджилки задрожали».
3: «Катастрофа обширная», — отвечал тот. «Не то взрыв гигантского кораблекрушения, не то...»
1: «Ну, довольно, довольно. Давай спускаться теперь вниз. Где мой проводник?»
0: «Как вниз? А на течение лавы не пойдете разве смотреть?» — удивился Перехватов. «Наши проводники обязаны нас сводить еще на ручей лавы, вытекающий из кратера Везувия. Это с другой стороны кратера».
1: «Нет, нет, довольно. Благодарю покорно, будет с меня и этого», — воскликнула Глафира Семеновна.
0: «Да ведь это, — проводник говорит, — всего в получасе ходьбы отсюда».
1: «Да что вы, месье Перехватов! Я и от кратера-то еле пришла в себя, а вы еще на лаву какую-то зовете. Не умирать же мне здесь. Вниз, вниз, Николай Иванович».
3: «Да, да, матушка, достаточно нам и этого происшествия. И про здешнее-то место будем рассказывать в Питере, так нам никто не поверит, что мы были».
1: «Да, уж я и скажу, что занесла нас нелегкая к черту на кулички», — подхватил Конурин.
0: «Вот где настоящие-то чертовы кулички. Бежим, Николай Иванов, из-под небесья».
1: «Ну, а я на лаву. Должен же я ручей из лавы видеть», — отвечал Перехватов. «Англичане туда отправляются, и я с ними. Скатертью дорога. Вам все равно придется ждать англичан внизу на станции, потому шарабан у нас общий. А уж меня извините, что я отстаю от вашей компании. Я приехал сюда для самообразования. Что я в дороге от моего совраса без узды через это нравственных страданий вынес?»
3: «Не извиняйтесь, не извиняйтесь, с Богом! Мы вас подождем внизу. Нам еще с вашим соврасом придется повозиться. Разбудить его, отпоить и вытрезвить», — отвечал Николай Иванович. Перехватов примкнул к англичанам.
0: Николай Иванович, Глафира Семеновна и Конурин, сопровождаемые проводниками, отправились в обратный путь.
1: «А как же мы теперь по железной-то дороге спускаться будем? Спускаться-то страшнее, чем подниматься. Бррр!» — говорила Глафира Семеновна и, вздрогнув, нервно пожала плечами. «Даже и подумать-то, так мороз по коже.
2: «Пронесите светители до нижней станции», — прошептал Конурин.
4: Они чуть не бежали. Проводники шли вперед и поминутно сдерживали их, простирая перед ними свои палки.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 62. Вниз по канатной железной дороге Ивановы и Конурин спустились без особенных приключений. Хотя спуск вообще хуже действует на нервы, чем подъем. В вагоне Глафира Семеновна сидела, зажмурившись, и шептала молитвы. Николай Иванович сидел напротив нее и бормотал: закрепи дух, душечка, и вообрази, что ты на Крестовском с гор катаешься, ведь точь-в-точь, как с Ледяной горы». Он несколько раз порывался взять ее за руку, но она всякий раз вырывала свою руку и ударяла его по рукам. Когда вагон спустился, и все вышли на платформу, Конурин даже подпрыгнул от радости и воскликнул: «Жив-жив, Курилка! Теперь уж в полной безопасности, ура! Чего вы орете-то?» Набросилась на него Глафира Семеновна, словно полоумный. «Да как же, матушка, не радоваться-то? Из хорошей жизни от своих собственных капиталов дурак-купец взбирался в поднебесье к огненному жупелу и жив остался, ни одного сустава не поломал. Эх, кабы теперь хорошенько супруге моей икнулось. Мадам Конурина, чувствуешь ли ты там, в городе Санкт-Петербурге, что твой Иван Кондратич за балканское пространство благополучно миновал?»
3: «Апеннинские тут горы, а не забалканские. Какой еще такой Забалкан в Италии выдумали?
2: Ну, апеннинские, так апеннинские, мне все равно». От радости он бормотал безумолку. В память оного происшествия при благополучном спускании с этих самых апеннинских гор надо будет непременно жене какой-нибудь подарок купить. «Чем здешнее место славится?» — обратился он к Глафире Семеновне.
3: «Кораллами, черепаховыми изделиями, камеями. Всего этого и мне надо себе купить. Всю эту дрянь. Ну что такое черепаховая чесалка? У меня по случаю спасения от Везувия на подарок жене 100 франков ассигновка с текущего счета из-за голенища». Конурин хлопнул себя по сапогу.
4: «Хорошую камею даже и за 100 франков в золотой оправе не купите», — отвечала Глафира Семеновна.
2: «А что это за камея такая?»
4: «Медальон с головкой, вырезанный из перламутра. Их в брошках и в браслетах носят. Мария Дементьевна Полубова, знаете, хлебники такие на Калашниковской пристани есть. Так вот, эта самая Мария Дементьевна была в прошлом году с мужем в Италии и роскошнейшую брошку с камеей за 150 франков себе купила. Преизящная вещица».
2: «Полтораста франков с текущего счета жертвую». И Конурин опять поднял ногу и хлопнул рукой по голенищу.
5: «Да разве ты деньги-то за голенищу перепрятал?» — спросил Николай Иванович.
3: «Перепрятал», — подмигнул Конурин. «Пока ты около жены наверху возился, я сейчас присел на камушек, сапог долой и деньги и векселя туда. Думаю, случится родимчик от серного духа, так все-таки эти самые наши черномазые архаровцы не так скоро доберутся до голенища. Ведь какой дух-то там наверху был, страсть! Словно кто 1000 коробок серных спичек спалил. У меня аж и то от этого духу мальчики в глазах начали показываться. То мальчики, то травки, то вавилоны. Долго ли до греха? Ну, а уж теперь аминь, теперь спасены. Ура, Глафира Семеновна!» И Конурин в восторге даже схватил ее за талию. «Чего вы хватаетесь-то?» — отмахнулась та. «От радости, родная, от радости. Своей жены нет, так уж я за чужую, пардон. Сейчас в буфете бутылочку Асти спросим, чтобы за общее наше здоровье выпить».
2: В станционном буфете Ивановы и Конурин застали целый переполох. Пьяный Граблин проснулся, хватился своего бумажника и кошелька, который от него взял на хранение перехватов, и кричал, что его обокрали. Он сидел без сапог, с вывороченными карманами брюк и пиджака, окруженный слугами ресторана, и неистовствовал, требуя полицию и составление протокола. Слуга, которому Граблин был поручен Перехватовым, раз 10 старался объяснить на ломаном французском языке с примесью итальянских слов, что деньги Граблина целы и находятся у русских, но Граблин не понимал и, потрясая перед ним сапогами, орал: «Полис, зови сюда квартального или пристава, арабская бразина! С места не тронусь, пока протокола не будет составлено. Грабители, разбойники, бандиты проклятые! Вишь, какое воровское гнездо у себя в буфете устроили!» Очевидно, Граблин давно уже неистовствовал. Два стекла в окне были вышиблены. На полу около стола и дивана валялись разбитые бутылки и посуда. Сам он был с всклокоченной прической, с перекосившимся лицом. «Что вы? Что с вами?» Подскочил к нему в испуге Николай Иванович. «Ограбили. До нитки ограбили. Ни часов, ни бумажника, ни кошелька. Все слимонили», — отвечал Граблин. «Да и вы, черти дьяволы, оставляете своего компаньона одного на жертву бандитов. Хороши товарищи, хороши земляки, туристы проклятые. Где Рафаэлька? Я из него дров и лучин нащиплю. Из физиономии перешницу и уксусницу сделаю».
4: «Успокойтесь, Григорий Аверьянович. Что это вы какой скандал затеяли? Ваши деньги у месье Перехватова. Все цело, все в сохранности», — кричала Граблину Глафира Семеновна.
2: «У Перехватова?» — понизил голос Граблин. «Ах, он мерзавец! Отчего же он записку не оставил у меня в кармане, что взял мои деньги и вещи?»
4: «Да ведь мы поручили вас здешнему слуге и велели вам передать, чтобы вы о вещах не беспокоились, когда проснетесь, что вещи и деньги у вашего товарища. Вот слуга уверяет, что он несколько раз заявлял вам об этом, что вещи ваши у товарища».
2: «Может быть, и заявлял. Но как я могу понимать, ежели я по-ихнему не в зуб? Он мне показывал что-то на свой карман, хлопал себя по брюху. Ну, разве разберешь?»
4: «Ах ты, скандалист, скандалист!» — покачал головой Конурин.
2: «Скандалист! Сами вы скандалисты! Бросить человека в разбойничьем вертепе!»
4: «Да какой же тут вертеп, позвольте вас спросить? И как вас можно было вести на Везувий, ежели вы были на манер разварного судака?»
2: Пробовала вразумить Граблина Глафира Семеновна. «Ах, оставьте, пожалуйста, мадам. Я и отдам дерзости не терплю. Какой я судак?» «Конечно же, был на манер судака соус провансаль. В бесчувствии чувств находился», — прибавил Николай Иванович. «Довольно. Молчать». «Пожалуйста, и вы не кричите. Что это за скандалист такой? Где Рафаэлька?»
4: Граблину объяснили.
2: «Ну, пусть вернется чертова кукла. Я с ним расправлюсь», — проговорил он и начал надевать сапоги, бормоча: «По карманам шарю, нет денег. Сапоги снял, нет денег».
4: «Ах ты, скандалист, скандалист! Смотрите, сколько он набуйствовал», — сказал Конурин, оглядывая комнату. «Посуду перебил, стул сломал, окно высадил».
2: «Плевать, заплатим. И не такие кораблекрушения делали. Доплатили».
4: «Да ты бы уж хоть нас то подождал, чтобы справиться о деньгах. Саврас ты этакий».
2: «Не сметь меня называть саврасом. Сам ты серое невежество из купеческого быта».
4: Перебранка еще долго бы продолжалась, но Конурин, чтобы утешить ее, потребовал бутылку асти. И, поднеся стакан вина Граблину, сказал: «На-ка вот, поправься лучше с похмелья. Иногда, когда клин клином вышибают, то хорошо действует».
3: Граблин улыбнулся и перестал неистовствовать. В ожидании своих спутников по шарабану, перехватывая англичан, мужчины стали пить вино, но Глафира Семеновна не сидела с ними. Она в другой комнате рассматривала книгу с фамилиями путешественников, побывавших на Везувии и собственноручно расписавшихся в ней.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
3: Глава 63. Просмотрев книгу посетителей, побывавших на Везувии, и найдя в ней всего только одну русскую фамилию какого-то Петрова с супругой Демоску, Глафира Семеновна взяла перо и сама расписалась в книге «Г. С. Иванова с мужем из Петербурга». В это самое время к ней подошел слуга из ресторана и стал предлагать почтовые карточки для написания открытых писем с Везувия. На карточке, с той стороны, где пишется адрес, была на уголке виньетка с изображением дымящегося Везувия и надпись по-французски и итальянски «Станции Везувий». Это ей понравилось.
4: «Николай Иванович, Иван Кондратич, полно вам вином-то накачиваться. Идите сюда», — позвала она мужа и Конурина. «Вот тут есть почтовые карточки с Везувием, и можно прямо отсюда написать письма знакомым».
6: «Да-да, я давно воображал написать жене чувствительное письмо», — вскочил Конурин.
4: «Николай Иванович, напиши и ты кому-нибудь. Надо же похвастаться в Петербурге, что мы были на самой верхушке Везувия. Это так эффектно. Помнишь, какой переполох произвели мы в Петербурге во время Парижской выставки, когда написали нашим знакомым письма с Эйфелевой башни? Многие наши купеческие дамы даже в кровь расцарапались от зависти, что вот мы были в Париже и взбирались на верхушку Эйфелевой башни, а они в это время сидели у себя дома с курами в коробу. Гликерия Васильевна даже полгода не разговаривала со мной и не кланялась».
5: «А ну их, эти карточки! Что за бахвальство такое?» — отвечал Граблин, который, выпив вина, в самом деле как-то поправился и пришел в себя.
4: «Ах, оставьте, пожалуйста. Вы не были на Везувии, так вам и неинтересно. А мы поднимались к самому кратеру и рисковали жизнью. Стало быть, как хотите, тут храбрость. Со мной вон два раза дурно делалось», — отвечала Глафира Семеновна.
5: «Надо написать письмо. Непременно надо», — подхватил Николай Иванович. «Где карточки? Давай сюда».
3: Началось писание писем. Конурин и Николай Иванович заглядывали в карточку Глафиры Семеновны, та не показывала им и отодвигалась от них.
5: «Я только хочу узнать, Глаш, кому ты пишешь», — сказал Николай Иванович.
4: «Да той же Гликерии Васильевне. Пусть еще полгода не кланяется».
5: «Но... А я перво-наперво напишу нашему старшему приказчику, Панкрату Давыдову».
4: «Ну что, Панкрат Давыдов? Какой это имеет смысл Панкрату Давыдову? Получит письмо и повесит в конторе на шпильку. Надо таким людям писать, чтоб бегали по Петербургу и знакомым показывали, и чтоб разговор был».
5: «Я в особом тоне напишу. В таком тоне, чтоб всех пронзить».
3: Николай Иванович долго грыз перо, соображая, что писать, и, наконец, начал. Написал он следующее.
5: «Панкрат Давыдович, по получении сего письма прочти оное всем моим служащим в конторе, складах
2: и домах моих, что я вкупе с супругой моей Глафирой Семеновной сего 16 марта с опасностью жизни поднимался на огнедышащую гору Везувий, был в самом пекле среди пламени и дыма на высоте 700 тысяч футов от земли и благополучно спустился вниз, здрав и невредим. Можете отслужить благодарственный молебен о благоденствии. Николай Иванов.
6: Прочтя вслух это письмо, Николай Иванович торжественно взглянул на жену и спросил: «Ну что, хорошо?»
2: «Прочтет он в складах и такого говора наделает, что страсть».
4: «Хорошо-то хорошо, но я бы советовала тебе кому-нибудь из знакомых шпильку подставить, что вот, мол, вы у себя на разъезжей улице в Петербурге коптитесь, а мы в Поднебесье около извержения вулкана стояли», — отвечала Глафира Семеновна.
2: «Это само собой. Я знаю, на кого ты намекаешь, про разъезжую-то поминая. На Петра Гаврилча. Тому я еще больше черта в ступе нагорожу сейчас».
6: «Позволь», — остановил его Конурин. «Да неужто мы были на высоте 700 тысяч футов? Ведь это значит 100 тысяч сажений, и ежели версты перевести...»
2: «Плевать, пускай там проверяют». И Николай Иванович снова принялся писать, а минут через пять воскликнул: «Готово! Вот что я Петру Гавриловичу написал. Многоуважаемый и там прочее, шлю тебе поклон с высоты страшного огнедышащего вулкана Везувия. Вокруг нас смрад, серый дым и огонь палящий. Происходит извержение, но нас Бог милует. Закурил прямо от Везувия папироску и пишу это письмо на горячем камне, который только что вылетел из кратера. Головешки вылетают больше, чем в 3 сажени величины. Гремит такой страшный гром, что даже ничего не слышно. До того палит жаром, что жарче, чем в четверг в бане на полке, когда татары парятся. Здесь, на вершине, никакая живность не живет, и даже блоха погибает, ежели на ком-нибудь сюда попадет. Кончаю письмо. Жена тоже не выдерживает жару и просится вниз, ибо с ней дурно. Сам я опалил бороду. Сейчас спускаемся вниз на проволочных канатах. Поклон супруге твоей, Мавре Алексеевне, от меня и от жены».
3: «Однако, господа, это уж слишком. Разве можно так врать?» — воскликнул Граблин, перенесший сюда бутылку вина и сидевший тут же.
2: «Но как вы можете говорить, что мы врем? Ведь вы не были у кратера, и пока мы подвергали себе опасности жизни, вы спали на станции. Там, наверху, ужас, что было. С Глафирой Семеновной несколько раз дурно делалось. Она в бесчувствии чувств была».
3: «Однако зачем же говорить, что письмо пишете на камне из Везувия, тогда как вы его пишете на станции за столом? И, наконец, пропаленную бороду, а уж это наше дело. А ежели я Петру Гавриловичу Бутерову по приезде в Петербург скажу, что все это вздор, что письмо было писано не на камне, я Петра Гавриловича тоже очень чудесно знаю».
2: «Зачем же это делать? Глупо, неприлично и не по-товарищески. Ведь все, что я пишу Бутерову, действительно было. Но нельзя же письмо писать без прикрас».
4: «Было, было», — подтвердила Глафира Семеновна.
3: «Я про камень.
2: Дался вам этот камень. Ну, что такое камень? Это для красоты слога. Садитесь сами к столу и пишите кому-нибудь из ваших знакомых письмо, что вы тоже были у кратера и сидели на горячем камне».
4: «Ну, хорошо. В том-то и дело, что мне тоже хочется написать письмечишко с Везуви одному приятелю», — сказал Граблин и спросил, «а не выдадите меня, что я не был на Везувии?»
2: «Очень нужно. Мы даже и ваших приятелей не знаем».
4: Граблин взял перо и попробовал писать на карточке, но тотчас же бросил перо и сказал: «Нет, пьян, не могу писать. И Лямян драже, и мальчики в глазах».
7: «Так возьмите с собой карточку домой и завтра в Неаполе напишите», — проговорила Глафира Семеновна.
2: «Вот это так! Я даже три возьму. Только, господа, не выдавать!»
7: «Очень нужно!»
6: «Вот что я жене написал!» — воскликнул Конурин. «Милая супруга наша Татьяна Григорьевна» и так далее. «Ах, если бы ты знала, супруга любезная, на какую огнедышащую гору меня по глупости моей занесло! Называется она Везувий, и земля около нее такая, что снизу внутри топится, из-под ног дым идет и ступать горячо, а из самого пекла огонь пышет и головешки летят. Но что удивительно, поднялся я на эту гору трезвый, а не пьяный, а зачем, и сам не знаю. Хотя и ругал себя, что семейный обстоятельный человек на такое дело пошел. Главная статья, что товарищи затащили. Во время опасности извержения вспоминал о тебе поминутно, но теперь благополучно с оной горы спустился, чего и тебе желаю».
7: «Зачем же вы на товарищей-то клепаете? Вовсе вас никто не тащил на Везувий силой», — заметила Глафира Семеновна.
6: «Ну, да уж что тут», — развел руками Конурин. «Один, само собой, я бы и за границу-то не потащился, а не токму, что на Везувий. Ах, женушка, женушка-голубушка, что-то она теперь дома делает. По часам, ежели, то, должно быть, после обеда чай пьет»,
2: — вздохнул он. «Ну, а ты, Глаш, что написала?» — спросил жену Николай Иванович.
7: «Ничего, не ваше дело. Написала уж такую загвоздку, что Гликерия Васильевна от зависти в кровь расцарапается», — улыбнулась Глафира Семеновна. «Вон кружка на стене. Опускайте ваши письма в почтовую кружку», — прибавила она и, встав с места, опустила свое письмо.
4: Вскоре вернулись с верхушки Везувия англичане и Перехватов, ходившие смотреть на поток лавы. Перехватов был в восторге и говорил: «Ну, господа, что мы видели, превосходит всякие описания. Как жаль, что вы не пошли посмотреть на текущую лаву». Но Перехватова перебил Граблин. Он набросился на него и с бранью стал осыпать попреками за то, что тот не разбудил его, чтобы подниматься на Везувий.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Грибоедов. Горе от ума. Александр Сергеевич Грибоедов был человеком разносторонних талантов. Он возглавлял российское посольство в Персии. Великолепно играл на фортепиано и сочинил вальс, популярный до сих пор. Но помнят его все же по книге «Горе от ума». Интересно, что стихотворная комедия выросла из личной обиды. В 1816 году Грибоедов вернулся в Петербург после военной службы. Друзья затащили его на светский вечер, где публика весь вечер крутилась вокруг какого-то болтливого француза. Все женское внимание доставалось мусье, а в сторону Грибоедова барышни даже и не взглянули ни разу. Тогда, не выдержав, писатель произнес пламенную речь, обличающую слепое преклонение перед всем иностранным. Кто-то в толпе предположил: да он же сумасшедший. Слух о душевной болезни Грибоедова мгновенно разлетелся по российской столице. В отместку он задумал написать комедию. Дальше были годы шлифовки текста. Грибоедов делал дипломатическую карьеру, а в свободное время работал над главной книгой своей жизни. Результат получился блестящим. Пушкин, прочитав «Горе от ума», написал: «Половина стихов должна войти в пословицу». Его предсказание сбылось. Когда мы призываем сделать что-то с чувством, с толком, с расстановкой, или говорим о влюбленных «счастливые часов не наблюдают», мы, осознанно или нет, цитируем Грибоедова. Что, не верите? Говорите «свежо предание, а верится с трудом»? Так знайте, и это тоже фраза из стихотворной комедии «Горе от ума». Перечитайте, не пожалеете.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Об этом в понедельник говорил Владимир Путин. Президент добавил, наша страна готова наращивать поставки удобрений, чтобы закрыть вопрос для сельского хозяйства дружественной республики.
2: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества.
1: Ожидается, что саммит ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке, а саммит БРИКС в Индии состоится 12-13 сентября. Президент подписал указ, разрешающий правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли мер защиты от беспилотных летательных аппаратов. Решение принимает кабинет министров по поручению главы государства. Также временный управляющий наделяется правами собственника для инвентаризации и сохранности движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Верховный суд запретил школам отказывать в зачислении в 10 класс, таким образом поддержав жительницу Свердловской области, оспорившую отказ ее сыну после успешной сдачи экзаменов. Высшая судебная инстанция указала, что итоговая аттестация после 9 класса не завершает обучение, поэтому отчисление незаконно. Школа обязана обеспечить ученику продолжение образования, а выбор формы остается за ним. Решение стало прецедентным, а значит, распространится на все подобные случаи. Маркетплейс «Озон» уберет все объявления о продаже так называемых аромаингаляторов, сообщила пресс-служба компании. В прошлом году Роспотребнадзор выявил, что эта продукция содержит опасные вещества. Они негативно влияют на нервную, дыхательную систему, а также на печень и почки потребителя. Теперь же представители онлайн-ритейлера заявляют, что проведут дополнительную проверку витрины, и подобные товары станут недоступны для заказа. Организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября заявили, что мероприятие на Газпром-арене состоится, несмотря на удаление анонса с сайта площадки и ее прежние заявления об отказе. В агентстве организатора сообщили о согласовании аренды и подготовке договора, назвав публикации пресс-службы Газпром-арены об отмене несогласованными. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
8: Этот снимок был сделан в 1922 году в Лондоне. Автор неизвестен. Зато люди в кадре знакомы всем. Она – русская балерина Анна Павлова. Он – популярный актер и кинорежиссер Чарли Чаплин.
9: Эта женщина напоминала мне белый лепесток розы. Когда Павлова появлялась на сцене, мне всегда хотелось плакать. Ведь она олицетворяла трагедию совершенства в искусстве.
8: Они познакомились и подружились на банкете. Чарли робел, стеснялся подойти, поздороваться. Но тут ему в голову пришла гениальная мысль.
9: Я сделал пару шагов вперед, представился, сказав, что английский язык не способен передать те чувства, которые нерешительный комик испытывает к великой балерине. Поэтому намереваюсь говорить по-китайски. После чего перешел на какую-то тарабарщину, схватил Анну за руку и поцеловал ее. Павлова хохотала до слез.
7: История одной фотографии.
8: Встречались друзья редко. Мешали постоянные гастроли, съемки, выступления. Но когда выпадала свободная минута, Чаплин тут же снимал целый ресторан только для них двоих. Они долго говорили обо всем на свете, а потом устраивали шуточные миниатюры.
9: Я учил Анну, как правильно танцевать умирающего лебедя, а она показывала мне, как нужно носить тросточку.
8: В 1922 году они вышли из ресторана и отправились в лондонский парк на прогулку. Сели на скамейку. Он красивый молодой мужчина в строгом деловом костюме. Никаких забавных коротких усов или шляпы-котелка. Она в длинной юбке и пиджаке. На голове экстравагантная шляпка. Именно в этот самый момент их якобы сфотографировал неизвестный прохожий. Возможно, так оно и было. Не зря ведь по столице Англии поползли слухи. Чаплин влюбился. Говорят, что он действительно хотел жениться на русской балерине, но так и не решился. Неужели это правда? По легенде, Анну Павлову спросили однажды, как она относится к Чарли. И получили ответ: не убедил.
7: Человек в кадре.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: От автора. «Я москвич. Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я москвич. Минувшее проходит предо мною». Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче. На пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал. В гранит одетая Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами, от них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами. Волга с каждым днем приближается к Москве. Когда-то на месте этой каменной лестницы, на болоте против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти были болота, теперь асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы, эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготавляют себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Каракумов, и на крыше мира, и в ледниках Кавказа. Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы. Это стало возможным только в стране, где советская власть. Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах. Грядущее проходит предо мною, и минувшее проходит предо мной. Уже теперь оно во многом непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней. И вот на старости я сызнова живу двумя жизнями, старой и новой. Старая фон новой – который должен отразить величие второй, и моя работа делает меня молодым и счастливым, меня, прожившего и живущего на грани двух столетий, на переломе двух миров. Москва, декабрь 1934 года, Владимир Гелеровский. В Москве. Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом. Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика, но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, Лафортово. «Во! Это Рязанский вокзал. указал он на темневший силуэт длинного неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху. Это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго. Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки. Темь, тишина, сон беспробудный. Вдали два раза ударил колокол. 2 часа. Это на Басманной. А это ольховцы, пояснил вожатый. И вдруг запел петухом. Ку-ка-ре-ку. Мы оторопели. Что, он с ума спятил? А он еще. И вдруг сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили, кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса. «Что за диво? В 2 часа ночи поют петухи!» Мой друг Костя Чернов залаял по собачьи. Это он умел замечательно, а потом завыл по волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся. Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами. «Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса», — пояснил Костя. Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: Из Лефортово в Хамовники. На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортово отправиться в Хамовники, в теплый переулок. Денег в кармане в обрез, 2 двугривенных да медики. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищенные тротуары, да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась. На углу Гороховой единственный извозчик, старик, в армяке под поясным обрывками выленившей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошивни. Низкие лубочные сани с низким сиденьем для пассажиров и перекинутые в передней части дощечкой для извозчика. Сбруи и вожжи веревочные, за подпояской кнут. «Дедушка, в Хамовники. Кое место? В теплый переулок. 2 гривенный. Мне показалось это очень дорого. Гривенник. Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной. «Последнее слово – 5 алтынный. Без почину стою». Шагов через 10 он опять. «Последнее слово – 12 копеек. «Ладно». Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они и скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней. Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня. «А ты не сбежишь у меня? А то, бывает, везешь, а он в проходные ворота юрк?» «Куда мне сбежать? Я первый день в Москве». «То-то!» Жалуется на дорогу. «Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели». «На чем, спрашиваю? На гитаре?» «Ну да, на калибре. Вон на таком, гляди». Из переулка поворачивал на такой же, как и наши косматые лошаденки, странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. а впереди сиденье для кучера. На этой гитаре ехали купчиха в салопе с куним воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.

0: Мы ехали по немецкой. Извозчик разговорился. «Эту лошадь завтра в деревню. Вчера на конной у Илюшина взял за 40 рублей киргизку, добрая, 4 года. Износу ей не будет. На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили. А с нас вдвое берут, зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве?» Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут. Переезжаем Садовую. У земляного вала вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой. Вдали звенят колокольчики. Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет. «Кульеры, гляди!» Колокольцы заливаются близко, слышны топоты и окрики. Вдоль Садовой со стороны Сухаревки бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой разудалые ямщики в шлепенках с павлиньими перьями с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира. Слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском. Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид. «Кто это?» – спрашиваю. «Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно важнеющих каких. Новиков сын на первый сам едет. Это его самолучшая тройка, кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся». Жандарм с усищами воршин, а рядом с ним какой-то бледный, лет в 19 господин, вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов. «В Сибирь на каторгу везут, это которые супротив царя идут», пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне. У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров. В Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор. Певчие переругивались басами и дисконтами на всю площадь. «Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут», — пояснил мой возница и добавил. «Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку. Пойло за счет седока». Я исполнил его требования. «Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пущают к фонталу. А за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке, а тот с начальством делится». Лубянская площадь — один из центров города. Против дома Масолова на углу Большой Лубянки была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет. Бари и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара от Мясницкой до Лубянки против гусенковского извозчичьего трактира стояли сплошь мордами на площадь, а экипажами к тротуарам запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес. Из трактира выбегали извозчики в расстегнутых синих халатах с ведром в руке к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого судя по одеже, кого ваше степенство, кого ваше здоровье, кого ваше благородие, а кого вассиясь,
1: ваше сиятельство.
0: Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков и водовозных бочек. Ломовой полок – телега с плоским настилом. Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и взмахивая

размахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки. Против проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались, наконец, по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять извозчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченую. Наниматель вынимал на чье-то счастье монету и с обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы. Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей. Спустились к Театральной площади, окружили ее по канату, проехали Охотной, Маховую, поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах рядом с кучером выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты на запятках стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами. За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой. Театральная площадь. Грохот трамваев. Вся рассвеченная площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза. Над Москвой мчатся стаи самолетов, то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе. Рядом со мной у входа в Малый театр сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое. К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в ленючем армяке и вихрастой с вылезшей клочьями паклей шапки с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных кобыздохов, из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс. «Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих». В 80-х годах девственную неприкосновенность театральной площади пришлось ненадолго нарушить. И вот по какой причине. Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду. С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду. Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами. Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты, а их было два, один под углом Малого театра, а другой на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали, были забиты отбросами города. Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода. Начали перестраивать Неглинку. Открыли ее своды, пришлось на площади забить несколько свай. Поставили три высоких столба, привезли 30-пудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоки и запели. Народ валил толпами послушать. «Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зеленая, подернем!» Поднимается артелью рабочих чугунное бабище и бьет по свае. Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие. Они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе. Запевал и оживляется.
Что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит: «У барыни платье длинно, из-под платья...» А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться. А запевала уже, увидал франта в цилиндре: «Франт, рубаха, белый цвет, а порткам, знать, смены нет!» И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель утомилась, а хозяин требует: «Старайся, Робян, отдай еще!» Встряхивается, запевала, и понаддает. На дворе собака брешет, а хозяин пузо чешет. Толпа хохочет. Айда, Робя, обедать! Дубинушку пели, заколачивая сваи, как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро. В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами отцы города чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит. Только разворуют, толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди: «За грехи нас ведут в преисподнюю земли». Грешники поверили и испугались. Да кроме того, с одной дубинушкой вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Хитровка. Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик», — смакует какой-то бывший. «А кто попроще ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик?» А кругом пар вырывается клубами из затворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади – все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 тысяч человек. Эти дома приносили огромные барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2 гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1,5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала фортели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до 7-го колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко и Ромейко, потом Кулакова. В доме Румянцева были 2 трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие, барышники. В Сибири степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была «Каторга». Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. Обратник, вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно деловой, встречался здесь с почетом. Его тотчас же ставили на работу. Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны. Всем хитровым рынкам заправляли двое городовых, Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась шпана, а деловые ребята были с обоими представителями власти в дружбе, и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них. Все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то. Стоит на посту властитель хитровки, сосет трубку и видит. Вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо. «Балдох!» — гремит городовой, и фигура, сорвав с головы шапку, подходит. «Здравствуйте, Федот Иванович!» «Откуда?» «Из Нерчинска, только вчера прихрял. Уж извините пока что...» «То-то! Гляди у меня, Сережка, чтоб тихо, мирно, а то...»
3: «Не ж не знаем, не впервой, свои люди!» А когда следователь по особо важным делам Кейзер спросил Рудникова, правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на хитровке и не арестуешь их?
2: «Вот потому 20 годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь. Пришьют. Конечно, всех знаю».
3: И благоденствовали хитрованцы под такой властью. Рудников был тип единственный в своем роде. Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал. Один ловил и держал, а другой скрывался и бежал. Такова каторжная логика. Боялся Рудникова весь хитров рынок, как огня. «Попадешься — возьмет, прикажут — разыщет». За 20 лет службы городовым среди рваний и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все. «Ну, каторжник, ну, вор, нищий, бродяга. Тоже люди. Всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Не ж ты их всех переловишь. Одного поймаешь, другие прибегут. Жить надо». Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям, я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним. С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в 11 ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешенки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь. Соседи сработались, хитрово. «Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть», — сказала старая кухарка. «Вася чуть не плачет, пальто новое, я его утешаю. Если хитрованцы, найдем». Попрощались с хозяевами и пошли в третий участок мясницкой части. Старый усатый пристав полковник Шедловский имел привычку сидеть в участке до полуночи. Мы его застали и рассказали о своей беде. «Если наши ребята сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный». Явился огромный атлет с седыми усами и кулачищами с хорошей арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.
2: «Наши. Сейчас найдем. Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?»
3: Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров, в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались. «Ну, здесь взять нечего, пойдем дальше». Темь, слякоть, только окна каторги светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла, да пар выходит из отворяющейся то и дело двери. Пришли во двор дом Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа. 26! Крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились. В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим 3 громких удара, будто от проваливающейся железной крыши. «Каторга сигает», — пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму. «Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел».
4: «Чего ж пугаешь зря?» — обиделся рыжий солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгнуть из окна на крышу пристройки. «А вот морду я тебе набью, Степка!»
5: «За что же, Федот Иванович?»
4: «А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь, пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут, второй побег. Я не потерплю. Я уйду. Вон, Маруха завела». И он подмигнул на девицу с синяком под глазом. «Пшел, чтоб я тебя не видел. А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, балдоха, отвечай».
2: Молчание.
4: «Кто, я спрашиваю, чего молчишь? Что я тебе, сыщик, что ли? Ну, зеленщик? Говори. Ведь я его хромую ногу видел».
2: Балдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину. Поднимаясь с пола, балдоха сквозь слезы говорит:
4: «Сразу бы так и спрашивал, а то конетелится. Ну, зеленщик». «Черт с ним. Попадется, скажи ему, заберу, чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать, все одно возьму. Не спрашивают, ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх. Скажи им, дуракам, чтоб в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще. А я наверх. Он дома? Дрыхнет, поди».
2: Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история, отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку балдоха еще не успел предупредить. Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.
4: А ведь это Степка Махалкин. Зато и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мостак. «Он?» «Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин», — послышался из-под нар бас октава. «Ну вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину».
2: «Это наш протодиакон», — сказал Рудников, обращаясь ко мне. Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавший могучую шею и здоровенные плечи.
6: «Многое лето Федоту Иванычу, многое лето!» Загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары.
4: «Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел». «Тише вы, дьяволы!» — крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многое лето».
2: Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал, заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик. Приемщик краденого.
4: «Ну что надо? И кто?»
2: Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.
4: «И что вы деретесь? Я же человек!» «А коль ты человек, где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес? И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили».
2: «Так, повыйдьте-ка отсюда, а мы поищем», — сказал мне Рудников. И когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики. Потом все смолкло, Рудников вышел и вынес пальто.
4: «Вот оно. Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук, а сверху еще 5 сундуков поставил».
2: Таков был Рудников. Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска. Окружат дом, где поспокойнее, наберут шпаны, а крупные никогда не попадались. А в Кулаковку полиции не совалась. Кулаковкой назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали Утюгом. Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался Сухой Овраг, а все вместе – Свиной дом. Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей – Утюги и Волки Сухого Оврага.
3: Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют, беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобот, и на другой день они опять на хитровке за своим обычным делом впредь до нового обхода. И что им делать в глухом городишке? Работы, в кавычках, никакой. Ночевать пустить всякие побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника, заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом? Ни тебе работы, ни тебе ночлега. Волчий паспорт – паспорт с отметкой, не дававший права жительства в определенных местах. Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали газетчиком. Многие из товарищей литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в сухой овраг и даже в утюг. Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз, в темный подземный коридор, и просятся назад. Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского. Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании, и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах. Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших Рубикон жизни. Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если бы вместе нам отправиться. Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в 8:00 вечера, это было в октябре, подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома. Торговки, эти уцелевшие оглотки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили: «Лапша, лапшица, студень свежий коровий, оголовье, свининка-рванинка вареная, эй, кавалер, иди, на грош горло отрежу», — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице. «Горло, говоришь? А нос у тебя где?» «Нос! На кой мне ляд нос?» И запела на другой голос: «Печенка, селезенка горячая, рванинка! Ну, давай на семитку». Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает рванинку и кладет покупателю на ладонь. «Студню на копейку!» — приказывает нищий фуражке с подобием кокарды. «Вот беда! Вот беда!» — шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне. «А теперь, Глеб Иванович, зайдем в каторгу, потом в пересыльный, в Сибирь, а затем пройдем по ночлежкам». «В какую каторгу?» «Так на хитровском жаргоне называется трактир. Вот этот самый».
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Глава из книги.
3: Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира «Низка» в доме Ярошенко. «Заходить ли?» — спросил Глеб Иванович, держа меня под руку. «Конечно». Я отворил дверь, оттуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон, шум, ругань, драка, звон посуды. Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней здоровенный оборванец с криком «Измордую проклятую!». Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу, его успокоили. Это было делом секунды. В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик, ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску, единственное, что я требовал в трущобах. Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание. Я выпил один за другим два стаканчика, съел яйцо, а он все сидит и смотрит. «Да пейте же!» Он выпил и закашлялся. «Уйдем отсюда, ужас!» Я заставил его очистить яйцо, выпили еще по стаканчику. «Кто же это там?» За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом. Перед ним здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи орал громоподобным басом многое лето бывший вышибало-пропойца. Я объясняю Глебу Ивановичу, что это фартовый гуляет. А он все просит меня, уйдем. Расплатились, вышли. «Позвольте пройти», — вежливо обратился Глеб Иванович, стоящий на тротуаре против двери на четвереньках, мокрый от дождя и грязи бабе.
7: «Пошел в...»
3: — вишь, полон полусапожок. И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря. «И это перл творения, женщина», — думал вслух Глеб Иванович. Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу: «Мелочи нет. Ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег». «Сейчас сбегаю», — буркнул человек, зашлепал опорками по лужам по направлению к одной из лавок, шагах в 50 от нас, и исчез в тумане. «Смотри сюда, неси папиросы, мы здесь подождем», — крикнул я ему вслед. «Ладно», — послышалось из тумана. Глеб Иванович стоял и хохотал. «В чем дело?» — спросил я.
7: «Ха-ха-ха! Так он и принес сдачу, да еще папирос!
3: Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича. Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.
7: 90 сдачи. Пятак себе взял. Вот и заря, десяток.
3: Нет, постой, что же это? Ты принес?» — спросил Глеб Иванович.
7: «А как же не принести? Что, я сбегу, что ли, с чужими-то деньгами? Нечто я...» — уверенно выговорил оборванец.
3: «Хорошо, хорошо», — бормотал Глеб Иванович. Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал: «Нет-нет, все ему отдай, все, за его удивительную честность». Ведь это я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо «спасибо» только одно: «Чудаки, господа, нечто я украду, коли поверили». «Пойдем. Пойдем отсюда, лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе», — обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.
2: Многих из товарищей писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно.
3: Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанный, не побоявшийся ни утюга, ни волков сухого оврага, ни трактира каторга. Тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был никто иной, как знаменитый Петр Григорьевич Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свининскому переулку, чтобы прямо попасть в Утюг, где продолжалось пьянство после каторги, закрывавшейся в 11 часов. Вдруг солдатский шаг. За нами, вынырнув с солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома. Облава на ночлежников. Дрогнула рука моего спутника. Черт знает, это уже хужее. Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее. Мы быстро пересекли площадь. Под колокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это серьезные элементы выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет. Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху. Вместо Кулаковской каторги он рисковал попасть опять в Нерчинскую. В Кулаковку даже днем опасно ходить. Коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором сухого оврага, чиркаю спичку и вижу ужас. Из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет: «Гаси, дьявол, спичку-то!» И шляются. Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед. Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция, сам черт не полезет. В 80-х годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко. Зашел я как-то в летний день, часа в 3, в каторгу. Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, коты с марухами. Вдруг в дверь влетает кот и орет: «Эй, вы, зеленые ноги, 26!» Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения. «В Утюге кого-то пришили, за полицией побежали!» «Гляди сюда, прихандорят!» Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив марух расплачиваться за угощение. Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа среди толпы в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутой в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины под левой лопаткой торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал. Из тела торчала большая, причудливой формы, медная, блестящая рукоятка. Убитый был кот. Убийца — мститель за женщину. Его так и не нашли. Знали, да не сказали. Говорили: «Хороший человек». Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Кувшинников. Ловкий удар. Прямо в сердце, определил он. Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов. «Где нож? Нож где?» Полиция засуетилась. «Я его сам сию минуту видел! Сам видел!» — кричал пристав. После немалых поисков нож был найден. Его во время суматохи кто-то из присутствующих вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина ощущает и будет ощущать ответы на свои действия каждую ночь. По его словам, удары ВСУ по коммерческой инфраструктуре в России не помогают киевскому режиму на фронтах. Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 4 логистических объекта «Озон» в Краснодаре, Дегиевске, Невинномысске и Махачкале. Возникли пожары, пострадали несколько человек. В ответ российская армия теперь наносит удары по логистическим центрам, связанным с деятельностью украинских вооруженных формирований. На фоне убийства на Украине православного монаха в Арсенофе Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о преследовании Украинской православной церкви киевским режимом. Ведомство отмечает культивирование риторики ненависти и акты вандализма в отношении храмов. В прошлом году ужесточилась незаконная мобилизация священнослужителей. Рассылку повесток курируют представители ВСУ, а число принудительно мобилизованных исчисляется сотнями. В Израиле застрелили Яниса Юшваева, которого полиция и СМИ называли главой так называемой «кавказской мафии». Его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти раненого не удалось. Подозреваемые скрылись на автомобиле, сейчас ведется их розыск. Добавлю, Юшваев годами был целью полиции за подозрения в вымогательстве и поджогах, но суды постоянно освобождали его из-за отсутствия доказательств, а адвокат называл его «законным бизнесменом». Прототип скоростного электропоезда совместного производства Индии и России будет собран до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. А чем вообще электропоезда привлекательны и удобны для пассажиров? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
2: Электропоезда привлекают пассажирам тем, что это, во-первых, массовый вид транспорта, то есть можно увезти в одном составе большое количество людей. Во-вторых, если мы говорим о пригородном движении, это позволяет приблизить к городу его окраины за счет организации достаточно частого движения этих электропоездов. Ну и кроме того, они достаточно быстрые, достаточно комфортные. С точки зрения экологии тоже электротранспорт является наиболее предпочтительным.
1: Прототип российско-индийского электропоезда будет собран на площадке в штате Махараджпура, а после прохождения испытаний поступит в серийное производство. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: Что вы говорите?
8: Бывает же такое. Слово есть, а родословной у него нет. Вот вам, к примеру, сковорода. Предмет, который найдется на любой кухне. Откуда пошло это существительное? Лингвисты теряются в догадках, потому что у сковороды слов родственников нет. Хотя, подождите. Давайте-ка попробуем зайти с другой стороны. Сковорода нужна, чтобы что-то жарить. Обычно это делается на масле. Сначала оно растапливается, потом раскаляется, и капля воды, попавшая в него, вызывает довольно громкое шипение. Масло шкварчит. Слышали? Шкварчать и сковорода. Правда, похоже? А еще есть шкварки. Они тоже получаются на сковороде. Запомним, корень «сквар» в старославянском языке означал «жар» или «огонь». Вот откуда появилась сковорода. Все Все, конечно, так, но есть один важный нюанс. Никакой самостоятельной смысловой нагрузки у слова «шкварчать» нет и никогда не было. Это самое обычное звукоподражание. И получается, что сковорода – это посуда, в которой что-то шкварчит. Или, проще говоря, жарится. Круг замкнулся. Зато теперь мы знаем, что в языке встречаются слова «ономатопы», то есть воспроизводящие звуки, которые встречаются вне человеческой речи.
7: Да что вы говорите? А вот была история.
4: Выдающийся советский физик, нобелевский лауреат Лев Ландау на досуге любил придумывать классификации различных вещей и явлений. Он классифицировал зануд, деятелей науки, женщин. А однажды он придумал классификацию мужчин. Тех, кого интересует только душа любимой женщины, он называл душистами. Тех, кого больше волнует внешность, красивистами. Красивистов Ландау разделил на фигуристов и мордистов. Себя физик причислял к красивистам-мордистам. Когда Ландау спросили, правда ли, что он записывает адреса и телефоны знакомых женщин не в алфавитном порядке, а в порядке убывания красоты, он только расхохотался, но отрицать обвинение не стал.
7: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
5: Глава 11. Интрига завязывается. Выйдя от господина де Тревиля, Д'Артаньян в задумчивости избрал самую длинную дорогу для возвращения домой. О чем же думал молодой гасконец, так далеко уклоняясь от своего пути, поглядывая на звезды и то улыбаясь, то вздыхая? Он думал о госпоже Бонасье. Ученику-мушкетеру эта молодая женщина казалась чуть ли не идеалом возлюбленной. Хорошенькая, полная таинственности, посвященная чуть ли не во все придворные интриги, которые налагали на ее прелестные черты особый отпечаток озабоченности, она казалась не слишком недоступной, что придает женщине несказанное очарование в глазах неопытного любовника. Кроме того, Д'Артаньян вырвал ее из рук этих демонов, собиравшихся обыскать ее и, быть может, подвергнуть истязаниям, и эта незабываемая услуга породило в ней чувство признательности, так легко переходящее в нечто более нежное. Д'Артаньян уже представлял себе, настолько быстро летят мечты на крыльях воображения, как к нему приближается посланный от молодой женщины и вручает записку о предстоящем свидании, а в придачу к ней и золотую цепочку или перстень с алмазом. Мы говорили уже, что молодые люди тех времен принимали без стеснения подарки от своего короля. Добавим к этому, что в те времена, не слишком требовательной морали, они не выказывали чрезмерной гордости по отношению к своим возлюбленным. Их дамы почти всегда оставляли им на память ценные и долговечные подарки, словно стараясь закрепить их неустойчивые чувства неразрушимой прочностью своих даров. В те времена путь себе прокладывали с помощью женщин и не стыдились этого. Те, что были только красивы, дарили свою красоту, и отсюда, должно быть, произошла пословица, что самая прекрасная девушка может отдать лишь то, что имеет. Богатые отдавали часть своих денег. И можно было назвать немало героев той щедрой на приключения эпохи, которые не добились бы ни чинов, ни побед на поле брани, если бы не набитые более или менее туго кошельки, которые возлюбленные привязали к их седлу. Д'Артаньян был беден. Налет провинциальной нерешительности, этот хрупкий цветок, этот пушок персика был быстро унесен вихрем не слишком-то нравственных советов, которыми три мушкетера снабжали своего друга. Подчиняясь странным обычаям своего времени, Д'Артаньян чувствовал себя в Париже, словно в завоеванном городе. Почти так, как чувствовал бы себя во Фландрии. Испанцы там, женщины здесь. И там, и тут был враг, с которым полагалось бороться, была контрибуция, которую полагалось наложить. Все же мы должны сказать, что сейчас Д'Артаньяном руководило более благородное и бескорыстное чувство. Правда, галантерейщик говорил ему, что он богат. Д'Артаньяну нетрудно было догадаться, что у такого простачка мужа, каким был господин Бонасье, кошельком, по всей вероятности, распоряжалась жена. Но все это нисколько не повлияло на те чувства, которые вспыхнули в нем при виде госпожи Бонасье. И любовь, зародившаяся в его сердце, была почти совершенно чужда какой-либо корысти. Мы говорим «почти», ибо мысль о том, что красивая, приветливая и остроумная молодая женщина к тому же и богата, не мешает увлечению и даже наоборот усиливает его. С достатком сопряжено множество аристократических мелочей, которые приятно сочетаются с красотой. Тонкий, сверкающий белизной чулок, кружевной воротничок, изящная туфелька, красивая ленточка в волосах не превратят уродливую женщину в хорошенькую, но хорошенькую сделают красивой, не говоря уж о руках, которые от всего этого выигрывают. Руки женщины, чтобы остаться красивыми, должны быть праздными. Кроме того, Д'Артаньян, состояние его денежных средств мы не скрыли от читателя, Д'Артаньян отнюдь не был миллионером. Он, правда, надеялся когда-нибудь стать им, но срок, который он сам намечал для этой благоприятной перемены, был довольно отдаленный. А пока что за ужас видеть, как любимая женщина жаждет тысячи пустяков, которые составляют всю радость этих слабых существ, и не иметь возможности предложить ей эту тысячу пустяков. Если женщина богата, а любовник ее беден, она, по крайней мере, может сама купить себе то, чего он не имеет возможности ей преподнести. И хотя приобретает она обычно все эти безделушки на деньги мужа, ему редко бывают за то признательны. Д'Артаньян, готовясь стать нежнейшим любовником, оставался преданнейшим другом. Всецело увлеченный прелестной госпожой Бонасье, он не забывал и о своих приятелях. Она была женщиной, с которой лестно было прогуляться по поляне Сен-Дени или по Сен-Жерменской ярмарке в сопровождении Атоса, Портоса и Арамиса, перед которыми Д'Артаньян был не прочь похвастать своей победой. Затем, после долгой прогулки, появляется аппетит. Д'Артаньян с некоторого времени стал это замечать. Можно будет время от времени устраивать один из тех очаровательных обедов, когда рука касается руки, а нога — ножки возлюбленной. И, наконец, в особо трудные минуты, когда положение становится безвыходным, Д'Артаньян будет иметь возможность выручать своих друзей. А как же господин Бонасье, которого Д'Артаньян передал в руки сыщиков, громко отрекаясь от него и шепотом обещая спасение и помощь? Мы вынуждены признаться нашим читателям, что Д'Артаньян и не вспоминал о нем, а если и вспоминал, то лишь для того, чтобы мысленно пожелать ему, где бы он ни находился, оставаться там, где он есть. Любовь из всех видов страсти самая эгоистичная. Пусть, однако, наши читатели не беспокоятся. Если Д'Артаньян забыл или сделал вид, что забыл своего хозяина, ссылаясь на то, что не знает, куда его отправили, мы-то не забываем о нем, и нам его место пребывания известно. Но временно последуем примеру влюбленного гасконца. К почтенному галантерейщику мы вернемся позже. Предаваясь любовным мечтам, разговаривая с ночным небом и улыбаясь звездам, Д'Артаньян шел вверх по улице Шершмеди, или Шасмеди, как ее называли в те годы. Оказавшись поблизости от дома, где жил Арамис, он решил зайти к своему другу, чтобы объяснить ему, зачем он посылал к нему Планше с просьбой немедленно прийти в мышеловку. Если Арамис был у себя, когда пришел Планше, Он без сомнения поспешил на улицу Могильщиков и, не застав там никого, кроме разве что двух своих товарищей, не мог понять, что все это должно было значить. Необходимо было объяснить, почему Д'Артаньян позвал своего друга. Вот что громко говорил себе Д'Артаньян. В глубине души он видел в этом удобный повод поговорить о прелестной госпоже Бонасье, которая целиком заполнила, если не сердце его, то мысли. Не от того, кто влюблен впервые, можно требовать умения молчать. Первой любви сопутствует такая бурная радость, что ей нужен исход, иначе она задушит влюбленного. Уже 2 часа, как Париж погрузился во мрак, и улицы его начинали пустеть. Все часы Сен-Жерменского предместья пробили 11. Было тепло и тихо. Д'Артаньян шел переулком, находившимся в том месте, где сейчас пролегает улица Асса. Воздух был напоен благоуханием, которое ветер доносил с улицы Вожерар из садов, освеженных вечерней росой и прохладой ночи. Издали, хоть и заглушенные плотными ставнями, доносились песни гуляк, веселившихся в каком-то кабачке. Дойдя до конца переулка, Д'Артаньян свернул влево. Дом, где жил Арамис, был расположен между улицей Кассет и улицей Сервандони. Д'Артаньян миновал улицу Кассет и издали видел уже дверь дома своего друга, над которой ветви клена, переплетенные густо разросшимся диким виноградом, образовывали плотный зеленый навес. Внезапно Д'Артаньяну почудилось, что какая-то тень свернула с улицы Сервандони. Эта тень была закутана в плащ, и Д'Артаньяну сначала показалось, что это мужчина. Но низкий рост, неуверенность походки и движений быстро убедили его, что перед ним женщина. Словно сомневаясь, тот ли это дом, который она ищет, женщина поднимала голову, чтобы лучше определить, где она находится, останавливалась, делала несколько шагов назад, снова шла вперед. Д'Артаньян был заинтригован. «Не предложить ли ей свои услуги?» — подумал он. «Судя по походке, она молода, возможно, хороша собой». Конечно, но женщина, бегающая по улицам в такой поздний час, могла выйти только на свидание со своим возлюбленным. Черт возьми, помешать свиданию — дурной способ, чтобы завязать знакомство. Молодая женщина, между тем, продвигалась вперед, отсчитывая дома и окна. Это, впрочем, не требовало ни особого труда, ни времени. В той части улицы было только 3 дома, и всего 2 окна выходило на эту улицу. Одно из них было окно небольшой пристройки, параллельный флигелю, который занимал Арамис. Второе было

0: этот раз я добьюсь правды». И Д'Артаньян, стараясь занимать как можно меньше места, укрылся в самом темном углу, подле каменной скамьи, стоявшей в глубине какой-то ниши. Молодая женщина подходила все ближе. Сомнений в том, что она молода, уже не могло оставаться. Помимо походки, выдавшей ее почти сразу, обличал ее и голос. Она слегка кашлянула, и по этому кашлю Д'Артаньян определил, что голосок у нее свежий и звонкий. И тут же он подумал, что кашель этот — условный сигнал. То ли на этот сигнал было отвечено таким же сигналом, то ли, наконец, она и без посторонней помощи определила, что достигла цели, только женщина вдруг решительно направилась к окну Арамиса и трижды с равномерными промежутками постучала согнутым пальцем в ставень. «Ну, конечно, она стучится к Арамису», — прошептал Д'Артаньян. «Вот оно что, господин лицемер. Знаю я теперь, как вы изучаете богословие». Не успела женщина постучать, как внутренняя рама раскрылась, и сквозь ставень мелькнул свет. «Ага», — проговорил подслушивавший, не у дверей, а у окна. «Ага, посетительницу ожидали. Сейчас раскроется ставень, и дама заберется через окно. Прекрасно». Но, к великому удивлению Д'Артаньяна, ставень оставался закрытым. Огонь, мелькнувший на мгновение, исчез, и все снова погрузилось во мрак. Д'Артаньян решил, что это ненадолго, и продолжал стоять, весь превратившись в зрение и слух. Он оказался прав. Через несколько секунд изнутри раздались два коротких удара в ставень. Молодая женщина, стоявшая на улице, в ответ стукнула один раз, и ставень раскрылся.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Можно себе представить, как жадно Д'Артаньян смотрел и слушал. К несчастью, источник света был перенесен в другую комнату, но глаза молодого человека успели привыкнуть к темноте. Да кроме того, глаза гасконцев, как уверяют, обладают способностью, подобно глазам кошек, видеть во мраке. Д'Артаньян увидел, что молодая женщина вытащила из кармана какой-то белый сверточек и поспешно развернула его. Это был платок. Развернув его, она указала своему собеседнику на уголок платка. Д'Артаньяну живо представился платочек, найденный им у ног госпожи Бонасье и заставивший его вспомнить о том, который обронил Арамис. Какую, черт возьми, роль играл этот платок? С того места, где стоял молодой гасконец, он не мог видеть лицо Арамиса. Он ни на минуту не усомнился, что именно Арамис беседует с дамой, стоящей под окном. Любопытство взяло верх над осторожностью, и, пользуясь тем, что внимание обоих действующих лиц этой сцены было целиком поглощено платком, он выбрался из своего убежища с быстротой молнии, однако бесшумно, перебежал улицу и прильнул к такому месту стены, откуда взор его мог проникнуть в глубину комнаты Арамиса. Заглянув в окно, Д'Артаньян чуть не вскрикнул от удивления. Не Арамис разговаривал с ночной посетительницей, а женщина. К сожалению, Д'Артаньян, хотя и мог в темноте различить контуры ее фигуры, не мог разглядеть ее лицо. В эту минуту женщина, находившаяся в комнате, вынула из кармана другой платок и заменила им тот, который ей подали. После этого обе женщины обменялись несколькими словами. Наконец ставень закрылся. Женщина, стоявшая на улице, обернулась и прошла в 3-4 шагах от Д'Артаньяна, опустив на лицо капюшон своего плаща. Но предосторожность эта запоздала. Д'Артаньян успел узнать госпожу Бонасье. Госпожа Бонасье. Подозрение, что это она, уже мелькнуло у него, когда она вынула из кармана платок. Но как мало вероятного было в том, чтобы госпожа Бонасье, пославшая за господином де Лапортом, который должен был проводить ее в Лувр, вдруг в половине 12 ночи бегала по улицам, рискуя снова быть похищенной. Это делалось, значит, во имя чего-то очень важного. А что же может быть важно для 25-летней женщины, если не любовь?

0: любовь. Но ради себя ли самой или какого-то третьего лица шла она на такой риск? Вот вопрос, который задавал себе Д'Артаньян. Демон ревности терзал его сердце, как если бы он был уже признанным любовником. Существовало, впрочем, простое средство, чтобы удостовериться, куда спешит госпожа Бонасье. Нужно было проследить за ней. Это средство было столь простым, что Д'Артаньян прибег к нему, не задумываясь. Но при виде молодого человека, который отделился от стены, словно статуя, вышедшая из ниши, и при звуке его шагов, госпожа Бонасье вскрикнула и бросилась бежать. Д'Артаньян погнался за ней. Для него не представляло трудности догнать женщину, путавшуюся в складках своего плаща. Он настиг ее поэтому раньше, чем она пробежала треть улицы, на которую свернула. Несчастная совсем обессилела не столько от усталости, сколько от страха, и когда Д'Артаньян положил руку ей на плечо, она упала на одно колено и сдавленным голосом вскрикнула: «Убейте меня, если хотите, все равно я ничего не скажу!» Д'Артаньян поднял ее, охватив рукой ее стан. Но, чувствуя, как тяжело она повисла на его руке, и понимая, что она близка к обмороку, он поспешил успокоить ее, уверяя в своей преданности. Эти уверения ничего не значили для госпожи Бонасье. Такие уверения можно расточать и с самыми дурными намерениями. Но голос, произносивший их, вот в чем была сила. Молодой женщине показалось, что она узнает этот голос. Она открыла глаза, взглянула на человека, так сильно напугавшего ее, и, узнав Д'Артаньяна, вскрикнула от радости.
1: «Ах, это вы!» — повторяла она. «Боже, благодарю тебя!»
0: «Да, это я», — сказал Д'Артаньян. «Я, которого Бог послал, чтобы оберегать вас».
1: «И потому только вы и следили за мной»,
0: — спросила с лукавой улыбкой молодая женщина, насмешливый нрав которой брал уже верх. Страх ее исчез, как только она узнала друга, в том, кого принимала за врага.
1: «Нет», — ответил Д'Артаньян. «Нет, признаюсь вам.
0: Случай поставил меня на вашем пути. Я увидел, как женщина стучится в окно одного из моих друзей».
1: «Одного из ваших друзей?» — перебила его госпожа Бонасье.
0: «Разумеется. Арамис — один из моих самых близких друзей».
1: «Арамис? Кто это?»
0: «Да полно. Неужели вы станете уверять меня, что не знаете Арамиса?»
1: «Я впервые слышу это имя».
0: «Значит, вы в первый раз приходили к этому дому?»
1: «Конечно».
0: «И вы не знали, что здесь живет молодой человек?»
1: «Нет».
0: «Мушкетер?»
1: «Да нет же, нет».
0: «Следовательно, вы искали не его?»
1: «Конечно, нет. Да вы сами могли видеть, что лицо, с которым я разговаривала, женщина».
0: «Это правда. Но женщина — это приятельница Арамиса?»
1: «Не знаю».
0: «Но раз она живет у него?»
1: «Это меня не касается».
0: «Но кто она?»
1: «О, это тайна, не моя».
0: «Дорогая госпожа Бонасье, вы очаровательны, но в то же время вы невероятно таинственная женщина».
1: «Разве я от этого проигрываю?»
0: «Нет, напротив, вы прелестны. Если так, дайте мне опереться на вашу руку».
1: «С удовольствием».
0: «А теперь?»
1: «А теперь проводите меня».
0: «Куда?»
1: «Туда, куда я иду».
0: «Но куда вы идете?»
1: «Вы увидите, раз доведете меня до дверей».
0: «Нужно будет подождать вас?»
1: «Это будет напрасно.
0: Вы, значит, будете возвращаться не одна?»
1: «Быть может, да, быть может, нет».
0: «Но лицо, которое пойдет провожать вас, будет ли это мужчина или женщина?»
1: «Не знаю еще».
0: «Но зато я узнаю».
1: «Каким образом?»
0: «Я подожду и увижу, с кем вы выйдете».
1: «В таком случае прощайте».
0: «Как так?»
1: «Вы больше не нужны мне».
0: «Но вы сами просили помощи дворянина, а не надзора шпиона». «Это слово чересчур жестоко.
1: Как называют того, кто следит за человеком вопреки его воле?»
0: «Нескромным».
1: «Это слово чересчур мягко».
0: «Ничего не поделаешь, сударыня. Вижу, что приходится исполнять все ваши желания».
1: «Почему вы лишили себя заслуги исполнить это желание сразу же?»
0: «А разве нет заслуги в раскаянии?»
1: «Вы в самом деле раскаиваетесь?»
0: «И сам не знаю. Одно я знаю. Я готов исполнить все,

0: что пожелаете, если вы позволите мне проводить вас до того места, куда вы идете.
1: И затем вы оставите меня?
0: Да.
1: И не станете следить за мной?
0: Нет.
1: Честное слово.
0: Слово дворянина.
1: Тогда дайте вашу руку и идем.
2: Д'Артаньян предложил госпоже Бонасье руку, и молодая женщина оперлась на нее, уже готовая смеяться, но еще дрожа. Так они дошли до конца улицы Лагарб. Здесь молодая женщина как будто заколебалась, как колебалась раньше на улице Вожерар, но затем, по некоторым признакам, по-видимому, узнала нужную дверь.
1: «А теперь, — сказала она, подходя к этой двери, — мне надо сюда. Тысячу раз благодарю за благородную помощь. Вы оградили меня от опасностей, которым я подвергалась бы, если бы была одна. Но настало время выполнить ваше обещание. Я пришла туда, куда мне было нужно».
2: «А на обратном пути вам нечего будет опасаться?»
1: «А разве только воров?
2: А разве это пустяк?
1: А что они могут отнять у меня? У меня нет при себе ни одного денье».
2: «Вы забываете прекрасный вышитый платок с гербом».
1: «Какой платок?»
2: «Тот, что я подобрал у ваших ног и вложил вам в карман».
1: «Молчите, молчите, несчастный!» — воскликнула молодая женщина. «Или вы хотите погубить меня?»
2: «Вы сами видите, что вам еще грозит опасность, а раз одного слова достаточно, чтобы привести вас в трепет. И вы признаете, что если бы это слово достигло чьих-нибудь ушей, вы бы погибли». «Послушайте, сударыня», — воскликнул Д'Артаньян, схватив ее за руку и пронизывая ее пламенным взглядом. «Послушайте, будьте смелее, доверьтесь мне. Неужели вы не прочли в моих глазах, что сердце мое исполнено расположения и преданности вам?»
1: «Я это чувствую, поэтому вы можете расспрашивать меня о всех моих тайнах, но чужие тайны — это другое дело».
2: «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «но я раскрою их. Раз эти тайны могут влиять на вашу судьбу, они должны стать и моими».
1: «Сохрани вас Бог от этого!» — воскликнула молодая женщина, и в голосе ее прозвучала такая тревога, что Д'Артаньян невольно вздрогнул. «Умоляю вас, не вмешивайтесь ни во что, касающееся меня. Не пытайтесь помочь мне в выполнении того, что на меня возложено. Я умоляю вас об этом во имя того чувства, которое вы ко мне питаете, во имя услуги, которую вы мне оказали и которую я никогда в жизни не забуду. Поверьте моим словам. Не думайте больше обо мне. Я не существую больше для вас, словно вы меня никогда не видели».
2: «Должен ли Арамис поступить так же, как я?» — спросил Д'Артаньян, задетый ее словами.
1: «Вот уже два или три раза вы произнесли это имя, сударь, а между тем я говорила вам, что оно мне незнакомо».
2: «Вы не знаете человека, в окно которого вы стучались? Да что вы, сударыня, вы считаете меня чересчур легковерным».
1: «Признайтесь, что вы сочинили всю эту историю и выдумали этого Арамиса, лишь бы вызвать меня на откровенность».
2: «Я ничего не сочиняю, сударыня, я ничего не выдумываю, я говорю чистейшую правду».
1: «И вы говорите, что один из ваших друзей живет в этом доме?»
2: «Я говорю это и повторяю в третий раз. Это дом, где живет мой друг, и друг этот — Арамис».
1: «Все это со временем разъяснится», — прошептала молодая женщина. «А пока, сударь, молчите».
2: «Если бы вы могли читать в моем сердце, открытом перед вами, — сказал Д'Артаньян, — вы увидели бы в нем такое горячее любопытство, что сжалились бы надо мной, и такую любовь, что вы в ту же минуту удовлетворили бы это любопытство. Не нужно опасаться тех, кто вас любит».
1: «Вы очень быстро заговорили о любви», — сказала молодая женщина, покачав головой.
2: «Любовь проснулась во мне быстро и впервые, ведь мне нет и 20 лет». Госпожа Бонасье искоса взглянула на него.
0: «Послушайте, я уже напал на след», — сказал Д'Артаньян. 3 месяца назад я чуть не подрался на дуэли с Арамисом из-за такого же платка, как тот, который вы показали женщине, находившейся у него. Из-за платка с таким же точно гербом».
1: «Клянусь вам, сударь», — произнесла молодая женщина, — «вы ужасно утомляете меня этими расспросами».
2: «Но вы, сударыня, вы такая осторожная. Если бы у вас при аресте нашли такой платок, вас бы это разве не скомпрометировало?»
1: «Почему? Разве инициалы не мои? К.Б. Констанция Бонасье».
2: «Или Камила де Буатрасси».
1: «Молчите, сударь, молчите! Если опасность, которой я подвергаюсь, не может остановить вас, то подумайте об опасностях, угрожающих вам».
2: «Мне?»
1: «Да, вам. За знакомство со мной вы можете заплатить тюрьмой, заплатить жизнью».

0: тогда я больше не отойду от вас. Сударь, — проговорила молодая женщина с мольбой, ломая руки, — сударь, я взываю к чести военного, к благородству дворянина. Уйдите! Слышите, бьет полночь, меня ждут в этот час.
1: Сударыня, — сказал Д'Артаньян с поклоном, — я не смею отказать, когда меня так просят. Успокойтесь, я ухожу.
0: Вы не пойдете за мной, не станете выслеживать меня.
1: Я немедленно вернусь к себе домой.
0: «Ах, я знала, что вы честный юноша!» —
1: воскликнула госпожа Бонасье, протягивая ему одну руку, а другой — берясь за молоток у небольшой двери, проделанной в каменной стене. Д'Артаньян схватил протянутую ему руку и страстно припал к ней губами.
0: «Лучше бы я никогда не встречал вас!» — воскликнул он с той грубостью, которые женщины нередко предпочитают изысканной любезности, ибо она позволяет заглянуть в глубину мыслей и доказывает, что чувство берет верх над рассудком.
2: «Нет», — проговорила госпожа Бонасье, почти ласково пожимая руку Д'Артаньяну, который все еще не отпускал ее руки.
0: «Нет, я не могу сказать этого. То, что не удалось сегодня, возможно, удастся в будущем. Кто знает, если я когда-нибудь буду свободна, не удовлетворю ли я тогда ваше любопытство».
1: «А любовь моя, может ли и она питаться такой надеждой?» — в порыве восторга воскликнул юноша.
0: «О, тут я не хочу себя связывать. Это будет зависеть от тех чувств, которые вы сумеете мне внушить».
1: «Значит, пока что, сударыня...»
0: «Пока что, сударь, я испытываю только благодарность».
1: «Вы чересчур милы», — с грустью проговорил Д'Артаньян, «и злоупотребляете моей любовью».
0: «Нет. Я только пользуюсь вашим благородством, сударь. Но поверьте, есть люди, умеющие не забывать своих обещаний».
1: «О, вы делаете меня счастливейшим из смертных. Не забывайте этого вечера, не забывайте этого обещания.
0: Будьте спокойны. Когда придет время, я вспомню все. А сейчас уходите ради всего святого, уходите. Меня ждали ровно в 12, и я уже запаздываю».
1: «На 5 минут».
0: «При известных обстоятельствах 5 минут — это 5 столетий».
1: «Когда любишь.
0: А кто вам сказал, что дело идет не о влюбленном?»
1: «Вас ждет мужчина!» — вскрикнул Д'Артаньян. «Мужчина!»
0: «Ну вот, наш спор начинается сначала», — произнесла госпожа Бонасье с легкой улыбкой, в которой сквозил оттенок нетерпения.
1: «Нет, нет, я ухожу, ухожу. Я верю вам, я хочу, чтобы вы поверили в мою преданность, даже если эта преданность граничит с глупостью. Прощайте, сударыня, прощайте».
0: И, словно не чувствуя себя в силах отпустить ее руку, иначе как оторвавшись от нее, он неожиданно бросился прочь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Госпожа Бонасье, между тем, взяв в руки молоток, постучала в дверь, точно так же, как прежде, в окно. Три медленных удара через равные промежутки. Добежав до угла, Д'Артаньян оглянулся. Дверь успела раскрыться и захлопнуться. Хорошенькой жены галантерейщика уже не было видно. Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать за госпожой Бонасье, и даже если бы жизнь его зависела от того, куда именно она шла, или от того, кто будет ее провожать, он все равно пошел бы к себе домой, раздал слово, что сделает это. Не прошло и 5 минут, как он уже был на улице могильщиков. «Бедный Атос», — думал он, — «он не поймет, что все это значит. Он уснул, должно быть, ожидая меня. Или же отправился домой, а там узнал, что у него была женщина. Женщина у Атоса. Впрочем, была ведь женщина у Арамиса. Все это очень странно, и мне очень хотелось бы знать, чем все это кончится».
3: «Плохо, сударь, плохо!» —
2: послышался голос, в котором Д'Артаньян узнал голос Планше. Дело в том, что, разговаривая с самим собой вслух, как это случается с людьми чем-либо сильно озабоченными, он незаметно для самого себя очутился в подъезде своего дома, в глубине которого поднималась лестница, ведущая в его квартиру.
3: «Как плохо! Что ты хочешь этим сказать, дурак?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Что здесь произошло?»
3: «Всякие несчастья!»
2: «Какие?»
3: «Во-первых, арестовали господина Атоса».
2: «Арестовали? Атос арестован? За что?»
3: «Его застали у вас. Его приняли за вас».
2: «Кто же его арестовал?»
3: «Стражники. Их позвали на помощь те люди в черном, которых вы прогнали».
2: «Но почему он не назвался, не объяснил, что не имеет никакого отношения к этому делу?»
3: «Он бы ни за что этого не сделал, сударь. Вместо этого он подошел поближе ко мне и шепнул: „Сейчас необходимо быть свободным твоему господину, а не мне. Ему известно все, а мне ничего. Пусть думают, что он под арестом, и это даст ему время действовать. Дня через 3 я скажу им, кто я, и им придется меня выпустить».
2: «Браво, Атос! Благородная душа!» — прошептал Д'Артаньян. «Узнаю его в этом поступке. Что же сделали стражники?»
3: 4 из них увели его, не знаю куда, в Бастилию или в Форлевек. 2 остались с людьми в черном, которые все перерыли и унесли все бумаги. 2 других в это время стояли в карауле у дверей. Затем, кончив свое дело, они все ушли, опустошив дом и оставив двери раскрытыми.
2: А Портос и Арамис?
3: Я не застал их, и они не приходили.
2: Но они могут прийти с минуты на минуту, ведь ты попросил передать им, что я их жду?
3: Да, сударь.
2: «Хорошо. Тогда оставайся на месте. Если они придут, расскажи им о том, что произошло. Пусть они ожидают меня в кабачке «Сосновая шишка». Здесь оставаться для них небезопасно. Возможно, что за домом следят. Я бегу к господину Д'Атревилю, чтобы поставить его в известность, и приду к ним в кабачок».
3: «Слушаюсь, сударь», — сказал Планше.
2: «Но ты побудешь здесь? Не струсишь?» — спросил Д'Артаньян, возвращаясь назад и стараясь ободрить своего слугу.
3: «Будьте спокойны, сударь», — ответил Планше. «Вы еще не знаете меня. Я умею быть храбрым, когда постараюсь, поверьте мне. Вся штука в том, чтобы постараться. Кроме того, я из Пикардии».
2: «И так решено», — сказал Д'Артаньян. «Ты скорее дашь убить себя, чем покинешь свой пост».
3: «Да, сударь. Нет такой вещи, которую бы я не сделал, чтобы доказать моему господину, как я ему предан».
2: «Великолепно», — подумал Д'Артаньян. «По-видимому, средство, которое я применил к этому парню, удачно. Придется пользоваться им при случае». И со всей скоростью, на которую были способны его ноги, уже порядочно за этот день утомленные беготней, он направился на улицу Старой Голубятни. Господина Д'Атревиля не оказалось дома. Его рота несла караул в Лувре. Он находился там вместе со своей ротой. Необходимо было добраться до господина Д'Атревиля. Его нужно было уведомить о случившемся. Д'Артаньян решил попробовать, не удастся ли проникнуть в Лувр. Пропуском ему должна была служить форма гвардейца роты господина Дезессара. Он пошел по улицам Малых Августинцев и дальше по набережной, рассчитывая пройти через Новый мост. У него мелькнула мысль воспользоваться паромом, но уже спустившись к реке, он машинально сунул руку в карман и убедился, что у него нечем заплатить за перевоз. Дойдя до улицы Генего, он вдруг заметил людей, выходивших из-за угла улицы Дофины. Их было двое, мужчина и женщина. Что-то в их облике поразило Д'Артаньяна. Женщина фигурой напоминала госпожу Бонасье, а мужчина был поразительно похож на Арамиса. Женщина, к тому же, была закутана в черную накидку, которая в памяти Д'Артаньяна запечатлелась такой, какой он видел ее на фоне окна на улице Важерар и двери на улице Лагарб. Мужчина же был в форме мушкетера. Капюшон накидки был низко опущен на лицо женщины. Мужчина прикрывал свое лицо носовым платком. Эта предосторожность доказывала, что оба они старались не быть узнанными. Они пошли по мосту. Путь Д'Артаньяна также вел через мост, раз он собирался в Лувр. Д'Артаньян последовал за ними. Он не прошел и 10 шагов, как уже был твердо уверен, что женщина — госпожа Бонасье, а мужчина — Арамис. И сразу же все подозрения, порожденные ревностью, вновь проснулись в его душе. Он был обманут, обманут другом и обманут женщиной, которую любил уже как любовницу. Госпожа Бонасье клялась ему всеми богами, что не знает Арамиса, и менее 1/4 часа спустя он встречает ее под руку с Арамисом. Д'Артаньян даже не подумал о том, что с хорошенькой галантерейщицей он познакомился всего каких-нибудь 3 часа назад, что она ничем с ним не связана, разве только чувством благодарности за освобождение из рук сыщиков, собиравшихся ее похитить, и что она ему ничего не обещала. Он чувствовал себя любовником, оскорбленным, обманутым, осмеянным. Бешенство охватило его, и кровь волной залила его лицо. Он решил узнать правду. Молодая женщина и ее спутник заметили, что за ними следят, и ускорили шаг. Д'Артаньян почти бегом обогнал их и затем, повернув обратно, столкнулся с ними в тот миг, когда они проходили мимо изваяния самаритянки, освещенного фонарем, который отбрасывал свет на всю эту часть моста. Д'Артаньян остановился перед ними, и они были также вынуждены остановиться. «Что вам угодно, сударь?» — спросил, отступая на шаг, мушкетер, иностранный выговор которого заставил Д'Артаньяна понять, что в одной части своих предположений он во всяком случае ошибся. «Это не Арамис!» — воскликнул он.
3: «Нет, сударь, не Арамис. Судя по вашему восклицанию, вы приняли меня за другого, потому я прощаю вам».
2: «Вы прощаете мне?» — воскликнул Д'Артаньян.
3: «Да», — произнес незнакомец. «Разрешите мне пройти, раз у вас ко мне нет никакого дела».
2: «Вы правы, сударь», — сказал Д'Артаньян. «У меня к вам нет никакого дела. Но у меня есть дело к вашей даме».
3: «Моей даме? Вы не знаете ее», — с удивлением воскликнул незнакомец.
2: «Вы ошибаетесь, сударь. Я ее знаю». «Ах!» — воскликнула с упреком госпожа Бонасье. «Вы дали мне слово дворянина и военного. Я думала, что могу положиться на вашу честь». «А вы, сударыня, вы...» — смущенно пролепетал Д'Артаньян. «Вы обещали мне...»
3: «Обопритесь на мою руку, сударыня», — произнес иностранец, — «и пойдемте дальше».
2: Д'Артаньян, оглушенный, растерянный, продолжал стоять, скрестив руки на груди перед госпожой Бонасье и ее спутником. Мушкетер шагнул вперед и рукой отстранил Д'Артаньяна. Д'Артаньян, отскочив назад, выхватил шпагу. Иностранец с быстротой молнии выхватил свою.
4: «Ради всего святого, милорд!»
2: — вскричала госпожа Бонасье, бросаясь между ними и руками, хватаясь за шпаги. «Милорд!» — воскликнул Д'Артаньян, осененный внезапной мыслью. «Милорд! Простите, сударь, но неужели вы, милорд, герцог Бекинген?» — вполголоса проговорила госпожа Бонасье. «И теперь вы можете погубить всех нас!» «Милорд! И вы, сударыня, прошу вас... Простите, простите меня, но я ведь люблю ее, милорд, и ревновал. Вы ведь знаете, милорд, что такое любовь. Простите меня и скажите, не могу ли я отдать свою жизнь за вашу милость?»
3: «Вы честный юноша», — произнес герцог, протягивая Д'Артаньяну руку, которую тот почтительно пожал. «Вы предлагаете мне свои услуги. Я принимаю их. Проводите нас до Лувра, и если заметите, что кто-нибудь за нами следует, убейте этого человека». Д'Артаньян, держа в руках обнаженную шпагу, пропустил госпожу Бонасье и герцога на 20 шагов вперед и последовал за ними, готовый в точности исполнить приказание благородного и изящного министра Карла I. К счастью, однако, молодому герою не представился в этот вечер случай доказать на деле свою преданность, и молодая женщина вместе с представительным мушкетером, никем не потревоженные, достигли Лувра и были впущены через калитку против улицы Эшель. Что касается Д'Артаньяна, то он поспешил в кабачок «Сосновая шишка», где его ожидали Портос и Арамис. Не объясняя им, по какому поводу он их побеспокоил, он только сообщил, что сам справился с делом, для которого, как ему показалось, могла понадобиться их помощь. А теперь, увлеченные нашим повествованием, предоставим нашим трем друзьям вернуться каждому к себе домой и проследуем по извилинам Лувра за герцогом Бекингемом и его спутницей.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Солоухин. Рассказ «Подворотня». Читает Егор Серов.
1: Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски. Это, наверное, потому, что вечером я помогал матери их скручивать. Мы крутили их на зеленой лужайке около пруда. Ведь если солому смочить в прудовой воде, то она делается мягче, лучше свивается в поясок. Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь. За ней среди высоченной частой ржи будет оставаться ровная соломенная щетка. Местами среди желтой соломенной щетки зеленеет живой, по сравнению со зревшей соломой, колючий жабрей. На желтую соломенную щетку на зеленый жабрей будет мать класть длинные гибкие пряди ржи, пока не наберется их столько, что можно связать в сноп. Тут-то и пригодится поясок, скрученный нами вчера на берегу пруда, на лужайке. Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски, лежащие на зеленой траве. К тому же мне очень хотелось с матерью на жнитво, и я боялся, чтобы не проспать, чтобы она не ушла без меня. Кто тогда вовремя подаст ей поясок? Кто тогда с радостью укроется в тень от самого первого поставленного среди жневья снопа? Кто принесет ей бутылку с квасом, спрятанную у межи в прохладной густой траве? Но детский мой оргазмишка не успел отдохнуть к нужному часу. Ни рука, ни нога не хотели шевелиться. Глаза все равно как намазаны самым надежным крепким клеем, а по всему телу тяжелая сладкая истома. Такая сладкая, что ничего уж на свете не может быть слаще ее, ибо она есть желание сна. Мать пожалела меня и сказала, перекрестив: «Ну спи, Бог с тобой, я тебя запру снаружи. А когда ты выспишься и встанешь, первым делом умойся, потом выпей молоко, что стоит на столе, лепешка будет лежать рядом. А потом, если хочешь, сиди дома или приходи ко мне. Дорожку ты знаешь, а на улицу ты вылезешь через подворотню. Калитку-то я снаружи замкну, значит, ты через подворотню. Там хоть и не широко, но да ты у меня ловкий. Ты у меня обязательно вылезешь». Тут все закачалось вокруг меня, и я уснул крепче прежнего. Проснулся я уже не в полутемной, а в солнечной яркой избе. По выскобленным половицам, по желтым, как смола, бревенчатым стенам, по струганным лавкам, по скатерти, пусть застиранной, но все еще белой, по печке, недавно побеленной с добавлением синьки, по разноцветной дорожке на полу, повсюду разлилось солнце. И не какое-нибудь там слабосильное, но солнце с самого разгара лета, солнце жнитвы. Уж одно ощущение того, что выспался, есть наслаждение жизнью. Каждая клеточка налита до отказа жаждой жить, каждый мускул просит движения. Ко всему этому еще солнце, еще чистые теплые доски под большой ногой, еще свежая вода в рукомойнике, а значит, и на моих щеках, глазах, губах. Ко всему этому еще свежее молоко в крынке и мягкая пшеничная лепешка. Я бессознательно, а не то чтобы думать о клеточках своего организма, наслаждался всем этим, и было у меня смутное ощущение чего-то очень интересного и хорошего, что ждет меня впереди, сейчас, вот-вот, может, даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять, но потом вдруг вспомнил. Мне ведь предстоит выйти на улицу, и не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Значит, не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттягивать немедленное осуществление того, что в воображении кажется истинным и верным счастьем. Я сначала вылил остатки молока в кошачью лакушку, поманил кошку из сеней, и та сразу прибежала на зов. Тогда я решил, что раз кошка гуляла на улице, значит, пусть она съест молоко, и я опять выпущу ее за дверь. Присев на корточки, я долго наблюдал, как ловко она розовым язычком лакает белое-белое молоко. Наконец, она выпила все, облизнулась, широко раскрыла пасть с острыми белыми зубами и принялась умываться. Я привязал к нитке бумажный бантик и пытался поиграть с кошкой, как делал прошлый год, когда она была еще маленьким котенком. Однако теперь кошка не захотела носиться по избе за шуршащей бумажкой. Правда, она постреляла за ней справа налево загоревшимися вдруг глазами, резко поворачивая голову, Но дальше этого дело не пошло. И давая кошке молоко, и играя с ней бумажным бантиком, я не переставал думать о том, что ждет меня на улице. Во-первых, солнце. Во-вторых, трава. В-третьих, земля под босой ногой. Побегу к матери в поле. Это очень близко, сразу за молотильным сараем. Или нет, сначала найду красивый черепок. Или нет, сначала погоняю вокруг церкви железное колесо на проволоке. Вокруг церкви у нас все замощено речным камнем. Значит, колесо, когда его быстро катишь, высоко подпрыгивает и на разные голоса звенит. Итак, была изба и была улица, и все это было мое. А между ними, как самое главное, как самое радостное для этого дня, была подворотня, сквозь которую мне предстояло пролезть. Бегом промчался я сквозь полутемные сени, выскочил на двор и остолбенел. Ворота были широко открыты, и дедушка подметал возле них. Он подметал истово, вершок за вершком, мусоринку за мусоринкой. Благо, торопиться ему было некуда, подметай хоть до вечера. «Дедушка, закрой ворота, мне нужно вылезти на улицу!» Дедушка не понял всей тонкости моей просьбы, а понял только, что на улицу, поэтому сказал: «Ступай, я тебя не держу». «Нет, ты закрой ворота!» «Зачем же их закрывать, если ты хочешь на улицу? Вот она, улица, ступай!» «Нет, ты закрой ворота!» Тут уж терпения моего больше не хватило, и я горько-пригорько заревел. «Чего ты плачешь? Кто тебя обидел?» — растерялся дедушка. «Никто! Закрой ворота! Я хочу на улицу!» Так ничего не поняв, но видя, что я не перестану плакать, пока ворота не будут закрыты, дедушка запахнул сначала одну, потом другую широкую воротину. Со скрипом они сошлись одна с другой, сразу загородив и траву, и солнце, и колодезь, и улицу нашего села светлыми по сторонам. «Запри их на запор!» — сквозь продолжавшийся рев потребовал я от дедушки. Дедушка, странно, что при его нраве он все еще медлил распоясывать свой крученый веревочный поясок, кряхтя просунул в железные скобы тяжелый, гладкий от времени квадратный брус. «Ну, что тебе еще?» Мне ничего больше было не нужно. Теперь мне оставалось осуществить то, что целое утро казалось таким заманчивым и интересным. Мне оставалось теперь лечь на живот и пролезть в подворотню из прохладного темноватого двора на зеленую золотистую улицу. Но вот беда, отчета расхотелось лезть в подворотню. Это вовсе даже не интересно лезть в подворотню, если ворота широко распахнуты. Это неинтересно даже тогда, когда их нарочно закроют и даже нарочно запрут для того, чтобы пролезть в подворотню. Я почувствовал себя глубоко несчастным, глубоко обиженным человеком и заревел еще громче. Дедушка неторопливо начал развязывать свой крученный веревочный поясок.
0: Мы читали рассказ Владимира Солоухина «Подворотня».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотников по двум логистическим центрам ВСУ под Одессой, где хранились боеприпасы и техника. Также за минувшие сутки поражены сухогруз с оружием в порту Одессы, 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 склада военного имущества в порту Южный. По информации военного ведомства, российские войска взяли под контроль населенные пункты Долинка в Запорожской области и Першетравню в Сумской области, освободили кучеров Яр в ДНР. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о введении санкций против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, помогающих Ирану в ядерных и ракетных технологиях, кибероперациях и продаже нефти. Он предупредил, что любая страна или предприятие, поддерживающее официальный Тегеран, будут исключены из долларовой системы. В рамках операции «Экономический изгой» Вашингтон теперь намерен блокировать все доходы корпуса стражей Исламской революции и иранских властей. Российская авиация, несмотря на повышение интенсивности полетов, сохраняет высокий уровень безопасности и показывает достойные результаты в нынешних условиях. Об этом рассказал генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский. В эфире телеканала «Россия-24» он также поделился планами о закупке самолетов МС-21.
2: Планируем подписать дополнительно к уже 18 подписанным твердой поставке самолетов МС-21 еще 90. Итого совокупная поставка будет 108 воздушных судов. Для нас, безусловно, важно, чтобы самолет был не только современным, но и с качественными эксплуатационными характеристиками и с высокими показателями по экономической эффективности.
1: Сергей Александровский подчеркнул, нынешние результаты демонстрируют максимально эффективное управление авиационной отраслью в нашей стране. И мяч, которым Диего Марадона забил гол, рука бога, ворота Англии на чемпионате мира 1986 года, продан на аукционе за 3 миллиона 350 тысяч долларов, сообщает ESPN. Изначально оценка лота составляла 10 миллионов долларов. Ранее мяч более 30 лет хранил тунисский арбитр, продавший его в 2022 году более чем за 2 миллиона, а уже годом позже новый владелец не смог реализовать лот и в итоге ждал подходящего момента еще 3 года. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнаты у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
1: Имя на карте.
2: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки и по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
1: Имя на карте.
2: Елец, хоть и нельзя назвать туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только один. Было 2 конверта от его писем, взяли один. Было 2 ручки, одну оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современные издания «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Сегодня, часу в пятом после обеда, мы впятером поехали на берег. Взяли с собой самовар, невод и ружья. Наконец мы ступили на берег, на котором, вероятно, никогда не была нога европейца. Миссионерам сюда забираться было незачем. Далеко и пусто. Броутон говорит или о другой бухте, или, если заглянул сюда, то на берег, по-видимому, не выходил. Иначе бы он определил его верно. Шлюпка наша остановилась у подошвы высоких холмов на песчаной отмели. Тут на шестах раскинуты были сети для рыбы. Текла речка аршинов два шириной. Весь берег усеян раковинами. Кроме сосны, около деревень, росли разные деревья, которых я до сих пор нигде еще не видал. У одного зелень была не зеленая, а пепельного цвета. У другого слишком зеленая, как у молодого лимонного дерева. Потом были какие-то совсем голые деревья с иссохшим серым стволом, с иссохшими сучьями, как у проклятой смоковницы. Но на этом сером стволе и сучьях росли другие посторонние кусты, самой свежей весенней зелени. Красиво, но и странно. Неестественность, натяжка, точно нарумяненная и разряженная старуха. К сожалению, с нами не было никого из наших любителей-натуралистов, и некого было спросить об этих деревьях. Мы шли по вязкому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. Жители, между тем, собирались вдали толпой. Четверо из них, и, между прочим, один старик с длинным посохом, сели рядом на траве и, кажется, готовились к церемониальной встрече, к речам, приветствиям или чему-нибудь подобному. Все младенцы человечества любят напыщенность, декорации и ходули. Но мы, бегло взглянув на них и кивнув им головой, равнодушно прошли дальше по берегу, к деревне. Какими варварами и невежами сочли они нас! Они забыли всякую важность и бросились вслед за нами с криком и, по-видимому, с бранью, показывая знаками, чтобы мы не ходили к деревням. Но мы и не хотели идти туда, а дошли только до горы, которая заграждала нам путь по берегу. Мы видели, однако ж, что хижины были обмазаны глиной. Не то, что в Гамильтоне. Видно, зима не шутит здесь. А теперь пока было жарко так, что мы сняли сюртуки и шли в жилетах, но все нестерпимо, хотя солнце клонилось уже к западу. Корейцы шли за нами. Рослый, здоровый народ. Атлеты с грубыми, смугло-красными лицами и руками. Без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как ликейцы, и без смышленности, как китайцы. Славные солдаты вышли бы из них, а они заражены китайской ученостью и пишут стихи. Отец Аввакум написал им на бумажке по-китайски, что мы русские, вышли на берег погулять и трогать у них ничего не будем. Один из них прочитал и сам написал вопрос. «Русские люди, за каким делом пришли вы в наши края по воле ветров, на парусах? И все ли у вас здорово и благополучно? Мы люди низшие, второстепенные, видим, что вы особые, высшие люди». И все это в стихах. Я ушел с бароном Криднером вперед и не знаю, что им отвечали. Корейцы окружили нас тотчас, лишь только мы остановились. Они тоже, как жители Гамильтона, рассматривали с большим любопытством наши платья, трогали за руки, за голову, за ноги и живо бормотали между собою. Между тем наши закинули невод и поймали одну камбалу, одну морскую звезду и один трепанг. Вдруг подул сильный норд-вест и повеял таким холодом и так быстро сменил зной, что я едва успел надеть сюртук. Горы покрылись разорванными клочьями облаков, вода закипела, волны глухо зашумели. Около нас во множестве летали по взморью огромные утки, красноносые кулики, чайки, голуби и много мелкой дичи. То там, то сям раздавались выстрелы, и к вечеру за ужином явилось лишнее и славное блюдо. Я подумал, однако ж, как бы воротиться поскорее на фрегат. Приготовлений к чаю никаких еще не было, а солнце уже закатывалось. У нас не было ничего, кроме сюртуков, а холод настал такой, что впору одеться в мех. По лугу паслись лошади ростом с жеребят, между тем, что это не жеребята, а взрослые. Мы видели следы рогатого скота, клей телег. Видно, что корейцы — домовитые люди. Я пошел берегом к баркасу, который ушел за мыс, почти к морю, так что пришлось идти версты три. Вскоре ко мне присоединились барон Шлиппенбах и Гашкевич, у которого в сумке шевелилось что-то живое. Уж он успел набрать всякой всячины. В руках он нес пучок цветов и травы. Наконец завидели баркас и пришли, когда он подымал уже верб и готовился отвалить. Мы были, по крайней мере, в верстах в трех от фрегата. Луна взошла, но туман был так силен, что фрегат то пропадал из глаз, то вдруг появлялся. Не раз мы его совсем теряли из виду и тогда правили по звездам. Но и те закрывались. Мы плыли в облаке, которое неслось с неимоверной быстротой, закрывая горы, берега, воду, наконец, небо и луну. Сырость ужасная. Фуражки и сюртуки были мокрые. На берегу мелькнул яркий огонь. Упрямые товарищи наши остались пить чай. Полтора часа тащились мы домой. С каким удовольствием уселись потом около чайного стола в каюте. Тут Гашкевичу торжественно принесли змею. Такую большую, какой, за исключением удавов, мы не видали. Аршина два длины и толстая. Она шевелилась в жестяном ящике. Ее хотели пересадить оттуда в большую стеклянную банку со спиртом. Она долго упрямилась, но когда выгнали, то и сами не рады были. Она вдруг заскользила по полу, и ее поймали с трудом. Матрос нашел ее в кусте, на котором сидели еще аист и сорока. Зачем они собрались, неизвестно. Может быть, разыгрывали какую-нибудь ненаписанную Крыловым басню? 28. Сегодня туман не позволил делать промеров и осматривать берега. Зато корейцев целая толпа у нас. Мне видно из своей каюты, какие лица сделали они, когда у нас заиграла музыка. Один, услышав фортепиано в каюте, растянулся от удивления на полу. С 1 мая. Японское море и берег Кореи. Наши съезжали всякий день для измерения глубины залива, а не то так поохотиться. Поднимались по рекам внутрь, верст на 20, искали города. Я не участвовал в этих прогулках. Путешествие — это книга. В ней останавливаешься на тех страницах, которые больше нравятся, а другие пробегаешь только для общей связи. Как новые, неисследованные места? Да это находка! Скоро совсем не будет таких мест, скажут мне. И слава богу, что не будет. Скучно с этими детьми. Притом корейцы не совсем новость для нас. Я выше сказал, что они моральную сторону заняли у китайцев. Не знаю, кто дал им вещественную. Увидишь одну-две деревни, одну-две толпы, увидишь и все. Те же белые широкие халаты, на всех широкие скулы, носы и клочок волос вместо бороды. Пишут стихами, читают нараспев. О чем же тут долго останавливаться? Если бы еще можно было свободно проникнуть в города, посмотреть других жителей, их быт, а то не пускают. В природе нет никаких ярких особенностей. Местность интересна настолько или по толику, сказал бы ученый-путешественник. По колику она нова, как всякая новая местность. Одну особенность заметил я у корейцев. На расспросы о положении их страны, городов, они отвечают правду, охотно рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали залив, где мы стояли, по имени. Также и все его берега, мысы, острова, деревни. Сказали даже, что здесь родина их нынешнего короля. Еще объявили, что южнее от них, на день езды, есть место,

0: продуктов. Даже на наши вопросы, можно ли привезти к ним товары на обмен, они отвечали утвердительно. Сказали ли бы все это японцы, ликейцы, китайцы? Ни за что. Видно, корейцы еще не научены опытом, не жили внешней жизнью и не успели выработать себе политики. Да лучше, если бы и не выработали. Скорее и легче переступили бы неизбежный шаг к сближению с европейцами и к перевоспитанию себя. Впрочем, мы видели только поселян и земледельцев. Высшие классы и правительства, конечно, имеют понятие о государственных сношениях, следовательно, и о политике. Они сносятся же с китайцами, с японцами и с ликейцами. Образ европейских сношений и жизни, конечно, им известен. Здесь сказали нам жители, что о русских и о стране их они никогда не слыхивали. Мы не обиделись. Они не слыхивали и об англичанах, и о французах тоже. Да спросите у нас в степи где-нибудь любого мужика, много ли он знает об англичанах, испанцах или итальянцах? Не мешает ли он их под одним общим именем немцев, как корейцы мешают все народы, кроме китайцев и японцев, под именем варваров? Впрочем, корейцы должны иметь понятие о нас. То есть не здешние поселяне, а правительство их. Корейцы бывают в Пекине. Наши отец Аввакум и Гашкевич видали их там и даже, кажется, по просьбе их что-то выписывали для них из России. Здесь же нам сказали, что в корейской столице есть что-то вроде японского подворья, на котором живет до 300 человек японцев. Они торгуют своими товарами. А японцы каковы, а? На вопрос наш, торгуют ли они с корейцами, отвечали, что торгуют случайно, когда будто бы тех занесет бури к их берегам. Корейцы называют себя и страну свою Чаосин или Чаусин, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий. Мне кажется, всего бы удобнее завязывать сношения с ними теперь, когда они еще не закоренели в недоверчивости к европейцам и не заперлись от них, и когда правительство не приняло сильных мер против иностранцев и их торговли. А народ очень склонен к мене. Как они бросились на стеклянную посуду, на медные пуговицы, на фарфор, на все, что видели. На наши суконные сюртуки у них так и разбегались глаза. Они гладили сукно, трогали сапоги. За пустую бутылку охотно отдавали свои огромные тростниковые шляпы. Все у нас наменяли этих шляп. Вон Фадеев и мне выменял одну, как я не упрашивал его не делать этого, и повесил в каюте.
1: «У всех господ есть, у вашего высокоблагородия только нет», упрямо отвечал он и повесил шляпу на гвоздь. Она заняла целую стену.
0: Наменяли тоже множество трубок медных с чубуками из тростника. Больше им нечего менять. Требовали от них провизии. Но они, подумав, опять попотчевали своим пудди и привезли только 3 петухов, но ни быков, ни баранов, ни свиней. 3-го дня наши ездили в речку и видели там какого-то начальника, который приехал верхом с музыкантами. Его потчевали чаем, хотели подарить сукна, но он, поблагодарив, отказался, сказав, что не смеет принять без разрешения высшего начальства, что у них законы строгие, и по этим законам не должно брать подарков. Сегодня, часу во 2 пополудни, мы сняли с якоря, и вот теперь покачиваемся легонько в море. Ночь лунная, но холодная, хоть бы и в России впору. Я забыл сказать, что Большой залив, который мы только что покинули, описав его подробно, назвали в честь покойного адмирала Лазарева его именем. 5 мая. Японское море. Корейский берег. Мы только что сегодня вступили в 41 градус широты. И то двинул нас внезапно подувший попутный ветер. Идем все подле берега. Опись продолжается. Корея кончается в 43 градуса. Там начинается Маньчжурский берег. Сегодня с кочующих по морю лодок опять набралась на фрегат куча корейцев. Я не выходил. Ко мне в каюту заглянули 2-3 косматые головы и смугло-желтые лица. Крику, шуму! Когда у нас все 400 человек матросов в действии, наверху такого шума нет. Один украл у пассиеты серебряную ложку и спрятал в свои

0: широкие панталоны. Ложку отняли, а вора за чуб вывели из каюты. После обеда я смотрел на берега, мимо которых мы шли. Крутые обрывистые скалы, все из базальта, громадами теснятся одна над другой. Обрывисто, круто. Горе плавателям, которые разобьются тут, спасения нет. Если и достигнешь берега, влезть на него все равно, что на гладкую отвесную стену. Нигде не видать ни жилья, ни леса. Бледная зелень кое-где покрывает крутые ребра гор. Берег вдруг заворотил к Весту, и мы держим след за изгибами. Скоро должна быть пограничная с Манчжурией река Тамань или Тюймень или Таймень, что-то такое. Часа два назад, около полуночи, Криднер вдруг позвал меня на ют послушать, как дышит кит. «Я, кроме скрипа снастей, ничего не слышу», — сказал я, послушавший немного. «Погодите, погодите, слышите?» — сказал он. «Права нет. Это манильские травяные снасти с музыкой». Но в это время вдруг под самой кормой раздалось густое, тяжелое и продолжительное дыхание, как будто рядом с нами шел паровоз. «Что? Слышите?» — сказал Криднер. «Да. Только неужели это кит?» Вдруг опять вздох еще сильнее раздался внизу, прямо под нашими ногами. «Что это такое? Не знаешь ли ты?» — спросил я моего фаворита, сигнальщика Федорова, который стоял тут же. «Это не кит», — отвечал он. «Это все водяные. Их тут много», — прибавил он с пренебрежением, махнул рукой на бездну и, повернувшись к нам спиной, сам вздохнул немного легче кита.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: 9 мая. Наконец отыскали и пограничную реку Тайманга. Мы остановились миль за 6 от нее. Наши вчера целый день ездили промерять и описывать ее. Говорят, что это широкая, версты в 2,5 река, с удобным фарватером. Вы, конечно, с жадностью прочтете со временем подробное и специальное описание всего Корейского берега и реки, которое вот в эту минуту за стеной делает сосед мой Пещуров, сильно участвующий в описи этих мест. Я передаю вам только самое общее и поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкой. Не без удовольствия простимся мы не сегодня, так завтра с Кореей. Уж наши видели пограничную стражу на противоположном от Кореи берегу реки. Тут начинаются Манчжурия, и берег с этих мест исследован Лаперузом. 18 мая мы вошли в Татарский пролив. Нас сутки хорошо нес попутный ветер. Потом задержали штили, потом подули противные норд и норд-остовые ветра, нанося с Мацайского берега холод, дождь и туман. Какой скачок от тропиков! Не знаем, куда спрятаться от холода. Придет ночь, мучение раздеваться и ложиться, а вставать еще хуже. По временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу. Потом опять туман скроет его. По ночам иногда слышится визг. Кто говорит, сивучата пищат, кто тюлени. Похоже на последнее, если только тюлени могут пищать. Похоже потому, что днем иногда они целыми стадами играют у фрегата, выставляя свои головы, гоняясь точно в запуске между собой. Во всяком случае, это водяные, как и сигнальщик Федоров полагает. Вчера 17-го, какая встреча. Обедаем, говорят, шкуна какая-то видна. Велено поднять флаг и выпалить из пушки. Шкуна «Восток» идет к нам с вестями из Европы с письмами. Все ожило. Через час мы читали газеты, знали все, что случилось в Европе по март. Пошли толки, рассуждения, ожидания. Нашим судам велено идти к русским берегам. Что-то будет. Скорей бы добраться. Всего 250 миль осталось до места, где предположено ждать дальнейших приказаний. Холодно, скучно, как осенью, когда у нас на севере все жмется, когда и человек уходит в себя надолго, отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений. И и делается грустен поневоле. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего, чтобы предвещало в природе возобновление жизни со всей ее прелестью. Всем бы хотелось на берег, между прочим, и потому, что провизия на исходе. На столе чаще стала появляться солонина и овощи. Из животного царства осталось на фрегате 2-3 барана, которые не могут стоять на ногах, 2-3 свиньи, которые не хотят стоять на ногах, 5-6 кур, да утка и 1 кот. Пора, пора. 20 числа. «Что нового?» — спросил я Фадеева, который пришел будить меня. «Сейчас на якорь будем становиться», — сказал он. «Канат велено доставать». В самом деле я услышал приятный для утомленного путешественника звук. Грохотание доставаемого из трюма якорного каната. Вы не совсем доверяете, когда услышите от моряка слово «канат». Канат — это цепь, на которую можно привязать полдюжины слонов. Не сорвутся. Он держит якорь в 150 пудов. Вот когда скажут «пеньковый канат», так это в самом деле канат. Утро чудесное, море синее, как в тропиках, прозрачное. Тепло, хотя не так, как в тропиках, но однако ж так, что в байковом пальто сносно ходить по палубе. Мы шли все в виду берега. В полдень оставалось миль 10 до места. Все вышли, и я тоже, наверх посмотреть, как будем входить в какую-то бухту, наше временное пристанище. Главное только усмотреть вход, а в бухте ошибиться нельзя. Промеры показаны. «Вот за этим мысом должен быть проход», — говорит дед. «Надо только обогнуть его. Право, куда лево кладешь?» — прибавил он, обращаясь к рулевому. Минут через 10 кто-то пришел снизу. «Где вход?» — спросил вновь пришедший. «Да вот, мыс!» — хотел показать дед. «Глядь, а мыса нет. Что за чудо? Где же он?» «Сию минуту был», — говорил он. «Марсофалы отдать!» — закричал вахтенный. Порыв ветра нагнал холод, дождь, туман. Фрегат сильно накренило, и берегов как не бывало. Все закрылось белой мглой. В 100 саженях не стало видно ничего, даже шкуны, которая все время качалась то с одного, то с другого бока у нас. «Ну, поскорее отлавироваться от берега!» Надеялись, что шквал пройдет, и мы войдем. Нет. Ветер установился, и туман тоже. Да такой, что закутал верхние паруса. Вечер так и прошел. Мы были вместо 10 уже в 16 милях от берега. «Ну, завтра, чем свет войдем», — говорили мы, ложась спать. «Что нового?» — спросил я, опять проснувшись утром Фадеева. «Васька же воронку съел», — сказал он. «Что ты? Где же он взял?» «Поймал на сетках». «Ну что ж не отняли? Ушел в ростры, не могли отыскать». «Жаль». «Ну, а еще что?»
2: «Еще? Ничего».
0: «Как ничего, а на якорь становиться?»
2: «Куда тебе становиться? Ишь, какая погода! Сашканцев на бак не видать!» Мы проскитались опять целый день, лавируя по проливу и удерживая позицию. Ветер дул свирепо, волна не слишком большая, но острая, производила неприятную качку, неожиданно толкая в бока. На другой день, к вечеру, я вышел наверх. Смотрю, все толпятся на юте. «Что такое?» — спрашиваю. «Входим», — говорят. В самом деле мы входили в широкие ворота гладкого бассейна, обставленного крутыми, точно обрубленными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда мелким лесом. Сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас охватил крепкий смоляной запах. Мы прошли большой залив и увидели две другие бухты, направо и налево, длинными языками, вдающиеся в берега. А большой залив шел сам по себе еще мили на две дальше. Вода не шелохнется, воздух покоен, а в море за мысами свирепствует ветер. В маленькой бухте, куда мы шли, стояло уже опередившее нас наше судно «Князь Меньшиков», почти у самого берега. На берегу успели разбить палатки, около них толпится человек 10 людей, судов же, бегают собаки. Мы стали на якорь.
0: Что это за край? Где мы? Сам не знаю, да и никто не знает. Кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь? Кто тут живет? Что за народ? Народов много, а не живет никто. Здешние народы, с которыми успели поговорить, не знаю, на каком языке наши матросы, умеющие объясняться по-своему со всеми народами мира, называют себя арачаны, мангу и кикель. Что это, племена или фамильные названия? И этого не знаю. Наши, большую часть из них, называют общим именем тунгусов. Они не живут тут, а бродят с места на место, приходят к морю ловить рыбу. За ними же, скоро говорят, придут медведи, за этим же. Мы пока делаем то же. Рыбы пропасть, камбала, бычки, форели, рот налимов. Скоро пойдет периодическая рыба из породы красных, сельди и тому подобное. У нас теперь рыба и рыба на столе. Вместо лошадей на берегу бродит десятка три тощих собак. Но тут же с берегов выглядывает из чащи леса полная невозможность ездить ни на собаках, ни на лошадях, ни даже ходить пешком. Я пробовал и вяз в болоте, спотыкался о пни и сучья. «Какой же этот берег? Что за бухта?» — спросите вы. Да все тянется глухой маньчжурский, следовательно, принадлежащий китайцам берег.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Июнь. Нет, берег, видно, нездоров мне. Пройдусь по лесу, чувствую утомление, тяжесть. Вчера заснул в лесу на разосланном брезенте и схватил лихорадку. Отвык совсем от берега. На фрегате в море лучше. Мне хорошо в моей маленькой каюте. Я привык к своему уголку, где повернуться трудно. Можно только лечь на постели, сесть на стул, а затем сделать шаг к двери. И все тут. Привык видеть бизань-мачту, кучу снастей, а через борт море. Хожу по лесу. Да лес такой бестолковый, не то что тропический. Там или вовсе не продерешься сквозь чащу. А если продерешься, то не налюбуешься красотой деревьев, их группировкой, разнообразием. А здесь можно продраться везде, но деревья стоят так однообразно, прям как свечи. Пихта, лиственница, ель. Ель, лиственница, пихта. Изредка береза. Куда ни взглянешь, везде этот чистокол. Взгляд теряется в печальной бесконечности леса. Здесь все деревья мешают друг другу расти, и ни одно не выигрывает насчет другого. В тропиках, если одно дерево убивает жизнь вокруг, зато разрастается само так широко, великолепно. Мы успели войти и кое в какие сношения с бродячими мангунами, ороча или по-сибирски тунгусами. К нам часто ездит тунгус Афонька с товарищем своим Иваном. Так их назвали наши. Он подряжен бить лосей или сахатых по-сибирски и доставлять нам мясо. Он уже убил 3. Всего 25 пудов мяса. Оно показалось мне вкуснее говяжьего. Он бьет и медведей. Недавно провожал одного из наших по лесу на охоту. «Чего ты хочешь за труды, Афонька?» — спросил тот его. «Денег?» «Нет», — был ответ. «Ну, коленкору, холста?» «Нет». «Чего же?» «Бутылочку». «А чем он сражается со зверями?» Я заметил, что все те, которые отправляются на рыбную ловлю с блестящими стальными удочками, с щегольским красного дерева, поплавком и тому подобными затеями, а на охоту с выписанными из Англии и Франции ружьями, почти всегда приходят домой с пустыми руками. Афонька бьет лосей и медведей из ружья с кремнием, которое сделал чуть ли не сам, или, может быть, выменил в старину у китобоев, и которое беспрестанно распадается, так что его чинит наши слесаря всякий раз, как он возвратится с охоты. На днях дали ему хорошее двуствольное ружье с пистоном. Он пошел в лес и скоро воротился. «Что ж ты?» — спрашивают. «Возьмите», — говорит, — «ружье. Не умею из него стрелять». Он обещал мне принести медвежьих шкур. Про семейство геляков рассказывают, что они живут здесь зимой при 36 градусах мороза, под кустами валежника, даже матери с грудными детьми. А захотят погреться, так разводят костры, благо лесу много. Едят рыбу-горбушу и черемшу, род чеснока. Но их мало, жизни нет и пустота везде. Мимо фрегата редко и робко скользят в байдарках полудикие туземцы. Только Афонька, доходивший в своих охотничьих подвигах через леса и реки и до китайских, и до наших границ, и говорящий понемногу на всех языках, большей смесью всех, между прочим, и наречиями диких, не робея, идет к нам и всегда норовит прийти к тому времени, когда команде раздают вино. Кто-нибудь поднесет и ему. Он выпьет и не благодарит, выпивши не скажет ни слова. Оборотится и уйдет. Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел 2 человек, сидевших верхом на обоих концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах. Один высокого роста, красивый, спокойным, бесстрастным лицом — это из наших. Другой невысокий, смуглый, с волосами, похожими и цветом, и густотой на медвежью шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия. Это из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом. Русский делал вырубку на дереве, а туземец сидел на другом конце, чтоб оно не шевелилось, и курил трубку. Щепки и осколки, как дождь, летели ему в лицо и в голову. Он мигал мерно и ровно, не торопясь всякий раз, когда горсть щепок попадала в глаза. И не думал отворотить головы. Также не заботился вынимать осколков, которые попадали в медвежью шерсть и там оставались. Русский рубил сильно и глубоко вонзал топор в дерево. При всяком ударе у него отзывалось что-то в груди. Он кончил и передал топор туземцу, а тот передал ему трубку. Русский закурил и сел верхом на конец, а туземец стал рубить. Щепки и осколки полетели в глаза казаку. Он, в свою очередь, стал мигать. Что за плавание в этих печальных местах? Что за климат? Лета почти нет. Утром ни холодно, ни тепло, а вечером положительно холодно. Туманы скрывают от глаз чуть не собственный нос. Вчера полили из пушек, били в барабан, чтобы навести наши шлюпки с офицерами на место, где стоит фрегат. Ветра большей частью свежие, холодные, тишины почти не бывает. А половина июля. Но путешествие идет к концу. Чувствую потребность от дальнего плавания полечиться берегом. Еще несколько времени, неделя, другая, и я ступлю на отечественный берег. Дохин, Дохин, туда, туда. Но с вами увижусь не скоро. Мне лежит путь через Сибирь, путь широкий, безопасный, удобный, но долгий-долгий. И притом Сибирь гостеприимна. Сибирь замечательна. Можно ли проехать ее на курьерских, зажмуря глаза и уши? Предвижу, что мне придется писать вам не один раз и оттуда. Странно, однако, ж устроен человек. Хочется на берег, а жаль покидать фрегат. Но если бы вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я, скрипя сердце, покидаю Палладу.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Герберт Уэллс. Фрагмент из романа «Машина времени». Читает Александр Бурдуков.
2: Мы вышли из зеленого фарфорового дворца, когда солнце уже наполовину спряталось за горизонт. На следующий день, рано утром, я решил вернуться к белому сфинксу. Теперь уже до наступления темноты предполагал пробраться через лес, задержавший меня в прошлый раз. В этот вечер я рассчитывал пройти, возможно, большее расстояние, а затем, устроив себе костер, улечься спать под защитой огня. Дорогой я принялся собирать сучья и сухую траву и скоро набрал целую охапку. С таким грузом мы подвигались вперед медленнее, чем я предполагал, и к тому же Уина очень утомилась. Мне тоже ужасно хотелось спать. Когда мы дошли до леса, наступила полная темнота. Из страха перед мраком Уина хотела остаться на склоне холма перед опушкой леса. Но ощущение опасности толкало меня вперед, вместо того, чтобы образумить и остановить. Я не спал всю ночь и 2 дня находился в лихорадочном, раздраженном состоянии. Я чувствовал, что сон подкрадывается ко мне, а вместе с ним и морлоки. Пока мы стояли в нерешительности, я увидел сзади на темном фоне кустов 3 черные притаившиеся фигуры. Нас окружала высокая трава и мелкий кустарник, а потому мы не были защищены от их коварного приближения. Чтобы пересечь лес, надо было, по моим расчетам, пройти менее мили. Мне казалось, что если бы нам удалось дойти до открытого склона, то мы нашли бы там совершенно безопасное место для отдыха. Своими спичками и камфорой я рассчитывал освещать дорогу. Но чтобы зажигать спички, я, очевидно, должен был бросить все сучья, набранные мною для костра. Волей-неволей мне пришлось это сделать. И тут у меня невольно возникла мысль, что я могу позабавить наших друзей, устроив для них иллюминацию. Впоследствии я понял, какое ужасное безумие заключалось в этом поступке. Но тогда он показался мне остроумным маневром для прикрытия нашего отступления. Не знаю, думали ли вы когда-нибудь о том, какой редкостью является пламя в умеренном климате, если только оно не вызвано руками человека. Солнечный жар редко достигает такой силы, чтобы зажечь какое-нибудь дерево, даже в том случае, если его лучи сосредоточены в каплях росы, как в зажигательных стеклах, что иногда случается в тропических странах. Молния поражает и убивает, но редко служит причиной большого пожара. Гниющая растительность может иногда тлеть от теплоты внутренних химических реакций, но редко производит пламя. А в этот период упадка на земле было позабыто даже искусство добывания огня. Красные языки, которые принялись лизать груду хвороста, были для Уины чем-то совершенно новым и поразительным. Она хотела подбежать и поиграть с ними. Я думаю даже, что она бросилась бы в огонь, если бы я не удержал ее. Я схватил ее и, несмотря на сопротивление, смело бросился в лес. Некоторое время огонь костра освещал нам дорогу. Потом, оглянувшись назад, я мог видеть сквозь частые стволы деревьев, как огонь перешел на ближайшие кустарники, и змеистая линия пламени поползла вверх по траве холма. Я засмеялся при виде такого сюрприза для морлоков и снова повернулся к темным деревьям. Там была совершенная тьма. Уина конвульсивно прижалась ко мне, но мои глаза успели освоиться с темнотой, и я достаточно видел, чтобы не натыкаться на стволы деревьев. Над головой было совсем черно, и только кое-где над нами сиял клочок неба. Я не зажигал спичек, потому что руки мои были заняты. На левой руке сидела моя малютка, а в правой я держал свой железный лом. Некоторое время я не слышал ничего, кроме треска веток под ногами, легкого шелеста ветра вверху, своего дыхания и биения сердца. Затем я услышал за собой топот ног, но упрямо продолжал идти вперед. Топот становился все отчетливее, и вместе с ним долетали те же странные звуки и голоса, которые я уже слышал в подземном мире. Очевидно, за нами гнались морлоки. Действительно, в следующее же мгновение я почувствовал, как кто-то дернул меня за платье, а потом за руку. Уина задрожала и притихла. Необходимо было зажечь спичку, но чтобы достать ее, я должен был спустить Уину на землю. Я так и сделал, но пока я рылся в кармане, около моих ног в темноте завязалась борьба. Уина молчала, и только морлоки что-то бормотали. Чьи-то маленькие мягкие руки скользнули по моей спине и даже прикоснулись к моей шее. Спичка чиркнула и зашипела. Я подождал, пока она не разгорелась, и тогда увидел белые спины убегавших меж деревьев морлоков. Поспешно вынув из кармана кусок камфоры, я приготовился его зажечь, как только начнет потухать спичка. Я взглянул на Уину. Она лежала, обняв мои ноги, совершенно неподвижная, лицом к земле. Со страхом я наклонился над ней. Казалось, она едва дышала. Я зажег кусок камфоры и бросил его на землю. Расколовшись, он ярко запылал и отогнал от нас морлоков и ночные тени. Я встал на колени и поднял Уину. В лесу позади нас слышался шум и бормотание огромной толпы. По-видимому, Уина лишилась чувств. Я осторожно положил ее на плечо, встал и собрался идти дальше, но вдруг ясно понял безвыходность положения. В хлопотах со спичками и Уиной я сделал несколько поворотов и теперь не имел ни малейшего представления о том, куда надо идти. Может быть, я снова шел назад к зеленому фарфоровому дворцу. Холодный пот выступил у меня на лбу. Нельзя было терять времени, надо было что-нибудь предпринять. Я решил развести костер и остаться на месте. Положив все еще неподвижную Уину на мшистый пень, я принялся торопливо собирать палки и листья, пока догорал мой первый костер из камфоры. Вокруг меня то тут, то там, подобно карбункулам, светились из темноты глаза морлоков. Камфора в последний раз вспыхнула и погасла. Я зажег спичку и увидел, как две белые фигуры, приближавшиеся к Уине, поспешно бросились прочь. Одна из них была так ослеплена светом, что прямо натолкнулась на меня, и я почувствовал, как под ударом моего кулака хрустнули кости одного из морлоков. Он закричал от ужаса, сделал, шатаясь, несколько шагов и упал. Я зажег другой кусок камфоры и принялся собирать хворост для костра. Скоро я заметил, что листва совершенно сухая, так как со времени моего прибытия, то есть в продолжении недели, ни разу не было дождя. Я перестал разыскивать между деревьями упавшие сучья и начал вместо этого прыгать и обламывать ближайшие ветви деревьев. Скоро загорелся удушливо дымящий костер из свежего дерева и сухих сучьев, и я сберег остаток камфоры. Я повернулся к тому месту, где рядом с моей железной палицей лежала Уина. Я всеми силами старался привести ее в чувство, но она лежала как мертвая. Я не мог даже убедиться, дышала она или нет. Пламя костра дуло мне прямо в лицо, и голова моя отяжелела от дыма и тяжелого запаха камфоры. Костра должно было хватить более чем на час. Чувствуя себя очень усталым после работы, я присел. Мне показалось, что по лесу какой-то сонливый шепот, причины которого я не мог понять. Мне казалось, что я вздремнул на мгновение и тотчас же открыл глаза. Вокруг меня была темнота, и руки морлоков касались моего тела. Стряхнув с себя их цепкие пальцы, я торопливо принялся искать в кармане коробку спичек, но ее не оказалось. Они снова схватили меня, окружив со всех сторон. В одну секунду я сообразил, что случилось. Я заснул, костер погас. Меня охватил смертельный ужас. Весь лес, казалось, был наполнен запахом гари. Меня схватили за шею, за волосы, за руки и старались повалить на землю. Ужасны были в темноте прикосновения этих мягкотелых созданий, облепивших меня. Мне казалось, что я попал в какую-то чудовищную паутину. Они пересилили меня, и я упал. Чьи-то маленькие зубы впились в мою шею. Я перевернулся, и в то же мгновение рука моя наткнулась на железный рычаг. Это придало мне силы. Стряхнув с себя эту кучу человекообразных крыс, я вскочил и, размахнувшись ломом, принялся бить им всюду, где, по моим расчетам, должны были находиться их лица. Я слышал, как под моими ударами обмякали их тела, как хрустели их кости. На минуту я освободился. Мною овладело то странное возбуждение, которое, говорят, так часто приходит во время боя. Я знал, что мы оба с Уиной погибли, но решил дорогой ценой продать морлокам их пищу. Я стоял, опираясь спиной о дерево и размахивая перед собой своей железной палицей. Весь лес был наполнен криками морлоков. Прошла минута. Голоса их, казалось, достигали своего высшего напряжения. Движения их становились все быстрее и быстрее. Но никто из них не подходил ко мне близко. Я все время стоял на месте, стараясь что-нибудь увидеть в темноте. В мою душу закралась надежда, что если морлоки испугались. Но тут произошло нечто необычайное. Казалось, что окружающий меня мрак стал проясняться. Я смутно начал различать фигуры морлоков. Трое из них лежали у моих ног. Вместе с тем я увидел, что остальные непрерывным потоком бежали мимо меня все дальше вглубь леса. Спины их казались не белыми, а красноватыми. Пока я стоял в недоумении, я увидел красную точку, бегущую между ветвями деревьев, освещенных светом звезд. Я сразу понял причину запаха гари, однообразного шороха, переходившего теперь в страшный рев, красного зарева и бегство морлоков. Отойдя и оглянувшись назад, я увидел между черными стволами ближайших деревьев пламя лесного пожара. Это меня догонял мой собственный костер. Я искал Уину, но ее не было. Свист и шипение позади, треск загоревшихся ветвей — все это не оставляло времени для размышлений. Схватив свой железный лом, я побежал за морлоками. Пламя следовало за мною по пятам. Пока я бежал, оно так быстро перегнало меня справа, что я оказался отрезанным и бросился влево. Наконец я выбежал на небольшое открытое место. Один из морлоков, ослепленный светом, наткнулся на меня и промчался мимо, прямо в огонь. Вслед за этим мне пришлось наблюдать самое потрясающее зрелище из всех, какие я только видел в будущем веке. От зарева стало светло, как днем. В середине огненного моря находился холмик или курган, на вершине которого рос полузасохший боярышник. Сзади в лесу уже вырывались желтые языки пламени, и все пространство казалось окруженным огненной оградой. На склоне холма толпилось около 30 или 40 морлоков, ослепленных пламенем, метавшихся и натыкавшихся в замешательстве друг на друга. Сначала я забыл об их слепоте, и при каждом их приближении в безумном страхе принимался яростно наносить им удары своим ломом. Я убил одного и искалечил многих. Но, обратив внимание на жест одного морлока, ощупью пробиравшегося в багровом свете между ветвями боярышника, и услыхав их стоны, я убедился в их полной беспомощности и отчаянии и не трогал уже больше никого. Иногда некоторые из них натыкались на меня и выражали такой безграничный ужас, что я быстро давал дорогу. Однажды, когда пламя стало немного погасать, на меня напал страх, что эти гнусные существа скоро меня увидят. Я даже подумывал о том, не убить ли мне нескольких из них, прежде чем это случится. Но пламя снова ярко вспыхнуло, и я удержался. Я бродил между ними по холму, уклоняясь от столкновений, и отыскивал какие-нибудь следы Уины. Но Уина исчезла.
1: Мы читали фрагмент из романа Герберта Уэллса «Машина времени». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Об этом в понедельник говорил Владимир Путин. Президент добавил, наша страна готова наращивать поставки удобрений, чтобы закрыть вопрос для сельского хозяйства дружественной республики.
2: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества.
1: Ожидается, что саммит ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке, а саммит БРИКС в Индии состоится 12-13 сентября. Президент подписал указ, разрешающий правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли мер защиты от беспилотных летательных аппаратов. Решение принимает кабинет министров по поручению главы государства. Также временный управляющий наделяется правами собственника для инвентаризации и сохранности движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Верховный суд запретил школам отказывать в зачислении в 10 класс, таким образом поддержав жительницу Свердловской области, оспорившую отказ ее сыну после успешной сдачи экзаменов. Высшая судебная инстанция указала, что итоговая аттестация после 9 класса не завершает обучение, поэтому отчисление незаконно. Школа обязана обеспечить ученику продолжение образования, а выбор формы остается за ним. Решение стало прецедентным, а значит, распространится на все подобные случаи. Marketplace Озон уберет все объявления о продаже так называемых аромаингаляторов, сообщила пресс-служба компании. В прошлом году Роспотребнадзор выявил, что эта продукция содержит опасные вещества. Они негативно влияют на нервную, дыхательную систему, а также на печень и почки потребителя. Теперь же представители онлайн-ритейлера заявляют, что проведут дополнительную проверку витрины, и подобные товары станут недоступны для заказа. Организаторы концертов Kanye West в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября заявили, что мероприятие на «Газпром-арене» состоится, несмотря на удаление анонса с сайта площадки и ее прежние заявления об отказе. В агентстве организатора сообщили о согласовании аренды и подготовке договора, назвав публикации пресс-службы «Газпром-арены» об отмене несогласованными. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: Глава 26. Результаты моих работ по преобразованиям. Мои преобразования армии с 1909 по 1914 год в сущности были осуществлением идей, которые теоретическим изучением и практическим опытом созревали в течение более 30 лет. Военная академия, Балканская компания, преподаватель военной истории и тактики в тесной совместной работе с Драгомировым, командир полка на прусской границе, начальник дивизии у Драгомирова, начальник штаба и помощник Драгомирова в Киеве, командующий войсками на Юго-Западном фронте во время из ряда вон выходящего тяжелого положения в течение Японской войны и после нее. Вот те условия, среди которых я изучал нужды русской армии. Как кавалерист, я в сердце своем таил убеждение, что атака – наилучшее средство обороны. За время 20-летнего духовного общения с таким крупным активным стратегом и войсковым воспитателем, как Драгомиров, во мне должно было неминуемо выработаться по отношению к русской армии стремление, выражаясь технически, чисто оборонительные вооруженные силы, какими они именно были еще в 1909 году, преобразовать в мощную наступательную боевую рать первого разряда. Турецкая кампания и война в Маньчжурии со своей стороны подтвердили, что суворовский взгляд, победа находится на острие штыка, непреложная истина не только для тактического воспитания войсковых частей, но и для стратегического применения армии в деле всего ее строительства. Она и должна была иметь это применение в отношении усовершенствования русской военной техники, если с точки зрения всемирной политики нельзя было советовать оставаться больше на арьергардной позиции. Россия вынуждена была во что бы то ни стало отказаться от татарского принципа – отступать в степи. Особенность нашего обширного русского государства заключается в том, что, несмотря на громадное протяжение морского побережья, на двух континентах и на площади 1/6 части всего земного шара, Россия не подвержена нападению на нее с моря. В силу этого все внимание могло быть обращено на сухопутную границу. После Японской войны у нас было 3 крупных фронта – западный, юго-восточный и южно-азиатский, с 3 главными политическими противниками – Габсбургом, Альбионом и Японией. В любое время кто-нибудь из этих недругов мог самостоятельно или рука об руку с каким-нибудь другим союзником, а то, как и все они вместе, выступить против России. Теоретически это было вполне возможно. Считаться надо было с худшим случаем, а не с наиболее для нас благоприятным, чтобы в один прекрасный день не очутиться в положении того ротного командира на смотру у Драгомирова, которому пришлось скомандовать «на молитву шапки долой». В течение многих лет не совсем ясно, а с 1903 года совершенно определенно, выяснилась для меня вероятность столкновения с Габсбургской монархией. В 1909, а тем более в 1912 году, я убедился, что в случае этого столкновения Германия станет на сторону Габсбургов. Таким образом, при полнейшей моей аполитичности, передо мною ясно обрисовалась вероятность, с которой надо было считаться поддержанием нашей боевой готовности. Следовательно, масштаб для оборудования наших вооруженных сил должен был отвечать не боевой готовности австро-венгерской армии, а германской. Поэтому исходным пунктом всех моих мероприятий была цель добиться создания русской армии, равносильной германской. На практике достижение этой моей цели сводилось к следующим главным задачам. Первое. Устранить преимущество германской армии в быстроте готовности к выступлению в поход, каковая в нашей армии отставала еще в 1905 году на 3 недели. Второе. Использовать все успехи техники для армии. Третье. Восстановить воинский дух армии, потерянный на маньчжурских полях сражения. Четвертое. Установить прочные начала довольствия армии и снабжение ее затем в походе. Вокруг этих основных исходных пунктов группировались побочные задачи, разрешение которых зависело от ближайшей или более отдаленной возможности. К 1913 году, как я уже сказал, была построена большая рама, в которую отвечающая громадным размером России русская армия в течение 1 десятилетия могла бы уместиться. Аппарат для управления такой армией уже был готов. Если бы затем удалось постепенно молодые поколения воспрявшей армии, ее состав офицеров и чиновников поднять на должную высоту, отвечающую размерам задач армии, и покончить с элементарными понятиями минувшего времени, устранением исключительного положения великих князей, тогда бы государь и его дипломатия могли рассчитывать на то, что по истечении немногих лет у него в руках был бы инструмент, годный как для соперничества с лучшими армиями мира, так и для того, чтобы придать силу миролюбию царя, в которой он нуждался. Выражалась эта годность аппарата в сокращении времени, нужного для приведения армии в походную готовность. Более крупным реформам были подчинены также и подготовительные оперативные работы. Так, например, главным управлением Генерального штаба в связи с мобилизационным расписанием 1910 года выработаны были новые операционные линии на случай войны на Западе. Наши оперативные планы на западной границе были, как уже указано, предусмотрены главными основаниями нашего союзного договора с Францией. Весьма энергично велись работы по сокращению промежутка времени между приказом о мобилизации и выступлением в поход. В 1912 году подготовительные к мобилизации работы были настолько подвинуты вперед, что можно было объявить следующее высочайшее распоряжение. Приказ переданный по телеграфу о мобилизации в европейских военных округах, равносилен приказу об открытии враждебных действий по отношению к Германии и Австрии. Что же касается Румынии, то они открываются только по непосредственному приказу. В этом повелении отражается тесная связь наступления армии с политической обстановкой, а также и та последовательность, в которой работало военное министерство или, вернее, генеральный штаб. Если означенное повеление затем было отменено, то произошло это из опасения государя предоставить решающее слово военному начальнику в то время, когда в последние минуты дипломатии, быть может, удалось бы еще найти выход и избегнуть катастрофы. Технически мы сделали эту уступку дипломатии введением в марте 1913 года подготовительного к войне периода. Он мог касаться таких мер, которые не нарушали бы нормального хода повседневной жизни. Главным образом это была основательная проверка всех приготовлений к мобилизации, приведение в должный порядок материальной части, боевого снаряжения и всего походного снабжения войск в самый кратчайший срок. Для выполнения всего этого отдельные части войск должны были покинуть лагеря, маневры и возвратиться на постоянные квартиры. Увольнение в отпуск офицеров, кроме исключительных случаев, было ограничено. На время подготовительного к войне периода также принимались меры по охране железных дорог и границ. Вводилась военная цензура. С действующим мобилизационным расписанием и его планом перевозки войск все эти подготовительные работы никакой связи не имели. Насколько подобная идея оправдалась, легко судить по результатам, которые наша армия могла учесть при начале Всемирной войны на Галицийском фронте и при вторжении немцев из Восточной Пруссии в Сувалкскую и Ломжинскую губернии.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Все прямые и косвенные меры для ускорения нашей мобилизации и наступления вполне оправдались. Наши противники не ожидали, что русская армия так быстро и в таком порядке будет мобилизована, сосредоточена и развернута. Уничтожение австрийской армии на Люблинском фронте может служить неопровержимым доказательством, что наша армия уже 7 августа свое развертывание закончила и перешла в наступление. Австрийцы свой стратегический план построили на том, что наша армия лишь к 20 августа будет мобилизована и готова к наступлению. Совершенно против моей воли пришлось ввести так называемую частичную мобилизацию. Это, во всяком случае, и полумера, как таковая, поэтому заранее обречена на неудачу. Если бы мы частичную мобилизацию подготавливали против Персии, Афганистана или Тибета, то это еще и имело бы хоть какой-нибудь смысл. Не совсем логичным представлялось мне применение частичной мобилизации против Турции или Румынии, потому что более чем за 10 лет до моего вступления в должность вмешательство России в дела какого-либо балканского государства угрожало европейской войной. Полнейшим заблуждением и азартной игрой вместе с тем была предусмотренная против Австро-Венгрии частичная мобилизация, раз Германия далеко не двусмысленно и повторно высказалась в пользу своей союзницы, за которую и будет стоять. Дипломатия должна была составить себе ясное представление о политическом положении, чтобы быть уверенной в том, что именно витающий в воздухе конфликт будет обязательно разрешен на твердо установленном театре военных действий. Только в таком случае частичная мобилизация могла найти свое оправдание, не являясь козырем в руках тайного врага. Но перед всемирной войной каждый такой незначительный конфликт где-нибудь на отдаленном побережье носил в себе зародыш мировой катастрофы. Поэтому всякая мысль о частичной мобилизации должна была быть во что бы то ни стало отброшена. Это для меня было совершенно ясно еще со времени Японской войны. Надо представить себе картину частичной мобилизации в нашей стране. Пока происходит перевозка войск частичной мобилизации, возможность перевозок эшелонов общей мобилизации исключается. Достаточно остановиться на одном этом моменте, чтобы показать, в какой невероятно слабой стадии находилось бы наше политическое и военное положение в период частичной мобилизации. От времени серьезного строительства, когда я жил всеми этими вопросами, счастливый и гордый достигнутым успехом, от тогдашней самоуверенности –
4: появляющийся, когда посеянные семена начинают всходить, растут, бурями нетронутые, плоды цветут и созревают, и видишь, как они крепнут, меня отделяют 9 лет. И если я сегодня представлю себе вопрос при моей настоящей осведомленности, многое ли я из мною сделанного тогда изменил бы теперь и сделал иначе? Я отвечу категорически «нет». Моя работа логически развивалась из сложившихся обстоятельств, была свободна от вредного честолюбия, каких-либо эгоистических побуждений. Вспоминаю, как тяжело мне было покинуть Киев, чтобы перебраться в Петербург, как трудно было мне освоиться с новой обстановкой в должности начальника генерального штаба и, в первые годы, военного министра среди интриг столицы, до какой степени тянуло меня обратно в Киев, чтобы там, сидя на месте, отеческими заботами залечивать раны войны и революции. Вспоминаю, как благотворно влияла на меня Екатерина Викторовна, на которой я скоро должен был жениться, и как жизнь в Киеве в роли генерал-губернатора, в то время мне было за 60 лет, предоставляла все блага жизни и все то, что только личному эгоизму было бы желательно. Разбираясь далее в этом вопросе, я осознаю, какой ущерб в духовном и материальном отношениях я причинил себе, отказавшись от крупного оклада командующего войсками и генерал-губернатора, а также от литературной деятельности, которую в Киеве я имел возможность продолжать. Все это служит мне подтверждением, до какой степени были серьезны все фактические доводы, с которыми государь побудил меня погрузиться в петербургский водоворот. То были побуждения солдата и чувства патриота, вновь возродившиеся, подбодряемые доверием царя и положением России в общем европейском концерте, которые привели мое решение к исполнению. Раз я решился взяться за эту задачу, само дело стало уже вопросом моего самолюбия. С тем прекрасным материалом, который давал русский народ, я стремился создать первую, наилучшую армию на всем земном шаре. Этого честолюбия я не стыжусь, так как оно всецело шло на пользу нашей Родины и всецело зиждилось на реальной почве. В общем, я поступал правильно. При сложившихся основных условиях избранный мной путь вел к намеченной цели. Другой вопрос. Должен ли я был желать иметь возможность поступать иначе, нежели я поступил? На это я могу смело ответить «да». Главного условия для спасения России как военный министр я создать не мог. Устранение влияния на управление государством членов царской фамилии. Это влияние мне удалось парализовать лишь отчасти, временно и в недостаточной степени, в моем собственном ведомстве и за свой личный счет. Этой борьбе против великих князей с их дилетантизмом и безответственностью при больших претензиях я обязан прежде всего всем тем, что на меня свалилось после 1914 года. Могу ли я винить себя в том, что не мог создать этих главных условий для оздоровления государственного организма? Я ссылаюсь на Куропаткина, Витте, Государственную Думу и революционное движение. Все они не смогли побороть исторически сложившиеся факты, так как царь, у которого я был прежде всего слугою, лично отстаивал позицию великих князей. Даже бесцеремонное хозяйничание в морском ведомстве дяди государя, великого князя Алексея Александровича, не могло открыть глаза царю на то, какой вред наносила безответственность великих князей. Почти ни один из них не был подготовлен и воспитан для какой-либо серьезной обязанности. Общее образование большинства из них, несмотря на хорошее знание иностранных языков, находилось ниже уровня средней школы. В характере большинства из них были признаки дегенерации,

0: изменить не мог. Хотя мне и удалось того или иного из великих князей удалить с занимаемых ими постов. Это были самые умные и благородные из них, которые на мое объяснение приносимого ими вреда там, где они думали быть полезными, просто уходили. С ними я остался в дружеских отношениях и вспоминаю о них с большим уважением. Но главных врагов армии, честолюбивого и грубого Николая Николаевича и Сергея Михайловича, я вытеснить не смог. Может быть, со временем мне и удалось бы это сделать, если бы мир продолжался еще несколько лет. При моем вступлении в должность я не мог поставить условием государю удаление великого князя Николая Николаевича, которому еще в 1902 году обещано было главнокомандование армией на Германском фронте. Совершенно так, как и в 1911 году, я не мог ставить условием сохранение мной должности военного министра, если бы оно было направлено против великих князей. Это было бы объяснено и использовано как объявление войны всей царской фамилии. В конце концов, немыслимо было добиться изменения регламента о членах императорской фамилии, которое привело бы к тому, чтобы великие князья были подчинены общим законам. Тут были препятствия и опасность, под угрозой которых мне приходилось работать во время переустройства и восстановления армии. За спину великих князей прятался каждый, критиковавший мои мероприятия. И таких было много, если только не все пострадавшие при моей очистительной работе. К великим князьям обращались не только чины подведомственных мне управлений, но и мои подчиненные. Великим князьям министр финансов Каковцев жертвовал миллионы, в то время как военный министр должен был буквально выпрашивать копейки. Пресса, ползавшая перед великими князьями, в отношении высших государственных должностных лиц радушно предоставляла свои столбцы клевете на последних. Подводя итог вредной деятельности великих князей и в первую очередь великого князя Николая Николаевича, я могу сказать: они внесли политику в армию, причем военное министерство, а затем генеральный штаб, как перед этим армию, заразили тоже политикой. Армии угрожала таким образом политика с двух сторон. Снизу, вследствие недовольства в народе и агитаций, с этим связанных, и сверху, великие князья, хотя и не объединившиеся в какую-либо партию, но тем не менее действовавшие партийно, когда подводили свои мины под министра, высшее военное начальство или высоких сановников. Трудно себе представить, что предстояло царскому дому и вместе с ним всей России, какая готовилась участь, если бы вместо Горемыкина, дипломатов из Вольского и Сазонова, стоял бы у дела такой государственный человек, как Столыпин. Еще 2 года мира, и Россия со своими 180 миллионами душ имела бы такую мощную армию по количеству, образованию и снабжению, что была бы в состоянии в своих интересах давать направление решению всех политических вопросов европейского материка.
1: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Часть 9. Крушение. 1915. Глава 27. Возникновение мировой войны и ее последствия. В июле 1914 года с моей женой, только что вернувшейся из Египта, мы были приглашены графиней Клейн-Михель на ее прелестную дачу. Австро-сербский конфликт как раз в это время достиг своего апогея, и потому вполне понятно, что говорили о политическом положении. Тем более, что вообще существовало мнение, будто графиня, когда дело касалось Германии, не ограничивалась одними салонными разговорами, а активно принимала участие в дипломатических делах. В числе гостей графини находился дипломат, который, насколько помню, не был представителем одной из великих держав. По его мнению, австро-сербский конфликт разрешится сам собой. Для войны нет никакого серьезного повода. Великие державы имеют достаточно средств, чтобы потушить эту искру. Все мы тогда думали, что это действительно так и будет. Графиня же считала нужным высказать по этому поводу свое мнение, что не следует играть с огнем и нельзя натягивать струны дипломатического инструмента до такой степени, чтобы они лопнули. Вскоре после обеда

обеда, первый приехавший гость сообщил, что по полученным из Вены известиям дунайская монархия ищет, несомненно, насильственного разрыва с Сербией. На этот раз графиня была права. Разгар лагерного сезона начинался, когда государь первый раз приезжал в Красное Село, что сопровождалось объездом лагерного расположения, зорей с церемонией и спектаклем в Красносельском театре. В этот день приезжала масса нарядной публики из Петербурга и дачных мест, лица дипломатического корпуса, военные агенты. Все это стекалось с разных сторон и различными способами передвижения по железной дороге и по прекрасным, совершенно прямолинейным шоссе из Петергофа, Ораниенбаума, Стрельны, Сергиевской пустыни, Лигова, Царского села, Гатчины. Неслись автомобили, тройки и более скромные запряжки. В автомобиле прибывал из Петергофа государь. У Летнего дворца в Коломенской слободе встречал его почетный караул от какой-нибудь шефской части петербургского гарнизона или прибывший из другого округа. Отпустив караул, его величество садился на коня и с блестящей свитой объезжал выстроенные без оружия шпалерами войска, сперва по Красному селу, преимущественно конницу, а затем вдоль авангардного и большого лагеря пехоту и артиллерию. По окончании объезда на правом фланге большого лагеря в районе расположения 1-й гвардейской пехотной дивизии, где находилась царская ставка, состоящая из парусиновых шатров, и собраны были хоры музыки всех полков, происходила парадная зоря с церемонией. Там, в царской ставке, собиралась блестящая публика. В оживленной беседе обменивались новостями, слухами, более или менее пикантными сплетнями частного и политического свойства. То был именно весь Петербург, живший под влиянием чудовищного возбуждения нервов 1914 года и отлично себя при этом чувствовавший. Материала для разговора было достаточно. Очевидно, вызывающее поведение австрийцев, морское путешествие Пуанкаре в Петербург, поездка немецкого императора в Норвегию и волнение печати по поводу возможности возникновения войны — все это давало повод к различнейшим догадкам. Оптимистов было мало, но едва ли кто-нибудь из присутствующих предчувствовал, что это последняя зоря с церемонией в жизни русской армии и ее державного верховного вождя. Все присматривались к государю, пытаясь уловить его настроение, но его величество был спокоен и любезно разговаривал со всеми его окружающими. Ко мне подошел граф Апраксин и обратил мое внимание на принца Гогенлоэ, австрийского военного агента, расстроенный и удрученный вид которого действительно бросался в глаза. Относясь совершенно безучастно к тому, что происходило, он стоял одиноко в стороне, согнутая правая рука его прикасалась к дереву, и к ней он прислонился головой. Ни к кому не подходя и ни с кем не разговаривая, он имел вид человека или больного, или озабоченного до потери самообладания. Хоры в это время заканчивали музыкальные номера по программе, не обращая внимания на душевное состояние слушателей. Дежурный по караулам явился к государю и спросил его разрешения подать повестку. Вышли гарнист и барабанщик, пробили повестку, хоры сыграли последнюю пьесу и взвелись одна за другой три ракеты, сигнал начала зори. Раздались залпы в парках расположения артиллерийских частей, и совместно со всеми барабанщиками и гарнистами хоры музыки проиграли традиционную парадную зорю и кольславен. После ее окончания скомандовали «На молитву шапки долой», и штаб-гарнист, выйдя на середину, став лицом к государю, внятно, отчетливо прочитал «Отче наш». Во время этой молитвы, в тиши окружавшей меня, я взглянул на государя. Я был убежден, что бранный воевода ему и в голову не приходило, что он никак не думал, что эта зоря с церемонией, со своим кажущимся беззаботным великолепием, заключит с собой эпоху. Над вопросом обоснование поводов к возникновению войны, многие умные люди ломают свои головы. При моем искреннем стремлении как можно ближе подойти к правдивому выяснению этой ужасной катастрофы, у меня опускаются руки. Несмотря на высокое положение, которое я занимал в царской России,
Небольшая часть работы, приведшая к войне, происходила на моих глазах. Эту именно деятельность я могу описать и хочу сделать это вне зависимости от прошлого и не щадя себя самого. В начале 1914 года в русском военном министерстве войны не ожидали. В главном управлении генерального штаба в конце зимы 1913-14 годов расписание лагерных сборов составлялись как обыкновенно. Отдельные части отдаленных округов, в том числе и западного пограничного района, должны были прибыть в Красное Село. Как обыкновенно, в мае все войска покинули свои казармы, артиллерия приступила к практической стрельбе. В июле готовились к проектированным еще зимой маневрам. Противоположно спокойствию в армии, в печати политический горизонт омрачался все более и более. Убийство наследника австрийского престола и австро-сербский конфликт являлись отдаленными сверканиями молний. Путешествие французского президента в Петербург с сгущением грозовых туч над Невой. Господствовала невыносимая, давящая духота. После отъезда Пуанкаре 11 июля, когда было получено известие об ультиматуме, предъявленном Австро-Венгрии и Сербии, лагерные занятия в Красном Селе были в полном ходу. Под руководством великого князя Николая Николаевича находились войска гвардии Петербургского военного округа, равные прибывшие некоторые шефские части других округов, не исключая пограничных. Не совсем врасплох, но довольно неожиданно, я получил предложение прибыть на заседание Совета в Красное Село 25 июля в разгар лагерного сбора. Помню, что во время моей поездки на заседание я не испытывал никакого предчувствия относительно надвигающейся катастрофы. Я знал личное миролюбие царя и не получил никакого извещения о предмете предстоящего заседания. Поэтому я придавал поездке в Красное Село настолько малое значение, что поехал один, не взяв с собой ни начальника генерального штаба, ни даже дежурного адъютанта. Предметом совещания могло быть чисто военное дело Петербургского военного округа или что-либо касающееся лагерных сборов. В Малом Летнем дворце великого князя Николая Николаевича я встретил нескольких министров, включая министра иностранных дел, а также несколько высших чинов военного ведомства. Многие из них также ничего не знали о предмете предстоящего совещания, однако высказывали, ссылаясь на присутствие Сазонова, предположения, указывающие на политическое положение. Государь вошел в зал заседания вместе с дядей. На нем была летняя форма одежды своего гусарского полка. Как всегда, приветливо улыбаясь и не показывая никакого душевного волнения, государь приветствовал присутствующих общим поклоном и без особых церемоний сел за стол. По его правую руку сел Горемыкин, по левую — великий князь. Помещение, в котором мы собрались, было большой столовой, примитивно устроенный, с большими стеклянными дверьми, ведущими через балкон или веранду в парк. Посреди стоял большой, покрытый зеленой скатертью, обеденный стол, за который мы, по знаку государя, сели. Против государя сидел Сазонов. Я сидел рядом с министром финансов Барком. Морского министра я на заседании не видел. Без всякого вступления государь предоставил слово министру иностранных дел, который нам в получасовой речи обрисовал положение, создавшееся вследствие австро-сербского конфликта для России. То, о чем Сазонов докладывал, было крупным обвинением австро-венгерской дипломатии. Все присутствовавшие получили впечатление, что дело идет о планомерном вызове, против которого государства Антанты, Франция и Англия, восстанут вместе с Россией, если последняя попытается не допустить насилия над славянским собратом. Сазонов сильно подействовал на наши воинские чувства. Он нам объявил, что непомерным требованиям можно противопоставить, после того, как все дипломатические средства для достижения соглашения оказались бесплодными, только военную демонстрацию. Он заключил указанием на то, что наступил случай, когда русская дипломатия может посредством частичной мобилизации против Австрии поставить ее дипломатию на место. Технически это обозначало распоряжение о подготовительном к войне периоде. О вероятности или даже возможности войны не было речи.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Государь был совершенно спокоен. Впоследствии выяснилось, что накануне заседания у него было продолжительное собеседование с глазу на глаз с его дядей, великим князем Николаем Николаевичем, который молча сидел рядом с государем и, нервничая, курил. Для меня в течение целого ряда лет, имевшего случай наблюдать отношения этих двух высочайших особ, было совершенно ясно, что великий князь настроил государя уже заранее, без свидетелей, и говорить теперь в заседании ему не было никакой надобности. Несмотря на то, что Австрия явно закусила у дела, у многих членов заседания была надежда на благополучный исход конфликта. В заключительном слове государя была та же надежда, но он находил, что теперь уже требуется более или менее серьезная угроза. Австрия дошла до того, что не отвечает даже на наши дипломатические миролюбивые предложения. Поэтому царь признал целесообразным применить подготовленную именно на этот случай частичную мобилизацию, которая для Германии будет служить доказательством отсутствия с нашей стороны неприязненных действий по отношению к ней. На этом основании и решено было предварительно объявить начало подготовительного к войне периода с 13 июля. Если же и после этого не наступит улучшение в дальнейших дипломатических переговорах, то объявить частичную мобилизацию. Моя роль при этом постановлении была, как уже сказано выше, весьма скромная. Как военный министр против такого решения, хода на шахматной доске большой политики, я не имел права протестовать, хотя бы он и угрожал войной, так как политика меня не касалась. Настолько же не моим делом военного министра было решительно удерживать государя от войны. Я был солдат и должен был повиноваться, если армия призывается для обороны Отечества, а не вдаваться в рассуждения. Меня могли бы обвинить в трусости, если бы, пользуясь в роли военного министра, в мирное время всеми преимуществами моего высокого военного положения, я предостерегал бы от войны, в то время, когда вся вероятность и мое личное убеждение были за то, чтобы русская дипломатия не отступала перед притязаниями австро-венгерской, как это имело место еще в 1909 году. Ко всем таким соображениям, которые меня ни на минуту не смущали, в смысле трудности предстоящей задачи, присоединилось еще впечатление, которое у меня и у представителей других ведомств сложилось после доклада представителя Министерства иностранных дел. Из этого следовало, что другого выхода, как объявление войны, не было, и каждое мое слово против войны было бы бесполезно. Моим протестом 25 июля я бы только отрицал возможность применения вооруженного нейтралитета. В данном случае решение подлежало министру иностранных дел, а он требовал частичной мобилизации. В соответствии с этим намечены были отправные точки, несмотря на то, что я был противником частичной мобилизации и такого своего мнения не скрывал. Моим делом было подготовить армию для шахматной игры Сазонова, следовательно, и в этом отдельном вопросе мне приходилось повиноваться. Повторяю, было бы другое дело, если бы я в 1914 году оказался в положении Редигера в 1909 году. В 1914 году армия была настолько подготовлена, что, казалось, Россия имела право спокойно принять вызов. Никогда Россия не была так хорошо подготовлена к войне, как в 1914 году. На основании решения, принятого на совещании, подготовительный период к войне начался на следующий день после заседания. Лагерные сборы были распущены, войска вернулись в свои гарнизоны или казармы. После заседания 25, 26 и 27 июля царя я больше не видел. То, что происходило в эти дни в Министерстве иностранных дел, до меня не доходило. От Сазонова я не получал никаких сведений. Вследствие распространившихся в городе слухов о нашей мобилизации, граф Пурталес прислал ко мне германского военного агента, майора фон Эггелинга. Я подробно ознакомил его с настоящим положением вещей, уверив, что повеления об общей мобилизации не было и что на германской границе никаких приготовлений для выступления в поход сделано не было. В войсках петербургского гарнизона происходила поверка походного снаряжения, обоза, вооружения. Так как лейб-гвардии Павловский полк с этой целью выкатил свои обозы на Марсово поле, то это дало повод для распространения слухов о выступлении в поход гвардии. Я поручил Янушкевичу переговорить со штабом Петербургского военного округа и распорядиться, чтобы избегали прибегать к таким демонстративным мерам, которые способствовали бы распространению ложных и тревожных слухов о якобы уже объявленной войне. На это Янушкевич доложил мне, что великий князь, как главнокомандующий войсками округа, таким вмешательством был бы обижен, тем более что подобные занятия не выходили из пределов мирных работ при проверках мобилизационного имущества, насмотрах, испытаниях и так далее. Тем не менее, я просил исполнить мое приказание, но не знаю, в какой мере оно было исполнено, так как после того мне ничего доложено не было. Порядок объявления мобилизации у нас был такой. Государь подписывал указ, поступавший затем в Сенат. После того, за подписью министров военного, морского и внутренних дел, в округа рассылались телеграммы с обозначением первого дня начала мобилизации, когда на это получится высокое повеление. И только затем происходило то, что называется нажатием кнопки. Всей этой процедурой ведало специальное главное управление генерального штаба исключительно с технической стороны дела, лишь как продолжение политики, перехода от слов к делу. Политическая часть была целиком в руках министра иностранных дел, поэтому 15 июля через него и передано было начальнику генерального штаба высочайшее повеление об изготовлении двух указов, одного о частичной мобилизации и другого на случай общей мобилизации. Все документы, касающиеся мобилизации, были, конечно, как и во всех современных армиях, уже заранее заготовлены. В зависимости от развития политического положения, тот или другой подписанный государем, военным и морским министрами высочайший приказ лишь по личному повторному повелению приводился в исполнение. Этот предварительный приказ был таким образом особым положением застрахован от возможной пагубной предприимчивости военного министра. Генералом Янушкевичем указы были представлены для подписи государю-императору. Подписанные его величеством, они подлежали контрассигнированию правительствующим сенатом, после чего поступали в портфель начальника генерального штаба. На основании этих указов в Главном управлении генерального штаба были заготовлены соответствующие телеграммы, которые и были подписаны тремя министрами. Во вторник, 15 июля, я был с очередным докладом в Петергофе. По спокойствию, вернее, равнодушию, с каким государь выслушивал текущие дела, можно было бы думать, что нет ничего угрожающего мирной жизни России. Меня удивили сухость и сдержанность Его Величества во время моего доклада. Я не знал, чем это объяснить. В тот же день, после того, как я вернулся в Петербург, во второй половине дня генерал Янушкевич доложил мне о полученном им от Сазонова высочайшем повелении мобилизовать Киевский, Московский, Казанский и Одесский округа. Оказалось, что Шебека, наш посол в Вене, телеграфировал о состоявшейся общей мобилизации австро-венгерских войск. Подобная частичная мобилизация для военного ведомства была нежелательна, так как по некоторым техническим условиям она могла вызвать затруднение и путаницу, если бы понадобилось после того объявить общую мобилизацию. 17 июля состоялось заседание Совета министров в Мариинском дворце. Приподнятое настроение в столице отразилось и на нервах членов Совета. Едва не состоялась дуэль между Маклаковым и Кривошейным. Главным предметом заседания было, конечно, обсуждение тех потребностей армии и флота, которые требовали немедленного удовлетворения, если бы нашей дипломатии не удалось избежать войны. Из слов Сазонова стало ясно, что поведение Австро-Венгрии вызывающе, и если наша угроза вооруженного нейтралитета в виде частичной мобилизации южных наших округов не подействует, то войны избежать будет трудно. Я, конечно, обратил внимание Совета на то опасное положение, в которое ставит нас частичная мобилизация. Как у меня, так и у адмирала Григоровича были внесены на обсуждение Совета министров дела, не получившие движения и требовавшие крупных ассигнований для нужд по государственной обороне. Приходилось считаться закрытием границ. Между тем снаряды, патроны, Ружья и прочие виды артиллерийского снабжения получались в большом количестве из-за границы. Необходимо было принять немедленные меры к изготовлению всего необходимого в своей стране. Частная же промышленность у нас для этого не была подготовлена. Ограниченность кредитов военного ведомства не давала возможности прийти на помощь заводам в амортизации необходимых им для этого капиталов. Сидевший рядом со мной министр земледелия и государственных имуществ Кривошей напомнил мне о препирательствах, которые у нас были с бывшим министром финансов в 1910 году. Куковцев заявил, что когда вспыхнет война, то для ее ведения потребуются деньги, деньги и еще раз деньги. На это я ему возражал, что деньгами стрелять в неприятеля будет нельзя, и все скопленные денежные запасы заберет противник. Что мы были накануне войны, о том не спорили даже самые ярые оптимисты. В главном управлении генерального штаба было особенно много самой спешной работы. Благодаря исключительному влиянию на государя великого князя Николая Николаевича, начальник генерального штаба имел непосредственный доступ к царю. Точно так же и министр иностранных дел обсуждал вопросы с начальником генерального штаба без моего ведома. При таком образе действий нет ничего удивительного, что могли происходить крупные недоразумения. В тревожные дни, предшествовавшие разрыву с Германией, посол граф Пурталес старался предотвратить возможность мобилизации нашей армии. Он убеждал Сазонова, чтобы тот не допускал принятия каких-либо военных мер, которые могли только повредить дипломатической работе в деле мирного разрешения конфликта.
1: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
2: В решении дипломатических вопросов я участия не принимал. Николай Николаевич сумел оттеснить от государя всех неудобных для него советчиков, в том числе, прежде всего, меня. В те предвоенные дни царь находился полностью под влиянием своего дяди. Если же теперь оказывается, что помимо меня начальник генерального штаба собирался пустить в ход общую мобилизацию вместо частичной, то для меня эта новость — обстоятельства, искусно скрытые в свое время. Янушкевич был умный и осторожный человек. Самостоятельно решиться на такое преступное дело он не мог. Нет никакого сомнения, что им руководило лицо, имевшее такое исключительное влияние на государя, что Янушкевич ничем не рисковал. В настоящее время выясняется, что 29 июля вместо решенной частичной мобилизации едва не объявили общую. За моей спиной пытались, очевидно, получить разрешение государя объявить общую мобилизацию. По-видимому, Николай Николаевич вынудил у государя согласие на это. Но его величество затем вновь изменил свое повеление, получив телеграмму от императора Вильгельма. Передав в управление генерального штаба это окончательное решение Николая II, генерал Янушкевич добавил, что государь принимает на себя всю ответственность за частичную мобилизацию. Дальнейший ход событий принял характер большой скоротечности. Около полуночи с 16 на 17 июля государь-император вызвал меня по телефону из Петергофа вследствие полученной им телеграммы от императора Вильгельма. Государь передал мне содержание этой телеграммы. В ней Вильгельм просил прекратить нашу частичную мобилизацию, но о прекращении таковой же в Австрии ничего не говорил и не обещал принять меры к тому, чтобы держава, первая приступившая к такому же образу действий, от этого отказалась. Так как я несколько дней государя не видел, то этот разговор меня, понятно, поразил. За кулисами должен был находиться кто-нибудь, с кем государь советовался и в правильности советов которого Николай II, однако, усомнился. Если бы у него явилось самостоятельное решение исполнить желание Вильгельма, ему следовало отдать об этом прямое приказание мобилизацию отменить. Но государь, по-моему, на такой шаг не решался, потому что это не отвечало взглядам конфиденциального его советчика. Такое положение между молотом и наковальнею заставило его принять среднее решение. Нельзя ли приостановить? По телефону мне пришлось доложить, что мобилизация не такой механизм, который можно было бы как коляску по желанию приостановить, а потом опять двинуть вперед. Что же касается отмены частичной мобилизации, то если бы последовало именно такое повеление, Я со своей стороны считал долгом доложить, что после этого потребуется много времени, чтобы восстановить нормальное исходное положение для новой мобилизации 4 южных округов. Я просил государя ввиду важности вопроса потребовать еще доклад начальника генерального штаба по этому вопросу. На этом наш разговор прекратился. Через некоторое время мне позвонил генерал Янушкевич и доложил о разговоре с государем, причем его ответ совпадал с тем, что и я докладывал государю. А так как ни Янушкевич, ни я, таким образом, повеления о прекращении нашей частичной мобилизации не получили, то никаких распоряжений делать не имели права. Частичная мобилизация против Австро-Венгрии решена была не одним государем самостоятельно, для этого он созвал совещание в Красном селе 12 июля. При таких условиях, помимо министра иностранных дел, Николай II, очевидно, не мог решиться отменить свое повеление. В данном случае решение вопроса находилось в руках руководителей политики и тех закулисных сил, контроль которых был для меня недоступен. Утром 17 июля я просил разрешения прибыть с докладом к Его Величеству, но ответа не получил. Был ли государь так занят, что в подобную критическую минуту не мог принять с докладом военного министра? А между часом и двумя пополудни генерал Янушкевич по телефону доложил мне о том, что Сазонов передал ему высочайшее повеление объявить общую мобилизацию армии и флота. Такое решение последовало вследствие полученных из Берлина последних известий. Об этом докладывал мне Янушкевич не позже 2 часов пополудни, а от нашего посла Свербеева могла быть получена телеграмма только вечером 17 июля. Войны избежать не удалось. Так как Николай II решил сам стать во главе действующей армии, то ввиду предстоящего отъезда на фронт состоялось заседание Совета министров под председательством самого государя в Петергофе на так называемой ферме. В сущности, это был небольшой павильон в парке, всего одна зала с небольшими пристройками примитивного фасона и незатейливой меблировкой. Посреди зала находился стол настолько большого размера, что вокруг него могло поместиться 20-25 человек. Вся мебель была чуть ли не екатерининских времен. На стенах висели старинные гравюры с изображением охоты, древних замков, портретами 17 века с изображением лиц в напудренных париках, жабо, с отложными широкими кружевными воротниками. На эту ферму государь пришел пешком, совершенно один и без оружия. В настоящее время, по истечении 9 лет с того дня, когда решался вопрос большого исторического значения, а именно, станет ли государь во главе действующей армии, есть уже данные, позволяющие в этом разобраться. Но интересно выяснить, насколько я виноват в том, что настойчиво, энергично не пошел против всех остальных членов совещания и категорически не заявил, что государь не должен менять своего решения выступить в поход вместе со своими войсками. После заявления государя о том, что, предполагая стать во главе армии, выступающей в поход, он желал бы дать Совету министров некоторые полномочия для окончательного решения дел в его отсутствии, во избежание всяких проволочек и задержек с бюрократической точки зрения, Его Величество предложил председателю Совета министров Горемыкину высказать свое мнение. Старик-премьер-министр чуть ли не со слезами на глазах просил государя не покидать столицу ввиду политических условий, создавшихся в стране, и той опасности, которая угрожает государству из-за отсутствия его главы в столице в критическое для России время. Речь эта была трогательна и, видимо, произвела на государя большое впечатление. К ней горячо присоединился министр земледелия и государственных имуществ Кривошеин, энергично высказавшийся за то, чтобы государь оставался в центре всей административно-государственной машины. Он излагал свои доводы с таким пафосом, что его речь, казалось, производила на государя тоже сильное впечатление. Затем министр юстиции Щегловитов, опытный профессор, в своих спокойных доводах, основанных на исторических данных, сославшись на Петра Великого и обстановку прусского похода того времени, увлек всех нас своим убежденным докладом о том, почему государю необходимо оставаться у руля правления. После него решительно все остальные члены заседания высказались в том же смысле, и очередь дошла до меня. Обращаясь в мою сторону, Его Величество сказал: Посмотрим, что на это скажет наш военный министр». «Как военный министр», — доложил я на это, — «скажу, конечно, что армия счастлива будет видеть верховного своего вождя в ее рядах, тем более что я давно знаю это непреклонное желание Его Величества. В этом смысле формируется штаб и составляется положение о полевом управлении. Но я, как член Совета, сейчас остаюсь в одиночестве, и такое единодушное мнение моих товарищей не дает мне нравственного права идти одному против всех. Значит, и военный министр против меня», — заключил государь и на отъезде в армию больше не настаивал. Вскоре я поехал в Петергоф с очередным докладом, и когда вошел в кабинет государя, то он встретил меня словами: «И вы пошли против меня. Так я теперь назначаю вас верховным главнокомандующим». Я никак не ожидал ничего подобного, а потому и просил разрешения вопрос этот обдумать вслух при Его Величестве. Прежде всего, какое это произведет впечатление на общественное мнение? В решениях организационных вопросов я проводил принцип устойчивых назначений, чтобы с вступлением в поход не приходилось перемещать начальствующих, не расстраивать установившегося порядка и не прибегать к импровизациям, в которых люди, не зная друг друга, не работая совместно в мирное время, не могут работать успешно в походе. А когда дело коснулось меня, то военный министр изменил этому своему взгляду и, покинув свой пост, погнался за полководческими лаврами. Но самое главное не только лично для меня, но главным образом для успеха дела. Какое положение при этом будет великого князя Николая Николаевича? Государь, помолчав на предыдущие вопросы, на это ответил: «Он будет командовать 6-й армией, то есть охранять резиденцию вашего величества», — добавил я, и затем, не стесняясь, уже совершенно откровенно высказал все, что я предвижу в таком случае — нескончаемые интриги и палки в колеса. Он не выносил меня на посту военного министра, как это хорошо известно и самому государю, а в роли моего подчиненного и вместе с тем в непосредственном пребывании с государем создастся положение невозможное для меня, а главное, будет страдать дело такой исключительной важности. Сознавая, что я прав, государь, не возражая на это по существу, сказал только, что Николай Николаевич не возьмет на себя верховного главнокомандования. На каком основании полагал так государь, я не знаю, потому что мои сведения были таковы, что великий князь не сомневается в этом назначении и ждет предложения. Подумав немного, Его Величество решил затем, что так как великий князь живет рядом в Знаменке, то он поедет к нему сам и выяснит, как быть. Я же со своей стороны доложил, что если Николай Николаевич откажется и государю угодно, чтобы я принял командование, прошу распорядиться мной, как это угодно будет Его Величеству. Как я предполагал, так и оказалось. Государь затем сам убедился, что великий князь действительно встретил предложение совершенно к этому подготовленным и в мыслях не допускал, чтобы мог быть назначен кто-либо другой, а не он.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина ощущает и будет ощущать ответы на свои действия каждую ночь. По его словам, удары ВСУ по коммерческой инфраструктуре в России не помогают киевскому режиму на фронтах. Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 4 логистических объекта ОЗОН в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Возникли пожары, пострадали несколько человек. В ответ российская армия теперь наносит удары по логистическим центрам, связанным с деятельностью украинских вооруженных формирований. На фоне убийства на Украине православного монаха в Арсенофе Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о преследовании Украинской православной церкви киевским режимом. Ведомство отмечает культивирование риторики ненависти и акты вандализма в отношении храмов. В прошлом году ужесточилась незаконная мобилизация священнослужителей. Рассылку повесток курируют представители ВСУ, а число принудительно мобилизованных исчисляется сотнями. В Израиле застрелили Яниса Юшваева, которого полиция и СМИ называли главой так называемой «кавказской мафии». Его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти раненого не удалось. Подозреваемые скрылись на автомобиле, сейчас ведется их розыск. Добавлю, Юшваев годами был целью полиции за подозрения в вымогательстве и поджогах, но суды постоянно освобождали его из-за отсутствия доказательств, а адвокат называл его «законным бизнесменом». Прототип скоростного электропоезда совместного производства Индии и России будет собран до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. А чем вообще электропоезда привлекательны и удобны для пассажиров? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
2: Электропоезда привлекают пассажирам тем, что это, во-первых, массовый вид транспорта, то есть можно увезти в одном составе большое количество людей. Во-вторых, если мы говорим о пригородном движении, это позволяет приблизить к городу его окраины за счет организации достаточно частого движения этих электропоездов. Ну и кроме того, они достаточно быстрые, достаточно комфортные. С точки зрения экологии тоже электротранспорт является наиболее предпочтительным.
1: Прототип российско-индийского электропоезда будет собран на площадке в штате Махараджра, а после прохождения испытаний поступит в серийное производство. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава 4. В воскресенье православия 2 марта совершал богослужение в Успенском соборе новопоставленный архиерей псковский Феофан Прокопович. В собор пускали только знатных и чиновных лиц. У одного из 4 исполинских столбов, поддерживавших свод, покрытых иконописными темными ликами по тусклому золоту, под шатровой синью, где молились древние московские цари, стоял Петр, рядом с ним Алексей. Глядя на Феофана, царевич вспомнил то, что слышал о нем. Феофан заменил Федоску, главного администратора дел духовных, который устарел и в последнее время все чаще впадал в меланхолию. Это он, Феофан, сочинил указ, повелевавший доносить о преступлениях государственных, открытых на исповеди. Он же составлял духовный регламент, по коему имел учрежден быть Святейший Синод. Царевич с любопытством вглядывался в нового архиерея. Родом черкас, малорос, лет 38, полнокровный, с лоснящимся лицом, лоснящейся черной бородой и большими лоснящимися черными усами, Он походил на огромного жука. Усмехаясь, шевелил усами, как жук. По одной этой усмешке видно было, что он любит скоромные латинские шуточки, фацетти и поджи не менее, чем жирные галушки, и острую диалектику не менее, чем добрую горилку. Несмотря на светительскую важность, в каждой черточке лица его так и дрожало, так и бегало, как живчик, что-то слишком веселое, точно пьяное. Он был пьян собственным умом своим, этот румянорожий селен в архиерейской рясе. «О, главо, главо! Разума упившись, куда ся преклонишь?» — говаривал в минуты откровенности. И царевич дивился удивлением великим, как сказано в Апокалипсисе, думая о том, что этот бродяга, беглый униат, римского костела присягатель, ученик сперва иезуитов, а потом протестантов и безбожных философов, может быть, и сам безбожник, сочиняет духовный регламент, от которого зависят судьбы русской церкви. По возглашении соборным протодиаконом обычной в воскресенье православия анафемы всем еретикам и отступникам, от Ария до Гришки Отрепьева и Мазепы, архиерей взошел на амвон и сказал слово о власти и чести царской. В слове этом доказывалось то, что должно было сделаться краеугольным камнем Святейшего Синода. Государь — глава церкви. «Вопиет учитель народов апостол Павел, несть бо власть, аще не от Бога, сущая же власти от Бога учинены суть. Тем же, противляяйся власти, Божию повелению противляется». Дивная воистину вещь. Сказал бы, что от самих государей послан был Павел на проповедь, так прилежно увещевает, как бы молотом толчет. Тоже паки и паки повторяет: от Бога власть. Молю всякого рассудить, что бы мог сказать больше самый верный министр царский. Приложим же еще учению сему как бы венец, имена и титлы властям высоким приличные, которые паче украшают царей, нежели порфиры и диадемы. Какие же титлы, какие имена? Богами и Христами самодержцы нарицаются. За власть от Бога, данную богами, сиесть наместниками Божиими на земле наречены. Другое же имя — Христос сиесть помазанный, глаголится от древней оной церемонии, когда елеем помазаны были цари. И апостол Павел говорит: «Раби, послушайте господей своих, яко же и Христа». Все Господь со Христом равняет апостол. Но что весьма удивляет нас, и как бы адамантовую бронёю истину сию утверждает, того приминуть не можем. Не только добрым, но и злым, и неверным, и нечестивым властям повиноваться велит Писание. Ведомо всякому апостола Петра слово: «Бога бойтесь, царя чтите. Раби, повинуйтесь во всяком страхе владыкам, не точию благим и кротким, но и строптивым». И Давид, пророк, сам царь, царя Саула, от Бога отверженного нечестивого, Христом Господним нарицает: «Яко рече Христос Господень есть». Но скажешь, каков бы ни был Саул, однако явным повелением Божиим на царство помазан, и того ради той чести сподобился. Добро. Но скажи, кто был Кир Персидский, кто Навуходоносор Вавилонский? Однако же нарицает их сам Бог у пророков помазанниками своими, сирич по слову Давидову, Христами Господними. Кто Нерон, римский кесарь? Однако же учит апостол Петр повиноваться и ему, лютому христиан-мучителю, яко помазаннику Христу Господню. Остается единое сумнительство, что не все де люди сею должностью повиновения царям обязаны суть, но некие выключаются, именно священство и монашество. Се терн, или паче жало змеина, попежский се дух, ибо священство иной чин есть в народе, а не иное царство. И как одно дело воинству, другое гражданству, и врачам, и купцам, и мастерам различным, так и пастыри, и все духовные имеют собственное дело свое — быть служителями Божиими, однако же покорены суть властям державным. В церкви ветхозаветной левиты царям израильским подчинены были во всем. Если же так в Ветхом, по что и не в Новом Завете, ибо закон о властях непременный и вечный, с пребыванием мира сего пребывающий. И, наконец, вывод. Все люди российского царства, не только мирские, но и духовные, да имеют имя самодержца своего благочестивейшего государя Петра Алексеевича, яко главы своей и Отца Отечества и Христа Господня. Последние слова произнес он громким голосом, глядя прямо в лицо государю и подняв правую руку к своду собора, где на тусклом золоте темнел лик Христа. И опять царевич дивился удивлением великим. Ежели, думал он, все цари, даже отступники от Бога, суть Христы Господни, то кто же последний и величайший из них, грядущий царь земли, Антихрист? Кощунство это произносилось архиереем православной церкви в древнейшем соборе Москвы перед царем и народом. Казалось бы, земля должна, раскрывшись, поглотить богохульника или попалить его огнь небесный. Но все было спокойно. За косыми снопами лучей, за голубыми волнами дыма кадильного, в глубине свода исполинский лик Христов как будто возносился от земли недосягаемый. Царевич взглянул на отца. Он был тоже спокоен и слушал с благоговейным вниманием. Поощренный этим вниманием, Феофан заключил торжественно: «Благодушествуй, Россия! Величься, хвалися! Да взыграют все пределы и грады твои! Себо на твоем оризонте, аки светозарное солнце, восходит пресветлейшего сына царева, трехлетнего младенца, Богом избранного наследника Петра Петровича слава! Да здравствует всерадостно! Да царствует благополучно Петр Второй, Петр Благословенный! Аминь!»
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый» и Алексей.
2: Когда Феофан умолк, из толпы раздался голос, негромкий, но внятный: «Боже, спаси, сохрани и помилуй единого истинного наследника престола всероссийского, благочестивейшего государя царевича Алексея Петровича!» Толпа, как один человек, дрогнула и замерла от ужаса. Потом зашумела, заволновалась. «Кто это? Кто это? Полоумный, что ли? Кликуша чай, бесноватый! Чего караульные смотрят? Как впустили? Схватить бы скорее, то уйдет, в толпе не сыщешь!» В дальних концах собора, где ничего не было видно и слышно, распространялись нелепые слухи. «Бунт! Бунт! Пожар! В алтаре загорелось! С ножом человека поймали! Царя убить хотел!» И тревога все увеличивалась. Не обращая на нее внимания, Петр подошел к архиерею, приложился ко кресту и, вернувшись на прежнее место, велел привести к себе человека, кричавшего слова неистовые. Капитан Скорняков-Писарев и два караульные сержанта подвели к царю маленького худенького старичка. Старичок подал царю бумагу, печатный лист присяги новому наследнику. Внизу на месте, оставленном для подписи, что-то было написано тесным, крючковатым приказным почерком. Петр взглянул на бумагу, потом опять на старичка и спросил: «Ты кто?» «Артиллерийского приказа бывший подьячий Ларивон Докукин». Стоявший рядом царевич
4: посмотрел на него и узнал тотчас. Это был тот самый Докукин, которого весною 1715 года встретил он в Петербурге, в Симеоновской церкви, и который потом, в день праздника Венус в Летнем саду, приходил к нему на дом. Он был все тот же. Обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками, весь жесткий, точно окаменелый, тусклый, серый, как те бумаги, над которыми корпел он в своем приказе лет 30, пока не выгнали его по фискальному доношению о взятках. Только в самой глубине глаз светилась так же, как тогда, 3 года назад, неподвижная мысль. Докукин тоже взглянул на царевича украдкою, и что-то промелькнуло в жестких чертах старика, что вдруг напомнило Алексею, как Докукин молил его породеть за веру христианскую, и плакал, и обнимал ему ноги, и называл его надеждою российскую. «Присягать не хочешь», — проговорил Петр спокойно, как будто с удивлением. Докукин, глядя царю прямо в глаза тем же, как давеча голосом, негромким, но внятным, так что слышно было по всему собору, повторил наизусть то, что написано было его рукой на печатном листе. «За неповинное отлучение и изгнание от престола всероссийского, единого истинного наследника, Богом хранимого государя Алексея Петровича, не присягаю и на том пресвятым Евангелием не клянусь, и животворящего креста не целую, и наследника царевича Петра Петровича за истинного не признаваю. Хотя зато и царский гнев на мя прозлиется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь». Петр посмотрел на него еще с большим удивлением. «А знаешь ли, что за такую противность воли нашей? Смерть». «Знаю, государь». «С тем и пришел, чтобы пострадать за слово Христово», — ответил Докукин просто. «Ну, храбрый же ты, старик. Да погоди, то ли уже запоешь, как вздерну на дыбу». Докукин молча поднял руку и перекрестился широким крестом. «Слышал ли, — продолжал царь, — что архиерей говорил о повиновении властям придержащим? Несть бо власть, аще не от Бога!» «Слышал, государь. От Бога всякая власть, а что не от Бога, то и не власть. Называть же царей нечестивейших, антихристов, христами Господними не подобает. И за такое слово язык бы вырвать изрекшему». «Да ты и меня, что ли, почитаешь антихристом?» — спросил Петр с едва уловимую, печальную и почти добрую усмешкой. «Говори правду». Старик потупился было, но тотчас же поднял взор и опять посмотрел царю прямо в глаза. «Благочестивейшим православным царем и самодержцем всероссийским помазанником Божиим тебя почитаю», — произнес он твердо. «А коли так, слушался бы воли нашей, да молчал бы. Царь, государь, ваше величество, и не хотел бы молчать, да невозможное дело, горит во утробе моей, яко пламя палит, понеже совесть нудит, претерпеть не могу. Ежели нам умолчать, то камни возопьют». Он упал к ногам царя. «Государь Петр Алексеевич, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих к тебе. Приложить или переменить ничего мы не смеем, но как родители твои и прародители, и святейшие патриархи спасались, так и мы хотим спастися и горнего Иерусалима достигнуть. Бога ради истинного взыщи истины. Крови ради Христовой взыщи истины, своего ради спасения взыщи истины. Умери, Церковь Святую, Матерь Твою, рассуди нас без гнева и ярости. Помилуй народ свой, помилуй царевича».

0: Аль думаете, меньше вашего я церковь Божию чту и во Христа Спасителя моего верую? И кто поставил вас, рабов, судить между царем и Богом? Как дерзаете!» Докукин встал и поднял взор к темному лику в своде собора. Упавший оттуда луч солнца окружил сияющим венцом седую голову. «Как дерзаем, царь!» — воскликнул он громким голосом. «Слушай, ваше величество! Божественное Писание глаголит, что есть человек, что помнишь его, Господи, или сын человеческий, что посещаешь его? Умолил его малым, чем от ангелов, славою и честью венчал его, поставил над делами рук твоих, все покорил ему под ноги его. И самовластно повелено человеку быть». Медленно, как будто с усилием, Петр отвел глаза от глаз Докукина, уходя, повернулся к стоявшему рядом Толстому и произнес: «Взять в приказ держать за крепким караулом до розыску». Старика схватили, он отбивался и кричал, все еще порываясь что-то сказать. Его связали, подняли на руки и понесли. «О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь!» — продолжал он кричать, глядя на царевича. «Потерпите, мало еще, потерпите, Господи Иисусе! Аминь!» Царевич смотрел и слушал, весь бледный, дрожащий. «Вот как нужно! Вот как нужно!» — думал он, словно только теперь вдруг понял всю свою жизнь. И точно все перевернулось, опрокинулось в душе его. То, что было тяжестью, сделалось крыльями. Он знал, что опять впадет в слабость, уныние, отчаяние, но также знал, что не забудет того, что понял. И он, как Докукин, поднял взор к темному лику в своде собора, и почудилось ему, что в косых лучах солнца, в голубых волнах дыма кадильного этот исполинский лик движется, но уже не уходит прочь от земли, как давеча, а спускается, сходит с неба на землю, и что это сам Господь грядет. И с радостью, подобной ужасу, повторял он: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!»
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Глава 5. Московский розыск окончен был к 15 марта. Приговором царя и министров на генеральном дворе в Преображенском решена участь обвиняемых. Царицу инокиню Елену отправить в Старую Ладогу, в Девичий монастырь, а царевну Марью в Шлиссельбург, держать обеих под крепким караулом. Авраама Лопухина в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость до нового розыска. Прочих казнить. В тот же день утром на Красной площади у Лобного места начались казни. Накануне железные спицы, на которых торчали в течение 20 лет головы стрельцов, обезглавленных в 1698 году, очистили для того, чтобы воткнуть новые головы. Степана Глебова посадили на кол. Железный кол через затылок вышел наружу. Внизу была дощечка для сиденья. Чтобы не замерз и мучился доли, на него надели меховое платье и шапку. Три духовника сторожили по очереди днем и ночью, не откроет ли он чего-нибудь перед смертью. И с того времени доносил один из них, как посажен Степка на кол, никакого покаяния им учителям не принес. Только просил в ночи тайно через иеромонаха Маркелла, чтобы он сподобил его святых тайн, как бы он мог принести к нему, каким образом тайна. И в том душу свою испроверг марта против 16 числа

по полуночи в 8 часу во второй четверти. Архиерея Ростовского, Растригу Демида колесовали, рассказывали, будто бы секретарь, которому поручена была казнь, ошибся. Вместо того, чтобы отрубить голову, а труп сжечь, колесовал архиерея. Кикина также колесовали. Мучения его были медленны, с промежутками. Ломали руки и ноги одну за другою. Пытка длилась более суток. Жесточайшее страдание было от того, что туго привязанный к колесу не мог пошевелиться ни одним членом, только стонал и охал, умоляя о смерти. Рассказывали также, будто бы на другой день царь, проезжая мимо Кикина, наклонился к нему и сказал: «Александр, ты человек умный, как же дерзнул на такое дело? Ум любит простор, а от тебя ему тесно», — ответил будто бы Кикин. Третьим колесован духовник царицы, ключарь Федор Пустынный, за то, что свел ее с Глебовым. Кого не казнили смертью, тем резали носы, языки, рвали ноздри. Многих, которые только слышали о пострижении царицы и видели ее в мирском платье, велено бить батаги нещадно. На площади поставлен 4-угольный столб из белого камня, вышиною в 6 локтей, с железными по бокам спицами. На них воткнуты головы казненных. На вершине столпа широкий плоский камень, на нем трупы, между ними Глебов, как бы сидящий в кругу сообщников. Царевич должен был присутствовать при всех этих казнях. Последним колесован Ларион Докукин. На колесе объявил, что имеет нечто открыть государю. Снят с колеса и привезен в Преображенское. Когда царь подошел к нему, он был уже в предсмертном бреду, лепетал что-то невнятное о Христе грядущем. Потом, как будто пришел в себя на мгновение, посмотрел в глаза царю пристально и сказал: «Ежели, государь, казнишь сына, то падет сия кровь на весь твой род, от головы на главу, до последних царей. Помилуй царевича, помилуй Россию». Петр молча отошел от него и велел отрубить ему голову. На другой день после казни и накануне отъезда царя в Петербург назначено было в Преображенском нощаденствие Всепьянейшего собора. В эти кровавые дни, так же, как во время стрелецких казней, как вообще в самые черные дни своей жизни, Петр усерднее, чем когда-либо, занимался Шутовским собором, как будто нарочно оглушал себя смехом. Недавно был избран на место покойного Никиты Зотова новый князь-папа Петр Иванович Бутурлин, бывший санкт-петербургский митрополит. Избрание Бахуса подражательного отца совершилось в Петербурге, рукоположение в Москве перед самым приездом царевича. Теперь в Преображенском предстояло облачение новоизбранного папы в ризы и митру, шутовское подобие облачения патриаршего. Царь нашел время среди московского розыска сам сочинить и расписать весь чин церемонии. Нащеденствие происходило в обширной бревенчатой, обитой алыми сукнами, освещенной восковыми свечами палате рядом с генеральным двором и пыточным застенком. Узкие длинные столы расположены были подковою, среди них возвышения со ступенями, на которых сидели жрецы-кардиналы и другие члены собора. Под бархатным пологом трон из бочек, уставленный сверху донизу стеклянными шкаликами и бутылками. Когда все собрались, ключарий, кардинал, протодиакон, сам царь, ввели торжественно под руки новоизбранного папу. Перед ним несли 2 фляги с вином пьянственнейшим, одну позолоченную, другую посеребренную, и 2 блюда, одно с огурцами, другое с капустой, а также непристойные иконы голого Бахуса. Князь-папа, 3-же кланяясь князю-кесарю и кардиналам, поднес его величеству дары, фляги и блюда. Архижрец спросил папу:
«Зачем, братья, пришел и чего от нашей немерности просишь?» «Еже облаченным быть в ризе отца нашего Бахуса», — отвечал папа. «Как содержишь закон Бахусов и во оном подвязаешься?» «Ей, все пьянейшие отче, восставь поутру еще тьме сущей, свету едва являющуюся, а иногда и о полунощи, слив две-три чарки испиваю, и остальное время дня не туне, но сим же образом препровождаю разными питиями чрево свое, яко бочка добре наполняю, так что иногда и яство мимо рта моего ношу от дрожания десницы и предстоящие в очах моих мглы. И так всегда творю, и учить мне врученных обещаюсь, инако же мудрствующих отвергаю, и яко чуждых анафематствую всех пьяноборцев. Аминь». Архижрец возгласил: «Пьянство Бахусова да будет с тобою, затмевающее и дрожащее, и валяющее, и безумствующее во все дни жизни твоей».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Кардиналы возвели папу на амвон и облачили его в ризы. Шутовское подобие сакоса, амафора, эпитрахили, набедренника с вышитыми изображениями игральных костей, карт, бутылок, табачных трубок, голый Венус и голова Еремки Эроса. На шею надели ему вместо панагии глиняные фляги с колокольчиками, вручили книгу «Погребец» со склянками различных водок и крест из чубуков, помазали крепким вином голову и около очей образом круга. «Так да будет кружиться ум твой, и такие круги разными видами да предстанут очам твоим от сегодня во все дни живота твоего». Помазали также обе руки и четыре пальца, которыми чарка приемлется. «Так да будут дрожать руки твои во все дни жизни твоей». В заключение архижрец возложил ему на голову жестяную митру. «Венец мглы бахусовой да будет на главе твоей. Венчаю аз пьяный сего нетрезвого. Во имя всех пьяниц, во имя всех скляниц, во имя всех дураков, во имя всех шутов, во имя всех вин, во имя всех пив, во имя всех бочек, во имя всех ведер, во имя всех табаков, во имя всех кабаков, яко жилище отца нашего Бахуса. Аминь!» Возгласили: «Аксиос! Достоин!» Потом усадили папу на трон из бочек. Над самой головой его висел маленький серебряный вак верхом на бочке. Наклонив ее, папа мог цедить водку в стакан или даже прямо в рот. Не только члены собора, но и все прочие гости подходили к его святейшеству по очереди, кланялись ему в ноги, принимали вместо благословения удар по голове свиным пузырем, обмоченным в водке, и причащались из огромной деревянной ложки перцовкою. Жрецы пели хором: «О, честнейший отче Бахус, от сожженной семелы рожденный, в юпитеровом недре взращенный, изжатель виноградного веселья, просим тя со всем сим пьянейшим собором, умножи и наставь стопы князя Папы Вселенского, во еже тещи вслед тебе. И ты, всеславнейшая Венус!» Следовали непристойные слова. Наконец сели за стол. Против князя Папы Феофан Прокопович, рядом с ним Петр, тут же Федоска, против Петра Царевич. Царь заговорил с Феофаном про только что полученные вести о многотысячных самосожжениях раскольников в лесах Керженских и Чернораменских за Волгою. Пьяные песни и крики шутов мешали беседе. Тогда по знаку царя жрецы прервали песнь Бахусу, все притихли, и в этой внезапно наступившей тишине раздался голос Феофана: «О, окаянные сумасброды, неистовые страдальцы! Ненасытную похотью жаждут мучения, волей себя предают сожжению, мужественно в пропасть адскую летят и другим путь показуют. Мало таких называть бешеными. Есть некое зло, равного себе, не имеющее имени. Да отвержет их всяк и поплюет на них». «Что же делать?» — спросил Петр. «Объяснить надлежит увещанием, ваше величество, что не всякое страдание, но только законно бываемое богоугодно есть, ибо не просто глаголит Господь «блаженны изгнанные», но «блаженны изгнанные правды ради». Такового же правда ради гонения никогда в российском якоправославном государстве опасаться не подобает, понеже то и быть не может». «Увещание!» — злобно ухмыльнулся опальный Федоска. «Проймешь их, небось, увещаниями, сокрушить бы челюсти отступникам, ибо ежели в церкви ветхозаветной повелено убивать непокорных, тем паче в новой благодати. Понеже там образы, здесь же истина. Самим еретикам полезно умереть, и благодеяние им есть, когда их убивают. Чем более живут, тем более согрешают. Множайшие прелести изобретают, множайших развращают. А руками убить грешника или молитву едино есть.
3: «Не подобает сего», — возразил Феофан спокойно, не глядя на Федоску. «Таковыми лютостями более раздражается, нежели преклоняется сердце мучимых. Обращать должно к церкви святой не страхом и принуждением, но прямой евангельской любви проповеданием».
2: «Истинно так», — согласился Петр. «Совести человеческой преневоливать не желаем и охотно оставляем каждому пищись о блаженстве души своей. По мне пусть веруют, чему хотят, и если уж нельзя обратить их рассудком, то, конечно, не пособят ни меч, ни огонь. А за глупость мучениками быть, ни они той чести, ни государство пользы не будет иметь».
3: «Потихоньку да полегоньку, глядишь, все и уладится», — подхватил Феофан. «Однако же», — прибавил он вполголоса, наклонившись к царю, — «постановить бы двойной оклад с раскольщиков, дабы под тесноту штрафов удобнее к церкви святой присоединить заблудших. Также и при наказании он их, буди возможно, явную вину сыскать, кроме раскола. Таковых, бив кнутом и ноздри рвав, ссылать на галеры по закону, а буди нет причины явной, поступать по указу словесным».
2: Петр молча кивнул головой. Царь и архиерей понимали друг друга. Федоска хотел что-то сказать, но промолчал, только ехидная усмешка скривила его маленькое личико, мордочку летучей мыши, и весь он съежился, пришипился, позеленел, точно ядом налился от злости. Он понимал, что значит поступать по указу словесному. Петерим, епископ, посланный на Керженец для увещания раскольников, доносил недавно царю: «Зело жестоко пытаны и рваны, даже внутренностям их являтеся». И царь в указах своих запрещал возбранять отцу Петериму всем его равноапостольном подвиге. Любовь на словах, а на деле, как жаловались раскольники, немые учителя в застенках у дыб стоят, вместо Евангелия кнутом просвещают, вместо апостола огнем учат. Это, впрочем, и была та духовная политика, диссимуляция, которую проповедовал сам Федоска. Но Феофан перехитрил его, и он чувствовал, что песенка его спета. «Да не диво то», — продолжал архиерей опять громко во всеуслышание, — «что мужики грубые, невежды крайние, так заблуждая, беснуются. Воистину же диво есть, что и в высоком звании шляхетском среди самих слуг царских мудрецы обретаются некие смиренники мрачные, что злее раскольщиков. До того пришло, что уже самые бездельные в дело, да в дело мерзкое и дерзкое. Уже и дрожжи народа, души дешевые, люди ни к чему иному, токмо к поедению чужих трудов рожденные, и те на царя своего, и те на Христа Господня. Да вам, когда хлеб едите, подобало бы удивляться и говорить, откуда нам сие? Возобновилась повесть о царе Давиде, на кого слепые и хромые бунт подняли. Монарх наш благоверный, сколько Россию пользовавший, коего промыслом славу и беспечалие все получили, сам имя хульное и житие многобедное имеет. И когда трудами тяжкими сам себе безвременную старость привлекает, когда за целость Отечества, вознеродев о здравии своем, как бы скороходным бегом сам спешит к смерти, тогда возмнилось неким, долго живет. О, скорбь, о, стыд России, остережемся, дабы не выросла в мире сия притча о нас. Достоин где царь такого царства, да не стоит народ такого царя.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Когда Феофан умолк, заговорил Петр. «Богу известны сердце и совесть моя. Сколько блага желаю Отечеству. Но враги демонские пакости деют. Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. Говорят чужестранцы, что я управляю рабами. Но англинская вольность здесь неуместа, что к стене горох. Надлежит знать народ, как он им управлять. Труден разбор невинности моей тому, кто всего дела не знает. Един Бог зрит правду. Он мой судья». Никто не слушал царя, все были пьяны. Он умолк, не кончив, сделал знак, и жрецы снова затянули песнь Бахусову. Шуты загалдели, хор «Весна» засвистел разными птичьими высвистами от соловья до малиновки так пронзительно, что стены отражали звук. Все было как всегда. Так же опивались, обжирались до бесчувствия. Почтенные сановники дрались, таскали друг друга за волосы и потом, помирившись, сваливались вместе под стол. Князь Шаховской, кавалер потешного ордена Иуды, принимал за деньги пощечины. Старому боярину, который отказался пить, вливали водку в рот воронкою. Князя папу рвало с высоты престола на парики и кафтаны сидевших внизу. Пьяная баба Шутиха, князь игумень Ржевская, плясала бесстыдно задравши подол и пела хриплым голосом «Шинь-пень, шеваргань! Эх, раз по два раз! Раз подмахивать гораст!» Ей присвистывали, притопывали так, что пыль стояла столбом. «Ой, жги, ой, жги!» Все было как всегда. Но Петр чувствовал скуку. Нарочно пил как можно больше самой крепкой английской водки, pepper and brandy, чтобы поскорее опьянеть, но хмель не брал его. Чем больше пил, тем становилось скучнее. Вставал, садился, опять вставал. Бродил между телами пьяных, лежавших на полу, как тела убитых на поле сражения. И не находил себе места. Что-то подступало к сердцу тошнотою смертную. Убежать бы или разогнать всю эту сволочь. Когда же со смрадную мглою и тусклым светом догоревших свечей смешался холодный свет зимнего утра, человеческие лица сделались еще страшнее, еще более похожи на звериные морды или чудовищные призраки. Взор Петра остановился на лице сына. Царевич был пьян. Лицо мертвенно-бледно, длинные жидкие пряди волос прилипли к потному лбу, глаза осоловели, нижняя губа отвисла, пальцы, которыми держал он полную рюмку, стараясь не расплескать вина, тряслись, как у пропойцы. «Вино не пшеничка, прольешь, не подклюешь», — бормотал он, поднося рюмку ко рту. Проглотил, поморщился, крякнул. И, желая закусить моченым рыжиком, долго и тщетно тыкал вилкою в скользкий гриб. Так и не поймал его, бросил, сунул в рот мякиш черного хлеба и начал жевать медленно. «Друг ты мой сердешный, пьян я? Скажи мне правду, пьян я?» — приставал он к сидевшему рядом Толстому. «Пьян, пьян», — согласился Толстой. «Но вот тот и есть», — заплетающимся языком продолжал царевич. «Мне ведь что, покуда чарки не выпил, так его и хоть бы и век не было. А как выпил одну, ты и пропал. Сколько ни подноси, не откажусь. Хорошо еще, что я в хмелю-то угож». Он захихикал пьяным смешком и вдруг посмотрел на отца. «Батя? А, бать, что ты такой скучный? Поди-ка сюда, выпьем вместе, я тебе спою песенку. Веселее будет, право». Улыбнулся отцу, и в этой улыбке было прежнее, милое, детское. «Совсем дурачок, блаженненький.
3: «Но как такого казнить?» — подумал Петр, и вдруг дикая, страшная, лютая жалость вгрызлась ему в сердце, как зверь. Он отвернулся и сделал вид, что слушает Феофана, который говорил ему об учреждении священного синода, но ничего не слышал. Наконец подозвал денщика, велел подавать лошадей, чтобы тотчас ехать в Петербург, и в ожидании опять пошел бродить скучный, трезвый между пьяными, сам того не замечая, словно какая-то сила влекла их друг к другу. Подошел к царевичу, присел рядом за стол и снова отвернулся от него, притворился, что занят беседою с князем Яковом Долгоруким. «Батя! А, батя!» — тихонько дотронулся царевич до руки отца. «Да что ты такой скучный? Аль он тебя обижает? Осиновый кол ему в горло и делу конец».
2: «Кто он?» — обернулся Петр к сыну.
3: «А я почем знаю, кто?» — усмехнулся царевич такую странную усмешку, что Петру стало жутко. «Знаю только, что вот теперь ты настоящий, а тот черт его знает кто, самозванец, что ли, зверь проклятый, оборотень».
2: «Что ты?» — посмотрел на него отец пристально. «Ты бы, Алексей, поменьше пил».
3: «И пить помрешь, и не пить помрешь. Уж лучше же умереть да пить. И тебе лучше, помру, казнить не надо!» Захихикал он опять совсем как дурачок и вдруг запел тихим-тихим, чуть слышным голосом, доносившимся будто издали. «Пойду, млада, тишком-лужком, тишком-лужком, бережочком, нарву, млада, синь цветочек, василечек, совью, млада, я веночек, пойду, млада, я на речку, брошу веночек вдоль по речке, задумаю про милого». Снилось мне, батя, на медне, сидит, будто бы ночью в поле на снегу Афрося, голая да страшная, точно мертвая. Качает, баюкает ребеночка, тоже будто бы мертвого, и поет, словно плачет эту самую песенку. «Мой веночек тонет, тонет, мое сердце ноет, ноет. Мой веночек потопает, меня милый покидает». Петр слушал, и жалость дикая, страшная, лютая грызла ему сердце, как зверь. А царевич пел и плакал, потом склонил голову на стол, опрокинул стакан с вином. По скатерти разлилась красная, точно кровавая лужа. Подложил руку под голову, закрыл глаза и заснул. Петр долго смотрел на это бледное, как будто мертвое лицо рядом с красную, словно кровавую лужей. Денщик подошел к царю и доложил, что лошади поданы. Петр встал, последний раз взглянул на сына, наклонился к нему и поцеловал его в лоб. Царевич, не открывая глаз, улыбнулся отцу во сне такую нежную улыбку, как бывало в детстве, когда он брал его к себе на руки сонного. Царь вышел из палаты, где продолжалась попойка, никем не замеченный, сел в кибитку и поехал в Петербург.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Свечин. Рассказ «Шведская куртка». Читает Иван Литвинов.
1: Утром 19 декабря 1916 года Антон Макушкин, как обычно, зашел в гараж МВД. Возле моторов уже возились товарищи Антона, такие же шоферы. Макушкин двинулся было к своему авто, но его перехватили. Сторож гаража, долговязый Васька Демин, снова принялся конючить. «Антон, ну будь же человеком! На один вечер всего! Утром верну!» Демин давно просил у приятеля его шведскую куртку. Он обхаживал новую пассию и хотел пофорсить. Действительно, эти куртки украшали любого мужчину. Они полагались лишь авиаторам и самокатчикам, но чаще их носили тыловые крысы. Антон случайно раздобыл кожанку и делиться ею не собирался. Поэтому он отмахнулся и пошел к автомобилю с приметным цилиндрическим капотом. Погладил решетку радиатора и сказал вполголоса: «Здравствуй, соколик». Это был Делане Бельвиль особой модели 70 СМТ. Любимый мотор государя. Таких всего 4 в целом Петрограде. 3 стоят в императорском гараже, а 4-й здесь. И водит его Антон. Мощность 6-цилиндрового двигателя 70 лошадиных сил. Способен разгоняться до 100 верст в час. Внутри аж 9 педалей и рычагов. 2 тормоза, правый и левый. Особый горный тормоз, он же упор. Акселератор, педаль усиленной подачи масла, пневматический свисток, рычаг запуска двигателя, рычаг пневмодомкрата, педаль подкачки шин. Автомобиль запускается сжатым воздухом и может проехать на нем несколько верст. И передача не устаревшая цепная, а карданная. Мечта, а не мотор. Но гладить соколика Антону долго не пришлось. Явился министерский курьер и сообщил: «Выезжай сей же час, Лыков ждет тебя на главном подъезде». Статский советник Лыков был начальником Макушкина. Руководитель 8-го отдела производства департамента полиции. Большой человек. Можно сказать, с нуля создал общероссийский уголовный розыск. До этого каждый был сам за себя. Отделения варились в собственном соку. Взаимодействия не было. И жулики легко скрывались, переезжая с места на место. Лыков и его приятель Лебедев придумали единую службу. Она руководила отделениями, снабжала их сведениями, методиками и обучала кадры. Все это шофер знал от департаментской молодежи. Сыщик от бога, Лыков пользовался там большим авторитетом, да еще и человек приличный, не зазнается. Антон лихо подкатил к подъезду, взял пассажира. Тот был чем-то сильно озабочен. «Давай к Большому Петровскому мосту». Делане Бельвиль ринулся вперед и уже через 20 минут был на месте. Антон вылез из авто. На берегу Малой Невки собралась толпа важных чинов. Шофер узнал градоначальника Балка, полицмейстера Галле, начальника сыскной полиции Кирпичникова, жандармского генерала Попова, следователя по особо важным делам Середу. Рядом стояли незнакомые прокурорские и кто-то из охранного отделения. Все они рассматривали нечто, лежащее возле полыньи. Лыков энергично вторгся в толпу, сказал что-то Балку и тут же спрыгнул на лед. Помахал рукой, и к нему присоединились 2 городовых.
2: «Что тут делается?» — спросил Макушкин у околоточного.
3: «Как что? Распутина нашли. Мертвого».
1: «Вот это да!» Антон знал, что зловещий старец 2 дня как пропал, и что полиция его разыскивает. И вот отыскали. Между тем городовые пешнями стали вырубать закоченелый труп. Вскоре они, взмокшие от усердия, уже тащили страшную находку наверх. Неожиданно статский советник привел их к Делане Бельвилю. Служаки приблизились к роскошному мотору и замялись в нерешительности. И тут Антон увидел вблизи знаменитого царского друга. Голова прострелена, лицо в кровоподтеках, руки со сжатыми кулаками подняты вверх, да так и застыли. Шелковая рубашка задралась, открыв пулевые отверстия. Ноги завернуты в мешковину и связаны. Жуть!
2: «Сними куртку и положи назад», — скомандовал Лыков. «Живее!» Негнущимися пальцами Антон стянул кожанку и расстелил, как было велено. Труп уложили на нее, городовые уселись напротив. Статский советник велел ехать в Выборгский приемный покой. Антон гнал и не мог унять дрожь. Возле морга тело выгрузили и поехали в департамент полиции, затем в министерство. Они с Лыковым мотались по городу весь день. Макушкин устал и замерз, но так и не решился надеть кожанку. Когда вечером он ставил Делане Бельвиль в гараж, тот уже не казался ему соколиком и красавцем. Уходя, шофер встретил Ваську. Тот смотрел на него с надеждой. «На!» — Антон протянул кожанку сторожу. «Дарю! Носи, не стаптывай!»
4: «А что это вдруг?»
2: — ошарашенно ответил тот, не решаясь взять вещь.
3: «Такой я человек!» «Ну, а то передумаю!»
2: Васька схватил подарок и, не сказав ни слова, убежал. На другой день, по распоряжению Лыкова, Антона пересадили на скромный Руссо-Балт.
0: Мы читали рассказ Николая Свечина «Шведская куртка». Радиозвезда.